Тору, как она пришла в первый раз, когда она готова для исправления вак келим. А второй раз, когда Моше спускается с горы, он находится на горе 40 дней, первый раз и второй раз. 40 — это знак бины, вы знаете, мем. Их форма буквы мем тоже говорит нам о бине. Человек входит в эту букву. У нас есть мем и самых, тоже есть две буквы. Если человек находится внутри мема или самаха, он находится внутри свойства от, которое окружает его со всех мест, со всех сторон. И это форма ковчега, не самых и мем. Мы это учим, что эти буквы относятся к свойству бины. Если человек приходит к этому уровню, то свет Хасадим оберегает его, и тогда он уверен, что находится уже в состоянии, когда никакое желание получать не может свалить его и привести к разбиению или греху. И тогда Моше во второй раз спускается с горы Синай, это происходит в Йом-Кипур, и уже келим, который открывается сейчас в Йом-Кипур, это келим против окончательного исправления, только неисправленные. И поэтому мы в Йом-Кипур постимся, то есть не пьем и не едим, и не носим кожаные одежды, потому что кожа, если у нас есть, если мы считаем тело в ширину, то у нас есть моха, ацамот, кости, гидин, связки, басар, мясо и кожа, против которых хохмабина, зарампина и малхут. Ор, кожа — это последний уровень, мы не касаемся, поэтому как еда и питье, одевание сандалии, обувание, когда мы находимся в Парсе, не касаемся ее, это называется обувание сандалий. То есть нельзя нам делать эту одежду из кожи и обувь кожаную. Кроме этого, умощение, это тоже относится к коже внешней, то, что маслом, масло не мазут. Не мажут на тело, обычно это оливковое масло и интимные отношения. Поскольку у нас нет готовых келим с масахом, мы, конечно, не можем делать звук между зарампином и малхут, светом и келим. В нашем корне это интимные отношения, называется близость между мужчиной и женщиной. Это 5 ограничений, которые у нас есть в Йом-Кипур, если мы их соблюдаем, называется, что мы в материальном, как будто против высших корней. И тогда нам раскрываются правильные келим против Пурима, против окончательного исправления. А пока что в Йом-Кипурим, как против Пурима, у нас есть... Ну, я слышу, что это у нас делают в одну ночь. Уже несколько раз на этой неделе мы делали Пурим. Но между тем и другим есть еще несколько исправлений, которые надо пройти. И эти исправления называются Суккот. И потом у нас есть Ханука. Что мы делаем в Суккот? В Суккот мы исправляем келим. Дезерампина, вы знаете, по-видимому, четырех видах, четыре вида — это лав, пальмовая ветвь, фетрок против малхут, лав против зерампина. У нас есть

внутри этого, и таким образом он исправляет свой келим. У нас есть левое под головой, помните, в песне песни написано «левое его под головой моей», то есть левая рука находится под нуквой, а правая обнимает меня. Это что происходит, левая под головой — это все лучайщики, которые скрываются от Малхут, а правая сторона, правая обнимает меня, то есть есть правые объятия — это как раз сука, как она построена, и согласно руке человека, это предплечье, тут пальцы, это как раз законы, согласно которым построено тело человека, согласно этому построено сука, правые объятия, против после левых объятий, правые объятия в течение 7 дней. Это время, когда окружающие света входят во все строение Зерампина, Хесед Гвура Тиферет, Нецахот Исот и Малхут. Мы, по сути дела, сегодня с вами находимся в какой день? Седьмой. Это во входе в Малхут. То есть все эти света от Исода Малхут. Исод, на самом деле, это сумма всех свойств предыдущих исправлений. Сейчас мы входим в Малхут, все эти света, когда они входят, их завершают тем, что называется Симхат Тора, радость Торы, все света в Зейрампине исправлены и входят. И тогда это состояние называется радостью Торы, когда свет Хухма находится в исправленных келим. И все еще это пока еще находится в зад или в вак. То есть что все эти свойства — это не окончательное исправление, тут не хватает гар в Зейрампине, и нужно еще прийти к гар, а к гар приходит уже в Пурим. Там и скрываются большие келим против десяти сыновей Амана. И когда эти келим проходят исправление, то есть знают, что нельзя пользоваться ими, и невозможно в человеке исправить их, а можно только убить их, то есть не пользоваться ими, оставить их пустыми, изгнать из них света, все искры, которые находятся там, и тогда приходит к такой радости, которая без границы, без ограничений, все килим уже исправлены, и во всех них раскрываются все 100% света Хазадим, все 100% света Хохма. Это уже называется окончательное исправление или Пурим. Это, по сути дела, то, что происходит у нас со всем годовым кругом от Песаха и до Пурима. То, что стоит подчеркнуть, что в нашем мире уже все духовные корни коснулись материальных ветвей своих, и ничего не осталось в нашем мире, что должно раскрыться, кроме Пурима. Было согласно корням уже спуск в Египет, подъем из Египта, построение храмов, они разрушились, выход 4, изгнания, согласно 4 стадиям, которые у нас есть в Авая, было 4 подъема, 4 падения, и мы были в последнем изгнании. То есть не нужно в этом мире на практике и в материальном, и с нами вместе, и мы сами в духовном, не должны мы исполнять никакого действия окончательного, кроме нашего внутреннего исправления, чтобы прийти к духовному. Во внешнем нужно сделать только последнее наше исправление, это прийти также к окончательному исправлению на практике на земле.
все остальные корни уже раскрылись в своих ветвях до нас. То есть мы находимся, согласно тому, что пишет Бар-Салам, действительно, как последнее

0: поколение, как поколение, перед которым завершилась вся подготовка, а нам нужно только завершить все, что нам подготовили каббалисты, все, что мы подготовили во всех предыдущих кругооборотах. А сейчас это кругооборот, начиная с которого и далее, действительно, все человечество начинает продвигаться к окончательному исправлению. Мы, конечно, читали о всем, что пишет Бааль Сулам во всех его статьях. И мы первые, которые делают это. То есть давайте сделаем еще один хороший шаг в этом, в том, что почитаем Зор. И будем надеяться, что мы, благодаря его изучению, привлечем окружающие света, которые ускорят развитие и наше исправление. В учебе мы, неважно, что мы понимаем, Бааль Сулам пишет в конце предисловия к учению десяти сферот, к странице 198, да? Да. Он пишет... И ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале рисовали свои книги лишь тем изучающим, которые удостоились раскрытия лика и всех высших постижений. Но так и не следует спрашивать, если они уже удостоились этих постижений, они знают все из своего собственного постижения, зачем же им еще изучать другие каббалистические книги? Но не от мудрости этот вопрос, потому что это похоже на занятие открытой Торы. И у человека нет никакого знания в делах этого мира с точки зрения категории «мир, год, душа», и он не знает ситуации, которые могут быть с людьми. Также и то, что перед нами. Но человек удостаивается постижения, пусть даже постижения от Торы мира Ацилут, в любом случае он знает оттуда лишь то, что касается его собственной души. Только то, что он раскрывает. Это как каждый из нас, если бы находился в мире, он раскрыл бы какой-то маленький кусочек, маленький сектор этого мира и ничего кроме этого. И все еще нужно знать три свойства «мир, год, душа» и все их ситуации в окончательном виде, чтобы мы могли понять, что такое особая Тора для этого мира. Короче говоря, каббалисты пишут друг другу для того, чтобы человек просто знал во всем, в каждом мире, в котором он находится, и когда он знает это, вместе с тем, что он знает, он производит исправление, чтобы выпрямить себя и прийти с помощью этого к окончательному исправлению. Поэтому каббалист, каждый учит каббалистические сочинения других каббалистов. И тогда он спрашивает в 155-м пункте, согласно этому следует спросить, ну, если каббалисты пишут книги друг для друга, то почему мы должны учить? Ведь мы еще не каббалисты. Я не нахожусь в мире Ацилут, который я раскрыл как-то для себя, и сейчас я хочу еще раскрыть, как он по сравнению со всеми остальными каббалистами, что они раскрыли. Как я пришел в какую-то страну, я путешествую там по каким-то дорогам, городам. Есть другие люди, которые раскрыли другие места, и они там находятся. Так, конечно, мне тоже может быть интересно почитать. Да. То есть, если я каббалист, и они каббалисты, то между нами есть о чем поговорить. И, конечно, но он спрашивает, но в таком случае, почему мы, которые вообще не понимаем, о чем идет речь, мы никогда не были в высшем мире, мы не знаем, что это вообще. Нам рассказывают разные глупости, мы не знаем. Может, верно, может, неверно, может быть, да, существует, а может, нет. Так зачем нам читать это? Он говорит, тут есть в этой учебе большая вещь, есть особое свойство, которое невозможно переоценить для занимающихся этой наукой, что несмотря на то, что они не понимают то, что они учат, но из сильного желания, большого стремления понять то, что они учат, пробуждают на себя света, окружающие их души. Эти окружающие света исправляют душу.
1: И поэтому теперь мы начинаем учить Зоар, и мы прочитаем также немного из Шара Каванот Святого Ари, и Зоар Раби Шимона, и мы прочитаем это с комментарием Баля Сулама, что это та же душа, которая перевоплощается, приходит каждый раз в наш мир, чтобы показать нам путь исправления в соответствии с поколением, в котором мы находимся. Мы были с вами также в поколении Раби Шимона, также в поколении Ари, также мы были в поколении между ними, и также сегодня мы находимся с вами в том поколении, в нынешнем. И та же душа все время сопровождает нас. Это очень особенная душа. Она называется Раби Шимон в одном поколении, Ари в другом, Баль Сулам в третьем поколении. Эта душа ведет нас к Гмар Тикуну, к окончательному исправлению. Конечно же, если мы учимся по этим источникам, где и Зор, и Ари, и Баль Сулам находятся вместе, то тогда эти источники могут принести нам очень большой окружающий свет. И неважно, насколько мы понимаем это, что он пишет, что существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. Это все-таки так и называется, что мы занимаемся наукой Каббала, хотя мы и не каббалисты, да? Что хотя они и не понимают того, что учат, мы не понимаем, мы сейчас будем читать, но это просто полная глупость думать, что мы можем понять, о чем идет речь. И Зор тоже пишет словами, всевозможными такими рассказами. Его язык — это язык Мидраша, сказаний. Во многих местах он выглядит какая-то книга по воспитанию или какая-то книга, которая учит нравственности. Думают многие люди, что Зор — это мусар. То есть какие-то правила поведения по Каббале. Но это нет большей глупости, чем это, когда так думают. Язык Зора непонятен нам. А после того, что мы слышим, что там написано, мы не можем извлечь из этого никакого постижения и понимания. Если мы, несмотря на это, стремимся к этому и понимаем, что в этой книге в такой скрытой форме не случайно это особая книга. Все человечество думает о ней, что там есть какие-то большие тайны. Если мы будем стремиться постичь их, ведь посредством просто внешних ключей мы не поймем ничего. О Зоре уже написано столько, и докторские диссертации соединяли, и все вдоль и поперек изучали, делали всевозможные гематрии, считали, соединяли всевозможные слова, одно через другое, и каждое десятое слово перепрыгивали, чтобы понять, что написано. Чего только не делали Зором и Сторой, но все эти упражнения не делают ничего, кроме того, чтобы запутывать людей. Что если вы хотите знать, для этого нужно учиться, стремиться знать, что... И нужно стремиться войти на те ступени, о которых Зор говорит, если мы придем в мир Ацилут. Если мы увидим, о чем нам говорит Зор, тогда мы, несомненно, поймем книгу Зора. А теперь пока мы должны без всякого понимания просто читать и стремиться быть на той ступени, на ступени Зора. Окружающий свет приходит к нам по желанию нашему, исходя из нашего желания прийти к чему-то, а не по нашим фантазиям, что мы же там находимся. Так не важно нам, что мы не понимаем, это вопрос также языка. Не важно, понимаем ли мы или не понимаем язык. У Баля Сулама были ученики, которые вообще не понимали его объяснений. Ведь он же говорил на идыш. Вообще он читал по-арамейски. Зор написан на арамейском языке. И объяснял его на идыш. Когда я пришел к своему раву, это была та же история. Когда пришел, там было 6-7 стариков. Когда я вошел в первый раз, я думал, что я не смогу закончить до конца этот урок, высидеть с ними рядом, потому что они говорили так вот, шепелявили, да, со своими протезами. Это каждый держал их, чтобы они не выпали изо рта, и каждый говорил на идиш, и идиш был такой язык, который очень трудно понять, да, говорили так половинками слов. У моего рава было еще, кроме этого, идиш оригинальный, польский, он мог говорить, у него было 4 дочери, он мог говорить с одной дочерью так, что вторая дочь не понимала, о чем он говорил с первой. Видишь, есть такие вещи, что так вот можно говорить с людьми. Там много всяких особых вещей. Он вообще там чертит слово, говорил полслова, чертит слово в каждом предложении. Это что-то чудесное. Даже люди, которые понимали хорошо сам язык, когда он переходил на такие половинки слов, это было трудно, но если он там четвертинки слов говорил, вообще ничего понять нельзя было. Так вот, я попал на такой урок каббалы, ты понимаешь... читают по-арамейски, объясняют на идиш, еще на таком вот идише. И у Бальсулама было то же самое. Когда приходили к нему, у него был один ученик из Йемена, очень известный, и второй ученик из Ирака. Он потом женился на дочери Бальсулама. Они не знали языка. Потом, может быть, немножко научились. Бальсулам всегда говорил, что это не важно, что они не знают. Именно они стали ведущими в группе. А тот, кто женился на дочери Бальсулама, он был очень великим, действительно был очень известным каббалистом. Он умер в очень молодом возрасте. Но они учились, эти двое, без всякого знания языка, и только из стремления узнать, о чем здесь говорится. Как, например, у нас сидит Козлов, может быть. И вот так вот прямо вошли по-настоящему в постижение науки. Поэтому неважно, сколько мы сейчас поймем из того, что будем читать, я буду стараться тут и там говорить несколько слов, но это глупости. Я объясню только, чтобы дать немного воодушевления, интереса, чтобы пробудились немного, а потом снова можете заснуть. Кроме этого, я хочу сказать об обычаях, которые были у моего учителя в ночь Ашана Раба, и также вообще в ночь Шавот. У нас есть 3 раза в год такая особая ночь. Эта ночь называется Ашана Раба, 7-й день Песаха, ночь выхода из Египта и ночь получения Торы в Шавот. Да, есть у нас таких 3 праздника, называется Регалим. Регалим, потому что когда все поднимались в Иерусалим, к храму, поэтому дано этим праздникам название Регель, то есть дословно нога. Пешком поднимались в храм в Иерусалим. И все эти ночи, все, вы знаете, я живу в Нейбраке. Там это было очень сильно у нас также внизу, когда там меня, когда я шел в Нейбраке, там внизу находились такие, они учатся, все ночи кричат так очень сильно. А у Рабаша мы приходили в 11:30, то есть половина 12-го, 12, заходили на трапезу на полчаса, сейчас 1.5, может быть, даже 2, а после трапезы, может быть, 4 часа, полчаса кто-то выдерживал чтение Зора. Те, которые выдерживали, были в порядке, засыпали. Остальные, кроме нескольких таких стариков, которые учились до утра, им уже 2 часа уже расходились. То есть мы начинали в 11:30, в 2 заканчивали, включая трапезу. Поэтому это просто обычай для простого народа, чтобы они привыкли, чтобы знали, откуда это исходит, для чего это все нужно, чтобы задавался какими-то вопросами, спрашивал себя, для чего для чего мы не спим в эту ночь, и для чего эта ночь, и, может быть, потом придет от этого духовным вопросом о духовном, в чем духовный корень, для чего это все существует. И поэтому мы проводили эту ночь. Ну, в основном не в том, чтобы учились, а большей частью времени проводили на трапезе со многими рассказами, песнями. И немного было также учеба. Тот, кто не мог выдержать, пришел, потом сошел спать, обычно в половине второго. Два — это уже было время. Когда мы расходились, я не думаю, что мы разойдемся в такой час. Мы до четырех не заканчиваем обычно. Обычно у нас есть такой фестиваль, или я не знаю, как назвать, Пурим, то, что перед нами. Поэтому мы все равно почитаем, мы же должны что-то прочитать. Это особая ночь. Ну, знаете, что не нужно обращать внимание на то, что вы знаете там или не знаете, понимаете или не понимаете. Главное — соединять намерения. Все зависит от намерения. Вы знаете всевозможные изречения об этом. Все зависит от намерения. То есть то стремление, о котором он говорит, что исходя из желания познать то, что изучают, хотя и не понимают окружающие света, то, что выводит нас выше Максима в духовный мир. Так все зависит от нашего стремления. Так давайте сделаем какое-то внутреннее такое усилие и захотим выпрыгнуть, чтобы кто-то взял нас и вытащил наверх. Так вот, Гилад сейчас постарается прочитать красиво, без ошибок. А мы будем следить за ним.
2: Слышно?
1: Нет, нет. Мы сначала прочитаем немного о ночи Ашана Раба и слов Ари. Есть у вас так? Так вот, да? Да, вот посмотрите. Есть у вас листочек этот? Тут есть, написано, что это 314 страница, 6 друж. И это друж ночи Ашана Раба. Так вот, Гилад прочитает, и, может быть, мы что-то будем добавлять. Немного из этого, а потом из Зора. А уже потом пойдем радоваться. Так вот, пожалуйста, не забывайте о намерении. Мы вместе все в одном большом желании действительно хотим, чтобы эти вещи были близки нам, почувствовать их. Да.
2: Шестое толкование — это толкование ночи Ашана Раба. И в нем выясняется, что такое эта ночь, которая называется «Ночь завершения печати». Вот в толковании завершающей молитвы Йом-Кипура выясняется подробно толкование о печати. В чем его смысл? А вкратце это означает, что в Йом-Кипур посредством пяти молитв Рахель берет пять гвурот от Имы не через Зерампин, и для того, чтобы внешние не схватились за эти гвурот, которые находятся в Йесоде Накивы, в ней запечатана первая печать в ее Йесоде, чтобы оберегать эти гвурот. И вот эта печать — это главная внутренняя печать, которая произошла из Наидыима, из трех имен Эке в Юдин, и в Гей, и в Алеф, в Алефах, которые в них. И они имеют численное значение печать, хотам, потому что внешние не могут держаться за Иму. Поэтому весь мир судится и запечатывается, получает печать или для жизни, или для смерти. И это главный суд.
1: То, что у нас есть для Малхот, для Сарампина у нас есть... У нас есть парцов Зеранпин Дацелют, Раф рисует. Этот парцов Зеранпин Дацелют называется Творец, он дает нам весь свет. напротив Заранпина есть у него нуквы, которые Рахель или Лея. Рахель — это маленькая нуква, которая расположена от Хазы до Заранпина и ниже, до его окончания, до Парсы. А большая нуква до Заранпина находится на дне. Большая нуква до Заранпина. А сверху есть има. И это има бина опускает свои рогляи, дословно ноги, на еды има. Они спускаются внутри Заранпина. И вы понимаете, что там, где есть неидеима, има — это бина. Бина дает получающим килим покрытие своих осадим, что если я нахожусь в желании получать, но в меня вошли неидеима, я полностью защищен. Я буквально, как это называется, когда делают какой-то угол, укол какой-то там, прививку делаю, да? Так вот, я полностью привит. У меня есть против всего желание получать. То есть есть у меня желание получать, конечно, но у меня есть прививка на Идеима, свет Хасадим, который находится в нем. Тогда я просто не хочу использовать желание получать. Я полностью свободен от него, полностью 100% здоров. И это то, что бина обеспечивает нам, по правде, всегда так. Мы должны, так должно быть всегда. Потому что не может быть, чтобы желание получать когда-то было просто так хорошим. Просто так оно не может быть хорошим. Если вошло в него какой-то свет, в каком-то количестве, в качестве необходимый. Этот цвет дает желание получать удовлетворение в соответствии с этим желанием получать, когда он уже, у него есть иммунитет против себя. Почему? Потому что он получает удовлетворение от света, который наполнен него, как мы иногда говорим. Я ничего не хочу, мне хорошо, я хочу быть только в духовном, чувствовать духовный, его, в духовном мире. Мне не важен этот мир, пусть все сгорит, мне не важно ничего. Как такое может быть? Это просто светит немножко свыше какое-то духовное свечение. Я чувствую, что духовное стоит намного больше, чем материальное, и мне хорошо. Желание получать выбирает это. Или наоборот, духовно немного возвышается, я нахожусь внутри желания получать, остаюсь в нем. Желание получать начинает усиливаться больше, чем свет, который отдалился. У меня нет выбора, я хочу наполняться, хочу получить наполнение для желания получать. То есть все зависит от игры высшего света. Насколько он ближе ко мне, настолько он и насколько он дальше от меня. Это определяет все мои отношения к духовному. Она для меня это стоит или не стоит. Материально стоит больше или духовно стоит больше. Все зависит от приближения, отдаления высшего света от меня. Поэтому вся наша работа — это приближение высших светил, высших светов, чтобы они светили на нас. Если мы приходим к состоянию, что неидеима облачается в нас, тогда мы вообще можем быть спокойными. Это полностью дает полное покрытие, прививку против всякого желания получать какое только... какое бы оно ни было. Мы никогда оно не может выскочить во мне, чтобы я вдруг как сумасшедший начал думать о всевозможных глупостях. Неидеима дает мне такое удовлетворение, что никогда никакое мое эго, никакое мое свойство, никакая помеха не может прийти меня и запутать. И это то, что мы говорим, что здесь происходит в таком состоянии, о котором мы сейчас говорим о нем, что Рахель, нуква Заранпина, вместе с Заранпином находятся в таком состоянии, что он говорит об этом, что в них они по гематрии печать, ибо внешне не хватаются взаймы, поэтому тогда весь мир судится и подписывается к жизни или к смерти, и тогда это называется суд. Это состояние такое. И вот в ночь Ашана Раба,
2: возникает вторая внешняя печать, называется печать внутри печати, и дается в сфере Малхут в ней, которая является короной и суду в ней.
0: И хотя эта печать хуже, чем первая, потому что это возникает только из трех наполнений и в трех именах Эки, которые упомянуты выше. И это наполнение юдов куф мем и алефом, в алефах 122 и в геях 130.
1: Что нам вообще дают эти гематрии? Гематрии — это, вы знаете, есть четыре буквы «Юд, Хей, Вав, Кей», и это напротив четырех ступеней, уровней в Кли, «Хохма, Бера, Бина, Азеран, Пин, Малхут». Корень не считается, потому что источник, это источник света, а Кель начинается с первой буквы «Юд». Что дает нам? Буквы это «Келим». И в каком состоянии находится «Келим»? «Келим» находится... Мы начинаем отсчет «Келим» от «Зады Бины», потому что они оттуда начинаются. Оттуда начинается «Келим». И состояние, когда есть желание отдавать в этих «Келим», и они хотят начать использовать желание получать, чтобы приблизиться к Творцу. То есть, начиная с «Зады Бина», «Зеран Пин» и «Малхот», это уже получающий «Келим». Ну, вы не видите, я встану. Так вот, «Келим Зады Бина» — это буквы от алеф до тет. Келим зеранпина от ют до цадик. А келим малхут — это четыре последние буквы, куфра и шинтаф. Это келим буквы. Утиот. Теперь, чтобы знать, на каком уровне экрана находятся эти келим, потому что клип без экрана — ничего, это ничто. Это просто желание получать. Свет, конечно, не находится в нем, а находится максимум в окружении, вокруг него или вообще в отдалении, исходя из условия, насколько клип подобен свету в своих свойствах. Так вот, мы должны знать, в каком состоянии находится кли. Состояние, в котором находится кли, это уже гематрия. Что это значит? Это уже экраны, авиют и отраженный свет, насколько прямой свет облачается в этот отраженный свет. Все вместе, в общем, это число, которое определяет, когда экран работает, наполняет светом, называется гематрия. Поэтому гематрия — это очень важная вещь. Кратко говорят, что о чем речь идет. Ну, допустим, мы говорим бутылка пол-литра. Все понимают, что это такое. Так каббалисты по числу. Гематрия уже знает, о чем речь. Поэтому очень легко вычислить кли вместе со светом и с экраном. Это сразу же дает имя ступени. Поэтому все имена, которые мы используем в нашем мире, которые являются результатом духовного мира, следствием духовного мира. Это имена, это гематрии. Если вы возьмете, неважно какое имя, вы можете по его гематрии знать, каково его действие или какова его духовная форма. Я уже не говорю об именах людей или названиях объектов, духовных сил, как, скажем, Моше, что такое гематрия Моше или Аарона и всевозможные такие имена, когда уже речь идет о парцуфах, особых парцуфах. Скажем, есть Моше, говорится там о особом парцуфе, то есть о душе, которая доходит, достигает определенного особого уровня, на этом уровне, на котором она находится, этот уровень называется Моше. А на другом уровне она будет называться Аарон, на уровне меньше она будет называться Леви, неважно, такие имена. И также и действия, название действия, они тоже в конечном итоге тоже гематрия. Так получается у нас, что все имена, начиная с первого и до последнего, то, что есть у нас в Торе, это коды, это просто коды. Действительно, коды, которые говорят об объектах, или о силах, или о духовных действиях. Теперь, можно ли в такой форме подойти к Торе и начать объяснять ее по этим кодам? Невозможно, потому что мы не знаем, что стоит за этим. Сначала мы постигаем духовный мир, а потом уже можем смотреть в Тору и видеть, о чем идет речь. Также и здесь тоже он объясняет нам бешемот, шанахну ло мавиним бидюк ма машмаут шилаем.
3: В этих именах, которые мы не совсем понимаем, каково их значение. Ну, прочитай, продолжай, пожалуйста.
2: Мы продолжаем строчку вышель, вторая колонка. Но сами простые буквы Эке — это не имя. И это главные корни, и поэтому это хуже, чем первая печать. И вот 140 и 122 и 130 — имеют гематрию 392, а с тремя общими в них это 395, как числовое значение слова «мишна», что указывает на то, что эта печать вторична по отношению к первой, как второй человек после царя. Ибо главное — это печать Исода, но то, что в Малхут, хуже ее и вторично. Продолжаем вторую колонку, вторую страницу. И это что касается Малху, у которой нет ничего собственного, потому что как весь парцов Накивы в целом называется зеркало, которое само не светит, а светит только из руки мужа, так и Малхут в Нукве по отношению к остальным ее сферот сказано о ней и не светит от себя ничем, ибо она не берет сами три эки, а только их свечение, суть которых — наполнение в них.
1: Знаешь что, давайте, может быть, все перейдем на следующий лист. 316-й друж, толкование 7. Знаете, что есть такой обычай? Ну, не у всех, они никогда особо не с Рабашем никогда не выходили смотреть на тень. Но есть такие, которые делают из этого какой-то большой культ, что в ночь Ошана Раба обычно есть луна, там, я не знаю, там это что у нас, лампа наверху. Но когда есть луна, тогда выходят в какое-то место, где есть только свет луны, и там они проверяют свою тень, и проверяют, не хватает ли чего-то, какой-то части тени человека при свете луны. И тогда, если тень полная, слава Богу, я в порядке. А если нет, так может быть тогда что-то случится? Откуда этот обычай пришел, чтобы смотреть свою собственную тень в ночь Ошана Раба? Сейчас он будет объяснять это. У Рабаша мы никогда не делали этого. Но я слышал, что есть такие, которые действительно выходят и смотрят, и прямо проверяют так тщательно, что с их телом. Да, ну.
2: Седьмое толкование, в нем выясняется как следует, что такое целем, образ, который уходит от человека в ночь Ошана Раба. И в нем выясняется также высказывание наших мудрецов, которые сказали, что у человека есть бвуа, отражение и отражение в отражении, и там есть демоны. И вот он говорит, что только в образе должен ходить человек, что означает, что будет один образ, и также называется целем, образ, но не тень, цель. А в другом месте сказано, пока не уйдет день и не пойдут тени.
1: То есть не одна тень, а есть несколько.
2: То есть, читай не цламим образы, а цламим тени. Ведь есть две разницы в этих высказываниях и в самой книге Зор, в главе Трума и в главе Ваихи. И поэтому нужно сообщить тебе, о чем здесь идет речь. Вот известно, что пять имен есть у души, нефиш, что соответствует пяти раз борхинавши. Молитву. И это пять свойств, одна выше другого, и вот их имена. Нефеш от Малхута Целута, Руах от Зерампина, Нешама от Бины, Нешама душа души, Нешама от Абы и Хида от Рихампина.
1: То есть это не важно. Иногда называют
3: миры, иногда называют сферот, может назвать Малхус, Рампин, Бина, Хохмакедра, может назвать Асия, Яцера, Брия, Целют, Адам, Кадмон. Действительно, это не обращайте внимания, нет точности в этом. Действительно, не важно каббалистов, в какой форме их называть. Главная разница между ступенями.
0: И все пять свойств включаются и называются душой человека, нефеш, которая внутри его гуфа. И таким образом в этих свойствах есть от мира брия и пять свойств от мира ицера и пять свойств от мира сия. И это в частном виде. Но когда мы устроим четыре мира в общем, весь мир Асия относится к Малхут, пять ее свойств называются Нефеш, а пять свойств Ицера называются Руах, а пять свойств Брия называются Нешама, а пять свойств Ацилута называются Хая, и это Нешама Нешамы. И снова выясним это частным образом в связи с пятью частями мира Ацилут. И отсюда будет понятно остальные свойства миров Брия, Ицера, Асия. И вот гуф человека, конечно, от Накивы, Малхут. Ведь мы видим, что гуф его заканчивает свое создание в продолжении девяти месяцев зарождение внутри нее. И еще есть три других свойства ниже ступени Нефеш, в пяти частях, и это три тени в человеке, и высшее свойство из них называется целем образ. А два нижних свойства, каждое из них называется цель, тень. И не хватает у них буквы «мем» — «целема». И в этом смысл только в образе, по образу будет ходить человек. И конец цитаты: «пока не уйдет день, не пройдут тени», потому что это один высший образ, «целем», который выше двух других теней.
3: Балясулам, как написано, если вы знаете известную статью в Шамате, что называется тени. Цели — это экран. То, что если человек скрывает себя от Творца, дает Творцу этим возможность раскрыться, то в той мере, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. В общей сложности отношения между нами и светом всегда сохраняется на 100%. То есть мы были когда-то с вами в мире бесконечности, и в мире бесконечности там было решение Малхут, что она себя сократит и никогда больше не будет получать свет внутрь, свое желание получать напрямую. И тогда есть у нас состояние Малхут, которое делает на себя сокращение. Первое сокращение говорит, что свет не может прийти, войти в меня, а если только лишь в том случае, чтобы я мог, когда я буду, смогу отдавать, то есть давать посредством этого получения, не иначе. А то, что происходит теперь, что в той мере, в какой Малхут может скрыть себя от света, который приходит к ней, в этой мере свет, да, приходит. То есть всегда у нас есть как бы такое вот отношение, что есть у нас Малхут, Раф рисует. Есть внизу Малхут, это творение, а наверху над ней есть Творец или Кетер, или Свет. Есть такое отношение, что если Малхут на 100% закрыта, то Творец полностью открыт на 100%. А если Малхут открыто на 100%, то есть не может себя сократить, тогда Творец полностью закрыт на 100%. Но всегда сохраняется это взаимоотношение. Может быть, посередине, допустим, если я на какую-то часть открыт, на какую-то часть закрыт, это определяет мою духовную ступень, насколько Творец открывается, раскрывается. То есть, в общем-то, здесь определяется таким образом мир, и в каком мире я нахожусь. Асия Брия Цера, Ацилют, мир бесконечности. То есть в мире бесконечности я полностью нахожусь под своим экраном, и тогда Творец может быть раскрыт передо мной. А в моем мире я абсолютно нет экрана, и Творец полностью закрывает себя от меня. И посередине между этими двумя состояниями я нахожусь на какой-то ступени миров. Это называется от слова «лама» — «скрытие». Это относительная ступень скрытия и раскрытия. И вот это отношение между открытием и раскрытием называется цель, то есть тень. Так насколько моя тень, она совершенная? То, что мы проверяем в ночь Ошана Раба, то есть насколько все исправление Зеранпина, то есть на весь гуф есть исправление, и на какой части есть, на каждую ли часть есть тень, то есть на каждую, на все ли части есть экраны. Это в течение Суккота пришли ли все эти окружающие света, вошли внутрь, чтобы создали в человеке, это что называется целем, образ Творца. То есть экран, который абсолютно достаточно для всех его желаний. Это называется проверять тень. А почему это при свете Луны? Почему-то ночью? Это мы будем еще учить. Если нет, так я расскажу.
2: Реальность. И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Сода и Рахим Накивы, и тело человека формируется там в течение девяти внутриутробных месяцев беременности.
3: Ну, это говорится о вхождении души внутрь такого механизма, который называется Имайла, потому что в общей сложности там душа созревает, как зародыш внутри своей матери.
2: И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга внутри Суды, и это Юдин Алифин Хейн, который в гематрии печать, хотам.
3: Но в конце Йом-Кипура это еще нет исправлений там. Это только раскрытие Клиумалхут в полноте, которое мы должны будем еще исправить.
2: И сила свечения той печати запечатлевается в самой душе человека, а не в теле. И когда душа спускается в этот мир, чтобы войти внутрь тела, она приходит облаченный в ту печать, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не ухватились за нее.
3: Этот мир называется какое-то определенное желание получает. Душа, которая спускается в этот мир, она спускается в желание получать для себя, так как она может быть внутри желания получать для себя, не получить вреда от этого. Так что он говорит, она приходит облаченной входом, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не хватили за нее, да.
2: И эти тени, они находятся в печати Накивы. И мне кажется, по моему скромному мнению, что также получается, что цели Мохин Зрампина, сделанные ему из Наидеима, он от ступени печати, что в ней, как мне кажется, по моему скромному мнению.
3: То есть он не уверен в этом. Видите, что он пишет? Мне кажется, что это так. Как такое может быть? Что такой великий каббалист, как Хаим Виталь, единственный ученик, который что-то понимал от сказанного Ари, что сам Ари сказал так о нем, что только он может, он понял все, и кроме него, из всех учеников, и никто не дал разрешения другим, как он пишет. Так он пишет, кажется, по моему скромному мнению. Это очень просто, потому что если каббалист не доходит, не достигает состояния корня, о котором он говорит, которое есть какое-то явление. Я вижу явление, я знаю его. Но я еще не достиг на моей ступени корня этого явления. То есть я не знаю, не знаком с ним во всех формах, в которых оно может проявиться, и поэтому я не уверен, что это так или... Нет, может быть, есть еще всевозможные другие формы того же закона, того же явления. И поэтому каббалисты очень осторожны. Они не стыдятся сказать, что я не знаю, еще не прошел все, еще не постиг что-то такое или другое. Тогда они пишут, кажется, по моему скромному мнению. То есть пока это так, мне кажется, так. Может быть, на следующих ступенях, на более высоких ступенях. Вопрос представится мне в другой форме. Никто не может знать, что происходит на еще одной более высокой духовной ступени по сравнению с низшей. Каждая более высокая ступень — это совершенно другой мир. Это просто, поверьте мне, насколько ждут от вас, насколько ждут вас раскрытия. И эти приключения, просто путешествия, которым нет равных, настолько эти раскрытия на каждой ступени, в каждом состоянии, невозможно остаться заранее. Что? Невозможно предположить заранее, что они собой представляют, настолько они наполнены приятных сюрпризов. Давай, продолжим.
2: И требует изучения, ведь выяснено, что эти тени ниже ступени внутренней нефиш, и также, что они только свечение от одной лишь печати Исода, и хотя целим Мохин, он окружающий свет, намного больше внутренний нефиш, и также, что он из самих келим имы, и также килим половины тиферет наидыимы, смотри в другом месте, хорошо, что тени — это только одеяние душ от печати килимны, как мне кажется, по моему скромному мнению.
4: Хаим. Достаточно, давайте сейчас перейдем к книге Зоар. Учеба ночи Ошана Раба.
2: Написано здесь «Конгресс Суккот 2003». Можно спросить?
4: Спрашивай.
2: Какая разница, что кли раскрывается, что такое состояние, что кли раскрывается? Ведь мы говорим, что свет в абсолютном покое. То есть что, если мы, допустим, строим кли, тогда уже должен раскрыться в нем свет или нет? Что такое состояние, что кли раскрывается, как бы, допустим, вот как Йом-Кипур?
5: Маза не краше кли митгале.
4: Что такое, что кли называется, кли раскрывается? Раскрывается. То есть по отношению к кому раскрывается? По отношению ко мне, мое кли раскрывается как желание, как причины этого.
2: Просьба соблюдать тишину в зале. У нас принята полная тишина во время урока.
4: Вы мешаете другим слушать, и ладно, но также быть в намерении. Раскрытие келим, исправление келим. Все действия келим происходят с помощью светов. Так, его вопрос — это вопрос верный. Мы учим, что высший свет находится в абсолютном покое, ничего не меняется в нем. Так как может быть, что свет меняется? Не меняется. Если не меняется, и кли не может меняться, а само кли, мы всегда учим, что это функция от света. Так как же ответить? Ну, никто.
5: Ну, афахат. Ой-ой-ой.
4: Никто не может, ой-ой-ой. Да.
6: Кли раскрывается, это ощущение, внутреннее ощущение кли, что свет раскрывается.
4: Хорошо. Так он говорит, что кли внутри себя чувствует, что что-то меняется. А откуда оно чувствует, что что-то меняется?
6: Из ощущения света.
4: И ощущение света, откуда, как чувствует, что есть изменение в чем-то, как может быть какое-то изменение, если свет не меняется? Да.
6: Меняются решимот.
4: Как решимот меняются? Ты красиво говоришь, что решимот меняется, но как они меняются, если свет не меняется? Сами по себе, что у них есть какая-то пружинка, которая их подбрасывает? Ты смеешься над всеми или ты сам так думаешь серьезно?
6: Я хочу заострить. Допустим, здесь на Конгрессе.
4: Оставь Конгресс, мы выйдем из этого.
6: Окей, допустим, мы строим кли, мы говорим, творение сейчас должно предварить кли светам, и все находится, я должен построить кли, если я строю кли, почему я получаю наполнение сразу? Что это значит, что как бы я построил кли, и кли еще стоит как кли, и еще не получен в нем свет?
4: Ну так как могут быть изменения внутри кли, если свет находится в абсолютном покое? Да?
6: Начать чувствовать разницу между светом. Тогда вот это ощущение разницы...
4: Нет.
6: В меру хисарона.
4: Как может быть изменение в хисароне, если свет не меняется? Ну?
5: Ну, Игорь, кен.
4: Да, Игаль. Да.
5: Масах. Масах за то,
6: экран.
4: Что экран? Экран, что это результат света, а от окружающего света, неважно. Окружающий свет, внутренний свет, а все тот же свет, только по отношению к кли, так как есть как бы ощущение, что это окружающий, но это внутренний. Но свет не меняется, говорят, находится в абсолютном покое. Да.
6: Стремление, может быть.
4: Какое стремление? Не понимаю, какое стремление? Как может быть, чтобы творение, которое создано светом и держится светом, изменилось, если свет не меняется? Да.
6: Свет не меняется по отношению к себе, но по отношению к ли он меняется.
4: Как он меняется по отношению к ли? Что называется, что он называется, что он находится в абсолютном покое?
6: Просто его свойство не меняется. Это называется абсолютный покой.
4: И что?
6: Но по отношению к ли свойство меняется. Это всегда основывается в направлении свойства Творца, так поэтому свет меняется.
4: Кто может добавить к тому, что он говорит?
6: Больше постижения творения?
4: Нет, постижение творения, ну, можно сказать. Можно сказать. Еще кто может добавить, да.
6: Он говорит, что свет находится всегда в свойстве отдачи, поэтому в абсолютном покое, но всегда будет воздействовать на кли тем, что кли...
4: То есть, когда я говорю, что свет находится в абсолютном покое, это называется, что он всегда на 100% хочет насладить кли. В этом у него нет никакого изменения. Это называется покой в нем. Но кроме того, он все время на бесконечной частоте прямо меняется по отношению к кли, чтобы изменять кли, сделать то, что только возможно, да? Они смотрят на меня, как будто какой-то фокус я сделал. Еще раз. Один раз я смотрю на своего соседа, и я вижу, как он любит своего сына. Он целует его, обнимает его, берет его на прогулку, какой-то там зоопарк, ухаживает за ним. Один раз я видел, как он его бьет, и это этот бедный сын плачет, а в другой раз видел, что он снова обнимает его и целует его. Что происходит? Любит он или ненавидит? Скажи мне. Любит или ненавидит? Я спрашиваю тебя. Любит. Даже если бьет. То есть он не изменяется, по отношению к сыну никогда, только во внешней форме. И это называется, что он находится в абсолютном покое, он находится в покое, не меняется. Так Высший Свет по отношению к нам. Но в своих действиях по отношению к нам, чтобы привести нас к цели, он все время меняется. Ты видишь, из примера не может вернуться к реальности. Почему? В чем проблема? Потому что здесь это сложно, так я должен все время оправдывать Творца, что он всегда в порядке, да? Откуда ты спросил это? Что?
6: Я спрашиваю, мы говорим просто, что творение.

0: благодаря своему усилию, благодаря всевозможным вещам.
1: Нет, это все еще пробуждение свыше, это шаббат, шаббатон. Йом-Кипур — это еще не результат только твоего усилия, нет. Может быть, здесь ошибка или что-то, или вопрос. Это как суббота, еще больше. Потому что в субботу обычно это подъем к Абавиима, а здесь к Арихампину. К Рожде Арихампин это подъем. Я не знаю, откуда этот вопрос и что ты хотел сказать, но, конечно же, это пробуждение свыше.
0: Я спрошу иначе. Как может быть состояние, что если какой-то разрыв в ощущении между временем раскрытия кли и моментом наполнения?
1: Как может быть вообще? Да, спроси иначе. Есть ли разрыв в более такой общей форме? Есть ли разрыв между исправлением кли и наполнением кли? Нет. Потому что исправление кли, ощущение исправления кли — это само наполнение. Я не наполняюсь. Вот это вот кли. Все видят? Кли. Я на это кли делаю экран, исправляю его. В тот момент, когда я покрыл его экраном, в тот же момент, что такое «покрыл экраном»? Я постиг отраженный свет. Отраженный свет, который наполняет кли. Это, по сути, раскрытие. А что я раскрываю? Я раскрываю свойство Творца отдавать. Если я пришел в своем исправлении к этой форме отдачи, тогда я подобен Творцу. Мне не нужно, кроме этого, еще идти к Нему, обниматься с Ним, или чтобы Он пришел ко мне и наполнил меня. Я уже полон. Чем я полон? Своим исправлением. Я измеряю свое исправление, я чувствую свое исправление. Это как всякий измерительный прибор, который мы строим как прибор, он измеряет свои свойства по сравнению с чем-то, что происходит, проходит по нему, не знаю, что там. Это то же самое, как, скажем, проходит какой-то... Допустим, есть здесь давление, здесь есть мембрана, и она, по сути, должна как-то изогнуться, как-то войти внутрь. Что я делаю? Я, как я измеряю эту силу, которая происходит снаружи? Откуда я знаю? Я прикладываю здесь силу против нее, возвращаю ее в нулевое состояние, и свою силу я измеряю. Если я вернул это в нулевое состояние, я измеряю эту силу, я знаю, что есть снаружи. То есть никогда не знаю, что есть снаружи. Я измеряю сопротивление, компенсацию, восполнение изнутри. То же самое точно я в высших свойствах, в моем духовном. У меня есть экран, что-то происходит, что-то свыше. Откуда я знаю, что это? Что приходит свыше? Я делаю отраженный свет, возвращаю себя в состояние, что я не получаю ничего, что я весь в отдаче, и тогда я проверяю. По этому уравнению я и наполняюсь. По сути, то, что я сделал, постиг мое исправление. Это называется мое наполнение. Это называется... Что такое наполнение? Это экран отраженный свет, это наполнение для Малхут. Нет у Малхут никакого другого наполнения.
0: То есть свет Хухма, который творение измеряет в кле, оно, по сути, получающее это про относительно света Хасадим, который с ним. Это непонятно.
1: Ну, вообще, есть свет Хухма, нет свет Хухма, есть Хасадим, нет Хасадим. Что я знаю? Что есть снаружи? Всегда я проверяю, я чувствую, что есть у меня внутри, что у меня есть изнутри, то, что я сам сделал, постиг, построил. Ничего снаружи я не получаю. Ничего. Я не могу, не хочу получать от Творца. И я не могу получать. Никогда.
0: Как я знаю, уравняюсь ли я с ним?
1: Как я знаю, уравниваюсь ли я с ним? Только по ощущению стыда. Ощущение стыда — это мой сенсор. Если я прихожу к состоянию, что я не стыжусь прекрасно, тогда закончили, закрыли этот счет. Вот и все. Мое-мое, твое-твое.

0: Ну хорошо. Ну, почитаем немного. Смотри уже, 2 часа и 3 минуты.
1: Я... Уже наступает Пурим. Учеба на ночь Шана Раба, книга Зор, глава Цав, статья 4 вида растений у Шана Раба.
0: Нет, давай 113.
1: 113 пункт посередине.
0: У вас это есть? Не умеешь читать, но не важно. Ну, читай.
2: Боуэ.
1: Смотри, эти 7 голосов Хагат Неим зависят от речений уст во все дни года, но теперь 7 дней Суккот зависят лишь от действия. И нам нужно действие, а не речь, поскольку в это время 7 дней Суккота он благословляет на весь год. Заповеди, зависящие от речи, притягивают внутреннее свойство, то есть хасадим. Но они не притягивают свечение хухмы от левой линии, поскольку это внешнее свойство.
0: Внешнее и внутреннее — это разница только в авиюте килим, который используют.
1: А заповеди, зависящие от действия, притягивают внешнее свойство, то есть свечение хохмы от левой линии, которое является мохин-девак и внешним свойством. И в 7 дней Суккота нам необходимо исправить внешнее свойство привлечения хохмы от левой линии. И поэтому нам нужны исполнительные заповеди, способные это вызвать. И это смысл сказанного. Но теперь зависит лишь от действия, и нам нужно действие, чтобы притянуть исправление внешнего свойства, то есть свечение хухмы, которое исходит от левой линии, а не речь, потому что речь притягивает только внутреннее свойство, то есть хасадим, который мы притягиваем во все дни года. И это смысл сказанного: 7 голосов зависят от речений уст в остальные дни года и не требуют действия. И это поскольку в это время, то есть 7 дней Суккот, он благословляет на весь год. Ибо после того, как мы притянули свечение хохмы левой линии в 7 дней Суккота к Хагат Неим, этого достаточно на все дни года. Так что хасадим, который мы притягиваем с помощью заповедей, зависящих от речения во все дни года, благословляются свечением хухмы от 7 дней Суккота и становятся благодаря этому открытыми хасадим. И в заповедях, зависящих от действия, больше не нуждаются для этого, а нуждаются в них для других целей.
0: Раскрытие или скрытие — это ясно, да? Открытый хасадим, вы знаете, скрытый хасадим — это значит, что хасадим скрывают хухму, они дают только исправление бины на получающий килим, а открытый хасадим — это значит, что есть так много хасадим, гарды хасадим, что внутри них может раскрыться также свет хухма. Тогда это называется хасадим, который раскрывают хохму или открытый хасадим.
1: 114. В 7-й день праздника, то есть в Ошана Раба, окончание суда над миром и поставление судов выходит из дома царя, и урод пробуждаются и завершаются в этот день. И ветви речной ивы зависят от них, от этих урод. И надо пробудить гвурот для воды и обойти 7 раз, соответственно, Хагат Неим, жертвенник, который соответствует Малхут, чтобы наполнить жертвенник водами Ицхака, то есть свечением хухмы, что в левой линии, называемым Ицхак. Чтобы воды наполнили колодец Ицхака, то есть Малхут, называемую так в час, когда она получает от левой линии, и когда он наполняется, то весь мир наполняется, благословляется водой.
0: Смотрите, сколько он дает здесь имен из Писания, из Каббалы. Можно из этого составить целый словарь.
1: Объяснение. Все три книги раскрываются в Рош ха-Шана. Законченных или полных праведников и полных грешников, и средних за полные праведники. Так же на месте записываются на жизнь.
0: То есть тот, кто дошел до ступени, когда он оправдывает Творца поверх всего желания получать, называется законченный праведник, полный праведник. То есть у него уже есть покрытие бины на все получающие килим.
1: Полные грешники тут же записываются на смерть.
0: То есть те, кто не способен, у которого нет исправления хасадим на желание получать, называются законченный грешник. Не пришел свет бины, не пришли на идеима, нет у него никакого покрытия хасадим, его получающий килим, так он грешник. Не то, что он сделал себе грешника, не получил исправления, тогда он называется грешник. Грешник — это ступень. Быть грешником для этого нужно быть в высшем мире. Это состояние, праведники, грешники, средние. Это те, кто проходил махсом и входит в работу Творца. Там есть уже эти три возможности — грешники, праведники и средники. Это не о нас говорится, грешники или праведники, или средники. Даже грешники нет. Мы не грешники, мы просто ноль. Находимся внизу, под линией, которая называется жизнь. О нас вообще не говорят. Нет в нас такой меры, ни грешник, ничего. Понятно, да? То, что Зоар пишет, ни одним словом не пишет а на том, что находится ниже махсома.
1: А средние зависимы и пребывают в ожидании суда до дня искупления, Йом-Кипура. Таким образом, не говорится о законченных праведниках или полных грешниках.
0: Почему? Потому что это или правая линия полностью, или левая полностью. Нечем говорить. Эти крайние полярные состояния, которые приходят от Творца, или килим, или свята, полностью зависят от того, что наверху. А то, что зависит от человека, как соединить в них, в себе эти два свойства, правое и левое, в каком оптимальном слиянии он найдет, как соединить их, как взять килим слева и свойства справа и сделать из этого среднюю линию. То есть человек может прийти к состоянию, что в те же килим, которые получают исправление, в эти его килим, часть из них стали праведниками, а часть из них стали грешниками. Эти килим будут к жизни, наполняться свет, цветами, а эти килим пойдут к смерти, опустошаться полностью, еще больше и больше пойдут во тьму, и из них будет конец парцуфа.
1: И внутренний смысл искупления грехов, день искупления, Йом-Кипур — это привлечение света Хохма посредством подъема Малхут в Бину, потому что нет иного искупления прегрешений, а только с помощью раскрытия света Хохма, и это свет жизни.
0: Ну а в чем само действие? От того, что Малхут поднимается в Бину, там нет раскрытия Хохма, наоборот, Хохма уходит, остается катнут.
1: И поэтому средние, совершившие возвращение, удостаиваются тогда искупления или раскаяния, удостаиваются тогда искупления грехов и завершения печатью на жизнь. Однако этим все не завершается окончательно, так как свет Хохма не светит без хасадим, а время притяжения хасадим для облачения Хохмы в 7 дней Суккота. И получается, что в 7-й день Ошана Раба заканчивается облачение хухмы в хасадим, и тогда завершается печать на жизнь, образовавшаяся в день искупления. И таким же образом для тех, кто не совершил возвращения или раскаяния, и были заверены печатью на смерть в день искупления. Еще окончательно не завершена эта печать, так как есть у них время совершить возвращение и раскаяться до седьмого дня Суккота, поскольку до этого времени еще притягивается хухма. И если совершат возвращение, будут искуплены их грехи с ее помощью и удостоятся света жизни. И поэтому считается день Шанараба днем передачи постановлений судов ангелам либо на жизнь, либо на смерть.
0: Ну, бесы мы читали в начале, были теперь ангелы сейчас. И у нас много есть таких красивых слов в духовном. Есть там много помощников, хороших и плохих. Это называется силы, которые, которых нет никакого своего желания получать, и нет у них никакого свободного выбора. А так они называются бесы, духи, там, ангелы, властители и так далее. То есть в соответствии есть много сил справа, слева, которые раскрываются по отношению к человеку и по ступени их воздействия на человека. А так они называются. Нет в них, конечно, никакой своей реальности. А с помощью высшей силы только они приводятся в действие от Творца. И мы не должны бояться их или, наоборот, ждать, что они сделают нам что-то доброе. Они, можно сказать, проявление Творца в каком-то определенном виде называются или ангел, или бес, или дух, или... ну, неважно. Нет никого, кроме него.
1: Строка «Если». Ибо после того, как были переданы решения судов судебным исполнителям, уже не возвращают их, и это потому, что после Ушана Раба нет больше привлечения хохмы.
0: Так Ушана Раба — это последний день, последняя ночь, да, в которую исправляются келим, и тогда действительно доходят до полуночи, мы уже упустили. Вот и все для проверки тени. И на этой радостной ноте, при подъеме духа, прыжками и пением, мы пойдем сейчас к Пуриму.
1: Сейчас мы подытожим то, что слышали на уроке. И как мы это реализуем в десятке? Пожалуйста, семинар 6 минут.
0: Подведение итогов. То, что мы постоянно слышим, что свет находится в абсолютном покое, потому что свет постоянно хочет отдавать. Он действительно дает. Даже если мы ничего не делаем, свет работает над келим. Но если мы добавляем пробуждение снизу, тогда он работает сильнее.
1: Да, в этой точке, где мы заняты тем, что мы хотим только из своего желания, как может быть глубже желание, то, что воздействует на нас, то, что написано. Были такие, кто не поняли даже ни одного слова, изменилось все, они стали великими каббалистами. И тут, насколько мы хотим, насколько мы стремимся.
2: Все
0: понятно. Понятно, что ничего не понятно. Мы должны только прилагать усилия, устремляться, видимо, целеустремленность — это самое важное для достижения. Свет действует. После того, как Раф объяснил, что все, в принципе, делает свет, он строит кли. Что это за кли такое? Он говорит, что кли — это экран. Откуда этот экран? То есть здесь больше вопросов. Что может вообще сделать творение, если все это работа света, высшего света? Как он дал нам эти свойства стыд или какие-то усилия, которые мы прилагаем. Как мы прилагаем эти усилия? Как творение может приложить усилия, если все делает на 100% свет? Здесь много есть вопросов, и у нас должно быть стремление получить ответы.
1: Мы слышали, что все зависит от нашего стремления. Давайте внутренне напряжемся и захотим совершить этот скачок, чтобы действительно могли подняться наверх.
0: Да, то, что мы еще слышали, это раскрытие на каждой ступени. Они, эти раскрытия разные. Я смогу даже представить себе, постоянно это новое какое-то приключение, большие сюрпризы. И также пока человек, пока что у него нет кли, нет раскрытия, все эти понятия, хохма, там, это просто слова. Но за счет того, что мы стремимся к этому и пытаемся вместе это изучать, в общем, кли, то есть это, собственно, и усилие, которое в конце концов наполняется.
1: Продолжая это путешествие по высшим мирам, внутренние вопросы, которые пробуждаются, когда мы работаем над намерением, то, что мы слышим от Рава, это урок, это не только наука Каббала, но как мы сами хотим стать, продолжить эту цепочку каббалистов.
0: Я также, как и товарищи, слышал много о необходимости стремиться к этому. Это особый день, особая ночь. Как раз не по календарному времени, а то, что нужно нам достичь, то, что мы желаем для наших товарищей, что мы, когда мы приходим и говорим «Спаси нас!» и кричим, кричим, чтобы что? Чтобы сплавил нас от чего? Что мы, собственно, хотим достичь в то время, как мы сидим здесь вместе, и потом на трапезе? Что мы хотим, чтобы произошло в наших сердцах, в сердцах товарищей? Чтобы действительно из нас вышел этот крик ради наших товарищей, чтобы они удостоились.
1: Продолжаем вкладывать усилия в объединение, все зависит от этого, не только от внешнего поведения, но и внутреннего. И тогда человек обнаруживает, что ему не хватает силы, и он начинает постепенно просить свет, работать со светом. Хотя и не чувствует, но свет передает человеку информацию, что ему недостаточно его сил, он должен обратиться к Творцу.
0: Ты должен обратиться к Творцу. Мы также слышали, что мы должны раскрыть глубину разбиения. Без раскрытия, полного раскрытия разбиения, во всей его глубине нет настоящего обращения к Творцу.
1: Ну, короче, что делать, кроме этого усилия, которое сопротивляется, но несмотря на это сопротивление, по крайней мере, его мы чувствуем, и мы должны задействовать наши силы, желательно сделать это вместе. Только так мы можем силу свою усилить или ослабить.
0: Да, в нашем мире уже корни дотронулись до ветвей, поэтому нам нужно сделать сейчас внутреннее исправление, это усилие. Одно из вещей, которых мы слышали, было такое. В тот момент, когда человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Еще раз. Одно из вещей, которое мы слышали на уроке, в той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? Я снова повторю, и мы выясним это на семинаре. В той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? 6 минут семинар.
1: В начале изучения науки Каббала есть очень большое стремление, большой хиссарон. Этот хиссарон, он приходит от Творца, пробуждает килим, наши эгоистические, которые хотят раскрывать для него все больше. И в итоге человек должен прийти к состоянию, когда он не хочет, не желает для себя, а хочет, чтобы Творец наслаждался. Поэтому нужно скрыть эгоистический килим.
0: Да, это начинается таким образом, и так продолжается постоянно, из большего вьюта. Больше эгоизма, эгоизм растет, и нужно постоянно скрыть, постоянно мы показываем, что это не мы. То, что действительно важно, это Творец, это товарищи, это преподаватели, учителя, которые помогают нам подняться над желанием получать, над этим материалом, и чтобы мы слились с Творцом.
1: Я не знаю, но у меня есть великие товарищи здесь и в десятке. Я не хочу причинить им вред, я не хочу, чтобы мое эго, мое желание получать, попыталось бы что-то взять у них. Я хочу быть в молитве за товарищей.
0: Это как раз праздник Суккот, когда строят сукку, покрытие. Мы слышали от Рабаши, какие требования должны быть к схаху, к покрытию, чтобы свет не заходил. Это зависит от кашиюта, экрана. Нужно сократить. И эти вещи, которые были не важны для желания получать, то есть это отходы, на основе этого ты, на основе желания получать, начинаешь ты строить намерение на отдачу. И так начинают раскрывать. Так заходят гости. Эти гости, собственно, это не с товарищами. Я получаю свет, но при условии, что я могу передать его товарищам. Так приходят к Шана Раба. Это конечная стадия Суккота.
1: Да, когда есть готовность захотеть что-то освободить от себя из отчаяния, когда ты понимаешь, что если ты будешь что-то освобождать, ты будешь причинять вред окружающим, и от этого начинают приходить к настоящей просьбе, к Творцу. И это позволяет ему существовать в тот момент, когда ты не хочешь эту часть.
0: После того, как мы слышали объяснение Рава, действительно, что такое человек скрывает себя? Нет экрана, и то, что мы не постигаем, невозможно об этом говорить, можно только фантазировать. Но скажем, мы немного постигли, мы можем это сделать. Когда каждый дает свою часть из разбитого экрана, здесь под хлосом, в котором мы находимся, и вместе, когда мы прилагаем усилия, каждый дает свою часть экрана, тогда вместе мы строим общий экран, и там мы можем раскрыть что-то. Пусть сопутствует нам удача.
1: Когда человек сопротивляется своим естественным свойствам, которые хотят только получать, красть, И когда он приходит к подобию свойств с высшим, он становится таким же дающим, как и высший, и тогда он раскрывает Творца. Что значит раскрывает Творца? Свойство отдачи в себе, как мы слышали, меняется только кли. Творение развивает такое свойство, хочет быть как Творец, хочет быть в свойстве отдачи, а не мое природное свойство. Его скрываю. Тогда я раскрываю естественное свойство, отдачи вместо получения.
0: Можно также сказать, что раскрытие высшего света — это самое большое наслаждение, которое может быть в жизни. Миллиард раз больше тех наслаждений, которые можно почувствовать в этом мире. Творец скрывает себя от нас. Если мы скрываем это наслаждение, чтобы они не пришли вообще в эгоистический клим, тогда раскрывается Творец.
1: Надо добавить к этому благодарность. Сейчас мы перейдем к вопросам, если есть. Если есть вопросы из того, что вы сейчас обсуждали, мы будем рады вместе это выяснить. Рав сказал на уроке, в том мире, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Отношение между нами и светом, оно все время сохраняется на 100%. Было очень много разных моментов на уроке, как и на всех уроках, разные уровни, и можно по-разному это понимать. Конечно, наверняка у вас есть вопросы, пожалуйста, Израиль.
0: Как человек скрывает себя?
1: Как мы слышали, говорится о том, что Малхут произвела на себя сокращение, потом стала работать с экраном и отраженным светом, так и мы должны произвести на себя сокращение, цимцум, обрести экран и работать с кли, которая называется отраженный свет, Орхозер. И то, что Раф изобразил там на рисунке, ту возможность понять, что находится вне нас, исходя из нашего сопротивления. Он там рисовал вроде такой механизм какой-то, да, когда ты не знаешь, что на тебя воздействует извне. И как ты знаешь об этом? Только согласно сопротивлению, которое ты создаешь относительно того, что на тебя воздействует извне, или возникает соответствие. И каббалист всегда измеряет те клим, которые у него есть. Если нет у нас экрана, нет у нас возможности совершить сокращение, цимцум, экран, отраженный свет, тогда у нас нет духовного восприятия, и мы тогда не можем скрывать себя. Но если есть сила сокращения и сопротивления, экран и отраженный свет, тогда можно скрывать. То есть все действия — это человек воздействует на себя, исходя из того, что он просит свет, дать ему силы для этого.
0: Добавим особую вещь, которую сказал Рав. Сказал Рав, бина дает келим, получающим келим, покрытие хасадим. И тогда он объяснил о этой духовной прививке. Если входит свет в каком-то количестве и качестве, этот свет дает желание получать наслаждение, удовлетворение. И в этой мере желание получать прививается против самого себя. Все происходит с силой света, если мы помогаем друг другу развивать такое желание к такой прививке, к такому покрытию. Еще вопросы? Латин 4, пожалуйста.
3: Buenos días, estimados amigos. Hemos escuchado que nosotros no debemos de hacer.
1: Добрый день, дорогие друзья.
3: Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
1: Ведь не говорится о том, что мы должны сократить наше желание получать. Как же получить эту силу, чтобы сократить и построить экран?
0: Мы получаем все в соответствии с желанием. Свыше нам не дают ничего без предварительного желания. Если мы будем совершать работу в учебе, распространении, всеми способами, которые нам рассказали каббалисты, то результат от всей этой работы должен развить нас желание быть подобными Высшему Свету. Ведь откуда пришло сокращение в эту реальность творения? Никто не заставляет творение совершать сокращение. Свет создал кли и наполнил его безгранично. Это мир бесконечности. После того, как свет полностью заполнил кли, внутри этого наполнения творение ощущает свойство света. И приходит желание украсить себя, подобиться Творцу. Исходя из этого, оно решает сократить желание, свое естественное желание наполниться, и тогда это определяется как, что никогда это не произойдет. И так происходит этот закон сокращения, когда мы хотим пройти Махсом, как мы говорили на конгрессе, который мы прошли с Равом. Мы должны построить между собой такое желание пройти Махсом. Что значит пройти Махсом? Куда переходим? Что это за Махсом? Мы должны развить желание и своим выбором принять на себя это сокращение, построить эту тень. У нас, конечно же, нет для этого сил. Это неестественно. Но свет может дать нам это, если мы этого захотим. Для этого мне необходимы товарищи. Может быть, я сейчас хочу этого, а завтра буду желать каких-то глупостей. Да поможет человек ближнему, чтобы построить это желание, скрыть себя, свое эгоистическое желание, которое в нас, для того, чтобы быть подобным свету. Когда есть такое желание, мы получаем свыше поддержку. Эта поддержка ожидает, чтобы кто-то захотел ее принять.
1: Доброе утро. Можно ли объяснить, что такое отделение, что такое Ошана Раба? Это непонятно. Спасибо. Мы слышали, что после всего этого процесса Рав сделал такой обзор, начиная с Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, построение суки и так далее. Пока приходит к просьбе, к чистой просьбе. Есть сука, есть секилим. Просьба о полном выходе, чтобы был свет бины, который бы защищал и давал иммунитет таким образом, чтобы любое явление, все, что бы ни пришло, не сбило бы человека, не увело бы его, а наоборот, чтобы прийти к этому состоянию. После всего процесса есть четкая выявленная просьба, и из вопросов и ответов тоже там выявилось, что когда человек уже сам получает экран, это уже есть наполнение, ему не нужно кроме этого больше ничего. Чтобы прийти вот к этой выясненной просьбе, это и называется вот эта ночь Ошана Раба, то есть великое избавление, так это переводится. И это тоже должно быть, чтобы была вот эта сила экрана, чтобы она сохранилась постоянно. Пожалуйста.
0: От чего или от кого себя скрывает человек?
1: Человек раскрывает, снова это тот процесс, который Раф объяснял, что его эгоизм, находится внутри него, и он не позволяет ему войти в духовный мир, соединиться с товарищами, почувствовать их, быть с ними, взаимно включиться в них, отменяться перед ними. Ему необходима сила, которая, чтобы скрыть свое эго, сила, которая сопротивляется всему благу, которое он раскрывает как духовное, так от кого мы себя скрываем?
0: Но то, я не знаю.
1: От той силы, которая мешает, то есть человек должен определить себя, что такое хорошо и что такое плохо. А в обычной жизни плохо — это то, что не дает мне наполниться. Я сейчас хочу что-то взять. Ты мешаешь мне, значит, ты для меня плохой, ты зло. Я хочу что-то получить от кого-то, он мне не дает. Значит, он является для меня плохим. Но чем больше мы растем и развиваемся, то свет производит воздействие. Постепенно человек выясняет, что такое зло. И вот это зло он хочет скрыть. Ему необходима сила преодоления, чтобы не зло управляло человеком, а чтобы человек управлял своим злом. И тогда он просит силу скрытия, чтобы зло было скрыто, и чтобы он смог работать над ним. И это каждый должен определить для себя, что такое хорошо, что такое плохо, что является злом, а что добро.
0: Это сила скрыть желание получать от себя или...
1: Скрыть — это значит, чтобы оно не властвовало, чтобы оно было меньше, ниже, внизу. Скрыто. Скрыто, когда я вижу что-то, это воздействует на меня. Я хочу поставить преграду между мной и им, чтобы не управляло мной. Кто такой новый я? Вот это именно та сила, которая называется экранно отраженный свет. Поэтому человек уже не чувствует, что он отождествляет себя с желанием получать, а он выходит из него и просит быть над ним, скрыть его, чтобы оно не управляло им, а чтобы человек был на коне, а не конь на человеке.
0: Без экрана как скрыть?
1: Без экрана невозможно скрыть.
0: Невозможно. И это только раскрытие необходимости, то, о чем он говорит.
1: Верно. Это то, что он и ответил там одному из учеников. Рава спросили, в чем разница, когда ты обретаешь хисарон или когда ты получаешь наполнение? Что Рав сказал? Нет разницы. Когда ты обретаешь правильный хисарон, как ты сказал сейчас, это и есть уже наполнение. Нам не достает, чтобы у нас был правильный хисарон.
4: Кенасав.
0: Спасибо. Мы слышали на уроке, что стыд — это мой сенсор. Так я слышал на уроке, как сказал Рав. И почему, я спрашиваю? Вчера был День Единства. Было очень сильное ощущение, что мы действительно перед... Я не знаю, как... Перед новым миром. И все товарищи, которые работают 24 часа в сутки и во всем мире для того, чтобы построить этот новый мир. Ты видишь все эти силы и стремления товарищей, и во мне это пробуждает стыд. Кто я? Что я? Сколько мне дают, а я только получаю и получаю. Во мне пробуждается немного стыд вместе с этим новым видением. И корабль идет вперед. Как работать с этим стыдом? Мы слышали сейчас на уроке, что стыд — это мой сенсор. А сейчас я чувствую немного стыда. Как работать с этим правильно? Как это реализовать? Спасибо. Да, я чувствую то, что ты говоришь. Я тоже так ощущаю. Каждый раз, когда... Это, собственно, каждый день. Потому что Творец дал мне честь быть здесь каждый день. Я вижу много товарищей, подруг, которые приходят сюда и занимаются здесь отдачей в различным образом, в различных проектах. Я не знаю, где спрятаться вообще от этого стыда. Что спрашиваешь ты, что делать с этим? Молиться Творцу, чтобы мы тоже были такими же большими, как товарищами. Он посылает нам людей света, ангелов, которые приходят сюда и отдают свою душу. А что я по сравнению с ними? Это происходит каждый день. Каждый день, весь день я вижу таких людей. И сколько есть таких, которых мы не видим, бесконечно. А где я? Где мое свободное время? Как я разбазариваю свое время, часы, минуты? Есть у кого учиться, так это хороший стыд, который развивает, потому что если мне дали видеть больше, чем я, великих, то это развивает, иначе я бы оставался просто хамором. Давайте просто прилепимся к товарищу.
1: Да, Давид сказал об этом, царь Давид, «Кихилат становши, избавь душу мою».

0: Рагли, Рагли, ой, Рагли, ой, Рагли, Рагли Мидехи.
1: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
2: Мы прочитаем отрывок номер 10.
3: У нас на уроке есть сегодня избранные отрывки на тему Шана Раба. Откройте, чтобы у вас было перед вами, мы будем сейчас с этим работать. Первый отрывок, с которого мы начнем, 10-й отрывок, это есть в учебных материалах. 10-й отрывок, это отрывок из Рабаша. Мы попробуем, как на уроке с Равом, попробуем следить за словами Рабаша, быть в этом. Попытаемся построить этот модель. Если сердце разбито, то есть желание получать. То есть желание получать властвует над сердцем. Получается, что не может в него войти свет по причине того, что все, что желание получать получает, все уходит клипот. И это называется разбиением сердца. Поэтому, когда человек молится Творцу и говорит: «Ты обязан мне помочь, потому что я хуже всех, потому что я чувствую, что желание получать властвует в моем сердце, и поэтому нет ничего в святости, что может войти в мое сердце. Я не хочу никаких излишков, а просто, чтобы я мог сделать что-то ради небес. И у меня нет никакой возможности для этого.

0: Поэтому только ты можешь спасти меня. И этим можно объяснить написанное: близок Творец к сокрушенным сердцам. Объяснение. Эти люди просят Творца, чтобы помог им, чтобы их сердце не было разбитым, а чтобы стало целым. Это возможно только если человек удостоился желания отдавать. Поэтому он просит Творца, чтобы дал ему желание отдавать, потому что видит, что у него нет недостатка ни в чем в мире, но только чтобы была у него возможность совершать действия ради Творца. Получается, что он только просит близости Творца. Есть правило: мера за меру. Поэтому Творец приближает его. И это то, о чем написано: близок Творец к сокрушенным сердцам.
1: И вопрос на размышление: нуждаюсь ли я в помощи Творца сейчас? И если да, то в чем именно? А если нет, то как я к этому отношусь? Еще раз. Нуждаюсь ли я сейчас в помощи Творца? Если да, то в чем? А если нет, то как я к этому отношусь? Вопрос на размышление.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני.
1: Давайте обсудим, как мы можем помочь друг другу прийти к состоянию, когда мы будем просить только желание отдавать, только близости Творца. Как мы поможем друг другу прийти к состоянию, что попросим только желание отдавать, только близости Творца. 5 минут семинар.
2: Я думаю, что вчера был хороший пример, как сказали товарищи, когда мы показываем друг другу примеры, что такое желание получать, то, что делают мои великие товарищи, насколько они вкладывают, насколько они хотят приблизиться к Творцу, это то, что их интересует. Просто ты смотришь на это. Ты также хочешь, дают тебе желание, которого у тебя нет. И человек начинает спрашивать себя, что со мной? Насколько я буду еще продолжать с этими желаниями, с этим желанием получать, с недостатком любви и восприятием реальности испорченной? И тогда человек нуждается в Творце.
1: Помочь мы можем, если мы работаем сильно в направлении объединения между нами, как один человек с одним сердцем. И если просим у Творца помощи, в той мере, в которой мы это делаем, в нас возникает злое начало, человек чувствует, что только свет отдачи может помочь, только Творец. Как написано, близок Творец к сокрушенным сердцем. Есть вот такое высказывание, что нет более полного, чем разбитое сердце.
2: Да, это нужно прилепиться к группе и действительно видеть, насколько ты не похож на товарищей, которые отдают. И этот стыд, это подвигает человека к настоящей просьбе, чтобы помог человеку отдалиться от этого вреда, который он совершает.
1: Да, как и сейчас, когда мы собираемся, каждый приносит свою часть из разбитого экрана, так мы строим что-то мощное и даем друг другу пример, взаимовключение. Так мы строим что-то серьезное и можем привлечь свет, возвращающий к источнику.
2: Насколько мы себя помещаем все больше в эту группу, получаем дух группы, и мы, насколько мы хотим быть как товарищи, мы видим их великими и отдающими, насколько каждый дает всего себя ради группы, ради нашего пути, ищет хорошее в товарищах. Только это, этим мы поможем друг другу.
1: Да, нужно себя поместить в десятку, где есть товарищи, и сделать их желание важнее своего, и увидеть разницу, насколько товарищ отдает по сравнению с тем, что я отдаю. И в итоге нужно обратиться к Творцу, попросить у Него.
2: Да, у нас есть обращение к Творцу. Действительно, зайти в группу и выбирать каждый день быть в десятке, быть там, где отдают товарищи, быть в группе, где мы получаем эти примеры отдачи. И так это во мне помогает мне, чтобы все, что я прошу, все, что я хочу, это была отдача и для того, чтобы приблизиться к Творцу.
1: Наши учителя, нужно быть в слиянии с ними, с нашим Равом. Всегда он дает только благо, только добро. Как он говорил про Рабаша, давайте поможем друг другу действительно прийти к такому состоянию.
2: А сейчас, товарищи, мы совершим общее духовное действие, как когда-то Рав с нами делал. Мы поместим на экран седьмой отрывок. Пожалуйста, покажите седьмой отрывок. Это молитва Рабаша. Когда-то Рав во время урока сказал, давайте вместе прочтем, все вместе громко. То, что мы сделаем сейчас, мы прочтем вслух и будем молиться внутри, чтобы слова перешли в сердце. Можно ли сейчас поставить седьмой отрывок, чтобы товарищи видели? Не ждать, пока начну читать. Сейчас поместите. Да, пожалуйста, видите эти слова? Хорошо. Мы потихоньку, вместе, читаем все вместе, стараемся слышать общий голос и добавить голос свой туда. Давайте все сядем. Нужно, Толик, сядь, неважно где там, просто давайте все сядем, чтобы никто не стоял. Отлично. Вместе.
1: Мы просим, чтобы Творец дал нам силы совершать все действия ради Тебя, то есть ради Творца. Если нет, то есть если Ты не поможешь нам, то все наши поступки будут только ради собственной выгоды. И это означает, если нет, то есть если ты не поможешь нам,

Да, друзья, прошло несколько недель интенсивного объединения. Нам предстоит последний праздник из праздников месяца Тишрей, Симхат Тора, и мы сейчас хотим войти в него в нашем внутреннем объединении, объединенные между нами и Творцом. Давайте подумаем вместе об этом минутку, а потом поделимся в нашем общем обсуждении, те, кто хотят обсудить, какова наша молитва сейчас. Давайте подумаем об этом, какая наша молитва сейчас.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן.
1: Пожалуйста, те, кто хотят поделиться, какая наша молитва сейчас?
2: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של
3: שמה מי удостоились действительно быть учениками Рава Барабаша Бальсулама, чтобы как у видения Рава, что мы каждое мгновение жили в этом. Это ж было только ради распространения высшего света и величия Творца в нашем мире.
0: Аминь.
4: לצאת מעצמנו ולחיות
1: выйти из себя и быть в желании товарищей.
5: כן, שנזכה לגילוי הרע שבי.
3: Чтобы мы удостоились раскрытия зла во мне, раскрытия зла, и мы почувствовали настоящий стыд перед Творцом. Рав сказал: исправь себя, и ты увидишь, что весь мир исправлен. Рехаем нашему товарищу, который раскрыл свое сердце.
1: Я бы добавил, чтобы дал нам правильный хисарон.
6: To notice how every second my concern is very egoistic.
3: Обратить внимание, как каждое мгновение моя забота не направлена на себя, и молиться, чтобы Творец дал мне намерение отдавать, намерение и свойство отдачи для товарищей выше всех моих забот о себе.
1: Женщины могут, если хотят.
3: Я бы сказала спасибо за все то чудо, которое здесь происходит, и за право быть здесь, чтобы раскрылись небеса, мы сделали свою работу.
1: Сейчас мы возьмем все наши молитвы и всю нашу благодарность и почитаем два отрывка из книги Зор.
3: 11 отрывок. Способность слышать со стороны Творца полностью зависит от меры страшного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действие, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени.

0: степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему, и это подобно сказанному мудрецами, Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Бааль Сулам, письмо 52.
1: Отрывок номер 9. Тот, кто молится, плачет и кричит так, что больше не может шевелить губами, это совершенная молитва в сердце. И она никогда не возвращается пустой, а принимается. Велик крик, отменяющий судебный приговор человеку за все дни его. Велик крик, господствующий над высшей мерой суда. Велик крик, господствующий в этом мире и в мире будущем. С помощью крика человек становится обладателем этого мира и мира будущего. Как сказано, воскричали они к Творцу в бедствии своем. От невзгод спас он их. Зор.

0: טוב, חברים,
1: друзья, из Ошана Раба мы переходим к другим вещам. Я хочу поговорить о конгрессе Каббала Алиам региональном. Пробуждаемся снизу. 29 октября по 31 октября 26 года, это уже близко, это приближается уже к нам, это особое событие. Мы соберемся в десятке, соберемся в регионе, соединимся с мировым кли. И я хочу вам показать, представить вам сайт конгресса. Мы Нам немного еще не хватает деталей, но мы все это расположили, все материалы на четырех языках: английский, русский, испанский. Это находится на Convention Kli One, как вы видите. Давайте начнем. Вы видите, здесь есть вся информация, которая необходима, а все, о чем мы говорили. Важная часть, и это я хотел бы вам показать, все материалы подготовки к конгрессу. Есть здесь весь контент конгресса, который начинается в первый день величия Творца и группы, второй — это молитва, и третий день — радость и благодарность по Рабашу. Это то, что важно. Основная идея конгресса — это пробуждение снизу. Если я нажимаю здесь на эту заголовок, есть здесь небольшие отрывки из уроков Рава и различные другие клипы и рекомендация для семинаров. И вот различные материалы. Здесь нажимаю, вы видите, здесь статьи. Дальше есть слова Рава Лайтмана, различные отрывки. И также отрывки из каббалистов, то есть небольшие отрывки, которые говорят о идее пробуждения снизу. Также и дальше есть величие товарищей, то же самое и построение Хисарона, и радость, и благодарность. Здесь есть очень много контента, можно просмотреть вместе в десятке и подготовить себя к конгрессу. Мы знаем, что перед каждым конгрессом Рав всегда побуждает нас читать материалы конгресса, понять это всю глубину. Мы рекомендуем делать это. Если вы будете продолжать просматривать, вы увидите внизу также календарь конгресса. Все это здесь помещено. Также, где расположены эти конгрессы в мире, можно получить всю информацию здесь. В общем, есть у вас здесь все, и все, и также вопросы и ответы, и также и музыка, которую вы можете пользоваться. Приглашаем вас зайти на сайт Convention Kli One.
2: Спасибо. Спасибо, Дуди. Расписание сегодня и завтра. Итак, пятница и суббота, праздник Симхат Тора. Сейчас скоро у нас будет сейчас у нас будет перерыв, потом трапеза, и в 12 часов будет урок. Потом трапеза 14.30, завтра урок начнется 5.15, подготовка 5.15 к уроку. Урок будет не, как всегда, в 2.40, а будет в 5.15, подготовка к уроку. Потом в 5.30 будет урок до 8 утра. В 8 утра мы выходим на молитву, до 9, это не транслируется. 9, праздничная трапеза Симхат Тора, потом 15.45, подготовка к уроку, в 4, дневной урок. И в 17.30 перерыв, а в 18 праздничная трапеза вечерняя Симхат Тора. А сейчас закончим песней.

0: הושענא, שזה בחינת ממעמקים קראתיך השם, מבחינת צעקת הלב מעומק דליבה, שעל ידי זה מתגלים העצות. הושענא, שזה בחינת ממעמקים קראתיך השם, מבחינת צעקת הלב מעומק דליבה, שעל ידי זה מתגלים העצות. נדבר בסעודה על מה ששמענו בשיעור. תיאבון.
1: Thank you. חברים, איזה שיעור מיוחד היה לנו היום.
2: Друзья, у нас был очень особенный урок сегодня, очень сильный. Мы слышали от Рава, что наше кли наполняется с того, как оно готово. И мы слышали от Рава много важных вещей. И, Орен, подожди, не двигайся, что у тебя с тенью, все в порядке, ты можешь продолжать. У тебя есть экран. Да, я в порядке, спасибо. Действительно, урок. И это такой период времени, такой праздник вчера был, очень сильнейшее событие у нас. И это очень такие впечатляющие вещи, которые происходят с нами. И действительно огромная благодарность за то, что Творец продолжает заниматься нами очень тесно. И после того, как мы вчера провели День Единства, то, что мы видели там, такие огромные планы, это радость и благодарность за все это. И мы приближаемся к окончанию праздников Тишре. И сейчас у нас последний, самый праздник, радость Торы, Симхат Тора, за то, что мы прошли такой сильнейший период праздников, и эта трапеза вводит нас напрямую по окончанию этих праздников, Шана Раба, радость Торы, Симхат Тора. Давайте сейчас дадим наш последнее усилие. Действительно, чувствуется, насколько можно получить от этого праздника и быть в отдаче. Давайте послушаем слова Рава, которые направляют нас, и с ними мы войдем в эту трапезу и вообще во все окончание недели. Давайте постараемся просто ввести это в свое сердце, эти слова. Они очень четкие и очень точные. Герумим, то есть вот эти вот усилия дополнительные, это выше человеческих сил. Еще немножко добавить Откуда я могу взять силы выше человеческих сил? От группы. То, что они могут добавить мне, это то, что называется выше моих человеческих сил. И тогда у меня есть много сил, если я могу взять их, получить их от группы, от общества нашего. Поэтому не нужно думать, что мы должны делать такие просто самостоятельные сильные усилия. Ну что, ты умрешь? Даже если ты умрешь, что ты сделаешь? Не надо ждать, что ты придешь к концу своей жизни, что ты упадешь, и вообще у тебя не будет никаких сил. Лучше обратись к группе, получи от нее, насколько это возможно, и чем больше раньше, и чем раньше, тем лучше получить к их силы от них, это называется выше человеческих сил. И именно этими силами, которые ты получаешь от группы, которые называются выше человеческих сил, именно там раскрывается Творец. В этих силах.
3: Так вот,
2: это свыше человеческих сил, которые мы получаем от группы. Давайте делать это, просто сделать это. Я хочу представить очень особого товарища, который является представителем группы каббалистов, которые приехали к нам со всего мира. Наши стажеры, мы даже не представляем себе, сколько эти товарищи вкладывают, постоянно находятся в отдаче. Представитель, праведник, очень дорогой наш товарищ, о котором мы слышали, что именно он практически не выходил из кухни. Иешуа сказал это, но не так много есть людей, которые могут сделать это, быть постоянно в отдаче, на кухне работать. И действительно не только это, и вообще в его группе Эдик из Эйлунда, он ответственный за группы в Маке, и это очень великое сердце, такая горящая точка. Эдик, расскажи нам, пожалуйста.
4: Да. Да, спасибо за возможность почувствовать эту силу пятотыкви. Спасибо служить этой обществе. Да. Насладить столько товарищей. Через это наслаждение мы наслаждаем Творца. То есть, это сила, которая дает нам возвышиться, да, над собой. Сила товарищей, которые... Они делают невозможное для всех, которые хотят раскрыть Творца в наших сердцах. Да, спасибо, что мы удались такие возможность такую, да, чтобы прийти как стажеры, быть рядом с такими великими товарищами, которые просто быть рядом с ними. Ты чувствуешь эту силу здесь, в нашем доме, в доме Рава. Спасибо. Лехай мне барух.
2: Сегодня мы приехали группой Натании, Ашкелона, Ашкитания, мы говорим. Мы как бы с двух разных концов Израиля, но в тот момент, когда мы объединились здесь в центре, нас невозможно разделять уже. Петахтикве, да. И сейчас будет говорить товарищ, великий товарищ, с того момента, когда он услышал, что будет день единства, он первым записался. И вдруг он раскрыл в течение недели, что он не может освободиться от работы, уйти с работы. Он говорит, я смогу только вечером на трапезу, и все. И попросил, чтобы молились за него товарищи. И в конце концов, он все-таки смог уйти с работы. И был в такой радости, он просто пил каждое слово вот так вот. И старался полностью быть в отдаче на семинарах, отдавать себя полностью. Это великий товарищ, давайте послушаем его. Прежде всего, у нас вчера было действительно... Мы чувствуем, что Творец заботится о нас. Как будто такое есть ощущение, что... Прежде всего, зависит народ Израиля и зависит мир, чтобы мы могли его... перевести туда, где мы находимся. А сегодняшний урок, у меня просто нет слов, что сказать, молитва Рабаша в конце урока. Я не знаю, просто чувствуем ее. Внутри сердца, что мы очень нуждаемся в его помощи, потому что если он не поможет, нет того, кто бы нас спас. Так главное, чтобы мы требовали вместе, чтобы он вывел нас из нашего желания получать, чтобы мы могли быть в отдаче и не тратить наше время на всякие глупости, которые во внешнем мире кажутся нам важными. Хайм. Сейчас будет говорить товарищ из Балтии, Владимир, это очень дорогой товарищ, очень опытный, самый опытный товарищ в группе Балтии, которая включает в себя три группы Балтии, Эстония, Латвия и Литва. И он, в общем-то, всегда дает поддержку. Основную поддержку десятки, его отношение к урокам и важности учебы являются примером для всех товарищей, которые стремляются за ним. Товарищ, на которого всегда можно положиться. Давайте послушаем его. Владимир, тебе слово.
5: Маурошемеш, законы Шмини Ацерет. Вся цель нашей работы в день Шмини Ацерет, день Симхат Тора, соединение Творца с собранием Израиля. И притяжение всех высших святов к высшим малым. А главное соединение с помощью Торы. Тора, Творец, Исраэль, Един. Сегодня мы на уроке слышали от Рава такие слова. Так, Ошана Раба — это последний день, который, последняя ночь, в которой исправляется Келим. И тогда действительно доходит до полуночи. И в этой радостной точке, при подъеме духа, в прыжках и в пении, мы пойдем сейчас в урему. А пока мы в радости того, что нам спущена лестница с неба, нам дан шанс обратиться к Творцу в истинной просьбе, в истинной молитве, в объединении между нами и между нами и Творцом. Давайте все вместе найдем эту точку. Лихаем, святое собрание, лихаем воины света, лихаем Непару.
2: Давайте прочитаем, что сказал Рабаш про праздник радости Торы. Потом будем петь песню, и через этот отрывок и песню направим наше сердце к внутреннему действию. Сказал мой отец и учитель, что человек должен радоваться, получать радость от того, что сказал отец и учитель, что человек должен радоваться от того, что есть радость у Творца, от того, что он может быть в отдаче с Нижним. Давайте будем петь внутри и снаружи.

0: קטע מספר 11, שהולך על דרך התורה,
1: וזה נקרא
0: מי ששמח במועדים, שעניין
1: מועד, היינו, פטור, называется «Радующийся в особые дни», где особый днём называется «Праздник», и без сомнения нет большего праздника, чем когда человеку светит некоторое свечение свыше, приближающее его к Творцу. Из статьи Шамати Барасулама. Когда он идет путем Торы, это называется «Радующийся в особые дни», где особым днем называется «Праздник». Без сомнения, нет большего праздника, чем когда человеку светит некоторое свечение свыше, приближающее его к Творцу. Следующая наша встреча на дневном уроке, 12 часов дня. Всего доброго.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем учить урок Ситрин 2003-го, 16 октября 2003-го. Урок основывается на цитатах каббалистов по поводу Шана Раба. Мы послушаем урок и будем слушать разные вещи, которые возникают у нас во время урока, потому что после урока мы будем обсуждать и урок, и избранные отрывки каббалистов. Сегодня ночь Ашана Раба. Успехов.
2: כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פלימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה.
1: Он продвигался со своими учениками, была большая группа. Это не говорится о том, что говорят Авраам, Ицхак, Яков, там еще несколько сыновей, несколько там семья, Элиэзер там еще, кто был там. То есть мы можем, может быть, подумать об истории, которую рассказывает Тора, что это было маленькое количество людей, это было немного, это было много людей, достаточно большая группа, потому что за каждым человеком есть жена, и за каждым именем есть целое образование, направление особое в раскрытии духовного и в Ицхаке, и в Якове.

0: Короче говоря, это было не мало людей, просто как маленькая семья, 12 сыновей. Но в любом случае, их было недостаточно по количеству людей, чтобы им дали Тору. И от Авраама до Моше это продвигалось все-таки как маленькая группа, и все продвигались согласно своему маленькому авиюту и ощущению духовности, близости к духовному, такой, что не нужно было, по сути дела, получать методику исправления. А тогда, когда они разделились и умножились, и желание получать выросло, и они продвинулись к Египту, вошли в Египет и взяли оттуда все большое желание получать египтян, 7 сытых лет, 7 голодных лет. И тогда они пришли к состоянию, когда действительно желание получать было достаточно хорошим. 7, вы знаете, это против всего процов Изарампин, который был из наполнения светов свыше, и потом было опустошение. Мы знаем, что после подъема приходит падение, и падение — это уже построение, раскрытие келим. После этого есть что исправлять. Это значит, что они вышли из Египта с большим достоянием. То есть что такое с большим достоянием? Больших келим, желание получать, и тогда нужно действительно дать им Тору, чтобы продвинуть, чтобы дать им что исправлять. В таком виде рассказывает нам Тора о том, что происходит. И Моше уже, когда было как бы продолжение всей этой цепочки каббалистов, он был уже каббалистом, которому раскрылась методика исправления целому народу, то есть не маленькой группе людей, а методика для раскрытия исправления народное. Поэтому вместе с тем, что он, все его ученики, которых он обучал, конечно, были в раскрытии внутренней духовности, и также вместе с этим Моше внес это исполнение заповедей во внешнем виде. И, по сути дела, благодаря этому он хотел соединить ветвь и корень, то есть дать народу, этой группе людей, которая уже стала такой большой, как народ, дать им обычаи. В этих обычаях есть духовный корень. На самом деле, в самом обычае нет ничего, он находится на неживом уровне. Сделай для того, что ты хочешь, как ты будешь двигать неживым, все равно будет неживое. Но в любом случае, это неживое, когда ты пользуешься им, ты помещаешь себя в неживые рамки. Эти рамки не сдвигаются, они существуют, они дают этому народу, мустаду убежать. И так Моше построил народ по разделению коаним, левитов и Исраэль, согласно разделению 10 и сотен и тысяч, десятков тысяч в народе. Пирамида очень особая, проверенная, жесткая, согласно просто пирамиде иерархии, которая существует в духовном. Сделал в точности так, что если мы учим историю, как он написал это для народа тоже, это обучает нас тому, что происходит наверху, в духовных мирах. Эта история, по сути дела, должна поднять нас наверх. И не оставлять нас просто в ветвях, в которых нет никакой пользы, исполняем мы их или нет. А все зависит от внутреннего намерения, внутреннего исправления, внутреннего исполнения того, что действия Совета каббалистов нам оставляют. И согласно этим праздникам мы учим, что после выхода из Египта, после того, как человек выходит из своего желания получать, в первом раскрытии, в первом приближении к духовному, он начинает постигать свойства бины. А постигать свойства бины он делает это в течение 49 дней счета Омра. В Зарампине у нас есть 7 сферот, каждая состоит из 7 своих частных, и в общем 7 на 7 49 дней, в которых все сферот Зарампина начинают получать особое исправление. И мы читаем во время счета Омера каждый день вечером, что входит новый день, и день начинается с темноты, с раскрытия Келима, потом приходит день, то есть исправление Келима. Был вечер, было утро, день один. То есть мы читаем каждый вечер об исправлениях во время счета Омера. Если вы хотите читать в молитвеннике, сегодня я исправляю сферу такую-то и такую-то из всех 49 сферот души, да, хесед в хеседе, гура в хеседе, тиферет в хеседе, все остальные сферот в хеседе, потом в гуре, потом в тиферете, потом в нецехе, и так до 39, лагбаомер, 33, который завершает нам все сферот, что есть у нас, хесед, гура, тиферет, нецеход, есод и малхут. Малхут мы уже не говорим, у нас тут есть 7 и 7, это 21, еще 7, это 28, и еще 5, вот. Вот. Вот называется Малхут Зерампина. Малхут де Малхут Зерампина. Здесь мы режем. Вот. До сюда, если мы пришли с исправлениями, то есть у нас есть исправление на все предыдущие сферот, конечно, дальше. Малхут Зерампина и Исот, которые, в общем, сумма всего, что есть в Зерампине, и Малхут, который получает все, что есть здесь, если мы дошли до 33-й сферы, лаг, все, закончили, лаг ваомер, мы уже уверены, что дальше то, что есть у нас, от светов войдет дальше внутрь Келим, и исправление на весь парцов Зарампин закончится. Это праздник Лагбаомер. Потом мы доходим до 49 сферот, приходим к Малхут. Это называется праздник дарования Торы. Шивот. Получили. А потом происходит то, что Тора рассказывает нам. Она рассказывает нам в точности о нашем порядке, как мы проходим. Вы знаете, что хотя Келим разбились еще в мире Никудим, это разбиение миров, а потом в мире Ацелут было разбиение душ, когда Адам Ришон разбился, но это было там, мы все еще не прошли разбиение. И у нас тоже мы должны пройти те же состояния против разбиения Келим. Есть у меня что-то целое, я не очень знаю, что это, я постигаю и ощущаю это в общем, но для того, чтобы постичь и почувствовать его и обрести его по-настоящему целиком, я обязан прийти к корню разбиения. Это, по сути дела, похоже на что-то, что разбилось у меня в руках. И к этому человек приходит, и тогда, хотя после исправления как бы получает Тору, раскрытие Творца, после этого получается, что он приходит в состояние, как будто находится, входит в разбиение. И тоже приходит к такому корню, как рассказывается там, народ Израиля, и Моше поднялся на гору Синай, они внизу сделали золотого тельца из тех келим, тех желаний. Для света хохма, большие желания, желание получать. Он построил пока что золотого тельца, Моше опускается с горы Синай, спускается, свойства бины в человеке находятся в слияние с Творцом, а все остальные его желания пока что находятся в состоянии, находятся под горой и связаны с клипот. И тогда есть разбиение первых скрижалей. Это от Швота до 13-го Тамуза. И 17-го Тамуза — это против разбиения первых Малахим, Малахей Дахгат, или первое разбиение Адама Ришона. А потом есть ожидание до первого Элуля. И тогда снова есть связь с высшим светом. Это называется, что Моше поднимается на гору Синай, получает вторые скрижали. Есть разница между первыми и вторыми. Всегда первое разбиение — это на Келим де Хохма, а второе разбиение — на Келим де Хасадим. Как первый храм — это разбиение на Мохин де Нешама, а разбиение второго храма на Мохин де Нешама, Хасадим, то же самое и здесь. Вторые скрижали, которые получает Моше во второй раз, когда находится в контакте с божественностью, раскрытие божественности, это раскрытие божественности уже другое. Вторые скрижали в них уже нет, то есть в силе Торы нет той силы, как была в первый раз, потому что на самом деле нужно получить Тору, как она пришла в первый раз, когда она готова для исправления ваг келим. А второй раз, когда Моше спускается с горы, он находится на горе 40 дней, первый раз и второй раз. 40 — это знак бины, вы знаете, мем. И форма буквы мем тоже говорит нам о бине. Человек входит в эту букву. У нас есть мем и самых, тоже есть две буквы. Если человек находится внутри мема или самаха, он находится внутри свойства от, которое окружает его со всех мест, со всех сторон. И это форма ковчега, не самых и мем. Мы это учим, что эти буквы относятся к свойству бины. Если человек приходит к этому уровню, то свет Хасадим оберегает его, и тогда он уверен, что находится уже в состоянии, когда никакое желание получать не может свалить его и привести к разбиению или греху. И тогда Моше во второй раз спускается с горы Синай, это происходит в Йом-Кипур, и уже келим, который открывается сейчас в Йом-Кипур, это келим против окончательного исправления, только неисправленные. И поэтому мы в Йом-Кипур постимся, то есть не пьем и не едим, и не носим кожаные одежды, потому что кожа, если у нас есть, если мы считаем тело в ширину, то у нас есть Моха, ацамот, кости, гидин, связки, басар, мясо и кожа, против которых хохмабина, зерампина и малхут. Ор, кожа — это последний уровень, мы не касаемся, поэтому как еда и питье, одевание сандалии, обувание, когда мы находимся в Парсе, не касаемся ее, это называется обувание сандалий. То есть нельзя нам делать эту одежду из кожи и обувь. кожаное. Кроме этого, умощение, это тоже относится к коже внешней, к ли, то, что маслом, масло не мажут, не мажут на тело, обычно это оливковое масло. И интимные отношения. Поскольку у нас нет готовых килим с масахом, мы, конечно, не можем делать зивук между Зерампином и Малхут, светом и килим. В нашем корне это интимные отношения, называется близость между мужчиной и женщиной. Это пять ограничений, которые у нас есть в Йом-Кипур. Если мы их соблюдаем, называется, мы в материальном, как будто против высших корней. И тогда нам раскрываются правильные килим против Пурима, против окончательного исправления. А пока что в Йом-Кипурим, как против Пурима, у нас есть... Ну, я слышу, что это у нас делают в одну ночь. Уже несколько раз на этой неделе мы делали Пурим. Но между тем и другим есть еще несколько исправлений, которые надо пройти. И эти исправления называются Суккот. И потом у нас есть Ханука. Что мы делаем в Суккот? В Суккот мы исправляем килим. Дезерампин, вы знаете, по-видимому, четырех видах. Четыре вида — это лав, пальмовая ветвь, фетрок против Малхут, лав против Зерампина. У нас есть мирт Ива против Хагат на Зерампина. Это мы берем четыре этих вида. Душа — это человек, по сути дела, который берет его в правую руку. И тут есть много всяких еще законов, которые надо исполнить. И тогда человек входит под суку, это окружающий свет, и делает его из отходов гумна и винодельни. Это вещи, которые как будто человек поднимает выше своей головы, это называется, что идет в вере выше знания, и тогда он находится под этой кровлей, получает окружающий свет против всех четырех видов, он внутри этого, и таким образом он исправляет свой килим. У нас есть левое под головой, если помните, в песне написано «левое его под головой моей», то есть левая рука находится под нуквой, а правая обнимает меня. Это то, что происходит левой под головой, это все лучачки, которые скрываются от Малхут, а правая сторона, правая обнимает меня. То есть есть правые объятия — это как раз сука, как она построена, и согласно руке человека, это предплечье, тут пальцы, это как раз законы, согласно которым построено тело человека, согласно этому построена сука, правые объятия, против после левых объятий, правые объятия в течение 7 дней. Это время, когда окружающие света входят во все строение Зерампина, Хесед Гура Тиферет, Нецахот Исот и Малхут. Мы, по сути дела, сегодня с вами находимся в какой день? Седьмой. Это во входе в Малхут. То есть все эти света от Исода Малхут. Исот, на самом деле, это сумма всех свойств предыдущих исправлений. Сейчас мы входим в Малхут, все эти света, когда они входят, их завершают тем, что называется Симхат Тора, радость Торы, все света в Зейрампине исправлены и входят. И тогда это состояние называется радостью Торы, когда свет Хухма находится в исправленных килим. И все еще это пока еще находится в зад или в вак. То есть что все эти свойства — это не окончательное исправление, тут не хватает гар. в Зейрампине. И нужно еще прийти к
1: Гар.
0: А к Гар приходит уже в Пурим. Там раскрываются большие келим против десяти сыновей Амана. И когда эти келим проходят исправление, то есть знают, что нельзя пользоваться ими, и невозможно человека исправить их, а можно только убить их, то есть не пользоваться ими, оставить их пустыми, изгнать из них света, все искры, которые находятся там, и тогда приходит к такой радости, которая без границы, без ограничений, все килим уже исправлены, и во всех них раскрываются все 100% света хазадим, все 100% света хохма. Это уже называется окончательное исправление или пурим. Это, по сути дела, то, что происходит у нас со всем годовым кругом от Песаха и до Пурима. То, что стоит подчеркнуть, что в нашем мире уже все духовные корни коснулись материальных ветвей своих, и ничего не осталось в нашем мире, что должно раскрыться, кроме Пурима. Было согласно корням уже спуск в Египет, подъем из Египта, построение храмов, они разрушились, выход 4, изгнания, согласно 4 стадиям, которые у нас есть в Авая, было 4 подъема, 4 падения, и мы были в последнем изгнании. То есть не нужно в этом мире на практике и в материальном, и с нами вместе, и мы сами в духовном, не должны мы исполнять никакого действия окончательного, кроме нашего внутреннего исправления, чтобы прийти к духовному, а во внешнем нужно сделать только последнее наше исправление, это прийти также к окончательному исправлению на практике на земле. Все остальные корни уже раскрылись в своих ветвях до нас. То есть мы находимся, согласно тому, что пишет Баал Сулам, действительно, как последнее поколение, как поколение, перед которым завершилась вся подготовка. А нам нужно только завершить все, что нам подготовили каббалисты, все, что мы подготовили во всех предыдущих кругооборотах. А сейчас это кругооборот, начиная с которого и далее, действительно, все человечество начинает продвигаться к окончательному исправлению. Мы, конечно, читали о всем, что пишет Баал Сулам во всех его статьях. И мы первые, которые делают это. То есть давайте сделаем еще один хороший шаг в этом, в том, что почитаем Зор. И будем надеяться, что мы, благодаря его изучению, привлечем окружающие света, которые ускорят развитие и наши исправления. В учебе мы, неважно, что мы понимаем, Баал Сулам пишет в конце предисловия к учению 10 сферот, к странице 198, да?
1: Да.
0: Он пишет... И ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале рисовали свои книги лишь тем изучающим, которые удостоились раскрытия лика и всех высших постижений. Но так не следует спрашивать, если они уже удостоились этих постижений, они знают все из своего собственного постижения, зачем же им еще изучать другие каббалистические книги. Но не от мудрости этот вопрос, потому что это похоже на занятие открытой Торы. И у человека нет никакого знания в делах этого мира с точки зрения категории «мир, год, душа», и он не знает ситуации, которые могут быть с людьми. Также и то, что перед нами. Но человек удостаивается постижения, пусть даже постижения от Торы Мира Ацилут, в любом случае он знает оттуда лишь то, что касается его собственной души. Только то, что он раскрывает. Это как каждый из нас, если бы находился в мире, он раскрыл бы какой-то маленький кусочек, маленький сектор этого мира и ничего кроме этого. И все еще нужно знать три свойства мир, год, душа и все их ситуации в окончательном виде, чтобы мы могли понять, что такое особая Тора для этого мира. Короче говоря, каббалисты пишут друг другу для того, чтобы человек просто знал во всем, в каждом мире, в котором он находится, и когда он знает это, вместе с тем, что он знает, он производит исправления, чтобы выпрямить себя и прийти с помощью этого к окончательному исправлению. Поэтому каббалист, каждый учит каббалистические сочинения других каббалистов. И тогда он спрашивает в 155-м пункте, согласно этому следует спросить, ну, если каббалисты пишут книги друг для друга, то почему мы должны учить? Ведь мы еще не каббалисты. Я не нахожусь в мире Ацилут, который я раскрыл как-то для себя, и сейчас я хочу еще раскрыть, как он по сравнению со всеми остальными каббалистами, что они раскрыли. Как я пришел в какую-то страну, я путешествую там по каким-то дорогам, городам. Есть другие люди, которые раскрыли другие места, и они там находятся. Так, конечно, мне тоже, может быть, интересно почитать. Да. То есть, если я каббалист, и они каббалисты, то между нами есть о чем поговорить. И, конечно, но он спрашивает, но в таком случае, почему мы, которые вообще не понимаем, о чем идет речь? Мы никогда не были в высшем мире. Мы не знаем, что это вообще. Нам рассказывают разные глупости, мы не знаем. Может, верно, может, неверно. Может быть, да, существует, а может, нет. Так зачем нам читать это? Он говорит, тут есть в этой учебе большая вещь, есть особое свойство, которое невозможно переоценить для занимающихся этой наукой, что несмотря на то, что они не понимают то, что они учат, но из сильного желания, большого стремления понять то, что они учат, пробуждают на себя света, окружающие их души, эти окружающие света исправляют душу.
2: И поэтому теперь мы начинаем учить Зоар, и мы прочитаем также немного Шара Каванот Святого Ари и Зоара Раби Шимона, мы прочитаем это с комментарием Бааля Сулама, что это та же душа, которая перевоплощается, приходит каждый раз в наш мир, чтобы показать нам путь исправления в соответствии с поколением, в котором мы находимся. Мы были с вами также в поколении Раби Шимона, и также в поколении Ари, также мы были в поколении между ними, и также сегодня мы находимся с вами в том поколении, в нынешнем, и та же душа все время сопровождает нас. Это очень особенная душа. Она называется Раби Шимон в одном поколении, Ари в другом, Бальслом в третьем поколении. Эта душа ведет нас к Гмартикону, к окончательному исправлению. Конечно же, если мы учимся по этим источникам, где и Зор, и Ари, и Бальслам находятся вместе, то тогда эти источники могут принести нам очень большой окружающий свет. И неважно, насколько мы понимаем это, что он пишет, что существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. Это все-таки так и называется, что мы занимаемся наукой Каббала, хотя мы и не каббалисты, да? Что, хотя они и не понимают того, что учат. Мы не понимаем, мы сейчас будем читать, но это просто полная глупость думать, что мы можем понять, о чем идет речь. И Зор тоже пишет словами, всевозможными такими рассказами. Его язык — это язык Мидраша, сказаний. Во многих местах он выглядит какая-то книга по воспитанию или какая-то книга, которая учит нравственности. Думают многие люди, что Зор — это мусар. То есть какие-то правила. поведение по Каббале, но это нет большей глупости, чем это, когда так думают. Язык Зора непонятен нам. А после того, что мы слышим, что там написано, мы не можем извлечь из этого никакого постижения и понимания. Если мы, несмотря на это, стремимся к этому и понимаем, что в этой книге в такой скрытой форме не случайно это особая книга. Все человечество думает о ней, что там есть какие-то большие тайны. Если мы будем стремиться постичь их, ведь посредством просто внешних ключей мы не поймем ничего. О Зоре уже написано столько, и докторские диссертации соединяли, и все вдоль и поперек изучали, делали всевозможные гематрии, считали, соединяли всевозможные слова, одно через другое, и каждое десятое слово перепрыгивали, чтобы понять, что там написано. Чего только не делали Зором и Сторой, но все эти упражнения не делают ничего, кроме того, чтобы запутывать людей. Что, если вы хотите знать, для этого нужно учиться, стремиться знать, что... И нужно стремиться войти на те ступени, о которых Зор говорит, если мы придем в мир Ацилют. Если мы увидим, о чем нам говорит Зор, тогда мы, несомненно, поймем книгу Зора. А теперь пока мы должны, без всякого понимания, просто читать и стремиться... быть на той ступени, на ступени Зора. Окружающий свет приходит к нам по желанию нашему, исходя из нашего желания прийти к чему-то, а не по нашим фантазиям, что мы же там находимся. Так не важно нам, что мы не понимаем, это вопрос также языка. Не важно, понимаем ли мы или не понимаем язык. У Бааля Сулама были ученики, которые вообще не понимали его объяснений. Ведь он же говорил на идыш. Вообще он читал Зор по-арамейски. Зор написан на арамейском языке. И объяснял его на идыш. Когда я пришел к своему раву, это была та же история. Когда пришел, там было 6-7 стариков. Когда я вошел в первый раз, я думал, что я не смогу закончить до конца этот урок, высидеть с ними рядом, потому что они говорили так вот, шепелявили, да, со своими протезами. Это каждый держал их, чтобы они не выпали изо рта, и каждый говорил на идиш, и идиш был такой язык, который очень трудно понять. Да, говорили так по половинками слов. У моего рава было еще, кроме этого, идиш оригинальный, польский, он мог говорить, у него было 4 дочери, он мог говорить с одной дочерью так, что вторая дочь не понимала, что, о чем он говорил с первой. Видишь, есть такие вещи, что так вот можно говорить с людьми. Там много всяких особенных, особых вещей. Он вообще там четверть слова говорил, полслова, четверть слова в каждом предложении. Это что-то чудесное. Даже люди, которые понимали хорошо сам язык, когда он переходил на такие половинки слов, это было трудно, но если он там четвертинки слов говорил, вообще ничего понять нельзя было. Так вот, я попал на такой урок Каббалы, ты понимаешь... читают по-арамейски, объясняют на идиш. Еще на таком вот идише. И у Бааля Сулама было то же самое. Когда приходили к нему, у него был один ученик из Йемена, очень известный, и второй ученик из Ирака. Он потом женился на дочери Бааля Сулама. Они не знали языка. Потом, может быть, немножко научились. Бааля Сулама всегда говорил, что это не важно, что они не знают. Именно они стали ведущими в группе. А тот, кто женился на дочери Бааля Сулама, он был очень великим, действительно был очень известным каббалистом. Он умер в очень молодом возрасте. Но они учились, эти двое, без всякого знания языка, и только и стремление узнать, о чем здесь говорится. Как, например, у нас сидит Козлов, может быть. И вот так вот прямо вошли по-настоящему постижение науки. Поэтому неважно, сколько мы сейчас поймем из того, что будем читать, я буду стараться тут и там говорит несколько слов, но это глупость. Я объясню только, чтобы дать немного воодушевления, интереса, чтобы пробудились немного, а потом снова можете заснуть. Кроме этого, я хочу сказать об обычаях, которые были у моего учителя в ночь Ашана Раба, и также вообще в ночь Шавот. У нас есть три раза в год такая особая ночь. Эта ночь называется Ашана Раба, седьмой день Песаха, ночь выхода из Египта и ночь получения Торы в Шавот. Да, есть у нас таких три праздника, называется Регалим. Регалим, потому что когда все принимались в Иерусалим, к храму, поэтому дано этим праздникам название Регель, то есть дословно нога. Пешком поднимались в храм в Иерусалим. И все эти ночи, все, вы знаете, я живу в Нейбраке. Там это было очень сильно у нас также внизу. Когда там меня, когда я шел в Нейбраке, там внизу находились такие, они учатся все ночи, кричат так очень сильно. А у Рабаша мы приходили в час полуночи, то есть половина двенадцатого, 12, заходили на трапезу на полчаса, то есть, извините, час полтора, может быть, даже два, а после трапезы, может быть, четверть часа, полчаса кто-то выдерживал чтение Зора. Те, которые выдерживали, были в порядке, засыпали. Остальные, кроме нескольких таких стариков, которые учились до утра, им уже два часа уже расходились. То есть мы начинали в половине двенадцатого, в два заканчивали, включая трапезу. Поэтому это просто обычаи для простого народа, чтобы они привыкли, чтобы знали, откуда это исходит, для чего это все нужно, чтобы задавался какими-то вопросами, спрашивал себя, для чего мы не спим в эту ночь, и для чего эта ночь, и, может быть, потом придет от этого духовным вопросом о духовном, в чем духовный корень, для чего это все существует. И поэтому мы проводили эту ночь. Ну, в основном не в том, чтобы учились, а большей частью времени проводили на трапезе со многими рассказами, песнями. И немного было также учеба. Тот, кто не мог выдержать, шел спать, обычно в половине второго. Два — это уже было время. Когда мы расходились, я не думаю, что мы разойдемся в такой час. Мы до четырех не заканчиваем обычно. Обычно у нас есть такой фестиваль, или я не знаю, как назвать, Пурим, то, что перед нами. Поэтому мы все равно почитаем, мы же должны что-то прочитать. Это особая ночь. Но знаете, что не нужно обращать внимание на то, что вы знаете там или не знаете, понимаете или не понимаете. Главное — соединять намерения. Все зависит от намерения. Вы знаете всевозможные изречения об этом. Все зависит от намерения. То есть то стремление, о котором он говорит, что исходя из желания познать то, что изучают, хотя и не понимают окружающие света, то, что выводит нас выше Максима в духовный мир. Так все зависит от нашего стремления. Так давайте сделаем какое-то внутреннее такое усилие и захотим выпрыгнуть, чтобы кто-то взял нас и вытащил наверх. Так вот, Гилад сейчас постарается прочитать красиво, без ошибок, а мы будем следить за ним.
0: Слышно?
2: Нет. Мы сначала прочитаем немного о ночи Ашана Раба и слов Ари. Есть у вас так вот, да? Да, вот посмотрите. Есть у вас листочек этот? Тут есть, написано, что это 314 страница, 4, 6 друш. И это друш ночи Ашана Раба. Так вот, Гилад прочитает, и, может быть, мы что-то будем добавлять. Немного из этого, а потом из Зора. А уже потом пойдем радоваться. Так вот, пожалуйста, не забывайте о намерении. Мы вместе все в одном большом желании действительно хотим, чтобы эти вещи были близки нам, почувствовать их. Да.
0: Шестое толкование — это толкование ночи Ашана Раба. И в нем выясняется, что такое эта ночь, которая называется «Ночь завершения печати». Вот толкование завершающей молитвы Йом-Кипура выясняется подробно толкование о печати. В чем его смысл? А вкратце это означает, что в Йом-Кипур посредством пяти молитв Рахель берет пять гвурот от Имы не через Зерампин, и для того, чтобы внешние не схватились за эти гвурот, которые находятся в Есоде Накивы, в ней запечатана первая печать в Есоде, чтобы оберегать эти гвурот. И вот эта печать — это главная внутренняя печать, которая произошла из Наидыима, из трех имен Эке в Юдин, и в Гей, и в Алиф, в Алифах, которые в них. И они имеют численное значение печать, хотам, потому что внешние не могут держаться за Иму, поэтому весь мир судится и запечатывается, получает печать или для жизни, или для смерти. И это главный суд.
2: То, что у нас есть для Малхот, для Сарампина у нас есть... У нас есть парцов Зеранпин Дацелют, Раф рисует. Этот парцов Зеранпин Дацелют называется Творец, он дает нам весь свет. А напротив Зеранпина есть у него нуквы, которые... Рахель или Лея. Рахель — это маленькая нуква, которая... расположен от Хазы до Зеранпина и ниже, до его окончания, до Парсы. А большая нуква до Зеранпина находится над ней. Большая нуква до Зеранпина. А сверху есть Има. И это Има Бина опускает свои рогляи, дословно ноги, на Идеима. Они спускаются внутрь Зеранпина. И вы понимаете, что там, где есть Неидеима, Има — это Бина, Бина дает получающим килим покрытие своих хасадим, что если я нахожусь желание получать, но в меня вошли Неидеима, я полностью защищен, я буквально, как это называется, когда делают какой-то угол, укол какой-то там, прививку делаю, да? Так вот, я полностью привит. Да, у меня есть против всего желание получать. То есть есть у меня желание получать, конечно, но у меня есть прививка на Идеима, свет хасадим, который находится в нем. Тогда я просто не хочу использовать желание получать. Я полностью свободен от него, полностью 100% здоров. И это то, что Бина обеспечивает нам, по правде, всегда так. Мы должны, так должно быть всегда. Потому что не может быть, чтобы желание получать когда-то было просто так хорошим. Просто так оно не может быть хорошим. Если вошло в него какой-то свет в каком-то количестве, в качестве необходимый, этот свет дает желание получать удовлетворение в соответствии с этим желанием получать, когда он уже, у него есть иммунитет против себя. Почему? Потому что он получает удовлетворение от света, который наполнен в него, как мы иногда говорим. Я ничего не хочу, мне хорошо, я хочу быть. Я хочу быть только в духовном, чувствовать духовный мире. Мне не важен этот мир. Пусть все сгорит, мне не важно ничего. Как такое может быть? Это просто светит немножко свыше какое-то духовное свечение. Я чувствую, что духовное стоит намного больше, чем материальное. Мне хорошо. Желание получать выбирает это. Или наоборот, духовно немного возвышается, я нахожусь внутри желания получать, остаюсь в нем. Желание получать начинает усиливаться больше, чем свет, который отдалился. У меня нет выбора, я хочу наполняться, хочу получить наполнение для желания получать. То есть все зависит от игры высшего света. Насколько он ближе ко мне, настолько он дальше, насколько он дальше от меня. Это определяет все мои отношения к духовному. А для меня это стоит или не стоит. Материально стоит больше или духовно стоит больше. Все зависит от приближения, отдаления высшего света от меня. Поэтому вся наша работа — это приближение высших светил, высших светов, чтобы они светили на нас. Если мы приходим к состоянию, что Нейдеима облачается в нас, тогда мы вообще можем быть спокойными. Это полностью дает полное покрытие, прививку против всякого желания получать, какое только... какое бы оно ни было. Мы никогда оно не может выскочить во мне, чтобы я вдруг как сумасшедший начал думать о всевозможных глупостях. Нейдеима дает мне такое удовлетворение, что никогда никакое мое эго, никакое мое свойство, никакая помеха не может прийти меня и запутать. И это то, что мы говорим, что здесь происходит в таком состоянии, о котором мы сейчас говорим о нем, что Рахель, Нуква, Зеранпина вместе с Зеранпином находятся в таком состоянии, что он говорит об этом, что в них они по гематрии печать, ибо внешне не хватаются взаимы, поэтому тогда весь мир судится и подписывается к жизни или к смерти, и тогда это называется суд. Это состояние такое. И вот в ночь Шана Раба,
0: возникает вторая внешняя печать, называется печать внутри печати, и дается в сфере Малхут в ней, которая является короной и суду в ней. И хотя эта печать хуже, чем первая, потому что это возникает только из трех наполнений и в трех именах Эки, которые упомянуты выше. И это наполнение юдов куф мем и алефом, в алефах 122 и в геях 130.
2: Что нам вообще дают эти гематрии? Гематрии — это, вы знаете, есть четыре буквы Юдхей Вавки, и это напротив четырех ступеней, уровней в Кли, Хохмабера, Биназаранпин, Малхут. Корень не считается, потому что источник, это источник света, а Килим начинается с первой буквы Юд. Что дает нам? Буквы — это килим. И в каком состоянии находится килим? Килим находится... Мы начинаем отсчет килим от зады бины, потому что они оттуда начинаются. Оттуда начинается килим. И состояние, когда есть желание отдавать в этих килим, и они хотят начать использовать желание получать, чтобы приблизиться к Творцу. То есть, начиная с зады бина, зеранпин и малхут, это уже получающий килим. Ну, вы не видите, я встану. Так вот, килим зады бина — это буквы от алеф до тет. Килим зеранпин — от юд до цадик. А килим малхут — это четыре последние буквы, куфра и шинтаф. Это килим, буквы, путиот. Теперь, чтобы знать, на каком уровне экрана находится эти килим, потому что клип без экрана — ничего, это ничто. Это просто желание получать... Свет, конечно, не находится в нем, а находится максимум в окружении вокруг него или вообще в отдалении, исходя из условия, насколько кли подобно свету в своих свойствах. Так вот, мы должны знать, в каком состоянии находится кли. Состояние, в котором находится кли, это уже гематрия. Что это значит? Это уже экраны, авиют и отраженный свет, насколько прямой свет облачается в этот отраженный свет. Все вместе, в общем, это число, которое определяет, когда экран работает, наполняет светом, называется гематрия. Поэтому гематрия — это очень важная вещь. Кратко говорят, что о чем речь идет. Ну, допустим, мы говорим, бутылка пол-литра. Все понимают, что это такое. Так каббалисты по числу, гематрия уже знает, о чем речь. Поэтому очень легко вычислить кли вместе со светом и с экраном. Это сразу же дает имя ступени. Поэтому все имена, которые мы используем в нашем мире, которые являются результатом духовного мира, следствием духовного мира, это имена, это гематрии. Если вы возьмете, неважно какое имя, вы можете по его гематрии знать, каково его действие или какова его духовная форма. Я уже не говорю об именах людей или названиях объектов, духовных сил, как, скажем, Моше. Что такое гематрия Моше или Аарона и всевозможные такие имена, когда уже речь идет о парцуфах, особых парцуфах, скажем, есть Моше, говорится там о особом парцуфе, то есть о душе, которая доходит, достигает определенного особого уровня, на этом уровне, на котором она находится, этот уровень называется Моше, а на другом уровне она будет называться Аарон, на уровне меньше она будет называться Леви, неважно, такие имена. И также и действия, название действия, они тоже в конечном итоге тоже гематрия. Так получается у нас, что все имена, начиная с первого и до последнего, то, что есть у нас в Торе, это коды, это просто коды. Действительно, коды, которые говорят об объектах, или о силах, или о духовных действиях. Теперь, можно ли в такой форме подойти к Торе и начать объяснять ее по этим кодам? Невозможно, потому что мы не знаем, что стоит за этим. Сначала мы постигаем духовные мира, а потом уже можем смотреть в Тору и видеть, о чем идет речь. Также и здесь тоже он объясняет нам. В этих именах, которые мы не совсем понимаем, каково их значение. Ну, прочитай, продолжай, пожалуйста.
0: Продолжаем строчку Вышель, вторая колонка. Но сами простые буквы Эке — это не имя. И это главные корни, и поэтому это хуже, чем первая печать. И вот 140 и 122 и 130 — имеют гематрию 392, а с тремя общими в них — это 395, как числовое значение слова «мишна», что указывает на то, что эта печать вторична по отношению к первой, как второй человек после царя. Ибо главное — это печать Исода, но то, что в Малхут, хуже ее и вторично. Продолжаем вторую колонку, вторую страницу. И это что касается Малху, у которой нет ничего собственного, потому что как весь парцов Накивы в целом называется зеркало, которое само не светит, а светит только из руки мужа, так и Малхут в Нукве по отношению к остальным ее сферот сказано о ней и не светит от себя ничем, ибо она не берет сами три эки, а только их свечение, суть которых в наполнении в них.
2: Знаешь что, давайте, может быть, все перейдем на следующий лист. 316-й друж, толкование 7. Знаете, что есть такой обычай? Не у всех, никогда особо не с Рабашем никогда не выходили смотреть на тень. Но есть такие, которые делают из этого какой-то большой культ, что в ночь Ошана Раба обычно есть луна. Там, я не знаю, там это что у нас, лампа наверху. Но когда есть луна, тогда выходят в какое-то место, где есть только свет Луны, и там они проверяют свою тень, и проверяют, не хватает ли чего-то, какой-то части тени человека при свете Луны. И тогда, если тень полная, слава Богу, я в порядке. А если нет, так может быть тогда что-то случится? Откуда этот обычай пришел, чтобы смотреть свою собственную тень в ночь Шанараба? Сейчас он будет объяснять это. У Рабаша мы никогда не делали этого. Но я слышал, что есть такие, которые действительно выходят и смотрят, и прямо проверяют так тщательно, что с их телом.

0: А в другом месте сказано, пока не уйдет день и не пройдут тени.
1: То есть не одна тень, а есть несколько.
0: То есть, читай не цламим образы, а цламим тени. Ведь есть две разницы в этих высказываниях. И в самой книге Зор, в главе Трума, и в главе Ваихи. И поэтому нужно сообщить тебе, о чем здесь идет речь. Вот известно, что пять имен есть у души, нефиш, что соответствует пяти раз Борхинавши, молитвы. И это пять свойств, одна выше другого, и вот их имена. Нефеш от Малхута Целута, Руах от Зерампина, Нешама от Бины, Нешама душа души, Нешама от Абы, Ихида от Рихампина.
1: То есть это не важно. Иногда называют миры, иногда называют сферот, может называть Малхус, Зерампин, Бина, Хохмакедра, может называть Асия, Яцера, Брия, Целют, Адам, Кадмон. Действительно, это не обращайте внимания, нет точности в этом. Действительно, не важно каббалистов, в какой форме их называть. Главная разница между ступенями.
0: И все пять свойств включаются и называются душой человека, нефеш, которая внутри его гуфа. И таким образом в этих свойствах есть от мира брия и пять свойств от мира ицера и пять свойств от мира сия. И это в частном виде. Но когда мы устроим четыре мира в общем, весь мир Асия относится к Малхут, пять ее свойств называются Нефеш, а пять свойств Ицера называются Руах, а пять свойств Брия называются Нешама, а пять свойств Ацилута называются Хая, и это Нешама Нешамы. И снова выясним это частным образом в связи с пятью частями мира Ацилут. И отсюда будет понятно остальные свойства миров Брия, Ицера, Асия. И вот гуф человека, конечно, от Накивы, Малхут. Ведь мы видим, что гуф его заканчивает свое создание в продолжении девяти месяцев зарождение внутри нее. И еще есть три других свойства ниже ступени нефеш, в пяти частях, и это три тени в человеке, и высшее свойство из них называется целем образ. А два нижних свойства, каждое из них называется цель, тень. И не хватает у них буквы «мем» — «целема». И в этом смысл только в образе, по образу будет ходить человек. И конец цитаты: «пока не уйдет день, не пройдут тени», потому что это один высший образ, целем, который выше двух других теней.
1: Балясулам, как написано, если вы знаете известную статью в Шамате, что называется тени. Цели — это экран. То, что если человек скрывает себя, Творец дает Творцу этим возможность раскрыться в той мере, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. В общей сложности отношения между нами и светом всегда сохраняется на 100%. То есть мы были когда-то с вами в мире бесконечности, и в мире бесконечности там было решение Малхут, что она себя сократит и никогда больше не будет получать свет внутрь свое желание получать напрямую. И тогда есть у нас состояние Малхут, которое делает на себя сокращение. Первое сокращение говорит, что свет не может прийти, войти в меня, А если только лишь в том случае, чтобы я мог, когда я буду, смогу отдавать, то есть давать посредством этого получения.

0: не иначе, а то, что происходит теперь, что в той мере, в какой Малхут может скрыть себя от света, который приходит к ней, в этой мере свет, да, приходит. То есть всегда у нас есть как бы такое вот отношение, что есть у нас Малхут, Раф рисует, есть внизу Малхут, это творение, а наверху над ней есть Творец или Кетер, или свет. Есть такое отношение, что если Малхут на 100% закрыто, то Творец полностью открыт на 100%. А если Малхут открыто на 100%, то есть не может себя сократить, тогда Творец полностью закрыт на 100%. Но всегда сохраняется это взаимоотношение. Может быть, посередине, допустим, если я на какую-то часть открыт, какую-то часть закрыт, это определяет мою духовную ступень, насколько Творец открывается. Раскрывается. То есть, в общем-то, здесь определяется таким образом мир, и в каком мире я нахожусь. Асия Брия Цера, Ацилют, мир бесконечности. То есть в мире бесконечности я полностью нахожусь под своим экраном, и тогда Творец может быть раскрыт передо мной. А в моем мире я абсолютно нет экрана, и Творец полностью закрывает себя от меня. И посередине между этими двумя состояниями я нахожусь на какой-то ступени миров. Это называется от слова «лама» — «скрытие». Это относительная ступень скрытия и раскрытия. И вот это отношение между открытием и раскрытием называется цель, то есть тень. Так насколько моя тень, она совершенная? То, что мы проверяем в ночь Ошана Раба, то есть насколько все исправление Зеранпина, то есть на весь гуф есть исправление, и на какой части есть, на каждую ли часть есть тень, то есть на каждую, на все ли части есть экран. И это в течение Суккота пришли ли все эти окружающие света, вошли внутрь, чтобы да, создали в человеке, это что называется, целем, образ Творца. То есть экран, который абсолютно достаточен для всех его желаний. Это называется проверять тень. А почему это при свете Луны? Это почему-то ночью? Это мы будем еще учить. Если нет, так я расскажу.
1: Реальность. И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Сода и Рахим Накивы, и тело человека формируется там в течение 9 внутриутробных месяцев беременности.
0: Ну, это говорится о вхождении души внутрь такого механизма, который называется Имайла, потому что в общей сложности там душа созревает, как зародыш внутри своей матери.
1: И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Суды, и это... И Юдин Алифин Хейн, который в гематрии печать, хотам.
0: Но в конце Йом-Кипура это еще нет исправлений там. Это только раскрытие Кли Малхут в полноте, которое нужно будем еще, мы должны будем еще исправить.
1: И сила свечения той печати запечатлевается в самой душе человека, а не в теле. И когда душа спускается в этот мир, чтобы войти внутрь тела, она приходит облаченный в ту печать, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не ухватились за нее.
0: Этот мир называется какое-то определенное желание получает. Душа, которая спускается в этот мир, она спускается в желание получать для себя, так как она может быть внутри желания получать для себя, не получить вреда от этого. Так что он говорит, она приходит облаченной входом, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не хватили за нее, да.
1: И эти тени, они находятся в печати Накивы. И мне кажется, по моему скромному мнению, что также получается, что цели Мохин Зрампина, сделанные ему из Наидеима, он от ступени печати, что в ней, как мне кажется, по моему скромному мнению.
0: То есть он не уверен в этом. Видите, что он пишет? Мне кажется, что это так. Как такое может быть? Что такой великий каббалист, как Хаим Виталь, единственный ученик, который что-то понимал от сказанного Ари, что сам Ари сказал так о нем, что только он может, он понял все, и кроме него, из всех учеников, и никто не дал разрешения другим, как он пишет. Так он пишет, кажется, по моему скромному мнению. Это очень просто, потому что если каббалист не доходит, не достигает состояния корня, о котором он говорит, которое есть какое-то явление. Я вижу явление, я знаю явление, я знаю его. Но я еще не достиг на моей ступени корня этого явления. То есть я не знаю, не знаком с ним во всех формах, в которых оно может проявиться, и поэтому я не уверен, что это так или нет. Может быть, есть еще всевозможные другие формы того же закона, того же явления. И поэтому каббалисты очень осторожны. Они не стыдятся сказать, что я не знаю, еще не прошел все, еще не постиг что-то такое или другое. Тогда они пишут, кажется, по моему скромному мнению. То есть пока это так, мне кажется, так. Может быть, на следующих ступенях, на более высоких ступенях. Вопрос представится мне в другой форме. Никто не может знать, что происходит на еще одной более высокой духовной ступени по сравнению с низшей. Каждая более высокая ступень — это совершенно другой мир. Это просто, поверьте мне, насколько ждут от вас, насколько ждут вас раскрытия. И эти приключения, просто путешествия, которым нет равных, настолько эти раскрытия на каждой ступени, в каждом состоянии, невозможно остаться заранее. Что? Невозможно предположить заранее, что они собой представляют нас. Только они наполнены приятных сюрпризов. Давай продолжим.
1: И требует изучения, ведь выяснено, что эти тени ниже ступени внутренней нефиш, и также, что они только свечение от одной лишь печати Исода, и хотя целим Мохин, он окружающий свет, намного больше внутренний нефиш, и также, что он из самих Келим Имы, и также Келим половины Тиферет Нейды Имы, смотри в другом месте, хорошо, что тени — это только одеяние душ от печати Келимны, как мне кажется, по моему скромному мнению.
2: Хаим. Достаточно, давайте сейчас перейдем к книге Зоар. Учеба ночи Ошана Раба.
1: Написано здесь «Конгресс Суккот 2003». Можно спросить?
2: Спрашивай.
1: Какая разница, что кли раскрывается, что такое состояние, что кли раскрывается? Ведь мы говорим, что свет в абсолютном покое. То есть что, если мы, допустим, строим кли, тогда уже должен раскрыться в нем свет или нет? Что такое состояние, что кли раскрывается, как бы, допустим, вот как Йом-Кипур?
3: Маза не краше климит гале.
2: Что такое, что кли называется, кли раскрывается? Раскрывается. То есть по отношению к кому раскрывается? По отношению ко мне, мое кли раскрывается как желание, как причины этого.
1: Просьба соблюдать тишину в зале. У нас принята полная тишина во время урока.
2: вы мешаете другим слушать, и ладно, но также быть в намерении. Раскрытие килим, исправление килим, все действия килим происходят с помощью святов. Так его вопрос — это вопрос верный. Мы учим, что высший свет находится в абсолютном покое, ничего не меняется в нем. Так как может быть, что свет меняется? Не меняется. Если не меняется, и кли не может меняться, а само кли, мы всегда учим, что это функция от света. Так как же ответить? Ну, никто... Никто не может, ой-ой-ой. Да.
1: Кли раскрывается — это ощущение, внутреннее ощущение кли, что свет раскрывается.
2: Хорошо. Так он говорит, что кли внутри себя чувствует, что что-то меняется. А откуда оно чувствует, что что-то меняется?
1: Из ощущения света.
2: И изучение света, откуда, как чувствует, что есть изменения в чем-то, как может быть какое-то изменение, если свет не меняется? Да.
1: Меняются решимот.
2: Как решимот меняются? Ты красиво говоришь, что решимот меняется, но как они меняются, если свет не меняется? Сами по себе, что у них есть какая-то пружинка, которая их подбрасывает? Ты смеешься над всеми, или ты сам так думаешь серьезно?
1: Я хочу заострить. Допустим, здесь на конгрессе.
2: Оставь конгресс, мы выйдем из этого.
1: Окей, допустим, мы строим кли, мы говорим, творение сейчас должно предварить кли светам, и все находится, я должен построить кли. Если я строю кли, почему я получаю наполнение сразу? Что это значит, что как бы я построил кли, и кли еще стоит как кли, и еще не получен в нем свет?
2: Ну так как могут быть изменения внутри кли, если свет находится в абсолютном покое? Да?
1: Начать чувствовать разницу между светом. Тогда вот это ощущение разницы...
2: Нет.
1: В меру хисарона.
2: Как может быть изменение в хисароне, если свет не меняется? Ну?
3: Ну, Игорь, кен.
2: Да, Игаль. Да.
3: Масах. Масах —
1: это экран.
2: Что экран? Экран, что это результат света, а от окружающего света, неважно. Окружающий свет, внутренний свет — это все тот же свет, только по отношению к кли, так как есть как бы ощущение, что это окружающий, но это внутренний. Но свет не меняется, говорят, находится в абсолютном покое. Да.
1: Стремление, может быть.
2: Какое стремление? Не понимаю, какое стремление? Как может быть, чтобы творение, которое создано светом и держится светом, изменилось, если свет не меняется? Да.
1: Свет не меняется по отношению к себе, но по отношению к кли он меняется.
2: Как он меняется по отношению к кли? Что называется, что он называется, что он находится в абсолютном покое?
1: Просто его свойство не меняется. Это называется абсолютный покой.
2: И что?
1: Но по отношению к кли свойство меняется. Это всегда основывается в направлении свойства Творца, так поэтому свет меняется.
2: Кто может добавить к тому, что он говорит?
1: Больше постижения творения?
2: Нет, постижение творения, ну, можно сказать. Можно сказать. Еще кто может добавить, да.
1: Он говорит, что свет находится всегда в свойстве отдачи, поэтому в абсолютном покое, но всегда будет воздействовать на кли тем, что кли
2: То есть, когда я говорю, что свет находится в абсолютном покое, это значит, что он всегда на 100% хочет насладить кли. В этом у него нет никакого изменения. Это называется покой в нем. Но кроме того, он все время на бесконечной частоте прямо меняется по отношению к кли, чтобы изменять кли, сделать то, что только возможно, да? Они смотрят на меня, как будто какой-то фокус я сделал. Еще раз. Один раз я смотрю на своего соседа, и я вижу, как он любит своего сына. Он целует его, обнимает его, берет его на прогулку, какой-то там зоопарк, ухаживает за ним. Один раз я видел, как он его бьет, и этот бедный сын плачет, а в другой раз видел, что он снова обнимает его и целует его. Что происходит? Любит он или ненавидит? Скажи мне. Любит или ненавидит? Я спрашиваю тебя. Любит. Даже если бьет. То есть он не изменяется, по отношению к сыну никогда, только во внешней форме. И это называется, что он находится в абсолютном покое, он находится в покое, не меняется. Так выше свет по отношению к нам. Но в своих действиях по отношению к нам, чтобы привести нас к цели, он все время меняется. Ты видишь, из примера не может вернуться к реальности. Почему? В чем проблема? Потому что здесь это сложно, так я должен все время оправдывать Творца, что он всегда в порядке, да? Откуда ты спросил это? Что?
1: Я спрашиваю, мы говорим просто, что творение должно быть прежде света, построить кли. Я спрашиваю, как может быть состояние, что творение строит кли, если разрыв между отношением построения кли и моментом наполнения? Ведь это должно быть не сразу, немедленно?
2: Нет. Прежде всего, ты говоришь о вещах, которые ты не проходил. Как ты можешь сказать, что когда творение получает ощущение в соответствии с выполнением?
1: Но ведь мы говорим о состоянии Йом-Кипура. Йом-Кипур — это состояние, что творение пришло к ощущению этого кли, который называется Малхут в полной мере, да? Как оно пришло к этому? Благодаря своему усилию, благодаря всевозможным вещам?
2: Нет, это все еще пробуждение свыше, это шаббат, шаббатон. Йом-Кипур — это еще не результат только твоего усилия, нет. Может быть, здесь ошибка или что-то, или вопрос. Это как суббота, еще больше. Потому что в субботу обычно это подъем к Абавиима, а здесь к Арихампину. К Рожде Арихампин это подъем. Я не знаю, откуда этот вопрос и что ты хотел сказать, но, конечно же, это пробуждение свыше.
1: Я спрашиваю иначе. Как может быть состояние, что если какой-то разрыв в ощущении между временем раскрытия кли и моментом наполнения?
2: Как может быть вообще? Да, спроси иначе. Есть ли разрыв более такой общей форме? Есть ли разрыв между исправлением кли и наполнением кли? Нет. Потому что исправление кли, ощущение исправления кли — это само наполнение. Я не наполняюсь. Вот это вот кли. Все видят? Кли. Я на это кли делаю экран, исправляю его. В тот момент, когда я покрыл его экраном, в тот же момент, что такое покрыл экраном? Я постиг отраженный свет, который наполняет кли. Это, по сути, раскрытие. А что я раскрываю? Я раскрываю свойство Творца отдавать. Если я пришел в своем исправлении к этой форме отдачи, тогда я подобен Творцу. Мне не нужно, кроме этого, еще идти к Нему, обниматься с Ним, или чтобы Он пришел ко мне и наполнил меня. Я уже полон. Чем я полон? Своим исправлением. Я измеряю свое исправление, я чувствую свое исправление. Это как всякий измерительный прибор, который мы строим как прибор, он измеряет свои свойства по сравнению с чем-то, что происходит, проходит по нему, не знаю, что там. Это то же самое, как, скажем, проходит какой-то... Допустим, есть здесь давление, здесь есть мембрана, и она, по сути, должна как-то изогнуться, как-то войти внутрь. Что я делаю? Я, как я измеряю эту силу, которая происходит снаружи? Откуда я знаю? Я прикладываю здесь силу против нее, возвращаю ее в нулевое состояние, и свою силу я измеряю. Если я вернул это в нулевое состояние, я измеряю эту силу, я знаю, что есть снаружи. То есть никогда не знаю, что есть снаружи. Я измеряю сопротивление, компенсацию, восполнение изнутри. То же самое точно я в высших свойствах, в моем духовном. У меня есть экран, что-то происходит, что-то свыше. Откуда я знаю, что это? Что приходит свыше? Я делаю отраженный свет, возвращаю себя в состояние, что я не получаю ничего, что я весь в отдаче, и тогда я проверяю. Поэтому уравнению я и наполняюсь. По сути, то, что я сделал, постиг мое исправление. Это называется мое наполнение. Это называется... Что такое наполнение? Это экран отраженный свет, это наполнение для Малхут. Нет у Малхут никакого другого наполнения.
1: То есть свет Хухма, который творение измеряет в кле, оно, по сути, получающее это про относительно света Хасадим, который с ним. Это непонятно.
2: Ну, вообще, есть свет Хухма, нет свет Хухма, есть Хасадим, нет Хасадим. Что я знаю? Что есть снаружи? Всегда я проверяю, я чувствую, что есть у меня внутри, что у меня есть изнутри, то, что я сам сделал, постиг, построил. Ничего снаружи я не получаю. Ничего. Я не могу, не хочу получать от Творца. И я не могу получать. Никогда.
1: Как я знаю, уравняюсь ли я с ним?
2: Как я знаю, уравниваюсь ли я с ним? Только по ощущению стыда. Ощущение стыда — это мой сенсор. И если я прихожу к состоянию, что я не стыжусь прекрасно, тогда закончили, закрыли этот счет. Вот и все. Мое, мое, твое, твое. Ну, хорошо. Ну, почитаем немного. Смотри, уже 2:03.
1: И уже наступает Пурим. Учеба на ночь Шана Раба, книга Зор, глава Цав, статья 4 вида растений у Шана Раба.
2: Нет, давай 113.
1: 113 пункт посередине.
2: У вас это есть? Не умеешь считать, но не важно. Ну, читай.
4: Боуэ. Боуэ.
1: Смотри, эти семь голосов Хагат Неим зависят от речения уст во все дни года. Но теперь семь дней Суккот зависят лишь от действия. И нам нужно действие, а не речь. Поскольку в это время семи дней Суккота он благословляет на весь год. Заповеди, зависящие от речи, притягивают внутреннее свойство, то есть хасадим. Но они не притягивают свечение хухмы от левой линии, поскольку это внешнее свойство.
2: Внешнее и внутреннее — это разница только в авиюте килим, который используют.
1: А заповеди, зависящие от действия, притягивают внешнее свойство, то есть учение хохмы от левой линии, которое является мохин-девак и внешним свойством. И в 7 дней Суккота нам необходимо исправить внешнее свойство привлечения хохмы от левой линии. И поэтому нам нужны исполнительные заповеди, способные это вызвать. И это смысл сказанного. Но теперь зависит лишь от действия, и нам нужно действие, чтобы притянуть исправление внешнего свойства, то есть свечение хухмы, которое исходит от левой линии, а не речь, потому что речь притягивает только внутренние свойства, то есть хасадим, который мы притягиваем во все дни года. И это смысл сказанного, 7 голосов зависит от речений уст в остальные дни года и не требуют действия. И это поскольку в это время, то есть 7 дней Суккот, он благословляет на весь год. Ибо после того, как мы притянули свечение хохмы левой линии в 7 дней Суккота, хагат наим, этого достаточно на все дни года. Так что хасадим, который мы притягиваем с помощью заповедей, зависящих от речения во все дни года, благословляются свечением хухмы от 7 дней Суккота и становятся благодаря этому открытыми хасадим. И в заповедях, зависящих от действия, больше не нуждаются для этого, а нуждаются в них для других целей.
2: Раскрытие или скрытие — это ясно, да? Открытый хасадим, вы знаете, скрытый хасадим — это значит, что хасадим скрывают хухму, они дают только исправление бины на получающий килим, а открытый хасадим — это значит, что есть так много хасадим, гадда хасадим, что внутри них может раскрыться также свет хохма. Тогда это называется хасадим, которые раскрывают хохму или открытые хасадим.
1: 114. В 7-й день праздника, то есть в Ошана Раба, окончание суда над миром и поставление судов выходит из дома царя, и урод пробуждаются и завершаются в этот день. И ветви речной ивы зависят от них, от этих урод. И надо пробудить урод для воды и обойти 7 раз, соответственно, хагат неим, жертвенник, который соответствует Малхут, чтобы наполнить жертвенник водами Ицхака, то есть свечением хухмы, что в левой линии называемым Ицхак. Чтобы воды наполнили колодец Ицхака, то есть Малхут, называемую так в час, когда она получает от левой линии, и когда он наполняется, то весь мир наполняется, благословляется водой.
2: Смотрите, сколько он дает здесь имен из Писания, из Кабалы. Можно из этого составить целый словарь.
1: Объяснение. Все 3 книги раскрываются в Рош ха-Шана. Конченных или полных праведников и полных грешников, и средних за полные праведники. Так же на месте записываются на жизнь.
2: То есть тот, кто дошел до ступени, когда он оправдывает Творца поверх всего желания получать, называется законченный праведник, полный праведник. То есть у него уже есть покрытие бины на все получающие килим.
1: Полные грешники тут же записываются на смерть.
2: То есть те, кто не способен, у которого нет исправления хасадим на желание получать, называются законченный грешник. Не пришел свет бины, не пришли наидеима, нет у него никакого покрытия хасадим в его получающий килим, так он грешник. Не то, что он сделал из себя грешника, не получил исправления, тогда он называется грешник. Грешник — это ступень. Быть грешником для этого нужно быть в высшем мире. Это состояние, праведники, грешники, средние. Это те, кто проходил Махсом и входит в работу Творца. Там есть уже эти три возможности — грешники, праведники и средники. Это не о нас говорится, грешники или праведники, или средники. Даже грешники нет. Мы не грешники, мы просто ноль, находимся внизу, под линией, которая называется «жизнь». О нас вообще не говорят. Нет в нас такой меры, ни грешник, ничего. Понятно, да? То, что Зоар пишет, ни одним словом не пишет а на том, что находится ниже Махсома.
1: А средние зависимы и пребывают в ожидании суда до дня искупления, Йом-Кипура. Таким образом, не говорится о законченных праведников или полных грешниках.
2: Почему? Потому что это или правая левая линия полностью, или левая полностью. Нечем говорить. Эти крайние полярные состояния, которые приходят от Творца, или келим, или свята, полностью зависят от того, что наверху. А то, что зависит от человека, как соединить в них в себе эти два свойства, правое и левое, в каком оптимальном слиянии он найдет, как соединить их, как взять келим слева и свойства справа и сделать из этого среднюю линию. То есть человек может прийти к состоянию, что в те же келим, которые получают исправление, в эти его келим, часть из них стали праведниками, а часть из них стали грешниками. Эти келим будут жизнен, наполняться свет, цветами, а эти келим пойдут к смерти, опустошаться полностью, еще больше и больше пойдут во тьму, и из них будет конец парцуфа.
1: И внутренний смысл искупления грехов, день искупления, Йом-Кипур — это привлечение света Хохма посредством подъема Малхут в Бину, потому что нет иного искупления прегрешений, а только с помощью раскрытия света Хохма, и это свет жизни.
2: Ну а в чем само действие? От того, что Малхут поднимается в Бину, там нет раскрытия Хохма, наоборот, Хохма уходит, остается катнут.
1: И поэтому средние, совершившие возвращение, удостаиваются тогда искупления или раскаяния, удостаиваются тогда искупления грехов и завершения печатью на жизнь. Однако этим все не завершается окончательно, так как свет Хохма не светит без Хасадим, а время притяжения Хасадим для облачения Хохмы в 7 дней Суккота. И получается, что в 7-й день Ошана Раба заканчивается облачение хухмы в хасадим, и тогда завершается печать на жизнь, образовавшаяся в день искупления. И таким же образом для тех, кто не совершил возвращения или раскаяния, и были заверены печатью на смерть в день искупления, еще окончательно не завершена эта печать, так как есть у них время совершить возвращение и раскаяться до 7-го дня Суккота, поскольку до этого времени еще притягивается хухма. И если совершат возвращение, будут искуплены их грехи, с ее помощью удостоятся света жизни. И поэтому считается день Ошана Раба днем передачи постановлений судов ангелам либо на жизнь, либо на смерть.
2: Ну, бесы мы читали в начале, были теперь ангелы сейчас. И у нас много есть таких красивых слов в духовном. Есть там много помощников, хороших и плохих. Это называется силы, которых нет никакого своего желания получать. И нет у них никакого свободного выбора. А так они называются бесы, духи, там, ангелы, властители и так далее. То есть в соответствии есть много сил справа, слева, которые раскрываются по отношению к человеку и по ступенях воздействия на человека. А так они называются. Нет у них, конечно, никакой своей реальности, а с помощью высшей силы только они приводятся в действие от Творца. И мы не должны бояться их или, наоборот, ждать, что они сделают нам что-то доброе. Они, можно сказать, проявление Творца в каком-то определенном виде называется или ангел, или бес, или дух, или и, ну, не важно. Нет никого, кроме него.
1: Строка «Если», ибо после того, как были переданы решения судов судебным исполнителям, уже не возвращают их, и это потому, что после Ушана Раба нет больше привлечения хохмы.
2: Так Ушана Раба — это последний день, последняя ночь, да, в которую исправляются келим, и тогда действительно доходят до полуночи. Мы уже упустили. Вот и все для проверки тени. И на этой радостной ноте, при подъеме духа, прыжками и пением, мы пойдем сейчас к Пуриму.
1: Сейчас мы подытожим то, что слышали на уроке, и как мы это реализуем в десятке. Пожалуйста, семинар 6 минут.
2: Подведение итогов. То, что мы постоянно слышим, что свет находится в абсолютном покое, потому что свет постоянно хочет отдавать. Он действительно дает. Даже если мы ничего не делаем, свет работает над келим. Но если мы добавляем пробуждение снизу, тогда он работает сильнее.
1: Да, в этой точке, где мы заняты тем, что мы хотим только из своего желания, как может быть глубже желание, то, что воздействует на нас, то, что написано, были такие, кто не поняли даже ни одного слова, изменилось все, они стали великими каббалистами. И тут, насколько мы хотим, насколько мы стремимся,
2: все понятно, понятно, что ничего не понятно. Мы должны только прилагать усилия, устремляться, видимо, целеустремленность — это самое важное для достижения. Свет действует. После того, как Раф объяснил, что все, в принципе, делает свет, он строит кли. Что это за кли такое? Он говорит, что кли — это экран. Откуда этот экран? То есть здесь больше вопросов. Что может вообще сделать творение, если все это работа света, высшего света? Как он дал нам эти свойства? Стыд или какие-то усилия, которые мы прилагаем? Как мы прилагаем эти усилия? Как творение может приложить усилия, если все делает на 100% свет? Здесь много есть вопросов, и у нас должно быть стремление получить ответы.
1: Мы слышали, что все зависит от нашего стремления. Давайте внутренне напряжемся и захотим совершить этот скачок, чтобы действительно могли подняться наверх.
2: Да, то, что мы еще слышали, это раскрытие на каждой ступени. Они, эти раскрытия разные. Я смогу даже представить себе. Постоянно это новое какое-то приключение, большие сюрпризы. И также пока человек, пока что у него нет кли, нет раскрытия, все эти понятия, хохма и там, это просто слова. Но за счет того, что мы стремимся к этому и пытаемся вместе это изучать, в общем, кли, то есть это, собственно, и усилие, которое в конце концов наполняется.
1: Продолжая это путешествие по высшим мирам, внутренние вопросы, которые пробуждаются, когда мы работаем над намерением, то, что мы слышим от Рава, это урок, это не только наука Каббала, но как мы сами хотим стать продолжить эту цепочку каббалистов.
2: Я так же, как и товарищи, слышал много о необходимости стремиться к этому. Это особый день, особая ночь. Как раз не по календарному времени, а то, что нужно нам достичь, то, что мы желаем для наших товарищей, что мы, когда мы приходим и говорим «спаси нас» и кричим, кричим, чтобы что? Чтобы сплавил нас от чего? Что мы, собственно, хотим достичь в то время, как мы сидим здесь вместе, и потом на трапезе? Что мы хотим, чтобы произошло в наших сердцах, в сердцах товарищей? Чтобы действительно из нас вышел этот крик ради наших товарищей, чтобы они удостоились.
1: Продолжаем вкладывать усилия в объединение, все зависит от этого. Не только от внешнего поведения, но и внутреннего. И тогда человек обнаруживает, что ему не хватает силы, и он начинает постепенно просить свет, работать со светом. Хотя и не чувствует, но свет передает человеку информацию, что ему недостаточно его сил, он должен обратиться к Творцу.
2: Ты должен обратиться к Творцу. Мы также слышали, что мы должны раскрыть глубину разбиения. Без раскрытия, полного раскрытия разбиения во всей его глубине нет настоящего обращения к Творцу.
1: Ну, короче, что делать, кроме этого усилия, которое сопротивляется, но несмотря на это сопротивление, по крайней мере, его мы чувствуем, и мы должны задействовать наши силы, желательно сделать это вместе. Только так мы можем силу свою усилить или ослабить.
2: Да, в нашем мире уже корни дотронулись до ветвей, поэтому нам нужно сделать сейчас внутреннее исправление, это усилие. Одно из вещей, которых мы слышали, было такое. В тот момент, когда человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Еще раз. Одно из вещей, которое мы слышали на уроке, в той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? Я снова повторю, и мы выясним это на семинаре. В той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? 6 минут семинар.
1: Вначале изучения науки Каббала есть очень большое стремление, большой хиссарон. Этот хиссарон, он приходит от Творца, пробуждает келим, наши эгоистические, которые хотят раскрывать для него все больше. И в итоге человек должен прийти к состоянию, когда он не хочет, не желает для себя, а хочет, чтобы Творец наслаждался. Поэтому нужно скрыть эгоистический келим.
2: Да, это начинается таким образом и так продолжается. Постоянно есть больше виюта, больше эгоизма, эгоизм растет, и нужно постоянно скрыть, постоянно мы показываем, что это не мы. То, что действительно важно, это Творец, это товарищи, это преподаватели, учителя, которые помогают нам подняться над желанием получать над этим материалом, и чтобы мы слились с Творцом.
1: Я не знаю, но у меня есть великие товарищи здесь и в десятке. Я не хочу причинить им вред, я не хочу, чтобы мое эго, мое желание получать, попыталось бы что-то взять у них. Я хочу быть в молитве за товарищей.
5: Бедюк Хаг Суккот.
2: Это как раз праздник Суккот, когда строят сукку, покрытие. Мы слышали от Рабаша, какие требования должны быть к схаху, к покрытию, чтобы свет не заходил. Это зависит от кашиюта, экрана. Нужно сократить. И эти вещи, которые были не важны для желания получать, то есть это отходы, на основе этого ты, на основе желания получать, начинаешь

0: строить намерение на отдачу. И так начинают раскрывать. Так заходят гости. Эти гости, собственно, это не с товарищами. Я получаю свет, но при условии, что я могу передать его товарищам. Так приходят к Шанараба. Это конечная стадия Суккота.
1: Да, когда есть готовность захотеть что-то освободить от себя из отчаяния, когда ты понимаешь, что если ты будешь что-то освобождать, ты будешь причинять вред окружающим, и от этого начинают приходить к настоящей просьбе, к Творцу. И это позволяет ему существовать в тот момент, когда ты не хочешь эту часть.
0: После того, как мы слышали объяснение Рава, действительно, что такое человек скрывает себя? Нет экрана, и то, что мы не постигаем, невозможно об этом говорить, можно только фантазировать. Но скажем, мы немного постигли, мы можем это сделать, когда каждый дает свою часть из разбитого экрана, здесь под хлосом, в котором мы находимся, и вместе, когда мы прилагаем усилия, каждый дает свою часть экрана, тогда вместе мы строим общий экран, и там мы можем раскрыть что-то. Пусть сопутствует нам удача.
1: Когда человек сопротивляется своим естественным свойствам, которые хотят только получать, красть, и когда он приходит к подобию свойств с Высшим, он становится таким же дающим, как и Высший, и тогда он раскрывает Творца. Что значит раскрывает Творца? Свойства отдачи в себе, как мы слышали, меняется только кли. Творение развивает такое свойство, хочет быть как Творец, хочет быть в свойстве отдачи, а не мое природное свойство. Его скрываю. Тогда я раскрываю естественное свойство отдачи вместо получения.
0: Можно также сказать, что раскрытие Высшего Света — это самое большое наслаждение, которое может быть в жизни. Миллиард раз больше тех наслаждений, которые можно почувствовать в этом мире. Творец скрывает себя от нас. Если мы скрываем это наслаждение, чтобы они не пришли вообще в эгоистический клим, тогда раскрывается Творец.
1: Надо добавить к этому благодарность. Сейчас мы перейдем к вопросам, если есть. Если есть вопросы из того, что вы сейчас обсуждали, мы будем рады вместе это выяснить. Рав сказал на уроке, в том мире, в который человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Отношение между нами и Светом, оно все время сохраняется на 100%. Было очень много разных моментов на уроке, как и на всех уроках, разные уровни, и можно по-разному это понимать. Конечно, наверняка у вас есть вопросы, пожалуйста, Исраэль.
0: Как человек скрывает себя?
1: Как мы слышали, говорится о том, что Малхут произвела на себя сокращение, потом стала работать с экраном и отраженным светом, так и мы должны произвести на себя сокращение, цимцум, обрести экран и работать с кли, которая называется отраженный свет, Орхозер, и то, что Раф изобразил там на рисунке, ту возможность понять, что находится вне нас, исходя из нашего сопротивления. Он там рисовал вроде такой механизм какой-то, да, когда ты не знаешь, что на тебя воздействует извне. И как ты знаешь об этом? Только согласно сопротивлению, которое ты создаешь относительно того, что на тебя воздействует извне, или возникает соответствие. И каббалист всегда измеряет те клим, которые у него есть. Если нет у нас экрана, нет у нас возможности совершить сокращение, цимцум, экран, отраженный свет, тогда у нас нет духовного восприятия, и мы тогда не можем скрывать себя. Но если есть сила сокращения и сопротивления, экран и отраженный свет, тогда можно скрывать. То есть все действия — это человек воздействует на себя, исходя из того, что он просит свет, дать ему силы для этого.
0: Добавим особую вещь, которую сказал Рав. Сказал Рав, бина дает келим, получающим келим покрытие хасадим. И тогда он объяснил о этой духовной прививке. Если входит свет в каком-то количестве и качестве, этот свет дает желанию получать наслаждение, удовлетворение. И в этой мере желание получать прививается против самого себя. Все происходит с силой света, если мы помогаем друг другу развивать такое желание к такой прививке, к такому покрытию. Еще вопросы? Латин 4, пожалуйста.
2: Buenos días, estimados amigos. Hemos escuchado que nosotros no debemos de hacer.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
1: Ведь не говорится о том, что мы должны сократить наше желание получать. Как же получить эту силу, чтобы сократить и построить экран?
0: Мы получаем все в соответствии с желанием. Свыше нам не дают ничего без предварительного желания. Если мы будем совершать работу в учебе, распространении, всеми способами, которые нам рассказали каббалисты, то результат от всей этой работы должен развить нас желание быть подобными Высшему Свету. Ведь откуда пришло сокращение в эту реальность творения? Никто не заставляет творение совершать сокращение. Свет создал кли и наполнил его безгранично. Это мир бесконечности. После того, как свет полностью заполнил кли, внутри этого наполнения творение ощущает свойства света. И приходит желание украсить себя, уподобиться Творцу. Исходя из этого, оно решает сократить желание, свое естественное желание наполниться, и тогда это определяется как, что никогда это не произойдет. И так происходит этот закон сокращения. Когда мы хотим пройти махсом, как мы говорили на конгрессе, который мы прошли с Равом, мы должны построить между собой такое желание пройти махсом. Что значит пройти махсом? Куда переходим? Что это за махсом? Мы должны развить желание и своим выбором принять на себя это сокращение, построить эту тень. У нас, конечно же, нет для этого сил. Это неестественно. Но свет может дать нам это, если мы этого захотим. Для этого мне необходимы товарищи. Может быть, я сейчас хочу этого, а завтра буду желать каких-то глупостей. Да поможет человек ближнему, чтобы построить это желание, скрыть себя, свое эгоистическое желание, которое в нас, для того, чтобы быть подобным свету. Когда есть такое желание, мы получаем свыше поддержку. Эта поддержка ожидает, чтобы кто-то захотел ее принять.
1: Доброе утро. Можно ли объяснить, что такое отделение, что такое Ошана Раба? Это непонятно. Спасибо. Мы слышали, что после всего этого процесса

0: выявилось, что когда человек уже сам получает экран, это уже есть наполнение, ему не нужно кроме этого больше ничего. Чтобы прийти вот к этой выясненной просьбе, это и называется вот эта ночь Ошана Раба, то есть великое избавление, так это переводится. И это тоже должно быть, чтобы была вот эта сила экрана, чтобы она сохранялась постоянно. Пожалуйста.
1: Лейв.
2: От чего или от кого себя скрывает человек?
0: Человек раскрывает, ну, снова это тот процесс, который Раф объяснял, что его эгоизм находится внутри него, и он не позволяет ему войти в духовный мир, соединиться с товарищами, почувствовать их, быть с ними, взаимно включиться в них, отменяться перед ними. Ему необходима сила, которая, чтобы скрыть свое эго, сила, которая сопротивляется всему благу, которое он раскрывает как духовное, так от кого мы себя скрываем?
2: Но я не знаю.
0: От той силы, которая мешает, то есть человек должен определить себя, что такое хорошо и что такое плохо. А в обычной жизни плохо — это то, что не дает мне наполниться. Я сейчас хочу что-то взять. Ты мешаешь мне, значит, ты для меня плохой, ты зло. Я хочу что-то получить от кого-то, он мне не дает, значит, он является для меня плохим. Но чем больше мы растем и развиваемся, то свет производит воздействие. Постепенно человек выясняет, что такое зло. И вот это зло он хочет скрыть. Ему необходима сила преодоления, чтобы не зло управляло человеком, а чтобы человек управлял своим злом. И тогда он просит силу скрытия, чтобы зло было скрыто, и чтобы он смог работать над ним. И это каждый должен определить для себя, что такое хорошо, что такое плохо, что является злом, а что добро.
2: Это сила скрыть желание получать от себя или...
0: Скрыть — это значит, чтобы оно не властвовало, чтобы оно было меньше, ниже, внизу. Скрыто. Скрыто — это когда я вижу что-то, это воздействует на меня. Я хочу поставить преграду между мной и им, чтобы не управляло мной. Кто такой новый я? Вот это именно та сила, которая называется экран, отраженный свет. Поэтому человек уже не чувствует, что он отождествляет себя с желанием получать, а он выходит из него и просит быть над ним, скрыть его, чтобы оно не управляло им, а чтобы человек был на коне, а не конь на человеке.
2: Без экрана как скрыть?
0: Без экрана невозможно скрыть.
2: Невозможно. И это только раскрытие необходимости, о чем он говорит.
0: Верно. Это то, что он и ответил там одному из учеников. Рава спросили, в чем разница, когда ты обретаешь хисарон или когда ты получаешь наполнение? Что Рав сказал? Нет разницы. Когда ты обретаешь правильный хисарон, как ты сказал сейчас, и ты есть уже наполнение. Нам не достает, чтобы у нас был правильный хисарон.
1: Кенасав.
2: Спасибо. Мы слышали на уроке, что стыд — это мой сенсор. Так я слышал на уроке, как сказал Рав. Почему я спрашиваю? Вчера был День Единства. Было очень сильное ощущение, что мы действительно перед... Я не знаю, как... Перед новым миром. И все товарищи, которые работают 24 часа в сутки и во всем мире для того, чтобы построить этот новый мир, ты видишь все эти силы и стремления товарищей, и во мне это...

0: пробуждает стыд. Кто я? Что я? Сколько мне дают, а я только получаю, получаю. Во мне пробуждается немного стыд вместе с этим новым видением. И корабль идет вперед. Как работать с этим стыдом? Мы слышали сейчас на уроке, что стыд — это мой сенсор. А сейчас я чувствую немного стыда. Как работать с этим правильно? Как это реализовать? Спасибо. Да, я чувствую то, что ты говоришь. Я тоже так ощущаю каждый раз, когда это, собственно, каждый день, потому что Творец дал мне честь быть здесь каждый день. Я вижу много товарищей, подруг, которые приходят сюда и занимаются здесь отдачей в различным образом, в различных проектах. Я не знаю, где спрятаться вообще от этого стыда. Что спрашиваешь ты, что делать с этим? Молиться Творцу, чтобы мы тоже были такими же большими, как товарищами. Он посылает нам людей света, ангелов, которые приходят сюда и отдают свою душу. А что я по сравнению с ними? Это происходит каждый день. Каждый день, весь день я вижу таких людей. И сколько есть таких, которых мы не видим, бесконечно. А где я? Где мое свободное время? Как я разбазариваю свое время, часы, минуты? Есть у кого учиться, так это хороший стыд, который развивает, потому что если мне дали видеть больше, чем я, великих, то это развивает, иначе я бы оставался просто хамором. Давайте просто прилепимся к товарищу.
1: Да, Давид сказал об этом, царь Давид, «Кихилат становши, избавь душу мою».

0: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
1: Мы прочитаем отрывок номер 10.
2: У нас на уроке есть сегодня избранные отрывки на тему Шана Раба. Откройте, чтобы у вас было перед вами, мы будем сейчас с этим работать. Первый отрывок, с которого мы начнем, 10-й отрывок, это есть в учебных материалах. 10-й отрывок, это отрывок из Рабаша. Мы попробуем, как на уроке с Рабом, попробуем следить за словами Рабаша, быть в этом. Попытаемся построить этот модель. Если сердце разбито, то есть желание получать. То есть желание получать властвует над сердцем. Получается, что не может в него войти свет по причине того, что все, что желание получать получает, все уходит клипот. И это называется разбиением сердца. Поэтому, когда человек молится Творцу и говорит: «Ты обязан мне помочь, потому что я хуже всех, потому что я чувствую, что желание получать властвует в моем сердце, и поэтому нет ничего в святости, что может войти в мое сердце. Я не хочу никаких излишков, а просто, чтобы я мог сделать что-то ради небес. И у меня нет никакой возможности для этого. Поэтому только ты можешь спасти меня». И этим можно объяснить написанное: «Близок Творец к сокрушенным сердцам». Объяснение. Эти люди просят Творца, чтобы помог им, чтобы их сердце не было разбитым, а чтобы стало целым. И это возможно только если человек удостоился желания отдавать. Поэтому он просит Творца, чтобы дал ему желание отдавать, потому что видит, что у него нет недостатка ни в чем в мире, но только чтобы была у него возможность совершать действия ради Творца. Получается, что он только просит близости Творца. Есть правило: мера за меру. Поэтому Творец приближает его. И это то, о чем написано: близок Творец к сокрушенным сердцам.
1: И вопрос на размышление: нуждаюсь ли я в помощи Творца сейчас? И если да, то в чем именно? А если нет, то как я к этому отношусь? Еще раз. Нуждаюсь ли я сейчас в помощи Творца? Если да, то в чем? А если нет, то как я к этому отношусь? Вопрос на размышление.

0: Давайте обсудим, как мы можем помочь друг другу прийти к состоянию, когда мы будем просить только желание отдавать, только близости Творца. Как мы поможем друг другу прийти к состоянию, что попросим только желание отдавать, только близости Творца. 5 минут семинар.
1: Я думаю, что вчера был хороший пример, как сказали товарищи, когда мы показываем друг другу примеры, что такое желание получать, то, что делают мои великие товарищи, насколько они вкладывают, насколько они хотят приблизиться к Творцу, это то, что их интересует. Просто ты смотришь на это. Ты также хочешь, дают тебе желание, которого у тебя нет. И человек начинает спрашивать себя, что со мной? Насколько я буду еще продолжать с этими желаниями, с этим желанием получать, с недостатком любви и восприятием реальности испорченной. И тогда человек нуждается в Творце.
0: Помочь мы можем, если мы работаем сильно в направлении объединения между нами, как один человек с одним сердцем. И если просим у Творца помощи, в той мере, в которой мы это делаем, в нас возникает злое начало, человек чувствует, что только свет отдачи может помочь, только Творец. Как написано, близок Творец к сокрушенным сердцем. Есть такое высказывание, что нет более полного, чем разбитое сердце.
1: Да, это нужно прилепиться к группе и действительно видеть, насколько ты не похож на товарищей, которые отдают. И этот стыд, это подвигает человека к настоящей просьбе, чтобы помог человеку отдалиться от этого вреда, который он совершал.
0: Да, как и сейчас, когда мы собираемся, каждый приносит свою часть из разбитого экрана, так мы строим что-то мощное и даем друг другу пример, взаимовключение. Так мы строим что-то серьезное и можем привлечь свет, возвращающий к источнику.
1: Насколько мы себя помещаем все больше в эту группу, получаем дух группы, и мы, насколько мы хотим быть как товарищи, мы видим их великими и отдающими, насколько каждый дает всего себя ради группы, ради нашего пути, ищет хорошее в товарищах. Только это, этим мы поможем друг другу.
0: Да, нужно себя поместить в десятку, где есть товарищи, и сделать их желание важнее своего, и увидеть разницу, насколько товарищ отдает по сравнению с тем, что я отдаю. И в итоге нужно обратиться к Творцу, попросить у Него.
1: Да, у нас есть обращение к Творцу. Действительно, зайти в группу и выбирать каждый день быть в десятке, быть там, где отдают товарищи, быть в группе, где мы получаем эти примеры отдачи. И так это во мне помогает мне, чтобы все, что я прошу, все, что я хочу, это была отдача и для того, чтобы приблизиться к Творцу.
0: Наши учителя, нужно быть в слиянии с ними, с нашим Равом. Всегда он дает только благо, только добро. Как он говорил про Рабаша, давайте поможем друг другу действительно прийти к такому состоянию.
1: А сейчас, товарищи, мы совершим общее духовное действие, как когда-то Рав с нами делал. Мы поместим на экран седьмой отрывок. Пожалуйста, покажите седьмой отрывок. Это молитва Рабаша. Когда-то Рав во время урока сказал, давайте вместе прочтем, все вместе громко. То же мы сделаем сейчас. Мы прочтем вслух и будем молиться внутри, чтобы слова перешли в сердце. Можно ли сейчас поставить седьмой отрывок, чтобы товарищи видели? Не ждать, пока начну читать. Сейчас поместите. Да, пожалуйста, видите эти слова? Хорошо. Мы потихоньку, вместе, читаем все вместе, стараемся слышать общий голос и добавить голос свой туда. Давайте все сядем. Нужно, Толик, сядь, неважно где там, просто давайте все сядем, чтобы никто не стоял. Отлично. Вместе.
0: Ану, мы вакшим. Мы просим, чтобы Творец дал нам силы совершать все действия ради Тебя, то есть ради Творца. Если нет, то есть если Ты не поможешь нам, то все наши поступки будут только ради собственной выгоды. И это означает, если нет, то есть если ты не поможешь нам, то все поступки будут выше действовать только ради себя. Потому что нет у нас силы
1: преодоления нашего желания получать,
0: поэтому помоги нам, чтобы мы могли работать ради тебя, поэтому ты обязан помочь нам. И это называется «сделай ради тебя», то есть чтобы ты сделал это действие, чтобы ты дал нам силу желания отдавать. Иначе, то есть если нет, мы пропали. Да, друзья, прошло несколько недель интенсивного объединения. Нам предстоит последний праздник из праздников месяца Тишрей, Симхат Тора, и мы сейчас хотим войти в него в нашем внутреннем объединении, объединенные между нами и Творцом. Давайте подумаем вместе об этом минутку, а потом поделимся в нашем общем обсуждении, те, кто хотят обсудить, какова наша молитва сейчас. Давайте подумаем об этом, какая наша молитва сейчас.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן.
1: Пожалуйста, те, кто хотят поделиться, какая наша молитва сейчас?
2: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של ה...
3: чтобы мы удостоились действительно быть учениками Рава Барабаша Бальсулама, чтобы как у видения Рава, чтобы мы каждое мгновение жили в этом. Это ж было только ради распространения высшего света и величия Творца в нашем мире.
0: Аминь.
1: Выйти из себя и быть в желании товарищей.
3: Чтобы мы удостоились раскрытия зла во мне, раскрытия зла, и мы почувствовали настоящий стыд перед Творцом. Рав сказал, исправь себя, и ты увидишь, что весь мир исправлен. Рехаем нашему товарищу, который раскрыл свое сердце.
1: Я бы добавил, чтобы дал нам правильный хисарон.
4: To notice how every second my concern is very egoistic.
3: Обратить внимание, как каждое мгновение моя забота не направлена на себя, и молиться, чтобы Творец дал мне намерение отдавать, намерение и свойство отдачи для товарищей выше всех моих забот о себе.
1: Женщины могут, если хотят.
3: Я бы сказала спасибо за все то чудо, которое здесь происходит, и за право быть здесь, чтобы раскрылись небеса, мы сделали свою работу.
1: Сейчас мы возьмем все наши молитвы и всю нашу благодарность и почитаем два отрывка из книги Зор.
3: 11 отрывок. Способность слышать со стороны Творца полностью зависит от меры страшного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему, и это подобно сказанному мудрецами, Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Бааль Сулам, письмо 52.
1: Отрывок номер 9. Тот, кто молится, плачет и кричит так, что больше не может шевелить губами, это совершенная молитва в сердце, и она никогда не возвращается пустой, а принимается. Велик крик, отменяющий судебный приговор человеку за все дни его. Велик крик, господствующий над высшей мерой суда. Велик крик, господствующий в этом мире и в мире будущем. С помощью крика человек становится обладателем этого мира и мира будущего. Как сказано, воскричали они к Творцу в бедствии своем. От невзгод спас он их. Зор.

Друзья, из Ошана Раба мы переходим к другим вещам. Я хочу поговорить о конгрессе Каббала Лиам региональном. Пробуждаемся снизу. 29 октября по 31 октября 2026 года, это уже близко, это приближается уже к нам, это особое событие. Мы соберемся в десятке, соберемся в регионе, соединимся с первым кли. И я хочу вам показать, представить вам сайт конгресса. Нам немного еще не хватает деталей, но мы все это расположили, все материалы на четырех языках: английский, русский, испанский. Это находится на Convention Kli One, как вы видите. Давайте начнем. Вы видите, здесь есть вся информация, которая необходима, а все, о чем мы говорили. Важная часть, и это я хотел бы вам показать, все материалы подготовки к конгрессу. Есть здесь весь контент конгресса, который начинается в первый день величия Творца и группы, второй — это молитва, и третий день — радость и благодарность по Рабашу. Это то, что важно. Основная идея конгресса — это пробуждение снизу. Если я нажимаю здесь на эту заголовок, есть здесь небольшие отрывки из уроков Рава и различные другие клипы и рекомендация для семинаров. И вот различные материалы. Здесь нажимаю, вы видите, здесь статьи. Дальше есть слова Рава Лайтмана, различные отрывки. И также отрывки из каббалистов, то есть небольшие отрывки, которые говорят о идее пробуждения снизу. Также и дальше есть величие товарищей, то же самое и построение Хиссарона.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003 מתאריך ה-16 לאוקטובר.
1: Сегодня первый час урока мы будем учить урок Ситрин 2003 16 октября 2003. Урок основывается на цитатах каббалистов по поводу Шана Раба. Мы послушаем урок и будем слушать разные вещи, которые возникают у нас во время урока, потому что после урока мы будем обсуждать и урок, и избранные отрывки каббалистов. Сегодня ночь Ашана Раба. Успехов.
2: לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פלימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה.
1: Он продвигался со своими учениками, была большая группа. Это не говорится о том, что говорят Авраам, Ицхак, Яков, там еще несколько сыновей, несколько там... семья, Элиэзер там еще, кто был там. То есть мы можем, может быть, подумать об истории, которую рассказывает Тора, что это было маленькое количество людей, это было немного, это было много людей, достаточно большая группа, потому что за каждым человеком есть жена, и за каждым именем есть целое образование, направление особое в раскрытии духовного. И в Ицхаке, и в Якове. Короче говоря, это было не мало людей, просто такая маленькая семья, 12 сыновей. Но в любом случае, их было недостаточно по количеству людей, чтобы им дали Тору. И от Авраама до Моше это продвигалось все-таки как маленькая группа, и все продвигались согласно своему маленькому авиюту и ощущению духовности в близости к духовному, такое, что не нужно было, по сути дела, получать методику исправления. А тогда, когда они разделились и умножились, и желание получать выросло, и они продвинулись к Египту, вошли в Египет и взяли оттуда все большое желание получать египтян, 7 сытых лет, 7 голодных лет. И тогда они пришли к состоянию, когда сытное желание получать было достаточно хорошим. 7, вы знаете, это против всего парцуф из Рампин, которое было в наполнении цветов свыше, и потом было опустошение. Мы знаем, что после подъема приходит падение, и падение — это уже построение, раскрытие килим. После этого есть что исправлять. Это значит, что они вышли из Египта с большим достоянием. То есть что такое с большим достоянием? Больших килим желания получать, и тогда нужно действительно дать им Тору, чтобы продвинуть, чтобы дать им что исправлять. В таком виде рассказывает нам Тора о том, что происходит. И Моше уже... когда было как бы продолжение всей этой цепочки каббалистов, он был уже каббалистом, которому раскрылась методика исправления целому народу, то есть не маленькой группе людей, а методика для раскрытия исправления народное. Поэтому вместе с тем, что он... все его ученики, которых он обучал, конечно, были в раскрытии внутренней духовности. Также вместе с этим Моше внес это исполнение заповедей во внешнем виде. И, по сути дела, благодаря этому он хотел соединить ветвь и корень, то есть дать народу, этой группе людей, которая уже стала такой большой, как народ, дать им обычаи. В этих обычаях есть духовный корень. На самом деле в самом обычае нет ничего, он находится на неживом уровне. Сделай для того, что ты хочешь, как ты будешь двигать неживым, все равно будет неживое. Но в любом случае это неживое, когда ты пользуешься им, ты помещаешь себя в неживые рамки. Эти рамки не сдвигаются, они существуют, они дают этому народу, стаду убежать. И так Моше построил народ по разделению коаним, левитов, Израиль, согласно разделению 10 сотен и тысяч, десятков тысяч в народе. Пирамида очень особая, проверенная, жесткая, согласно просто пирамиде иерархии, которая существует в духовном. Сделал в точности так, что если мы учим историю, как он написал это для народа тоже, это обучает нас тому, что происходит наверху, в духовных мирах. Эта история, по сути дела, должна поднять нас наверх, не оставлять нас просто в ветвях, в которых нет никакой пользы, исполняем мы их или нет. А все зависит от внутреннего намерения, внутреннего исправления, внутреннего исполнения того, что действия Совета каббалистов нам оставляют. И согласно этим праздникам мы учим, что после выхода из Египта, после того, как человек выходит из своего желания получать, в первом раскрытии, в первом приближении к духовному, он начинает постигать свойства бины. А постигать свойства бины он делает это в течение 49 дней, счета Омера. В Зарампине у нас есть 7 сферот, каждая состоит из 7 своих частных, и в общем 7 на 7 49 дней, в которых все сферот Зарампина начинают получать свое исправление. И мы читаем во время счета Омера каждый день вечером, что входит новый день, и день начинается с темноты, с раскрытия килима, потом приходит день, то есть исправление килима, был вечер, было утро, день один. То есть мы читаем каждый вечер об исправлениях во время счета Омера. Если вы хотите читать в молитвеннике, сегодня я исправляю сферу такую-то и такую-то из всех 49 сферот души, да, хесед в хеседе, гура в хеседе, тиферет в хеседе, все остальные сферот в хеседе, потом в гуре, потом в тиферете, потом в нецехе, и так до 39 лагбаомер, 33, который завершает нам все сферот, что есть у нас, хесед, гура, тиферет, нецеход, есод и малхут. Малхут мы уже не говорим, у нас тут есть 7 и 7, это 21, еще 7, это 28, еще 5, вот. Вот называется Малхут Зарампина. Малхут де Малхут Зарампина. Здесь мы режем год. До сюда, если мы пришли с исправлениями, то есть у нас есть исправление на все предыдущие сферот, конечно, дальше. Малхут Зарампина и Исот, которые, в общем, сумма всего, что есть в Зарампине, и Малхут, который получает все, что есть здесь. Если мы дошли до 33-й сферы, лаг, Все, закончили Лагбаомер. Мы уже уверены, что дальше, то, что есть у нас, от цветов войдет дальше внутрь Келим, и исправление на весь парцов Зерампин закончится. Это праздник Лагбаомер. Потом мы доходим до 49 сферот, приходим к Малхут, это называется праздник дарования Торы, Шивуот. Получили. А потом происходит то, что Тора рассказывает нам. Она рассказывает нам в точности о нашем порядке, как мы проходим. Вы знаете, что хотя Келим разбились, еще в мире Никудим, это разбиение миров, а потом в мире Ацелут было разбиение душ, и Адам Ришон разбился, но это было там, мы все еще не прошли разбиение. И у нас тоже мы должны пройти те же состояния против разбиения Келим. Есть у меня что-то целое, я не очень знаю, что это, я постигаю и ощущаю это в общем, но для того, чтобы постичь и почувствовать его и обрести его по-настоящему целиком, я обязан прийти к корню разбиения. Это, по сути дела, похоже на что-то, что разбилось у меня в руках. И к этому человек приходит, и тогда, хотя после исправления как бы получает Тору, раскрытие Творца, после этого получается, что он приходит в состояние, как будто находится, входит в разбиение. И тоже приходит к такому корню, как рассказывается там, народ Израиля, и Моше поднялся на гору Синай, они внизу сделали золотого тельца из тех келим, тех желаний. Для света хохма, большие желания, желание получать. Он построил пока что золотого тельца, Моше опускается с горы Синай, спускается с свойства бины в человеке, находится в слиянии с Творцом, а все остальные его желания пока что находятся в состоянии, находятся под горой и связаны с клипот. И тогда есть разбиение первых скрижалей. Это от Шивота до 13-го Тамуза. И 17-го Тамуза — это против разбиения первых Малахим, Малахей Дахгат, или первое разбиение Адама Ришона, а потом есть ожидание до первого Элуля, и тогда снова есть связь с высшим светом. Это называется, что Моше поднимается на гору Синай, получает вторые скрижали. Есть разница между первыми и вторыми. Всегда первое разбиение — это на Келим де Хохма, а второе разбиение — на Келим де Хасадим. Как первый храм, это разбиение на Мохин де Нешама, а разбиение второго храма на Мухинду Нешама, Хасадим, то же самое и здесь. Вторые скрижали, которые получает Моше во второй раз, когда находится в контакте с божественностью, раскрытие божественности, это раскрытие божественности уже другое. Вторые скрижали в них уже нет, то есть в силе Торы нет той силы, как была в первый раз, потому что на самом деле нужно получить Тору, как она пришла в первый раз, то есть когда она готова для исправления ваг келим. А второй раз, когда Моше спускается с горы, он находится на горе 40 дней, первый раз и второй раз. 40 — это знак бины, вы знаете, мем, и форма буквы мем тоже говорит нам о бине, человек входит в эту букву, у нас есть мем и самых, тоже есть две буквы, если человек находится внутри мема или самаха, он находится внутри свойства от, которое окружает его со всех мест, со всех сторон, и это форма ковчега, не самых мм, мы это учим, что эти буквы относятся к свойству бины. Если человек приходит к этому уровню, то свет хасадим, свет хасадим оберегает его, и тогда он уверен, что находится уже в состоянии, когда никакое желание получать не может свалить его и привести к разбиению или греху. И тогда Моше во второй раз спускается с горы Синай, это происходит в Йом-Кипур, и уже келим, который открывается сейчас в Йом-Кипур, это келим против окончательного исправления, только неисправленные. И поэтому мы в Йом-Кипур постимся, то есть не пьем и не едим, и не носим кожаные одежды, потому что кожа, если у нас есть, если мы считаем тело в ширину, то у нас есть
2: моха,
1: ацамот, кости, гидин, связки, басар, мясо и кожа, против кетер хохма бина, зерампина и малхут. Ор, кожа — это последний уровень, мы не касаемся, поэтому

Поэтому, как еда и питье, одевание сандалии, обувание, когда мы находимся в Парсе, не касаемся ее, это называется обувание сандалии. То есть нельзя нам делать эту одежду из кожи и обувь. Кожаное, кроме этого, умощение, это тоже относится к коже внешней, к, то, что маслом масло не мажут, не мажут на тело, обычно это оливковое масло и интимные отношения. Поскольку у нас нет готовых килим с масахом, мы, конечно, не можем. Не можем делать звук между Зерампином и Малхут, светом и Келим. В нашем корне это интимное отношение, называется близость между мужчиной и женщиной. Это пять ограничений, которые у нас есть в Йом-Кипур. Если мы их соблюдаем, называется, мы в материальном как будто против высших корней. И тогда нам раскрываются правильные Келим. Против Пурима, против окончательного исправления. А пока что в Йом-Кипурим, как против Пурима, у нас есть... Ну, я слышу, что это у нас делают в одну ночь. Уже несколько раз на этой неделе мы делали Пурим. Но между тем и другим есть еще несколько исправлений, которые надо пройти. И эти исправления называются Суккот. И потом у нас есть Ханука. Что мы делаем в Суккот? В Суккот мы исправляем килим. Дезерампин, вы знаете, по-видимому, четырех видах. Четыре вида — это лав, пальмовая ветвь, фетрок против Малхут, лав против Зерампина. У нас есть... Мирт и Ива против Хагат Назерампина. Это мы берем четыре этих вида. Душа — это человек, по сути дела, который берет его в правую руку. И вот есть много всяких еще законов, которые надо исполнить. И тогда человек входит под суку. Это окружающий свет. И делает его из отходов. Гумна и винодельни — это вещи, которые как будто человек поднимает выше своей головы, это называется, что идет в вере выше знания, и тогда он находится под этой кровлей, получает окружающий свет против всех четырех видов, он внутри этого, и таким образом он исправляет свой килим. У нас есть... Левая под головой, если помните, в песне песни написано «левая его под головой моей», то есть левая рука находится под нуквой, а правая обнимает меня. Это что происходит, левая под головой, это все лучащие килим, которые скрываются от Малхут, а правая сторона, правая обнимает меня, то есть есть правые объятия — это как раз сука. Как она построена и согласно руке человека. Это предплечье, тут пальцы. Это как раз законы, согласно которым построено тело человека, согласно этому построена сука, правые объятия, против после левых объятий, правые объятия в течение 7 дней. Это время, когда окружающие света входят во все, все строение Зерампина, Хесед Гвура Тиферет, Нецахот Исот и Малхут. Мы, по сути дела, сегодня с вами находимся в какой день? Седьмой, это во входе в Малхут. То есть все эти света от Исода Малхут. Исод, на самом деле, это сумма всех свойств предыдущих исправлений. Сейчас мы входим в Малхут, все эти света, когда они входят,
их завершает тем, что называется Симхат Тура, радость Торы, все света в Зейрампине исправлены и входят. И тогда эта сцена называется радостью Торы, когда свет Хухма находится в исправленных келем. И все еще это пока еще находится в зад или в вак. То есть что... Все эти свойства, это не окончательное исправление, тут не хватает гар в Зейрампине. И нужно еще прийти к гар. А к гар приходит уже в Пурим. Там и скрываются большие келим против десяти сыновей Амана. И когда эти келим проходят исправление, то есть знают, что нельзя пользоваться ими, и невозможно в человеке исправить их, а можно только убить их, то есть не пользоваться ими, оставить их пустыми, изгнать из них света, все искры, которые находятся там, и тогда приходит к такой радости, которая без границы, без ограничений, все килим уже исправлены, и во всех них раскрываются все 100% света Хазадим, все 100% света Хохма. Это уже называется окончательное исправление или Пурим. Это, по сути дела, то, что происходит у нас со всем годовым кругом от Песаха и до Пурима. То, что стоит подчеркнуть, что в нашем мире уже все духовные корни коснулись материальных ветвей своих, и ничего не осталось в нашем мире, что должно раскрыться, кроме Пурима. Было согласно корням уже спуск в Египет, подъем из Египта, построение храмов, они разрушились, выход 4 изгнания, согласно 4 стадиям, которые у нас есть в Авая, было 4 подъема, 4 падения, и мы были в последнем изгнании. То есть не нужно в этом мире на практике и в материальном, и с нами вместе, и мы сами в духовном, не должны мы исполнять никакого действия окончательного, кроме нашего внутреннего исправления, чтобы прийти к духовному, а во внешнем нужно сделать только последнее наше исправление, это прийти также к окончательному исправлению на практике на земле. Все остальные корни уже раскрылись в своих ветвях до нас. То есть мы находимся, согласно тому, что пишет Баалей Сулам, действительно, как последнее поколение, как поколение, перед которым завершилась вся подготовка. А нам нужно только завершить все, что нам подготовили каббалисты, все, что мы подготовили во всех предыдущих кругооборотах. А сейчас это кругооборот, начиная с которого и далее, действительно, все человечество начинает продвигаться к окончательному исправлению. Мы, конечно, читали о всем, что пишет Баалей Сулам во всех его статьях. И мы первые, которые делают это. То есть давайте сделаем еще один хороший шаг в этом, в том, что почитаем Зор. И будем надеяться, что мы, благодаря его изучению, привлечем окружающие света, которые ускорят развитие и наше исправление. В учебе мы, неважно, что мы понимаем, Баалей Сулам пишет в конце предисловия к учению 10 сферот, к странице 198, да? Да. Он пишет... И ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале рисовали свои книги лишь тем изучающим, которые удостоились раскрытия лика и всех высших постижений.
Но так и не следует спрашивать, если они уже удостоились этих постижений, они знают все из своего собственного постижения, зачем же им еще изучать другие каббалистические книги? Но не

0: и свойства Миргот Душа, и все их ситуации в окончательном виде, чтобы мы могли понять, что такое особая Тора для этого мира. Короче говоря, каббалисты пишут друг другу для того, чтобы человек просто знал во всем, в каждом мире, в котором он находится, и когда он знает это, вместе с тем, что он знает, он производит исправление, чтобы выпрямить себя и прийти с помощью этого к окончательному исправлению. Поэтому каббалист, каждый учит каббалистические сочинения других каббалистов. И тогда он спрашивает в 155-м пункте, согласно этому следует спросить, ну, если каббалисты пишут книги друг для друга, то почему мы должны учить? Ведь мы еще не каббалисты. Я не нахожусь в мире Ацилут, который я раскрыл как-то для себя, и сейчас я хочу еще раскрыть, как он по сравнению со всеми остальными, к остальным каббалистам, что они раскрыли. Как я пришел в какую-то страну, я путешествую там по каким-то дорогам, городам. Есть другие люди, которые раскрыли другие места, и они там находятся. Так, конечно, мне тоже может быть интересно почитать. Да. Если я каббалист, они каббалисты, то между нами есть о чем поговорить. И, конечно, но он спрашивает, но в таком случае, почему мы, которые вообще не понимаем, о чем идет речь, мы никогда не были в высшем мире. Мы не знаем, что это вообще. Нам рассказывают разные глупости, мы не знаем. Может, верно, может, неверно. Может быть, да, существует, а может, нет. Так зачем нам читать это? Он говорит, тут есть в этой учебе большая вещь, есть особое свойство, которое невозможно переоценить для занимающихся этой наукой, что несмотря на то, что они не понимают то, что они учат, но из сильного желания, большого стремления понять то, что они учат, пробуждают на себя света, окружающие их души. Эти окружающие света исправляют душу.
1: И поэтому теперь мы начинаем учить Зоар, и мы прочитаем также немного Шара Каванот, Святого Ари, и Зоара Раби Шимона, и мы прочитаем это с комментарием Баля Сулама, что это та же душа, которая перевоплощается, приходит каждый раз на мир, чтобы показать нам путь исправления в соответствии с поколением, в котором мы находимся. Мы были с вами также в поколении Раби Шимона, также в поколении Ари, также мы были в поколении между ними, и также сегодня мы находимся с вами в том поколении в нынешнем. И та же душа все время сопровождает нас. Это очень особенная душа. Она называется Раби Шимон в одном поколении, Ари в другом, Баль Сулам в третьем поколении. Эта душа ведет нас к Гмар Тикуну, к окончательному исправлению. Конечно же, если мы учимся по этим источникам, где и Зор, и Ари, и Баль Сулам находятся вместе, то тогда эти источники могут принести нам очень большой окружающий свет. И неважно, насколько мы понимаем это, что он пишет, что существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. Это все-таки так и называется, что мы занимаемся наукой Каббала, хотя мы и не каббалисты, да? Что, хотя они и не понимают того, что учат. Мы не понимаем, мы сейчас будем читать, но это просто полная глупость думать, что мы можем понять, о чем идет речь. И Зор тоже пишет словами, всевозможными такими рассказами. Его язык — это язык Мидраша, сказаний. Во многих местах он выглядит какая-то книга по воспитанию или какая-то книга, которая учит нравственности, думают многие люди, что Зор — это мусар, то есть какие-то правила поведения по Каббале. Но это нет большей глупости, чем это, когда так думают. Язык Зора непонятен нам. А после того, что мы слышим, что там написано, мы не можем извлечь из этого никакого постижения и понимания. Но если мы, несмотря на это, стремимся к этому и понимаем, что в этой книге в такой скрытой форме не случайно это особая книга. Все человечество думает о ней, что там есть какие-то большие тайны, если

0: будем стремиться постичь их, ведь посредством просто внешних ключей мы не поймем ничего. О Зоре уже написано столько, и докторские диссертации соединяли, и все вдоль и поперек изучали, делали все возможные гематрии, считали, соединяли все возможные слова, одно через другое, и каждое десятое слово перепрыгивали, чтобы понять, что написано. Чего только не делали Зором и Сторой, но все эти упражнения не делают ничего, кроме того, чтобы запутывать людей. Что, если вы хотите знать, для этого нужно учиться, стремиться знать, что... И нужно стремиться войти на те ступени, о которых Зор говорит, если мы придем в мир Ацилют. Если мы увидим, о чем нам говорит Зор, тогда мы, несомненно, поймем книгу Зора. А теперь пока мы должны, без всякого понимания, просто читать и стремиться... быть на той ступени, на ступени Зора. Окружающий свет приходит к нам по желанию нашему, исходя из нашего желания прийти к чему-то, а не по нашим фантазиям, что мы же там находимся. Так не важно нам, что мы не понимаем, это вопрос также языка. Не важно, понимаем ли мы или не понимаем язык. У Баля Сулама были ученики, которые вообще не понимали его объяснений. Ведь он же говорил на идыш. Вообще он читал по Зор по-арамейски. Зор написан на арамейском языке. И объяснял его на идыш. Когда я пришел к своему раву, это была та же история. Когда пришел, там было 6-7 стариков. Когда я вошел в первый раз, я думал, что я не смогу закончить до конца этот урок, высидеть с ними рядом, потому что они говорили так вот, шепелявили, да, со своими протезами. Это каждый держал их, чтобы они не выпали изо рта, и каждый говорил на идиш, и идиш был такой язык, который очень трудно понять. Да, говорили так половинками слов. У моего рава было еще, кроме этого, идиш оригинальный, польский, он мог говорить, у него было 4 дочери, он мог говорить с одной дочерью так, что вторая дочь не понимала, о чем он говорил с первой. Видишь, есть такие вещи, что так вот можно говорить с людьми. Там много всяких особенных, особых вещей. Он вообще там четверть слова говорил, полслова, четверть слова в каждом предложении. Это что-то чудесное. Даже люди, которые понимали хорошо сам язык, когда он переходил на такие половинки слов, это было трудно, но если он там четвертинки слов говорил, вообще ничего понять нельзя было. Так вот я попал на такой урок каббалы, ты понимаешь... читают по-арамейски, объясняют на идиш, еще на таком вот идише. И у Баль Сулама было то же самое. Когда приходили к нему, у него был один ученик из Йемена, очень известный, и второй ученик из Ирака. Он потом женился на дочери Баля Сулама. Они не знали языка. Потом, может быть, немножко научились. Байсулам всегда говорил, что это не важно, что они не знают. Именно они стали ведущими в группе. А тот, кто женился на дочери Байсулама, он был очень великим, действительно был очень известным каббалистом. Он умер в очень молодом возрасте. Но они учились, эти двое, без всякого знания языка, и только и стремление узнать, о чем здесь говорится. Как, например, у нас сидит Козлов, может быть. И вот так вот прямо вошли по-настоящему в постижение науки. Поэтому неважно, сколько мы сейчас поймем из того, что будем читать, я буду стараться так, тут и там говорить несколько слов, но это глупость. Я объясню только, чтобы дать немного воодушевления, интереса, чтобы пробудились немного, а потом снова можете заснуть. Кроме того, я хочу сказать об обычаях, которые были у моего учителя в ночь Ашана Раба, и также вообще в ночь Шавот. У нас есть три раза в год такая особая ночь. Эта ночь называется Ашана Раба, седьмой день Песаха, ночь выхода из Египта и ночь получения Торы в Шавот. Да, есть у нас таких три праздника, называется Регалим. Регалим, потому что когда все принимались в Иерусалим, к храму, поэтому да, дано этим праздникам название Регель, то есть дословно нога. Пешком поднимались в храм в Иерусалим. И все эти ночи, все, вы знаете, же в Бнебраке. Вот там это было очень сильно у нас также внизу. Когда там у меня, когда я шел в Бнебраке, там внизу находились такие, они учатся все ночи, кричат так очень сильно. А у Рабаша мы приходили в час полуночи, то есть половина двенадцатого, 12, заходили на трапезу на полчаса, то есть, извините, час полтора, может быть, даже два, а после трапезы, может быть, четверть часа, полчаса кто-то выдерживал чтение Зора. Те, которые выдерживали, были в порядке, засыпали. Остальные, кроме нескольких таких стариков, которые учились до утра, им уже два часа уже расходились. То есть мы начинали в половине двенадцатого, в два заканчивали, включая трапезу. Поэтому это просто обычаи для простого народа, чтобы они привыкли, чтобы знали, откуда это исходит, для чего это все нужно, чтобы задавался какими-то вопросами, спрашивал себя, для чего мы не спим в эту ночь, и для чего эта ночь, и, может быть, потом придет от этого духовным вопросом о духовном, в чем духовный корень, для чего это все существует. И поэтому мы проводили эту ночь. Ну, в основном не в том, чтобы учились, а большей частью времени проводили на трапезе со многими рассказами, песнями. И немного было также учеба. Тот, кто не мог выдержать, шел спать, обычно в половине второго. Два — это уже было время, когда мы расходились. Я не думаю, что мы разойдемся в такой час. Мы до четырех не заканчиваем обычно. Обычно у нас есть такой фестиваль, или я не знаю, как назвать, Пурим, то, что перед нами. Поэтому мы все равно почитаем, мы же должны что-то прочитать. Это особая ночь. Но знаете, что не нужно обращать внимание на то, что вы знаете там или не знаете, понимаете или не понимаете. Главное — соединять намерения. Все зависит от намерения. Вы знаете всевозможные изречения об этом. Все зависит от намерения. То есть то стремление, о котором он говорит, что исходя из желания познать то, что изучают, хотя и не понимают окружающие света, то, что выводит нас выше Максима в духовный мир, так все зависит от нашего стремления. Так давайте сделаем какое-то внутреннее такое усилие и захотим выпрыгнуть, чтобы кто-то взял нас и вытащил наверх. Так вот, Гилад сейчас постарается прочитать красиво, без ошибок, а мы будем следить за ним.
1: Слышно?
0: Нет. Мы сначала прочитаем немного о ночи Ашана Раба и слов Ари. Есть у вас так вот, да? Да, вот посмотрите. Есть у вас листочек этот? Тут есть, написано, что это 314 страница, 6 друш. И это друш ночи Ашана Раба. Так вот, Гилад прочитает, и, может быть, мы что-то будем добавлять. Немного из этого, а потом из Зора. А уже потом пойдем радоваться. Так вот, пожалуйста, не забывайте о намерении. Мы вместе все одном большом желании. Действительно, хотим, чтобы эти вещи были близки нам, почувствовать их. Да.
1: Шестое толкование — это толкование ночи Ашана Раба. И в нем выясняется, что такое эта ночь, которая называется «Ночь завершения печати». Вот в толковании завершающей молитвы Йом-Кипура выясняется подробно толкование о печати, в чем его смысл. А вкратце это означает, что в Йом-Кипур посредством пяти молитв Рахель берет пять гвурот от Имы не через Зерампин, и для того, чтобы внешние не схватились за эти гвурот, которые находятся в Есоде Накивы, в ней запечатана первая печать в ее Есоде, чтобы оберегать эти гвурот. И вот эта печать — это главная внутренняя печать, которая произошла из Наидыима, из трех имен Эке в Юдин, и в Гей, и в Алиф, в Алифах, которые в них. И они имеют численное значение печать, хотам, потому что внешние не могут держаться за Ему. Поэтому весь мир судится и запечатывается, получает печать или для жизни, или для смерти. И это главный суд.
0: То, что у нас есть для Малхот, для Сарампина у нас есть... У нас есть парцов Зерампин Дацелют, Раф рисует. Этот парцов Зерампин Дацелют называется Творец, он дает нам весь свет. А напротив Зерампина есть у него нуквы, которые... Рахель или Лея. Рахель — это маленькая нуква, которая... расположен от Хазы до Зерампина и ниже, до окончания, до Парсы. А большая нуква до Зерампина находится над ней. Большая нуква до Зерампина. А сверху есть Има. И это Има Бина опускает свои рогляи, дословно ноги, на еды Има. Они спускаются внутрь Зерампина. И вы понимаете, что там, где есть Неидеима, Има — это Бина. Бина дает получающим килим покрытие своих осадим, что если я нахожусь желание получать, но в меня вошли Неидеима, я полностью защищен, я буквально, как это называется, когда делают какой-то угол, укол какой-то там, прививку делают, да? Так вот я полностью привит. Да, я, у меня есть против всего желания получать. То есть есть у меня желание получать, конечно, но у меня есть прививка на Идеима, свет хасадим, который находится в нем, тогда я просто не хочу использовать желание получать. Я полностью свободен от него, полностью 100% здоров. Это то, что Бина обеспечивает нам, по правде, всегда так мы должны, так должно быть всегда. Потому что не может быть, чтобы желание получать когда-то было просто так хорошим. Просто так оно не может быть хорошим. Если вошло в него какой-то свет в каком-то количестве, в качестве необходимый, этот свет дает желание получать удовлетворение в соответствии с этим желанием получать, когда он уже, у него есть иммунитет против себя. Почему? Потому что он получает удовлетворение от света, который наполняет него, как мы иногда говорим. Я ничего не хочу, мне хорошо, я хочу быть. Я хочу быть только в духовном, чувствовать духовный, его духовный мире. Мне не важен этот мир. Пусть все сгорит, мне не важно ничего. Как такое может быть? Это просто светит немножко свыше какое-то духовное свечение. Я чувствую, что духовное стоит намного больше, чем материальное. Мне хорошо. Желание получать выбирает это. Или наоборот, духовно немного возвышается, я нахожусь внутри желания получать, остаюсь в нем. Желание получать начинает усиливаться больше, чем свет, который отдалился. У меня нет выбора, я хочу наполняться, хочу получить наполнение для желания получать. То есть все зависит от игры высшего света. Насколько он ближе ко мне, настолько он и насколько он дальше от меня. Это определяет все мои отношения к духовному. А для меня это стоит или не стоит? Материально стоит больше или духовно стоит больше? Все зависит от приближения и отдаления высшего света от меня. Поэтому вся наша работа — это приближение высших свет сил, высших светов, чтобы они светили на нас. Если мы приходим к состоянию, что недыма облачается в нас, тогда мы вообще можем быть спокойными. Это полностью дает полное покрытие, прививку против всякого желания получать, какое только... какое бы оно ни было. Мы никогда оно не может выскочить во мне, чтобы я вдруг как сумасшедший начал думать о всевозможных глупостях. Нейдыма дает мне такое удовлетворение, что никогда никакое мое эго, никакое мое свойство, никакая помеха не может прийти меня и запутать. И это то, что мы говорим, что здесь происходит в таком состоянии, о котором мы сейчас говорим о нем, что Рахель, Нуква, Заранпина, вместе с Заранпином находятся в таком состоянии, что он говорит об этом, что в них они по гематрии печать, ибо внешние хватаются взаймы, поэтому тогда весь мир судится и подписывается к жизни или к смерти, и тогда это называется суд. Это состояние такое. И вот в ночь Шана Раба,
1: возникает вторая внешняя печать, называется печать внутри печати, и дается в сфере Малхут в ней, которая является короной и судом в ней. И хотя эта печать хуже, чем первая, потому что это возникает только из трех наполнений и в трех именах Эки, которые упомянуты выше. И это наполнение юдов куф мем и алефом в алефах 122 и в геях 130.
0: Что нам вообще дают эти гематрии? Гематрии — это, вы знаете, есть четыре буквы Юд, Хей, Вав, Кей, и это напротив четырех ступеней, уровней в Кли, Хохма, Бина, Заранпин, Малхут. Корень не считается, потому что источник, это источник света, а Кель начинается с первой буквы Юд. Что дает нам? Буквы — это келим. И в каком состоянии находится келим? Келим находится... Мы начинаем отсчет келим от зады бины, потому что они оттуда начинаются. Оттуда начинаются келим. И состояние, когда есть желание отдавать в этих келим, и они хотят начать использовать желание получать, чтобы приблизиться к Творцу. То есть, начиная с зады бина, зеранпин и малхут, это уже получающий келим. Ну, вы не видите, я встану. Так вот, келим зады бина — это буквы от алеф до тет. Келим зеранпина — от ют до цадик. А келим малхут — это четыре последние буквы, куфра и шинтаф. Это келим, буквы, утиот. Теперь, чтобы знать, на каком уровне экрана находятся эти келим, потому что клип без экрана — ничего, это ничто. Это просто желание получать... Свет, конечно, не находится в нем, а находится максимум в окружении, вокруг него или вообще в отдалении, исходя из условия, насколько кли подобно свету в своих свойствах. Так вот, мы должны знать, в каком состоянии находится кли. Состояние, в котором находится кли, это уже гематрия. Что это значит? Это уже экран и авиют, и отраженный свет, насколько прямой свет облачается в этот отраженный свет. Все вместе, в общем, это число, которое определяет, когда экран работает, наполняет светом, называется гематрия. Поэтому гематрия — это очень важная вещь. Кратко говорят, что о чем речь идет. Ну, допустим, мы говорим, бутылка пол-литра. Все понимают, что это такое. Так каббалисты по числу, гематрия уже знает, о чем речь. Поэтому очень легко вычислить кли вместе со светом и с экраном. Это сразу же дает имя ступени. Поэтому все имена, которые мы используем в нашем мире, которые являются результатом духовного мира, следствием духовного мира, это имена, это гематрии. Если вы возьмете, неважно какое имя, вы можете по его гематрии знать, каково его действие или какова его духовная форма. Я уже не говорю об именах людей или названиях объектов, духовных сил, как, скажем, Моше, что такое гематрия Моше или Арона и всевозможные такие имена, когда уже речь идет о парцуфах, особых парцуфах, скажем, есть Моше, говорится там о особом парцуфе, то есть о душе, которая доходит, достигает определенного особого уровня, на этом уровне, на котором она находится, этот уровень называется Моше, а на другом уровне она будет называться Арон, на уровне меньше она будет называться Леви, неважно, такие имена. И также и действия, название действия, они тоже в конечном итоге тоже гематрия. Так получается у нас, что все имена, начиная с первого и до последнего, то, что есть у нас в Торе, это коды, это просто коды. Действительно, коды, которые говорят об объектах, или о силах, или о духовных действиях. Теперь, можно ли в такой форме подойти к Торе и начать объяснять ее по этим кодам? Невозможно, потому что мы не знаем, что стоит за этим. Сначала мы постигаем духовный мир, а потом уже можем смотреть в Тору и видеть, о чем идет речь. Также и здесь тоже он объясняет нам. В этих именах, которые мы не совсем понимаем, каково их значение. Ну, прочитай, продолжай, пожалуйста.
1: Продолжаем строчку Вышель, вторая колонка. Но сами простые буквы Эке — это не имя. И это главные корни, и поэтому это хуже, чем первая печать. И вот 140 и 122 и 130 — имеют гематрию 392, а с тремя общими в них — это 395, как числовое значение слова «мишна», что указывает на то, что эта печать вторична по отношению к первой, как второй человек после царя. Ибо главное — это печать Исода, но то, что в Малхут, хуже ее и вторично. Продолжаем вторую колонку, вторую страницу. И это что касается Малху, у которой нет ничего собственного, потому что как весь парцов Накивы в целом называется зеркало, которое само не светит, а светит только из руки мужа, так и Малхут в Нукве по отношению к остальным ее сферот сказано о ней и не светит от себя ничем, ибо она не берет сами три эки, а только их свечение, суть которых — наполнение в них.
0: Знаешь что, давайте, может быть, все перейдем на следующий лист. 316-й друж, толкование 7. Знаете, что есть такой обычай? Не у всех, я никогда особо не с Рабашем никогда не выходили смотреть на тень. Но есть такие, которые делают из этого какой-то большой культ, что в ночь Ошана Раба обычно есть луна. Там, я не знаю, там это что у нас, лампа наверху. Но когда есть луна, тогда выходят в какое-то место, где есть только свет луны, и там они проверяют свою тень, и проверяют, не хватает ли чего-то, какой-то части тени человека при свете луны, и тогда, если тень полная, слава Богу, я в порядке. А если нет, так может быть тогда что-то случится? Откуда этот обычай пришел, чтобы смотреть свою собственную тень в ночь Шанараба? Сейчас он будет объяснять это. У Рабаша мы никогда не делали этого. Но я слышал, что есть такие, которые действительно выходят и смотрят, и прямо проверяют так тщательно, что с их телом. Да, ну.
1: Седьмое толкование, в нем выясняется, как следует, что такое целем, образ, который уходит от человека в ночь Ошана Раба. И в нем выясняется также высказывание наших мудрецов, которые сказали, что у человека есть отражение и отражение в отражении, и там есть демоны. И вот он говорит, что только в образе должен ходить человек, что означает, что будет один образ, и также называется целем, образ, но не тень, цель. А в другом месте сказано, пока не уйдет день и не пойдут тени.
0: То есть не одна тень, а есть несколько.
1: То есть читай не цламим образы, а цламим тени. Ведь есть две разницы в этих высказываниях и в самой книге Зор, в главе Трума, и в главе Ихи. И поэтому нужно сообщить тебе, о чем здесь идет речь. Вот известно, что пять имен есть у души, нефиш, что соответствует пяти раз Борхинавши, свою молитву. И это пять свойств, одна выше другого, и вот их имена. Нефеш от Малхута Целута, Руах от Зерампина, Нешама от Бины, Нешама душа души, Нешама от Абы и Хида от Рихампина.
0: То есть это не важно. Иногда называют миры, иногда называют сферот, может назвать Малхут, Зерампин, Бина, Хохма, Кедра, может назвать Асия, Йецера, Брия, Целют, Адам, Кадмон. Действительно, это не обращайте внимания, нет точности в этом. Действительно, не важно каббалистов, в какой форме их называть. Главная разница между ступенями.
1: И все пять свойств включаются и называются душой человека, нефиш, которая внутри его гуфа. И таким образом в этих свойствах есть от мира брия и пять свойств от мира Ицера и пять свойств от мира Сия. И это в частном виде. Но когда мы устроим четыре мира в общем, весь мир Асия относится к Малхут, пять ее свойств называются Нефиш, а пять свойств Ицера называются Руах, а пять свойств Брия называются Нешама, а пять свойств Ацилута называются Хая, и это Нешама Нешамы. И снова выясним это частным образом в связи с пятью частями мира Ацилут. И отсюда будет понятно остальные свойства миров Брия, Ицера, Асия. И вот гуф человека, конечно, от Накивы, Малхут. Ведь мы видим, что гуф его заканчивает свое создание в продолжении девяти месяцев зарождение внутри нее. И еще есть три других свойства ниже ступени нефиш, в пяти частях, и это три тени в человеке, и высшее свойство из них называется целем образ. А два нижних свойства, каждое из них называется цель, тень. И не хватает у них буквы «мем» — «целема». И в этом смысл только в образе, по образу будет ходить человек. И конец цитаты: пока не уйдет день, не пройдут тени, потому что это один высший образ с целем, который выше двух других теней.
0: Как написано, если вы знаете известную статью в Шамати, что называется тени. Цели это экран. То, что если человек скрывает себя, Творец дает Творцу этим возможность раскрыться в той мере, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. В общей сложности отношения между нами и светом всегда сохраняется на 100%. То есть мы были когда-то с вами в мире бесконечности, в мире бесконечности, там было решение Малхут, что она себя сократит и никогда больше не будет получать свет внутрь, свое желание получать напрямую. И тогда есть у нас состояние Малхут, которое делает на себя сокращение. Первое сокращение говорит, что свет не может прийти и войти в меня, а если только лишь в том случае, чтобы я мог, когда я буду, смогу отдавать, то есть давать посредством этого получения, не иначе. А то, что происходит теперь, что в той мере, в какой Малхут может скрыть себя от света, который приходит к ней, в этой мере свет, да, приходит. То есть всегда у нас есть как бы такое вот отношение, что есть у нас Малхут, Раф рисует, есть внизу Малхут, это творение, а наверху над ней есть Творец или Кетер, или Свет. Есть такое отношение, что если Малхут на 100% закрыта, то Творец полностью открыт на 100%. А если Малхут открыто на 100%, то есть не может себя сократить, тогда Творец полностью закрыт на 100%. Но всегда сохраняется это взаимоотношение. Может быть, посередине, допустим, если я на какой-то части открыт, на какой-то части закрыт, это определяет мою духовную ступень, насколько Творец открывается, раскрывается. То есть, в общем-то, здесь определяется таким образом мир, в каком мире я нахожусь. Асиябрия Цера, Ацелют, мир бесконечности. То есть в мире бесконечности я полностью нахожусь под своим экраном, и тогда Творец может быть раскрыт передо мной. А в моем мире у меня абсолютно нет экрана, и Творец полностью закрывает себя от меня. И посередине между этими двумя состояниями я нахожусь на какой-то ступени миров. Это называется от слова «лама» — «скрытие». Это относительная ступень скрытия и раскрытия. И вот это отношение между открытием и раскрытием называется цель, то есть тень. Так насколько моя тень, она совершенная, то, что мы проверяем в ночь Ошана-Раба, то есть насколько весь все исправление Зеранпина, то есть на весь гуф есть исправление, и на какой части есть, на каждую ли часть есть тень, то есть на каждую, на все ли части есть экран. И это в течение Суккота пришли ли все эти окружающие света, вошли внутрь, чтобы создали в человеке, это что называется, целем, образ Творца. То есть экран, который абсолютно достаточен для всех его желаний. Это называется проверять тень. А почему это при свете Луны? Почему-то ночью? Это мы будем еще учить. Если нет, так я расскажу.
1: Реальность. И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Сода и Рахим Накивы, и тело человека формируется там в течение девяти внутриутробных месяцев беременности,
0: Ну, это говорится о вхождении души внутрь такого механизма, который называется Имайла, потому что в общей сложности там душа созревает, как зародыш внутри своей матери.
2: И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхая, в тайне Зиога внутри Исуды, и это Юдин Алефин Хейн, который в гематрии печать, Хотам.
0: Но в конце Йом-Кипура это еще нет исправлений там. Это только раскрытие Клиумалхут в полноте, которое нужно будем еще, мы должны будем еще исправить.
2: И сила свечения той печати запечатлевается в самой душе человека, а не в теле. И когда душа спускается в этот мир, чтобы войти внутрь тела, она приходит облаченный в ту печать, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не ухватились за нее.
0: Этот мир называется какое-то определенное желание получает. Душа, которая спускается в этот мир, она спускается в желание получать для себя, так как она может быть внутри желания получать для себя, не получить вреда от этого. Так что он говорит, она приходит облаченной в Хотем, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не хватили за нее, да.
2: И эти тени, они находятся в печати Накивы. И мне кажется, по моему скромному мнению, что также получается, что цели Мохин Зрампина, сделанные ему из Наидеима, он от ступени печати, что в ней, как мне кажется, по моему скромному мнению.
0: То есть он не уверен в этом. Видите, что он пишет? Да мне кажется, что это так. Как такое может быть? Что такой великий каббалист, как Хаим Виталь, единственный ученик, который что-то понимал от сказанного Ари, что сам Ари сказал так о нем, что только он может, он понял все, и кроме него, из всех учеников, и никто не, не дал разрешения другим, как он пишет. Так он пишет, кажется, по моему скромному мнению. Это очень просто, потому что если каббалист не доходит, не достигает состояния корня, о котором он говорит, которое есть какое-то явление. Я вижу явление, я знаю явление, я знаю его. Но я еще не достиг на моей ступени корня этого явления. То есть я не знаю, не знаком с ним во всех формах, в которых оно может проявиться, и поэтому я не уверен, что это так или нет. Может быть, есть еще всевозможные другие формы того же закона, того же явления. И поэтому каббалисты очень осторожны. Они не стыдятся сказать, что я не знаю, еще не прошел все, еще не постиг что-то такое или другое. Тогда они пишут, кажется, по моему скромному мнению. То есть пока это так, мне кажется так. Может быть, на следующих ступенях, на более высоких ступенях, вопрос представится мне в другой форме. Никто не может знать, что происходит на еще одной более высокой духовной ступени по сравнению с низшей. Каждая более высокая ступень — это совершенно другой мир. Это просто, поверьте мне, насколько ждут от вас, насколько ждут вас раскрытия. И эти приключения, просто путешествия, которым нет равных, настолько эти раскрытия на каждой ступени, в каждом состоянии, невозможно остаться заранее. Что? Невозможно предположить заранее, что они собой представляют нас, только они наполнены приятных сюрпризов. Давай, продолжим.
2: И требует изучения, ведь выяснено, что эти тени ниже ступени внутренней нефиш, и также, что они только свечение от одной лишь печати Исода, и хотя целим Мохин, он окружающий свет, намного больше внутренний нефиш, и также, что он из самих Келим Имы, и также Келим половины Тиферет Нейдеимы, смотри в другом месте, хорошо, что тень — это только одеяние душ от печати Келимны, как мне кажется, по моему скромному мнению.
3: Хаим.
4: Достаточно. Давайте сейчас перейдем к книге Зоар. Учеба ночи Ошана Раба.
2: Написано здесь «Конгресс Суккот 2003». Можно спросить?
4: Спрашивай.
2: Какая разница, что кли раскрывается, что такое состояние, что кли раскрывается? Ведь мы говорим, что свет в абсолютном покое. То есть, что если мы, допустим, строим кли, тогда уже должен раскрыться в нем свет или нет? Что такое состояние, что кли раскрывается, как бы, допустим, вот как Йом-Кипур?
5: Маза не краше климит гале.
4: Что такое, что кли называется кли раскрывается? Раскрывается. То есть по отношению к кому раскрывается? По отношению ко мне, мое кли раскрывается как желание, как причины этого.
2: Просьба соблюдать тишину в зале. У нас принята полная тишина во время урока.
4: Вы мешаете другим слушать, и ладно, но также быть в намерении. Раскрытие килим, исправление килим. Все действия килим происходят с помощью светов. Так, его вопрос, это вопрос верный. Мы учим, что высший свет находится в абсолютном покое, ничего не меняется в нем. Так как может быть, что свет меняется? Не меняется. Если не меняется, и кли не может меняться, а само кли, мы всегда учим, что это функция от света. Так как же ответить? Ну, никто... Никто не может, ой-ой-ой. Да.
2: Кли раскрывается — это ощущение, внутреннее ощущение кли, что свет раскрывается.
4: Хорошо. Так он говорит, что кли внутри себя чувствует, что что-то меняется. А откуда оно чувствует, что что-то меняется?
2: Из ощущения света.
4: И изучение света, откуда, как чувствует, что есть изменение в чем-то, как может быть какое-то изменение, если свет не меняется? Да.
2: Меняются решимот.
4: Как решимот меняются? Ты красиво говоришь, что решимот меняется, но как они меняются, если свет не меняется? Сами по себе, что у них есть какая-то пружинка, которая их подбрасывает? Ты смеешься над всеми или ты сам так думаешь серьезно?
2: Я хочу заострить. Допустим, здесь на конгрессе.
4: Оставь конгресс, мы выйдем из этого.
2: Окей, допустим, мы строим кли, мы говорим, творение сейчас должно предварить кли светам. Все находится, я должен построить кли. Если я строю кли, почему я получаю наполнение сразу? Что это значит, что как бы я построил кли, и кли еще стоит как кли, и еще не получен в нем свет?
4: Ну так как могут быть изменения внутри кли, если свет находится в абсолютном покое? Да?
2: Начать чувствовать разницу между светом. Тогда вот это ощущение разницы...
4: Нет.
2: В меру хисарона.
4: Как может быть изменение в хисароне, если свет не меняется? Ну?
5: Игорь, кен.
4: Да, Игаль. Да.
5: Масах. Масах — это
2: экран.
4: Что экран? Экран, что это результат света, а от окружающего света, неважно. Окружающий свет, внутренний свет, а все тот же свет, только по отношению к кли, так как есть как бы ощущение, что это окружающий, но это внутренний. Но свет не меняется, говорят, находится в абсолютном покое. Да.
2: Стремление, может быть.
4: Какое стремление? Не понимаю, какое стремление? Как может быть, чтобы творение, которое создано светом и держится светом, изменилось, если свет не меняется? Да.
2: Свет не меняется по отношению к себе, но по отношению к ли он меняется.
4: Как он меняется по отношению к ли? Что называется, что он называется, что он находится в абсолютном покое?
2: Просто его свойство не меняется. Это называется абсолютный покой.
4: И что?
2: Но по отношению к ли свойство меняется. Это всегда основывается в направлении свойства Творца, так поэтому свет меняется.
4: Кто может добавить к тому, что он говорит?
2: Больше постижения творения?
4: Нет, постижение творения, ну, можно сказать. Можно сказать. Еще кто может добавить, да.
2: Он говорит, что свет находится всегда в свойстве отдачи, поэтому он в абсолютном покое, но всегда будет воздействовать на кли тем, что кли.
4: То есть, когда я говорю, что свет находится в абсолютном покое, это значит, что он всегда на 100% хочет насладить кли. В этом у него нет никакого изменения. Это называется покой в нем. Но кроме того, он все время на бесконечной частоте прямо меняется по отношению к кли, чтобы изменять кли, сделать то, что только возможно, да? Они смотрят на меня, как будто какой-то фокус я сделал. Еще раз. Один раз я смотрю на своего соседа, и я вижу, как он любит своего сына. Он целует его, обнимает его, берет его на прогулку, какой-то там зоопарк, ухаживает за ним. Один раз я видел, как он его бьет, и этот бедный сын плачет, а в другой раз видел, что он снова обнимает его и целует его. Что происходит? Любит он или ненавидит? Скажи мне. Любит или ненавидит? Я спрашиваю тебя. Любит. Даже если бьет. То есть он не изменяется, по отношению к сыну никогда, только во внешней форме. И это называется, что он находится в абсолютном покое, он находится в покое, не меняется. Так выше свет по отношению к нам. Но в своих действиях по отношению к нам, чтобы привести нас к цели, он все время меняется. Ты видишь, из примера не может вернуться к реальности. Почему? В чем проблема? Потому что здесь это сложно, так я должен все время оправдать Творца, что он всегда в порядке, да? Откуда ты спросил это? Что?
2: Я спрашиваю, мы говорим просто, что творение должно быть прежде света, построить кли. Я спрашиваю, как может быть состояние, что творение строит кли, если разрыв между отношением построения кли и моментом наполнения? Ведь это должно быть не сразу, немедленно?
4: Нет. Прежде всего, ты говоришь о вещах, которые ты не проходил. Как ты можешь сказать, что когда творение получает ощущение в соответствии с выполнением?
2: Но ведь мы говорим о состоянии Йом-Кипура.
4: Ну?
2: Йом-Кипур — это состояние, что творение пришло к ощущению этого кли, который называется Малхут в полной мере, да? Как оно пришло к этому? Благодаря своему усилию, благодаря всевозможным вещам?
4: Нет, это все еще пробуждение свыше, это шаббат, шаббатон. Йом-Кипур — это еще не результат только твоего усилия, нет. Может быть, здесь ошибка или что-то, или вопрос. Это как суббота, еще больше. Потому что в субботу обычно это подъем к Абавиима, а здесь к Арихампину.
5: Для рожда Арихампин за алия.
4: Крожды Арихампин, это подъем. Я не знаю, откуда этот вопрос и что ты хотел сказать, но, конечно же, это пробуждение свыше.
2: Я спрошу иначе. Как может быть состояние, что если какой-то разрыв в ощущении между временем раскрытия кли и моментом наполнения?
4: Как может быть вообще? Да, спроси иначе. Есть ли разрыв в более такой общей форме? Есть ли разрыв между исправлением кли и наполнением кли? Нет. Потому что исправление кли, ощущение исправления кли — это само наполнение. Я не наполняюсь. Вот это вот кли. Все видят? Кли. Я на это кли делаю экран, исправляю его. В тот момент, когда я покрыл его экраном, в тот же момент, что такое покрыл экраном? Я постиг отраженный свет. Отраженный свет, который наполняет кли. Это, по сути, раскрытие. А что я раскрываю? Я раскрываю свойство Творца отдавать. Если я пришел в своем исправлении к этой форме отдачи, тогда я подобен Творцу. Мне не нужно, кроме этого, еще идти к Нему, обниматься с Ним, или чтобы Он пришел ко мне и наполнил меня. Я уже полон. Чем я полон? Своим исправлением. Я измеряю свое исправление, я чувствую свое исправление. Это как всякий измерительный прибор, который мы строим как прибор, он измеряет свои свойства по сравнению с чем-то, что происходит, проходит по нему, не знаю, что там. Это то же самое, как, скажем, проходит какой-то, допустим, есть здесь давление, здесь есть мембрана, и она, по сути, должна как-то изогнуться, как-то войти внутрь. Что я делаю? Я, как я измеряю эту силу, которая происходит снаружи? Откуда я знаю? Я прикладываю здесь силу против нее, возвращаю ее в нулевое состояние, и свою силу я измеряю. Если я вернул это в нулевое состояние, я измеряю эту силу, я знаю, что есть снаружи. То есть никогда не знаю, что есть снаружи. Я измеряю сопротивление, компенсацию, восполнение изнутри. То же самое точно я в высших свойствах, в моем духовном. У меня есть экран, что-то происходит, что-то свыше. Откуда я знаю, что это? Что приходит свыше? Я делаю отраженный свет, возвращаю себя в состояние, что я не получаю ничего, что я весь в отдаче, и тогда я проверяю. Поэтому уравнению я и наполняюсь. По сути, то, что я сделал, постиг мое исправление. Это называется мое наполнение. Это называется... Что такое наполнение? Это экран отраженный свет, это наполнение для Малхут. Нет у Малхут никакого другого наполнения.
2: То есть свет Хухма, который творение измеряет в кле, оно, по сути, получающее это про относительно света Хасадим, который с ним. Это непонятно.
4: Ну, вообще, есть свет Хухма, нет свет Хухма, есть Хасадим, нет Хасадим. Что я знаю? Что есть снаружи? Всегда я проверяю, я чувствую, что есть у меня внутри, что у меня есть изнутри, то, что я сам сделал, постиг, построил. Ничего снаружи я не получаю. Ничего. Я не могу, не хочу получать от Творца. И я не могу получать. Никогда.
2: Как я знаю, уравняюсь ли я с ним?
4: Как я знаю, уравниваюсь ли я с ним? Только по ощущению стыда. Ощущение стыда — это мой сенсор. И если я прихожу к состоянию, что я не стыжусь прекрасно, тогда закончили, закрыли этот счет. Вот и все. Мое — мое, твое — твое. Ну, хорошо. Ну, почитаем немного. Смотри уже, 2 часа и 3 минуты.
2: Уже наступает Пурим. Учеба на ночь Шанараба, книга Зор, глава Цав, статья 4 вида растений у Шанараба.
4: Нет, давай 113.
2: 113 пункт посередине.
4: У вас это есть? Не умеешь читать, но не важно. Ну, читай.
5: Боуэ. Боуэ.
2: Смотри, эти семь голосов Хагат Неим зависят от речения уст во все дни года. Но теперь семь дней Суккот зависят лишь от действия. И нам нужно действие, а не речь. Поскольку в это время семи дней Суккота он благословляет на весь год. Заповеди, зависящие от речи, притягивают внутренние свойства, то есть хасадин. Но они не притягивают свечение хухмы от левой линии, поскольку это внешние свойства.
4: Внешнее и внутреннее — это разница только в авиюте килим, который используют.
2: А заповеди, зависящие от действия, притягивают внешние свойства, то есть свечение хохмы от левой линии, которое является мохин девак и внешним свойством. И все

0: не требует действия. И это поскольку в это время, то есть 7 дней Суккот, он благословляет на весь год. Ибо после того, как мы притянули свечение Хохмы левой линии в 7 дней Суккота к Хагат Неим, этого достаточно на все дни года. Так что хасадим, который мы притягиваем с помощью заповедей, зависящих от речения во все дни года, благословляются свечением Хохмы от 7 дней Суккота и становятся благодаря этому открытыми хасадим. И в заповедях, зависящих от действия, больше не нуждаются для этого, а нуждаются в них для других целей.
1: Раскрытие или скрытие, это ясно, да? Открытый хасадим, вы знаете, скрытый хасадим, это значит, что хасадим скрывают хухму, они дают только исправление бины на получающий килим, а открытый хасадим, это значит, что есть так много хасадим, гарда хасадим, что внутри них может раскрыться также свет хухма. Тогда это называется хасадим, который раскрывают хохму или открытые хасадим.
0: 114. В 7-й день праздника, то есть в Ошана Раба, окончание суда над миром и поставление судов выходит из дома царя, и урод пробуждаются и завершаются в этот день. И ветви речной ивы зависят от них, от этих гвурот. И надо пробудить гвурот для воды и обойти 7 раз, соответственно, Хагат Неим, жертвенник, который соответствует Малхут, чтобы наполнить жертвенник водами Ицхака. То есть свечением Хохмы, что в левой линии, называемым Ицхак. Чтобы воды наполнили колодец Ицхака, то есть Малхут, называемую так в час, когда она получает от левой линии, и когда он наполняется, то весь мир наполняется, благословляется водой.
1: Смотрите, сколько он дает здесь имен из Писания, из Кабалы. Можно из этого составить целый словарь.
0: Объяснение. Все 3 книги раскрываются в Рош Ашана. Законченных или полных праведников и полных грешников, и средних за полные праведники. Так же на месте записываются на жизнь.
1: То есть тот, кто дошел до ступени, когда он оправдывает Творца поверх всего желания получать, называется законченный праведник, полный праведник. То есть у него уже есть покрытие бины на все получающие килим.
0: Полные грешники тут же записываются на смерть.
1: То есть те, кто не способен, у которого нет исправления хасадим на желание получать, называются законченный грешник. Не пришел свет бины, не пришли на идеима, нет у него никакого покрытия хасадим в его получающий килим, так он грешник. Не то, что он сделал себе грешника, не получил исправления, тогда он называется грешник. Грешник — это ступень. Быть грешником для этого нужно быть в высшем мире. Это состояние, праведники, грешники, средние. Это те, кто проходил Махсом и входит в работу Творца. Там есть уже эти 3 возможности — грешники, праведники и средники. Это не о нас говорится, грешники или праведники, или средники. Даже грешники нет. Мы не грешники, мы просто ноль. Находимся внизу, под линией, которая называется жизнь. О нас вообще не говорят. Нет в нас такой меры, ни грешник, ничего. Понятно, да? То, что Зоар пишет, ни одним словом не пишет на том, что находится ниже Махсома.
0: А средние зависимы и пребывают в ожидании суда до дня искупления, Йом-Кипура. Таким образом, не говорится о законченных праведниках или полных грешниках.
1: Почему? Потому что это или правая левая линия полностью, или левая полностью. Нечем говорить. Эти крайние полярные состояния, которые приходят от Творца, или келим, или света, полностью зависят от того, что наверху. А то, что зависит от человека, как соединить в них в себе эти два свойства, правое и левое,

0: в каком оптимальном слиянии они, он найдет, как соединить их, как взять килим слева и свойства справа, и сделать из этого среднюю линию. То есть человек может прийти к состоянию, что в те же килим, которые получают исправление, в эти его килим, часть из них стали праведниками, а часть из них стали грешниками. Эти килим будут к жизни, наполняться свет, цветами, а эти килим пойдут к смерти, опустошаться полностью, еще больше и больше пойдут во тьму, и из них будет конец парцуфа.
1: И внутренний смысл искупления грехов, день искупления, Йом-Кипур — это привлечение света Хохма посредством подъема Малхут в Бину, потому что нет иного искупления прегрешений, а только с помощью раскрытия света Хохма, и это свет жизни.
0: Ну а в чем само действие? От того, что Малхут поднимается в Бину, там нет раскрытия Хохма, наоборот, Хохма уходит, остается катнут.
1: И поэтому средние, совершившие возвращение, удостаиваются тогда искупления или раскаяния, удостаиваются тогда искупления грехов и завершения печатью на жизнь. Однако этим все не завершается окончательно, так как свет Хохма не светит без Хасадим, а время притяжения Хасадим для облачения Хохмы в 7 дней Суккота. И получается, что в 7-й день Ошана Раба заканчивается облачение Хохмы в Хасадим, и тогда завершается печать на жизнь, образовавшаяся в день искупления. И таким же образом для тех, кто не совершил возвращение или раскаяние, и были заверены печатью на смерть в день искупления, еще окончательно не завершена эта печать, так как есть у них время совершить возвращение и раскаяться до 7-го дня Суккота, поскольку до этого времени еще притягивается Хохма. И если совершат возвращение, будут искуплены их грехи с ее помощью, достоятся света жизни. И поэтому считается день Ошана Раба днем передачи постановлений судов ангелам либо на жизнь, либо на смерть.
0: Ну, бесы мы читали вначале, были теперь ангелы сейчас. И у нас много есть таких красивых слов в духовном. Есть там много помощников, хороших и плохих. Это называется силы, которых нет никакого своего желания получать, и нет у них никакого свободного выбора. А так они называются бесы, духи, там, ангелы, властители и так далее. То есть в соответствии есть много сил справа, слева, которые раскрываются по отношению к человеку и по ступени их воздействия на человека. А так они называются. Нет в них, конечно, никакой своей реальности, а с помощью высшей силы только они приводятся в действие от Творца, и мы не должны бояться их или, наоборот, ждать, что они сделают нам что-то доброе. Они, можно сказать, проявление Творца в каком-то определенном виде называются или ангел, или бес, или дух, или... ну, неважно. Нет никого, кроме него.
1: Строка «Если». Ибо после того, как были переданы решения судов судебным исполнителям, уже не возвращают их. И это потому, что после Ошана Раба нет больше привлечения Хохмы.
0: Так Ошана Раба — это последний день, последняя ночь, да, в которую исправляются килим, и тогда действительно доходят до полуночи. Мы уже упустили. Вот и все для проверки тени. И на этой радостной ноте, при подъеме духа, прыжками и пением, мы пойдем сейчас к Пуриму.
1: Сейчас мы подытожим то, что слышали на уроке, и как мы это реализуем в десятке. Пожалуйста, семинар 6 минут.
2: Сикум.
0: Подведение итогов. То, что мы постоянно слышим, что свет находится в абсолютном покое, потому что свет постоянно хочет отдавать. Он действительно дает. Даже если мы ничего не делаем, свет работает над килим. Но если мы добавляем пробуждение снизу, тогда он работает сильнее.
1: Да, в этой точке, где мы заняты тем, что мы хотим только из своего желания, как может быть глубже желание, то, что воздействует на нас, то, что написано. Были такие, кто не поняли даже ни одного слова, изменилось все, они стали великими каббалистами. И тут, насколько мы хотим, насколько мы стремимся,
2: все понятно.
0: Понятно, что ничего не понятно. Мы должны только прилагать усилия, устремляться, видимо, целеустремленность — это самое важное для достижения. Свет действует. После того, как Раф объяснил, что все, в принципе, делает свет, он строит кли. Что это за кли такое? Он говорит, что кли — это экран. Откуда этот экран? То есть здесь больше вопросов. Что может вообще сделать творение, если все это работа света, высшего света? Как он дал нам эти свойства? Стыд или какие-то усилия, которые мы прилагаем? Как мы прилагаем эти усилия? Как творение может приложить усилия, если все делает на 100% свет? Здесь много есть вопросов, и у нас должно быть стремление получить ответы.
1: Мы слышали, что все зависит от нашего стремления. Давайте внутренне напряжемся и захотим совершить этот скачок, чтобы действительно могли подняться наверх.
0: Да, то, что мы еще слышали, это раскрытие на каждой ступени. Они, эти раскрытия разные. Я смогу даже представить себе. Постоянно это новое какое-то приключение, большие сюрпризы. И также пока человек, пока что у него нет кли, нет раскрытия, все эти понятия, хохма, там, это просто слова. Но за счет того, что мы стремимся к этому и пытаемся вместе это изучать, в общем, кли, то есть это, собственно, и усилие, которое в конце концов наполняется.
1: Продолжая это путешествие по высшим мирам, внутренние вопросы, которые пробуждаются, когда мы работаем над намерением, то, что мы слышим от Рава, это урок, это не только наука Каббала, но как мы сами хотим стать, продолжить эту цепочку каббалистов.
0: Я также, как и товарищи, слышал много о необходимости стремиться к этому. Это особый день, особая ночь. Как раз не по календарному времени, а то, что нужно нам достичь, то, что мы желаем для наших товарищей, что мы, когда мы приходим и говорим «спаси нас» и кричим, кричим, чтобы что? Чтобы сплавил нас от чего? Что мы, собственно, хотим достичь в то время, как мы сидим здесь вместе, и потом на трапезе? Что мы хотим, чтобы произошло в наших сердцах, в сердцах товарищей? Чтобы действительно из нас вышел этот крик ради наших товарищей, чтобы они удостоились.
1: Продолжаем вкладывать усилия в объединение, все зависит от этого. Не только от внешнего поведения, но и внутреннего. И тогда человек обнаруживает, что ему не хватает сил, и он начинает постепенно просить свет, работать со светом. Хотя и не чувствует, но свет передает человеку информацию, что ему недостаточно его сил, он должен обратиться к Творцу.
0: Ты должен обратиться к Творцу. Мы также слышали, что мы должны раскрыть глубину разбиения. Без раскрытия, полного раскрытия разбиения, во всей его глубине нет настоящего обращения Творцу.
1: Ну, короче, что делать, кроме этого усилия, которое сопротивляется, но несмотря на это сопротивление, по крайней мере, его мы чувствуем, и мы должны задействовать наши силы, желательно сделать это вместе. Только так мы можем силу свою усилить или ослабить.
0: Да, в нашем мире уже корни дотронулись до ветвей, поэтому нам нужно сделать сейчас внутреннее исправление, это усилие. Одно из вещей, которых мы слышали, было такое. В тот момент, когда человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Еще раз. Одно из вещей, которое мы слышали на уроке, в той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? Я снова повторю, и мы выясним это на семинаре. В той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? 6 минут семинар.
1: Вначале изучения науки Каббала есть очень большое стремление, большой хиссарон. Этот хиссарон, он приходит от Творца, пробуждает килим, наши эгоистические, которые хотят раскрывать для него все больше. И в итоге человек должен прийти к состоянию, когда он не хочет, не желает для себя, а хочет, чтобы Творец наслаждался. Поэтому нужно скрыть эгоистический килим.
0: Да, это начинается таким образом, и так продолжается. Постоянно есть больше виюта, больше эгоизма, эгоизм растет, и нужно постоянно скрыть, постоянно мы показываем, что это не мы. То, что действительно важно, это Творец, это товарищи, это преподаватели, учителя, которые помогают нам подняться над желанием, получать над этим материалом, и чтобы мы слились с Творцом.
1: Я не знаю, но у меня есть великие товарищи здесь и в десятке. Я не хочу причинить им вред, я не хочу, чтобы мое эго, мое желание получать, попыталось бы что-то взять у них. Я хочу быть в молитве за товарищей.
0: Это как раз праздник Суккот, когда строят сукку, покрытие. Мы слышали от Рабаша, какие требования должны быть к схаху, к покрытию, чтобы свет не заходил. Это зависит от кашиюта, экрана. Нужно сократить. И эти вещи, которые были не важны для желания получать, то есть это отходы, на основе этого ты, на основе желания получать, начинаешь ты строить намерение на отдачу. И так начинают раскрывать. Так заходят гости. Эти гости, собственно, это не с товарищами. Я получаю свет, но при условии, что я могу передать его товарищам. Так приходят к Шана Раба. И это конечная стадия Суккота.
1: Да, когда есть готовность захотеть что-то освободить от себя из отчаяния, когда ты понимаешь, что если ты будешь что-то освобождать, ты будешь причинять вред окружающим, и от этого начинают приходить к настоящей просьбе, к Творцу. И это позволяет ему существовать в тот момент, когда ты не хочешь эту часть.
0: После того, как мы слышали объяснение Рава, действительно, что такое человек скрывает себя? Нет экрана, и то, что мы не постигаем, невозможно об этом говорить, можно только фантазировать. Но скажем, мы немного постигли, мы можем это сделать, когда каждый дает свою часть из разбитого экрана, здесь под классом, в котором мы находимся, и вместе, когда мы прилагаем усилия, каждый дает свою часть экрана, тогда вместе мы строим общий экран, и там мы можем раскрыть что-то. Пусть сопутствует нам удача.
1: Когда человек сопротивляется своим естественным свойствам, которые хотят только получать, красть, и когда он приходит к подобию свойств с высшим, он становится таким же дающим, как и высший, и тогда он раскрывает Творца. Что значит раскрывает Творца? Свойство отдачи в себе, как мы слышали, меняется только кли. Творение развивает такое свойство, хочет быть как Творец, хочет быть в свойстве отдачи, а не мое природное свойство. Его скрываю. Тогда я раскрываю естественное свойство, отдачу вместо получения.
0: Можно также сказать, что раскрытие высшего света — это самое большое наслаждение, которое может быть в жизни. Миллиард раз больше тех наслаждений, которые можно почувствовать в этом мире. Творец скрывает себя от нас. Если мы скрываем это наслаждение, чтобы они не пришли вообще в эгоистический клим, тогда раскрывается Творец.
1: Надо добавить к этому благодарность. Сейчас мы перейдем к вопросам. Если есть вопросы из того, что вы сейчас обсуждали, мы будем рады вместе это выяснить. Рав сказал на уроке, в том мере, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Отношение между нами и светом, оно все время сохраняется на 100%. Было очень много разных моментов, но уроки, как и на всех уроках, разные уровни, и можно по-разному это понимать. Конечно, наверняка у вас есть вопросы, пожалуйста, Израиль.
0: Как человек скрывает себя?
1: Как мы слышали, говорится о том, что Малхут произвела на себя сокращение, потом стала работать с экраном и отраженным светом, так и мы должны произвести на себя сокращение, цимцум, обрести экран и работать с кли, которая называется отраженный свет, Орхозер, и то, что Раф изобразил там на рисунке, ту возможность понять, что находится вне нас, исходя из нашего сопротивления. Он там рисовал вроде такой механизм какой-то, да, когда ты не знаешь, что на тебя воздействует извне. И как ты знаешь об этом? Только согласно сопротивлению, которое ты создаешь относительно того, что на тебя воздействует извне, и возникает соответствие. И каббалист всегда измеряет те клим, которые у него есть. Если нет у нас экрана, нет у нас возможности совершить сокращение, цимцум, экран, отраженный свет, тогда у нас нет духовного восприятия, и мы тогда не можем скрывать себя. Но если есть силы сокращения и сопротивления, экран и отраженный свет, тогда можно скрывать. То есть все действия — это человек воздействует на себя, исходя из того, что он просит свет дать ему силы для этого.
0: Добавим особую вещь, которую сказал Рав. Сказал Рав, бина дает келим, получающим келим покрытие хасадим. И тогда он объяснил о этой духовной прививке. Если входит свет в каком-то количестве и качестве, этот свет дает желание получать наслаждение, удовлетворение. И в этой мере желание получать прививается против самого себя. Все происходит с силой света, если мы помогаем друг другу развивать такое желание к такой прививке, к такому покрытию. Еще вопросы? Латин 4, пожалуйста.
3: Buenos días, estimados amigos. Hemos escuchado que nosotros no debemos de hacer.
1: Добрый день, дорогие друзья.
3: Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
1: Ведь не говорится о том, что мы должны сократить наше желание получать. Как же получить эту силу, чтобы сократить и построить экран?
0: Мы получаем все в соответствии с желанием. Свыше нам не дают ничего без предварительного желания. Если мы будем совершать работу в учебе, распространении, всеми способами, которые нам рассказали каббалисты, то результат от всей этой работы должен развить нас желание быть подобными Высшему Свету. Ведь откуда пришло сокращение в эту реальность творения? Никто не заставляет творение совершать сокращение. Свет создал кли и наполнил его безгранично. Это мир бесконечности. После того, как свет полностью заполнил кли, внутри этого наполнения творение ощущает свойства света. И приходит желание украсить себя, уподобиться Творцу. Исходя из этого, оно решает сократить желание, свое естественное желание наполниться, и тогда это определяется как, что никогда это не произойдет. И так происходит этот закон сокращения. Когда мы хотим пройти махсом, как мы говорили на конгрессе, который мы прошли с Равом, мы должны построить между собой такое желание пройти махсом. Что значит пройти махсом? Куда переходим? Что это за махсом? Мы должны развить желание и своим выбором принять на себя это сокращение, построить эту тень. У нас, конечно же, нет для этого сил. Это неестественно. Но свет может дать нам это, если мы этого захотим. Для этого мне необходимы товарищи. Может быть, я сейчас хочу этого, а завтра буду желать каких-то глупостей. Да поможет человек ближнему, чтобы построить это желание, скрыть себя, свое эгоистическое желание, которое в нас, для того, чтобы быть подобным свету. Когда есть такое желание, мы получаем свыше поддержку. Эта поддержка ожидает, чтобы кто-то захотел ее принять.
1: Доброе утро. Можно ли объяснить, что такое отделение, что такое Ошана Раба? Это непонятно. Спасибо. Мы слышали, что после всего этого процесса Рав сделал такой обзор, начиная с Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, построение суки и так далее, пока приходит к просьбе, к чистой просьбе. Есть сука, есть секилим, просьба о полном выходе, чтобы был свет бины, который бы защищал и давал иммунитет таким образом, чтобы любое явление, все, что бы ни пришло, не сбило бы человека, не увело бы его, а наоборот, чтобы прийти к этому состоянию. После всего процесса есть четкая выявленная просьба, и из вопросов и ответов тоже там выявилось, что когда человек уже сам получает экран, это уже есть наполнение, ему не нужно кроме этого больше ничего. Чтобы прийти вот к этой выясненной просьбе, это и называется вот эта ночь Ошана Раба, то есть великое избавление, так это переводится. И это тоже должно быть, чтобы была вот эта сила экрана, чтобы она сохранилась постоянно. Пожалуйста.
0: От чего или от кого себя скрывает человек?
1: Человек раскрывает, ну, снова это тот процесс, который Рав объяснял, что его эгоизм находится внутри него, и он не позволяет ему войти в духовный мир, соединиться с товарищами, почувствовать их, быть с ними, взаимно включиться в них, отменяться перед ними. Ему необходима сила, которая, чтобы скрыть свое эго, сила, которая сопротивляется всему благу, которое он раскрывает как духовное, так от кого мы себя скрываем?
0: Я не знаю.
1: От той силы, которая мешает, то есть человек должен определить себя, что такое хорошо и что такое плохо. А в обычной жизни плохо — это то, что не дает мне наполниться. Я сейчас хочу что-то взять. Ты мешаешь мне, значит, ты для меня плохой, ты зло. Я хочу что-то получить от кого-то, он мне не дает. Значит, он является для меня плохим. Но чем больше мы растем и развиваемся, то свет производит воздействие. Постепенно человек выясняет, что такое зло. И вот это зло он хочет скрыть. Ему необходима сила преодоления, чтобы не зло управляло человеком, а чтобы человек управлял своим злом. И тогда он просит силу скрытия, чтобы зло было скрыто, и чтобы он смог работать над ним. И это каждый должен определить для себя, что такое хорошо, что такое плохо, что является злом, а что добро.
0: Это сила скрыть желание получать от себя или...
1: Скрыть — это значит, чтобы оно не властвовало, чтобы оно было меньше, ниже, внизу. Скрыто. Скрыто, когда я вижу что-то, это воздействует на меня. Я хочу поставить преграду между мной и им, чтобы не управляло мной. Кто такой новый я? Вот это именно та сила, которая называется экран отраженный свет. Поэтому человек уже не чувствует, что он отождествляет себя с желанием получать, а он выходит из него и просит быть над ним, скрыть его, чтобы оно не управляло им, а чтобы человек был на коне, а не конь на человеке.
0: Без экрана как скрыть?
1: Без экрана невозможно скрыть.
0: Невозможно. И это только раскрытие необходимости, то, о чем он говорит.
1: Верно. Это то, что он и ответил там одному из учеников. Рава спросили, в чем разница, когда ты обретаешь хисарон или когда ты получаешь наполнение? Что Рав сказал? Нет разницы. Когда ты обретаешь правильный хисарон, как ты сказал сейчас, это и есть уже наполнение. Нам не достает, чтобы у нас был правильный хисарон.
4: Кенасав.
2: Туда шаману вашиу, ша буша за.
0: Спасибо. Мы слышали на уроке, что стыд — это мой сенсор. Так я слышал на уроке, как сказал Рав. И почему я спрашиваю? Вчера был День Единства. Было очень сильное ощущение, что мы действительно перед... Я не знаю, как перед новым миром. И все товарищи, которые работают 24 часа в сутки и во всем мире для того, чтобы построить этот новый мир, ты видишь все эти силы и стремления товарищей, во мне это пробуждает стыд. Кто я? Что я? Сколько мне дают, а я только получаю и получаю. Во мне пробуждается немного стыд вместе с этим новым видением. И корабль идет вперед. Как работать с этим стыдом? Мы слышали сейчас на уроке, что стыд — это мой сенсор. А сейчас я чувствую немного стыда. Как работать с этим правильно? Как это реализовать? Спасибо. Да, я чувствую то, что ты говоришь. Я тоже так... ощущаю каждый раз, когда это, собственно, каждый день, потому что Творец дал мне честь быть здесь каждый день. Я вижу много товарищей, подруг, которые приходят сюда и занимаются здесь отдачей в различным образом, в различных проектах. Я не знаю, где спрятаться вообще от этого стыда. Что спрашиваешь ты, что делать с этим? Молиться Творцу, чтобы мы тоже были такими же большими, как товарищами. Он посылает нам людей света, ангелов, которые приходят сюда и отдают свою душу. А что я по сравнению с ними? Это происходит каждый день. Каждый день, весь день я вижу таких людей. И сколько есть таких, которых мы не видим, бесконечно. А где я? Где мое свободное время? Как я разбазариваю свое время, часы, минуты? Есть у кого учиться, так это хороший стыд, который развивает, потому что если мне дали видеть больше, чем я, великих, то это развивает, иначе я бы оставался просто хамором. Давайте просто прилепимся к товарищу.
1: Да, Давид сказал об этом, царь Давид, «Кихилат становши, избавь душу мою».

0: נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
1: Мы прочитаем отрывок номер 10.
2: У нас на уроке есть сегодня избранные отрывки на тему Шана Раба. Откройте, чтобы у вас было перед вами, мы будем сейчас с этим работать. Первый отрывок, с которого мы начнем, 10-й отрывок, это есть в учебных материалах. 10-й отрывок, это отрывок из Рабаша. Мы попробуем, как на уроке с Рабом, попробуем следить за словами Рабаша, быть в этом. Попытаемся построить этот модель. Если сердце разбито, то есть желание получать. То есть желание получать властвует над сердцем. Получается, что не может в него войти свет по причине того, что все, что желание получать получает, все уходит клипот. И это называется разбиением сердца. Поэтому, когда человек молится Творцу и говорит: «Ты обязан мне помочь, потому что я хуже всех, потому что я чувствую, что желание получать властвует в моем сердце, и поэтому нет ничего в святости, что может войти в мое сердце. Я не хочу никаких излишков, а просто, чтобы я мог сделать что-то ради небес. И у меня нет никакой возможности для этого. Поэтому только ты можешь спасти меня». И этим можно объяснить написанное: «Близок Творец к сокрушенным сердцам». Объяснение. Эти люди просят Творца, чтобы помог им, чтобы их сердце не было разбитым, а чтобы стало целым. И это возможно только если человек удостоился желания отдавать. Поэтому он просит Творца, чтобы дал ему желание отдавать, потому что видит, что у него нет недостатка ни в чем в мире, но только чтобы была у него возможность совершать действия ради Творца. Получается, что он только просит близости Творца. Есть правило: мера за меру. Поэтому Творец приближает его. И это то, о чем написано: близок Творец к сокрушенным сердцам.
1: И вопрос на размышление: нуждаюсь ли я в помощи Творца сейчас? И если да, то в чем именно? А если нет, то как я к этому отношусь? Еще раз. Нуждаюсь ли я сейчас в помощи Творца? Если да, то в чем? А если нет, то как я к этому отношусь? Вопрос на размышление.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני.
1: Давайте обсудим, как мы можем помочь друг другу прийти к состоянию, когда мы будем просить только желание отдавать, только близости Творца. Как мы поможем друг другу прийти к состоянию, что попросим только желание отдавать, только близости Творца. 5 минут семинар.
2: Я думаю, что
3: мы...
2: Вчера был хороший пример, как сказали товарищи, когда мы показываем друг другу примеры, что такое желание получать, то, что делают мои великие товарищи, насколько они вкладывают, насколько они хотят приблизиться к Творцу, это то, что их интересует. Просто ты смотришь на это. Ты также хочешь, дают тебе желание, которого у тебя нет. И человек начинает спрашивать себя, что со мной? Насколько я буду еще продолжать с этими желаниями, с этим желанием получать, с недостатком любви и восприятием реальности испорченной. И тогда человек нуждается в Творце.
1: Помочь мы можем, если мы работаем сильно в направлении объединения между нами, как один человек с одним сердцем. И если просим у Творца помощи, в той мере, в которой мы это делаем, в нас возникает злое начало, человек чувствует, что только свет отдачи может помочь, только Творец. Как написано, близок Творец к сокрушенным сердцем. Есть такое высказывание, что нет более полного, чем разбитое сердце.
2: Да, это нужно прилепиться к группе и действительно видеть, насколько ты не похож на товарищей, которые отдают. И этот стыд, это подвигает человека к настоящей просьбе, чтобы помог человеку отдалиться от этого вреда, который он совершал.
1: Да, как и сейчас, когда мы собираемся, каждый приносит свою часть из разбитого экрана, так мы строим что-то мощное и даем друг другу пример, взаимовключение. Так мы строим что-то серьезное и можем привлечь свет, возвращающий к источнику.
2: Насколько мы себя помещаем все больше в эту группу, получаем дух группы, и мы, насколько мы хотим быть как товарищи, мы видим их великими и отдающими, насколько каждый дает всего себя ради группы, ради нашего пути, ищет хорошее в товарищах. Только это, этим мы поможем друг другу.
1: Да, нужно себя поместить в десятку, где есть товарищи, и сделать их желание важнее своего, и увидеть разницу, насколько товарищ отдает по сравнению с тем, что я отдаю. И в итоге нужно обратиться к Творцу, попросить у Него.
2: Да, у нас есть обращение к Творцу. Действительно, зайти в группу и выбирать каждый день быть в десятке, быть там, где отдают товарищи, быть в группе, где мы получаем эти примеры отдачи. И так это во мне помогает мне, чтобы все, что я прошу, все, что я хочу, это была отдача и для того, чтобы приблизиться к Творцу.

0: Наши учителя, нужно быть в слиянии с ними, с нашим Равом. Всегда он дает только благо, только добро. Как он говорил про Рабаша, давайте поможем друг другу действительно прийти к такому состоянию.
1: А сейчас, товарищи, мы совершим общее духовное действие, как когда-то Рав с нами делал. Мы поместим на экран седьмой отрывок. Пожалуйста, покажите седьмой отрывок. Это молитва Рабаша. Когда-то Рав во время урока сказал, давайте вместе прочтем, все вместе громко. То, что мы сделаем сейчас, мы прочтем вслух и будем молиться внутри, чтобы слова перешли в сердце. Можно ли сейчас поставить седьмой отрывок, чтобы товарищи видели? Не ждать, пока я начну читать. Сейчас поместите. Да, пожалуйста, видите эти слова? Хорошо. Мы потихоньку, вместе, читаем все вместе, стараемся слышать общий голос и добавить голос свой туда. Давайте все сядем. Нужно, Толик, сядь, неважно где там, просто давайте все сядем, чтобы никто не стоял. Отлично. Вместе.
0: Мы просим, чтобы Творец дал нам силы совершать все действия ради Тебя, то есть ради Творца. Если нет, то есть если Ты не поможешь нам, то все наши поступки будут только ради собственной выгоды. И это означает, если нет, то есть если ты не поможешь нам, то все поступки будут выше действия только ради себя. Потому что нет у нас
1: силы преодоления нашего желания получать.
0: Поэтому помоги нам, чтобы мы могли работать ради тебя. Поэтому ты обязан помочь нам. И это называется «сделай ради тебя». То есть, чтобы ты сделал это действие, чтобы ты дал нам силу желания отдавать. Иначе, то есть, если нет, мы пропали. Да, друзья, прошло несколько недель интенсивного объединения. Нам предстоит последний праздник из праздников месяца Тишрей, Симхат Тора, и мы сейчас хотим войти в него в нашем внутреннем объединении, объединенные между нами и Творцом. Давайте подумаем вместе об этом минутку, а потом поделимся в нашем общем обсуждении, те, кто хотят обсудить, какова наша молитва сейчас. Давайте подумаем об этом, какая наша молитва сейчас.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן.
1: Пожалуйста, те, кто хотят поделиться, какая наша молитва сейчас?
2: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של ה...
3: чтобы мы удостоились действительно быть учениками Рава Барабаша Бальсулама, чтобы как у видения Рава, чтобы мы каждое мгновение жили в этом. Это ж было только ради распространения высшего света и величия Творца в нашем мире.
0: Аминь.
1: Выйти из себя и быть в желании товарищей.
3: Чтобы мы удостоились раскрытия зла во мне, раскрытия зла, и мы почувствовали настоящий стыд перед Творцом. Рав сказал, исправь себя, и ты увидишь, что весь мир исправлен. Рехаем нашему товарищу, который раскрыл свое сердце.
1: Я бы добавил, чтобы дал нам правильный хисарон.
4: To notice how every second my concern is very egoistic.
3: Обратить внимание, как каждое мгновение моя забота не направлена на себя, и молиться, чтобы Творец дал мне намерение отдавать, намерение и свойство отдачи для товарищей выше всех моих забот о себе.
1: Женщины могут, если хотят.
3: Я бы сказала спасибо за все то чудо, которое здесь происходит, и за право быть здесь, чтобы раскрылись небеса, мы сделали свою работу.
1: Сейчас мы возьмем все наши молитвы и всю нашу благодарность и почитаем два отрывка из книги Зор.
3: 11 отрывок. Способность слышать со стороны Творца полностью зависит от меры страшного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему, и это подобно сказанному мудрецами, Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Бааль Сулам, письмо 52.
1: Отрывок номер 9. Тот, кто молится, плачет и кричит так, что больше не может шевелить губами, это совершенная молитва в сердце, И она никогда не возвращается пустой, а принимается. Велик крик, отменяющий судебный приговор человеку за все дни его. Велик крик, господствующий над высшим.

Друзья, из Ошана Раба мы переходим к другим вещам. Я хочу поговорить о конгрессе Каббала Алиам региональном. Пробуждаемся снизу. 29 октября по 31 октября 26 года, это уже близко, это приближается уже к нам, это особое событие. Мы соберемся в десятке, соберемся в регионе, соединимся с первым кли. И я хочу вам показать, представить вам сайт конгресса. Мы Нам немного еще не хватает деталей, но мы все это расположили, все материалы на четырех языках: английский, русский, испанский. И это находится на Convention Kli One, как вы видите. Давайте начнем. Вы видите, здесь есть вся информация, которая необходима, о все, о чем мы говорили. Важная часть, и это я хотел бы вам показать, все материалы подготовки к конгрессу. Есть здесь весь контент конгресса, который начинается в первый день величия Творца и группы, второй — это молитва, и третий день — радость и благодарность по Рабашу. Это то, что важно. Основная идея конгресса — это пробуждение снизу. Если я нажимаю здесь на этот заголовок, есть здесь небольшие отрывки из уроков Рава и различные другие клипы и рекомендация для семинаров. И вот различные материалы. Здесь нажимаю, вы видите, здесь статьи. Дальше есть слова Рава Лайтмана, различные отрывки. И также отрывки из каббалистов, то есть небольшие отрывки, которые говорят о идее пробуждения снизу. Также и дальше есть величие товарищей, то же самое и построение Хиссарона.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем учить урок Ситрин 2003-го, 16 октября 2003-го. Урок основывается на цитатах каббалистов по поводу Шана Раба. Мы послушаем урок и будем слушать разные вещи, которые возникают у нас во время урока, потому что после урока мы будем обсуждать и урок, и избранные отрывки каббалистов. Сегодня ночь Ошана Раба. Успехов.
2: לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה.
1: הוא продвигался со своими учениками, была большая группа. Это не говорится о том, что говорят Авраам, Ицхак, Яков, там еще несколько сыновей, несколько там... семья, Элиэзер там еще, кто был там. То есть мы можем, может быть, подумать об истории, которую рассказывает Тора, что это было маленькое количество людей, это было немного, это было много людей, достаточно большая группа, потому что за каждым человеком есть жена, и за каждым именем есть целое образование, направление особое.

0: в раскрытии духовного. И в Ицхаке, и в Якове. Короче говоря, это было не мало людей, просто такая маленькая семья, 12 сыновей. Но в любом случае, их было недостаточно по количеству людей, чтобы им дали Тору. И от Авраама до Моше это продвигалось все-таки как маленькая группа, и все продвигались согласно своему маленькому авиюту и ощущению духовности, в близости к духовному, такой, что не нужно было, по сути дела, получать методику исправления. А тогда, когда они разделились и умножились, и желание получать выросло, и они продвинулись к Египту, вошли в Египет и взяли оттуда все большое желание получать египтян, 7 сытых лет, 7 голодных лет. И тогда они пришли к состоянию, когда сытное желание получать было достаточно хорошим. 7, вы знаете, это против всего парцуф из Рампин, которое было из наполнения светов свыше, и потом было опустошение. Мы знаем, что после подъема приходит падение, и падение — это уже построение, раскрытие келим. После этого есть что исправлять. Это значит, что они вышли из Египта с большим достоянием. То есть что такое с большим достоянием? Больших келим желание получать, и тогда нужно действительно дать им Тору, чтобы продвинуть, чтобы дать им что исправлять. В таком виде рассказывает нам Тора о том, что происходит. И Моше уже... Когда было как бы продолжение всей этой цепочки каббалистов, он был уже каббалистом, которому раскрылась методика исправления целому народу, то есть не маленькой группе людей, а методика для раскрытия исправления народное. Поэтому вместе с тем, что он... Все его ученики, которых он обучал, конечно, были в раскрытии внутренней духовности. Также вместе с этим Моше внес это исполнение заповедей во внешнем виде. И, по сути дела, благодаря этому он хотел соединить ветвь и корень, то есть дать народу, этой группе людей, которая уже стала такой большой, как народ, дать им обычаи. В этих обычаях есть духовный корень. На самом деле, в самом обычае нет ничего, он находится на неживом уровне. Сделай для того, что ты хочешь, как ты будешь двигать неживым, все равно будет неживое. Но в любом случае, это неживое, когда ты пользуешься им, ты помещаешь себя в неживые рамки. Эти рамки не сдвигаются, они существуют, они дают этому народу, мустаду убежать. И так Моше построил народ по разделению коаним, левитов, Израиль, согласно разделению 10 сотен и тысяч, десятков тысяч в народе. Пирамида очень особая, проверенная, жесткая, согласно просто пирамиде иерархии, которая существует в духовном. Сделал в точности так, что если мы учим историю, как он написал это для народа тоже, это обучает нас тому, что происходит наверху, в духовных мирах. Эта история, по сути дела, должна поднять нас наверх, не оставлять нас просто в ветвях, в которых нет никакой пользы, исполняем мы их или нет. А все зависит от внутреннего намерения, внутреннего исправления, внутреннего исполнения того, что действие Совета каббалистов нам оставляет. И согласно этим праздникам мы учим, что после выхода из Египта, после того, как человек выходит из своего желания получать, в первом раскрытии, в первом приближении к духовному, он начинает постигать свойства бины. А постигать свойства бины он делает это в течение 49 дней счета Омера. В Зарампине у нас есть 7 сферот, каждая состоит из 7 своих частных, и в общем 7 на 7 49 дней, в которых все сферот Зарампина начинают получать свое исправление. И мы читаем во время счета Омера каждый день вечером, что входит новый день, и день начинается с темноты, с раскрытия Келима, потом приходит день, то есть исправление Келима, был вечер, было утро, день один. То есть мы читаем каждый вечер об исправлениях во время счета Омера, если вы хотите читать в молитвеннике. Сегодня я исправляю сферу такую-то и такую-то из всех 49 сферот души, да, хесед в хеседе, гура в хеседе, тиферет в хеседе, все остальные сферот в хеседе, потом в гуре, потом в тиферете, потом в нецехе, и так до 39 лагбаомер, 33, который завершает нам все сферот, что есть у нас, хесед, гура, тиферет, нецеход, есод и малхут. Малхут, мы уже не говорим, у нас тут есть 7 и 7, это 21, еще 7, это 28, еще 5, вот. Вот называется Малхут Зерампина. Малхут де Малхут Зерампина. Здесь мы режем год. До сюда, если мы пришли с исправлениями, то есть у нас есть исправление на все предыдущие сферот, конечно, дальше. Малхут Зерампина и Исот, которые, в общем, сумма всего, что есть в Зерампине, и Малхут, который получает все, что есть здесь. Если мы дошли до 33-й сферы, лаг, все, закончили, лаг ваомер, мы уже уверены, что дальше то, что есть у нас, от светов войдет дальше внутрь келим, и исправление на весь парцуф Зерампин закончится. Это праздник Лагбаомер. Потом мы доходим до 49 сферот, приходим к Малхут. Это называется праздник дарования Торы, Шивуот. Получили. А потом происходит то, что Тора рассказывает нам. Она рассказывает нам в точности о нашем порядке, как мы проходим. Вы знаете, что хотя Келим разбились, еще в мире Никудим, это разбиение миров, а потом в мире Ацелут было разбиение душ, когда Адам Ришон разбился, но это было там, мы все еще не прошли разбиение. И у нас тоже мы должны пройти те же состояния против разбиения Келим. Есть у меня что-то целое, я не очень знаю, что это, я постигаю и ощущаю это в общем, но для того, чтобы постичь и почувствовать его и обрести его по-настоящему целиком, я обязан прийти к корню разбиения. Это, по сути дела, похоже на что-то, что разбилось у меня в руках. И к этому человек приходит, и тогда, хотя после исправления как бы получает Тору, раскрытие Творца, после этого получается, что он приходит в состояние, как будто находится, входит в разбиение. И тоже приходит к такому корню, как рассказывается там, народ Израиля, Моше поднялся на гору Синай, они внизу сделали золотого тельца из тех келим, тех желаний. Для света хохма, большие желания, желание получать. Он построил пока что золотого тельца, Моше опускается с горы Синай, спускается с свойства бины в человеке, находится в слиянии с Творцом. А все остальные его желания пока что находятся в состоянии, находятся под горой и связаны с клипот. И тогда есть разбиение первых скрижалей. Это от Швота до 13-го Тамуза. И 17-го Тамуза — это против разбиения первых Малахим, Малахей Дахгат, или первое разбиение Адама Ришона, а потом есть ожидание до первого Элуля, и тогда снова есть связь с высшим светом. Это называется, что Моше поднимается на гору Синай, получает вторые скрижали. Есть разница между первыми и вторыми. Всегда первое разбиение — это на келим де хохма, а второе разбиение — на келим де хасадим. Как первый храм, это разбиение на мохин де нешама, а разбиение второго храма на Мохин де Нешама, Хасадим, то же самое и здесь. Вторые скрижали, которые получает Моше во второй раз, когда находится в контакте с божественностью, раскрытие божественности, это раскрытие божественности уже другое. Вторые скрижали в них уже нет, то есть в силе Торы нет той силы, как была в первый раз, потому что на самом деле нужно получить Тору, как она пришла в первый раз, то есть когда она готова для исправления ваг келим. А второй раз, когда Моше спускается с горы, он находится на горе 40 дней, первый раз и второй раз. 40 — это знак бины, вы знаете, мем, и форма буквы мем тоже говорит нам о бине. Человек входит в эту букву. У нас есть мем и самых, тоже есть две буквы. Если человек находится внутри мема или самаха, он находится внутри свойства от, которое окружает его со всех мест, со всех сторон. И это форма ковчега, не самых и мем. Мы это учим, что эти буквы относятся к свойству бины. Если человек приходит к этому уровню, то свет Хасадим, свет Хасадим оберегает его, и тогда он уверен, что находится уже в состоянии, когда никакое желание получать не может свалить его и привести к разбиению или греху. И тогда Моше во второй раз спускается с горы Синай, это происходит в Йом-Кипур, и уже келим, который открывается сейчас в Йом-Кипур, это келим против окончательного исправления, только неисправленные. И поэтому мы в Йом-Кипур постимся, то есть не пьем и не едим, и не носим кожаные одежды, потому что кожа, если у нас есть, если мы считаем тело в ширину, то у нас есть моха, ацамот, кости, гидин, связки, басар, мясо и кожа против кетер хохма бина, зерампина и малхут. Ор, кожа — это последний уровень, мы не касаемся, поэтому как еда и питье, одевание сандалии, обувание, когда мы находимся в Парсе, не касаемся ее, это называется обувание сандалии. То есть нельзя нам делать эту одежду из кожи и обувь кожаную. Кроме этого, умощение, это тоже относится к коже внешней, то, что маслом масло не мажут на тело, обычно это оливковое масло. И интимные отношения. Поскольку у нас нет готовых килим с масахом, мы, конечно, не можем делать зивук между Зерампином и Малхут, светом и килим. В нашем корне это интимные отношения, называется близость между мужчиной и женщиной. Это 5 ограничений, которые у нас есть в Йом-Кипур, если мы их соблюдаем, называется, что мы в материальном, как будто против высших корней. И тогда нам раскрываются правильные килим против Пурима, против окончательного исправления. А пока что в Йом-Кипурим, как против Пурима, у нас есть... Ну, я слышу, что это у нас делают в одну ночь. Уже несколько раз на этой неделе мы делали Пурим. Но между тем и другим есть еще несколько исправлений, которые надо пройти. И эти исправления называются Суккот. И потом у нас есть Ханука. И что мы делаем в Суккот? В Суккот мы исправляем килим. Зерампин, вы знаете, по-видимому, четырех видах. Четыре вида — это лав, пальмовая ветвь, фетрок против Малхут, лав против Зерампина. У нас есть мирт Ива против Хагат на Зерампина. Это мы берем 4 этих вида. Душа — это человек, по сути дела, который берет его в правую руку. И вот есть много всяких еще законов, которые надо исполнить. И тогда человек входит под суку. Это окружающий свет. И делают его из отходов гумна и винодельни. Это вещи, которые как будто человек поднимает выше своей головы, это называется, что идет в вере выше знания, и тогда он находится под этой кровлей, получает окружающий свет против всех 4 видов, он внутри этого, и таким образом он исправляет свой килим. У нас есть левое под головой, если помните, в песне написано «левое его под головой моей», то есть левая рука находится под нуквой, а правая обнимает меня. То, что происходит левой под головой, это все лучащие килим, которые раскрываются от Малхут, а правая сторона, правая обнимает меня, то есть есть правые объятия, это как раз сука, как она построена, и согласно руке человека, это предплечье, тут пальцы, это как раз законы, согласно которым построено тело человека, согласно этому построена сука, правые объятия, против после левых объятий, правые объятия в течение 7 дней. Это время, когда окружающие света входят во все строение Зерампина, Хесед Гвура Тиферет, Нецахот Исот и Малхут. Мы, по сути дела, сегодня с вами находимся в какой день? 7-й, это во входе в Малхут. То есть все эти света от Исода Малхут, Исот на самом деле это сумма всех свойств предыдущих исправлений. Сейчас мы входим в Малхут, все эти света, когда они входят, их завершают тем, что называется Симхат Тора, радость Торы, все света в Зейрампине исправлены и входят. И тогда эта сцена называется радостью Торы, когда свет Хухма находится в исправленных келем. И все еще это пока еще находится в зад или в вак. То есть что... Все эти свойства — это не окончательное исправление, тут не хватает гар. В Зейрампине нужно еще прийти к гар, а к гар приходит уже в Пурим. Там раскрываются большие келим против десяти сыновей Амана. И когда эти келим проходят исправление, то есть знают, что нельзя пользоваться ими, и невозможно в человеке исправить их, а можно только убить их, то есть не пользоваться ими, оставить их пустыми, изгнать из них света, все искры, которые находятся там, и тогда приходит к такой радости, которая без границы, без ограничений, все келим уже исправлены, и во всех них раскрываются все 100% света хазадим, все 100% света хохма. Это уже называется окончательное исправление или пурим. Это, по сути, то, что происходит у нас со всем годовым кругом от Песаха и до Пурима. То, что стоит подчеркнуть, что в нашем мире уже все духовные корни коснулись материальных ветвей своих, и ничего не осталось в нашем мире, что должно раскрыться, кроме Пурима. Было согласно корням уже спуск в Египет, подъем из Египта, построение храмов, они разрушились, выход 4 изгнания, согласно 4 стадиям, которые у нас есть в Авая, было 4 подъема, 4 падения, и мы были в последнем изгнании. То есть не нужно в этом мире на практике и в материальном, и с нами вместе, и мы сами в духовном, не должны мы исполнять никакого действия окончательного, кроме нашего внутреннего исправления, чтобы прийти к духовному, во внешнем нужно сделать только последнее наше исправление, это прийти также к окончательному исправлению на практике на земле. Все остальные корни уже раскрылись в своих ветвях до нас. То есть мы находимся, согласно тому, что пишет Бар-Сулам, действительно, как последнее поколение, как поколение, перед которым завершилась вся подготовка. А нам нужно только завершить все, что нам подготовили каббалисты, все, что мы подготовили во всех предыдущих кругооборотах. А сейчас это кругооборот, начиная с которого и далее, действительно, все человечество начинает продвигаться к окончательному исправлению. Мы, конечно, читали о всем, что пишет Бар-Сулам во всех его статьях. И мы первые, которые делают это. То есть давайте сделаем еще один хороший шаг в этом, в том, что почитаем Зор, и будем надеяться, что мы, благодаря его изучению, привлечем окружающие света, которые ускорят развитие и наше исправление. В учебе мы, неважно, что мы понимаем, Бар-Сулам пишет в конце предисловия к учению 10 сферот, к странице 198, да? Да. Он пишет... И ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале рисовали свои книги лишь тем изучающим, которые удостоились раскрытия лика и всех высших постижений. Но так и не следует спрашивать, если они уже удостоились этих постижений, они знают все из своего собственного постижения, зачем же им еще изучать другие каббалистические книги. Но не от мудрости этот вопрос, потому что это похоже на занятие открытой Торы. И у человека нет никакого знания в делах этого мира с точки зрения категории «мир, год, душа», и он не знает ситуации, которые могут быть с людьми. Также и то, что перед нами. Но человек удостаивается постижения, пусть даже постижения от Торы мира Ацилут, в любом случае он знает оттуда лишь то, что касается его собственной души, только то, что он раскрывает. Это как каждый из нас, если бы находился в мире, он раскрыл бы какой-то маленький кусочек, маленький сектор этого мира и ничего кроме этого. И все еще нужно знать три свойства мир, год, душа и все их ситуации в окончательном виде, чтобы мы могли понять, что такое особая Тора для этого мира. Короче говоря, каббалисты пишут друг другу для того, чтобы человек просто знал во всем, в каждом мире, в котором он находится, и когда он знает это, вместе с тем, что он знает, он производит исправление, чтобы выпрямить себя и прийти с помощью этого к окончательному исправлению. Поэтому каббалист, каждый учит каббалистические сочинения других каббалистов. И тогда он спрашивает в 155-м пункте, согласно этому следует спросить, ну, если каббалисты пишут книги друг для друга, то почему мы должны учить? Ведь мы еще не каббалисты. Я не нахожусь в мире Ацилут, который я раскрыл как-то для себя, и сейчас я хочу еще раскрыть, как он по сравнению со всеми остальными каббалистами, что они раскрыли. Как я пришел в какую-то страну, я путешествую там по каким-то дорогам, городам. Есть другие люди, которые раскрыли другие места, и они там находятся. Так, конечно, мне тоже может быть интересно почитать. Да. Если я каббалист, они каббалисты, то между нами есть о чем поговорить. И, конечно, но он спрашивает, но в таком случае, почему мы, которые вообще не понимаем, о чем идет речь, мы никогда не были в высшем мире. Мы не знаем, что это вообще. Нам рассказывают разные глупости, мы не знаем. Может, верно, может, неверно, может быть, да, существует, а может, нет. Так зачем нам читать это? Он говорит, тут есть в этой учебе большая вещь, есть особое свойство, которое невозможно переоценить для занимающихся этой наукой, что несмотря на то, что они не понимают то, что они учат, но из сильного желания, большого стремления понять то, что они учат, пробуждают на себя света, окружающие их души. Эти окружающие света исправляют душу.
1: И поэтому теперь мы начинаем учить Зоар, и мы прочитаем также немного Шара Каванот, Святого Ари, и Зоара Раби Шимона, и мы прочитаем это с комментарием Баля Сулама, что это та же душа, которая перевоплощается, приходит каждый раз на мир, чтобы показать нам путь исправления в соответствии с поколением, в котором мы находимся. Мы были с вами также в поколении Раби Шимона, также в поколении Ари, также мы были в поколении между ними, и также сегодня мы находимся с вами в том поколении, в нынешнем. И та же душа все время сопровождает нас. Это очень особенная душа. Она называется Раби Шимон в одном поколении, Ари в другом, Баль Сулам в третьем поколении. Эта душа ведет нас к Гмар Тикуну, к окончательному исправлению. Конечно же, если мы учимся по этим источникам, где и Зор, и Ари, и Баль Сулам находятся вместе, то тогда эти источники могут принести нам очень большой окружающий свет. И неважно, насколько мы понимаем это, что он пишет, что существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. Это все-таки так и называется, что мы занимаемся наукой Каббала, хотя мы и не каббалисты, да? Что, хотя они и не понимают того, что учат. Мы не понимаем, мы сейчас будем читать, но это просто полная глупость думать, что мы можем понять, о чем идет речь. И Зор тоже пишет словами, всевозможными такими рассказами. Его язык — это язык Мидраша, сказаний. Во многих местах он выглядит какая-то книга по воспитанию или какая-то книга, которая учит нравственности. Думают многие люди, что Зор — это мусар. То есть какие-то правила поведения по Каббале, но это нет большей глупости, чем это, когда так думают. Язык Зора непонятен нам. А после того, что мы слышим, что там написано, мы не можем извлечь из этого никакого постижения и понимания. Но если мы, несмотря на это, стремимся к этому и понимаем, что в этой книге в такой скрытой форме не случайно это особая книга, все человечество думает о ней, что там есть какие-то большие тайны, если мы будем стремиться постичь их, ведь посредством просто внешних ключей мы не поймем ничего. О Зоре уже написано столько, и докторские диссертации соединяли, и все вдоль и поперек изучали, делали всевозможные гематрии, считали, соединяли всевозможные слова, одно через другое, и каждое десятое слово перепрыгивали, чтобы понять, что написано. Чего только не делали Зором и Сторой, но все эти упражнения не делают ничего, кроме того, чтобы запутывать людей. Что, если вы хотите знать, для этого нужно учиться, стремиться знать, что... И нужно стремиться войти на те ступени, о которых Зор говорит, если мы придем в мир Ацилют. Если мы увидим, о чем нам говорит Зор, тогда мы, несомненно, поймем книгу Зора. А теперь пока мы должны, без всякого понимания, просто читать и стремиться быть на той ступени, на ступени Зора. Окружающий свет приходит к нам по желанию нашему, исходя из нашего желания прийти к чему-то, а не по нашим фантазиям, что мы же там находимся. Так не важно нам, что мы не понимаем, это вопрос также и языка. Не важно, понимаем ли мы или не понимаем язык. У Баля Сулама были ученики, которые вообще не понимали его объяснений. Ведь он же говорил на идыш. Вообще он читал Зор по-арамейски. Зор написан на арамейском языке и объяснял его на идыш. Когда я пришел к своему раву, это была та же история. Когда пришел, там было 6-7 стариков. Когда я вошел в первый раз, я думал, что я не смогу закончить до конца этот урок, высидеть с ними.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим и хаверот, мивне ха-оламот ха-эльоним. Анахну мамшихим, мэвер ла-хагим, мэвер ла-кол ха-пэйлуйот ха-ахерот, арвэ ихуд, ха-кол, анахну мамшихим им баал ха-сулам. Аймет, анахну ницмадим ла-баал ха-сулам ва-ла-рав. ובדיוק דיברנו אורן ואני קודם שאנחנו מאוד מאוד רוצים.
2: Мы идем с Бальцелам и Мирау, мы говорили с Ороном, что посредством объединения между нами.
0: И то, что мы говорили вместе с Ореном, чтобы приблизиться к нашим учителям, даже если мы говорим на том же языке, который писали, но мы вспоминаем те имена, понятия. Не в этом дело. Дело в том, что в объединении между нами эти понятия, которые написали нам каббалисты, мы вызываем свет, возвращающий к источнику, потому что это закон, подобие, свойства, и поэтому мы уже начали изучать, может быть, более полугода мы начали изучать тему замысла творения. И мы говорим, что свет не меняется. Мы говорили об этом на утреннем уроке. И Раф объяснил, почему он не меняется. Потому что он добрый, творящий добро, в нем нет изменений, но все-таки он воздействует на кли. И для того, чтобы его благо вышло, нашло свое выражение, он создал кли, желание получать, и все. На этом закончилось творение. Все остальные действия — это действия, которые происходят, конечно же, согласно плану творения, с кли, с желанием получать. Он — это желание получать, которое развивается, хочет уподобиться Творцу, и поэтому называется второй стадией, хочет произвести действие, как он, третья стадия, и раскрывает, что свойство его только получать. Это четвертая стадия. И четвертая стадия желает получить статус Творца и насладиться им. И от этого возникает стыд, сокращение, и Малхут пытается выстроить новое кли, которое называется «экранный отраженный свет». Кажется вроде бы простым, но смотрите, сколько вкладывает Бааль Сулам, чтобы нам объяснить это. Сначала его введение, потом учение 10 сферот. Что такое работа с экраном и отраженным светом? Почему? Потому что это духовная работа, все время работать над величием Творца, над связью с Ним, над стремлением к Ним, над нашим желанием получать. И поэтому Бааль Сулам ведет нас этап за этапом и объясняет, как устроена вся реальность до нашего мира. И объясняет, как устроен духовный парцуф. И он устроен прежде всего так, что есть у него рожь, там производится весь расчет с помощью экрана и отраженного света по отношению к Творцу. И в рожь нет действий, есть только расчет. И этот расчет, который он производит, приводит его к пониманию того, что ему нужно получать ради отдачи, потому что этим он доставляет наслаждение Творцу. И есть также часть его желаний, основная часть на самом деле, которую он не может получать ради отдачи. Он сделал расчет и раскрыл, что если он получит туда, это будет отрыв от Творца, и поэтому это противоречит закону первого сокращения. И часть, которой он пользуется, называется «тох», а часть, которой нет, называется «сов». И Бааль Сулам объяснил нам, как раскрывается свет хохмы в «тох парцуф», а свет хасадим в «сов». Парцуф. И после того, как свет распространяется в парцуф, сейчас воздействует на парцуф дополнительная сила, и что она представляет собой, отражая окружающий свет, который соответствует келим в конце парцуфа, где происходит расчет, не получается. И этот окружающий свет давит на табур, и с другой стороны действует на него рпними, ты получил ради отдачи и доставил наслаждение Творцу, и это твоя цель, но за понимание того, что есть незаполненный килим и невыполненное действие ради отдачи, это килим в конце парцуфа, который приводит к тому, что вследствие столкновения бетуша внутреннего и окружающего света экран начинает очищаться по четырем ступеням, мы это изучали, с четвертой до третьей, до второй, до первой, до нулевой стадии, и там происходит новый расчет, как можно получить следующий парцуф. И тогда нам сказано, так объясняет нам Бааль Сулам, и мы это несколько раз читали, что экран следующего парцуфа выходит на авью третьей стадии в месте, которое называется хазе. Что представляет собой хазе? Почему именно на авью третьей стадии? Почему он не выходит в таборе? Ведь до табора было наполнение экрана, и там были получены света до сих пор, и поэтому вроде бы следующий экран должен стоять в таборе, делать расчет.

0: счет и получить именно в те келим, в которых еще не было получено наслаждение. Что это за понятие «хазе»? Почему именно там произошел зевок, и там выходит следующий парцуф, который облачается на парцуф Гальгальта, который и называется парцуфом А. Я очень надеюсь, что вопрос понятен, а если нет, мы сейчас перейдем к объяснению Рава, который объяснит нам и порядок действий, и также выяснит вопрос, который задается Бааль Сулама в 53-м пункте введения в науку Каббала. Мы как раз этот пункт будем читать и объяснять, и Бааль Сулам и задает вопрос, и отвечает на него в 53-м пункте введения. Это рамки нашей учебы, а сейчас мы перейдем к клипу номер один с объяснением Рава. Первое состояние. Приходит в гости, получает все ради отдачи, потом видит, что больше не может, потому что уже может получить для себя, и он выходит, снова входит в контакт с Высшим, делает расчет заново, и он как бы уже не может произвести расчет на то, что получил. Поэтому он пытается взять что-то более легкое, верно?
1: Да.
0: И тогда где все эти понятия, которые мы сейчас изучали? Как их объяснить, что это хазе, что это табур, что это рош, расчет первый?
1: Первый раз гость входит к хозяину. Хозяин хочет дать ему все. Он делает сокращение. Хозяин снова продолжает пытаться дать ему все, что у него есть. И согласно желаниям хозяина, он хочет наполнить гостя безгранично. Гость делает сокращение и говорит хозяину: «Я получу только то, что я могу, чтобы быть подобным тебе. Так же, как ты даешь мне, я буду отдавать тебе». И все, только так, только в такой форме. И получает что-то от него ради отдачи ему. То есть хозяин, конечно же, более сильный, более богатый, величественный, и хочет дать гостю 100%. Но гость может получить только, скажем, 20%. И это то, что он получает ради отдачи в свой гуф. И на этом его получение заканчивается. И когда заканчивается его получение, хозяин продолжает давить, потому что для него все больше и больше и больше желания отдавать. А гость понимает, что он должен уже, у него нет выбора, он должен выйти из-за стола. И он выходит, и он говорит: «Я сожалею, но я больше не могу. Я ухожу домой». Так, ну или там, не домой, но не важно, он игнорирует хозяина. Как бы выходит на воздух сигарету выкурить. И все. И тогда получается, что он получил часть ради отдачи хозяину, и в этом они подобны, равны, я Творцу, а Творец мне. А ту часть, которую он получил, называется получение ради отдачи. И это от П до табура в первом парцуфе хозяина. Ну а табура и ниже, а там главное его желание гостя. Он не наполнил, ничего не получил от хозяина. И тогда получается, что это все и не на пользу Творца, и не на пользу творения. Надо продолжать. Так вот, как они продолжают? Тем, что есть выход экрана. И он возвращается в начальную точку, в то место, где он был, и делает новый расчет. И получает снова ради отдачи еще раз какую-то часть. И ту часть, которую он получает ради отдачи, уже не от П Гальгальты, а от П Аб. Так, и тогда его рож спускается уже от П де Аб до П Гальгальты, и это рож Аб. И от П Аб, а это Хазе Гальгальты, и до Табура это его Гуф, Гуф де Аб. И это максимум, то, что он способен получить Аб. А потом снова происходит Зивук де Ака, соударение, и экран решает, что он должен снова утоньшиться, и поэтому он получает только часть, маленькую часть от хозяина. И так он утоньшается, и экран поднимается в ПД-рож, спускается до хазе, и таким образом получается парцуф саг и так далее. Выход парцуфов, он все всегда в одном и том же стиле. Идущий, мы пройдемся по некоторым понятиям, которых сказал Рав, из молитвы, чтобы и мы удостоились этих свойств отдачи любви. И пошли сами в эти духовные парцуфы и почувствуем то, о чем нам говорит Рав. Я очень был взволнован услышать тот принцип, которому Рав нас обучил. Он сказал так: «Так же, как ты даешь мне, чтобы я отдавал тебе». И все. Только в такой форме. Так работает духовный парцуф с высшим светом. Это его принцип рабочий. Как ты отдаешь мне, так я буду отдавать тебе. И только в такой форме я хочу действовать. Так где все эти измерения и расчеты, которые были от этой точки и далее? Это как реализовать это? Как быть способным вернуть ему любовь и отдачу, так же, как есть у него, ему? Далее. После того, как этот фундамент уже находится, стоит в его рож, он проверяет, сколько он может получить ради отдачи, сколько нет, и сам как бы разделяет свое действие в гуф и сов. Далее Рав рассказал о том, что происходит после того, как свет наполняет тох парцуфа и останавливается в табур. Что происходит под табуром? Под табуром находится соф парцуфа. Что там есть? Там соф парцуфа. Рав сказал, от табура и ниже. Там как раз находятся главные желания хисароны парцуфа, который он пока что не напомнил. Не наполнил и не получил ничего от хозяина. И такое состояние остановки, оно как бы не на пользу творения, на пользу Творцу, и надо продолжать. Это тоже принцип, который стоит нам усвоить. Нужно продолжать. Было действие, оно завершилось, согласно той силе, которая была у нас отдавать. Если мы все еще не дошли до конечного исправления, Мартикун, надо продолжать. Что мы продолжаем? Ищем новые возможности, согласно тех сил, которые есть сейчас, реализовать тот же самый принцип, о котором мы говорили прежде. Так же, как ты отдаешь мне, я буду отдавать тебе. Почему? Потому что я хочу быть с тобой на связи. В связи согласно подобию, подобиться тебе, поэтому продолжаем. Так рождается следующий парцуф, потом третий и так далее. Мы продолжаем, пока не придем к состоянию, когда у нас будет возможность получить от Творца весь свет, которым предназначен замысл творения для творения, согласно намерению, так же, как ты даешь мне, я это беру у тебя, чтобы отдавать тебе. Не будет больше остановок. будет продолжение. Далее. Третий принцип, который я хочу подчеркнуть.

0: противность принципу, что нижний парцуф никогда не может постичь рожь высшего. Мы никогда не поймем мысли высшего, намерения высшего. Он же высший. Но мы хотим слиться с Ним в том, в чем можно, уподобиться Ему в том, в чем возможно, связаться с Ним в чем только возможно. И нужно снова помнить, что мы изучаем все эти высшие вещи, чтобы притянуть на себя свет оттуда, чтобы мы поднялись в эти состояния, чтобы тоже могли произвести вот эти духовные расчеты и делать действия, духовные действия. Это то, что я понял из этого клипа, возможно, тоже что-то. Поняли много хороших вещей. А пока будем продвигаться и прочитаем пункт Нун Гимел, 53-й, «Видение Мноку Каббала». И прочитаем источник. Пункт
1: 53-й пункт. А сейчас выясним порядок облачения Парцуфим Гальгальта, Аб и Сагдаак друг на друга. И уже известно тебе, что каждый нижний парцуф выходит из экрана дегуф высшего парцуфа после того, как он очищается и становится подобным по форме малхута экрану, который в рожь. Потому что тогда он включается в экран, который в рожь, в зивук даака, что в нем. И после того, как производится на него зивук даака на два решимот, авиют и слабшут, оставшихся в экране дегуф, вот тогда распознается авиют в нем, что это авиют дегуф. И благодаря этому признаку становится различимым для нас, что уровень следующего парцуфа выходит из рожь первого парцуфа ак, и, опускаясь, облачается в его гуф, то есть вместо его корня, ведь он происходит от экрана дегуф. И на самом деле должен был бы экран спуститься вместе с малхут, Миздавегет, нового парцуфа вместо табура первого парцуфа. Ибо там начинается экран дегуф вместе с завершающей малхут Месаемет первого парцуфа, в котором находится корень нового парцуфа и место его удержания. Однако из-за того, что последняя пхина Виюта пропала из экрана, по причине соударения окружающего света с внутренним светом, в экране осталась только третья стадия виюта, и эта третья стадия виюта называется хазе. И поэтому нету экрана и у малхут, совершающий зивук нового парцуфа, никакого удержания корня в табуре высшего парцуфа, а только в его хазе. И он соединен там с ним, как ветвь со своим корнем. То есть Бааль Сулам дает нам здесь объяснение, почему следующий парцуф выходит в хазе, а не в табуре предыдущего парцуфа, или точнее, почему он облачается на хазе, а не на табур предыдущего парцуфа. И что говорит он нам? Он говорит: «А сейчас выясним порядок облачения парцуфов Гальгальта Абсаб один на другой. Гальгальта есть, и относительно него более внешний Аписа. Как они облачаются друг на друга? И почему? Потому что здесь говорится о точной науке, самой точной, которая может быть в реальности, когда исследователь, ученый, Бааль Сулам в этом случае величайший каббалист, видит и понимает, как одно приводит ко второму, к третьему, к четвертому. И он объясняет нам это. Он знает, что мы не видим, он знает, что мы не воспринимаем это как он, потому что он живет этим. Он живет в подобии свойств с этими парцуфами. И он объясняет нам все-таки как точная наука, что вызывает следующее и задает вопросы, как ученый. Он всегда представляет что-то, задает вопрос и отвечает на него. И он говорит: «Давайте объясню вам, как облачается один парцуф на другой». Он

0: говорит: «И уже известно тебе, да, что каждый нижний парцуф выходит из экрана дегуф высшего парцуфа». То есть вышла Гальгальта, распространилась до табора, после этого был битуш, столкновение, и после этого экран, который был в таборе, поднимается снова в П. Дерош, и это говорит о том, что экран дегуф очищается. Ясно, что расчет происходил в рош, но получение было в гуф, и сейчас очищение экрана приводит к тому, что сейчас выходит следующий парцуф. Будет снова зевук с высшим светом, чтобы произвести расчет на следующий парцуф. После того, как происходит на него зевук дака в двух решимот, авиют и атлапшут, который остался в экране дегуф, мы это уже много изучали, рожда и атлапшут, это насколько это гимель может уподобиться далит, который вышла раньше в предыдущих решимот, а вьют-гуф — это насколько можно произвести зевок на новый вьют-гимель. И эти два расчета, которые называются первый рош и второй рош, это всегда так происходит. Сейчас был осознан вьют днем, и это называется вьют дегуф. То есть после того, как свет делает зевук с экраном, и это рожда и тлапшут, и рожда вьют, сейчас на рожда вьют, это второй зевук, в нем раскрывается, что нет у него четвертой стадии вьюта, как раньше, есть только третья стадия. И благодаря этому осознанию становится различимым для нас, что уровень следующего парцуфа выходит из рож первого парцуфа, это уже не на уровне рож, и опускается в гуф. Он сейчас выходит в гуф, а не там, где это было в рож, а ниже него, то есть вместо его корня, откуда исходит этот экран, и вместо очищения табора. Но вместо его корня, и это уровень выходит из рож первого парцуфа ах, и опускается, облачается в гуф вместо его корня, ведь он происходит от экрана до гуф, потому что вместо его корня — это экран до гуф. И на самом деле, говорит нам Бальсулам, должен был экран спуститься вместе с Малхут Миздавегет нового парцуфа вместо табора Гальгальты первого парцуфа, ибо там начинается экран Дегуф вместе с Малхут, завершающий первого парцуфа Гальгальты, в котором находится корень нового парцуфа и место его удержания. Однако из-за того, что последняя стадия вьюта пропала, уже нету четвертой стадии вьюта, есть только четвертая стадия облачения, по причине соударения окружающего света с внутренним, как мы объяснили, по причине битуш, в экране осталось только пхина гимель да вьюта, третья стадия. Эта третья стадия вьюта называется хазе. И поэтому нет у экрана и у малхут, производящий зевук нового парцуфа, а никакого удержания корня в таборе высшего парцуфа, а только в его хазе, и он соединен там с ним, как ветвь со своим корнем. И поэтому, поскольку нет удержания в таборе высшего, после очищения рошаб не может быть выше П, Гальгальта, потому что П Гальгальта — это место зивуга на четвертую стадию вьюта, а рош нижнего может облачиться только до Гальгальты, и начинается его, и начинается место его зивуга в хазе. Давайте послушаем где-то восьмиминутное очень глубокое объяснение Рава. Сконцентрируйтесь, пожалуйста, потому что там есть очень много жемчужин и моментов того, что мы объяснили сейчас. Почему экран АП выходит вместе в хазе, и что это за место, которое называется местом хазе. Клип номер два, пожалуйста. А сейчас выясним порядок облачения парцуфов. Гальгальта апсак, друг на друга. И ты также узнал, что каждый нижний выходит от экрана Гух Высшего, после того, как он очистился и стал в подобии свойств с Малхут и экраном Врош.
1: То есть нижний рождается от экрана Гуфа Высшего, а не от экрана П Дерош Высшего. Высший Масах ДП Дерош делает свой расчет, но нижний уже делает расчет по экрану Дегуф. Разница между экраном Рош и экраном Гуф — это как разница между Творцом и Творением.
0: Ибо тогда он включился в экран Дерош в его Зивук Деакаа. И после того, как на него произошел Зивук Деакаа, в двух решимот Авиют и Тлапшут, которые остались в Масах Декуф, вот был осознан его Авиют, это свойство Авиют Гуф. И с помощью этого осознания вышло, что ступень выходит из Рош Парцуфа Алиф Даак, первого Парцуфа, и облачается в его свойство Гуф, то есть вместе корня. Как? Потому что это экран Дегуф.
1: Не может Масах Дегуф принять какое-то решение в Зивук Деака. Ничего, он должен включиться в экран Дерош. Потому что экран Дерош — это мысль, а экран Дегуф — это действие. И из этих двух, когда они объединяются вместе, тогда они могут принять правильное решение и понять, как продолжать. И поэтому они спускаются на уровень Хазе согласно тем решимот, которые раскрываются здесь, Далит и Гимел, третьей, четвертой стадии. Здесь в Хазе они уже начинают действовать. И получается так, что в подъеме снизу вверх экрана, экран Гуф включается в экран Рош, он включается в него как ведущий развития. И когда он включается в экран Дерош уже начинает вести развитие и делает расчет и спускается в свойства, чтобы решить и подумать на уровень экрана и понять, что экран Дегуф способен получить это, и тогда производит новый Зивук Деака. То есть получается, что парцуф, который порождается от Высшего, он результат двух экранов, двух расчетов, двух данных, которые есть в Высшем. Скажем, в Гальгальте мы вообще не говорим, это первый парцуф, который вообще скрыт наполовину в мире бесконечности. Но каждый парцуф, нижний который, выходит выше, он результат Гуфа Ильона и его действия. Гуфа Высшего и его действия. А разница в том, что этим нижний относительно Высшего, как творение относительно Творца.
0: И на самом деле экран должен был спуститься с совершающей зивук Малхут нового парцуфа вместо табура парцуфа первого, потому что там начинается экран Дегуф с завершающей Малхут первого парцуфа, и оттуда корень нового парцуфа и его удержание.
1: То есть здесь вместе с ударением по ним у макив вместе, на месте табура должен быть сейчас, в общем, начало нового парцуфа. То есть новый парцуф, видимо, должен был как бы начаться здесь и ниже. И если предыдущий парцуф закончился на табуре, написано «табур», то следующий парцуф исходит из него и распространяется дальше. И так каждый выше всегда наверху, а после него находится уже так, нижний. И, в общем-то, так и получается, согласно порядку действий. Заканчивается Гальгальта, начинается Аб, заканчивается Аб, начинается Саг. И пока полностью не выйдет весь выше, у нас нет Решимота, у нас нет подготовки для нижнего. Но почему, когда выходит нижний, он поднимается над своим корнем и облачается на высшего? В том месте, где ему не положено.
0: Но из того, что последняя стадия Виюта исчезла из экрана по причине столкновения Бетуш внутреннего и окружающего света, и осталась в экране только третья стадия Виюта. Эта третья стадия Виюта называется Хазе. И поэтому у экрана и совершающий зевук Малхут, нового парцуфа, нет никакого удержания корня в таборе высшего, а только в его Хазе. И он прилеплен там, как вет к своему корню.
1: Почему? Еще раз, потому что здесь далее, четвертая стадия в табор, было столкновение, было решение утончиться и избавиться от уровня Авиюта. И что остается? Третий уровень Авиюта, Гимл. От Гимл Авиюта называется Хазе. Вы можете сказать, почему? Почему это Хазе? Хазе, наверное, ближе к П. Хазе — это, видимо, первая стадия Алиф со всех уровней Авиюта. Если считать Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит, то есть Шорош, корень, первая, вторая, третья, четвертая стадия. И Хазе — это первая стадия, а мы говорим о Хазе как особом месте, где есть разделение парцуфа. Так? И каждый парцуф, он называется Тиферет. Верхняя треть называется Хазе. Верхняя треть называется Хазе. Средняя треть называется Табур. И нижняя треть называется Есод. Или Рехем.
2: Рехем.
1: Рехем.
2: Так.
1: А вот это все Тиферет.
2: Канзе Рош.
1: Здесь Рош, а здесь Раглин. А Тиферет — это Гуф.
2: И
1: поэтому он говорит об этом, что Хазе находится выше Табура. Далее. Да, друзья, мы удостоились получить подарок Творца нашего Рава, который рассказывает нам, что происходит в высших мирах. И мы, как обезьянка за человеком, будем еще раз повторять за каббалистом из нашей молитвы, что это будет подсвечивать нам, построить нам те же самые отношения. Итак, некоторые понятия, о которых говорил Гила, тут есть столько много всего, я несколько, которые понял, отвечу, и далее мы ответим на ваши вопросы. Рав изначально обучал нас здесь, в начале урока, что высший экран Пе-де-Рош делает расчет на себя, согласно тому действию, которое он собирается выполнить, но нижний уже делает расчет в экран, в экране Гуфа. И Рав объясняет, что есть разница между экраном Роша и экраном Гуф. Это такая же разница, как между Творцом и Творением. Далее. После этого Рав объяснил нам, что Масах Рош — это мысль, а Масах экран, экран Гуф — это действие. Экран Рош, который находится в Пе-де-Рош, это мысль. Это то, что производит расчет. Сколько сил у меня есть, чтобы получить ради отдачи. И выполняет. Строит свой Гуф. Он останавливает получение света в табур. И тогда там становится экран тела именно в гуф. Что он делает? Он завершает получение света ради получения. И Рав определяет это как экран Дерош — это мысль, а экран Дегуф — это действие. Далее Рав сказал, что в подъеме снизу вверх экрана, когда он утончается из-за битуша, то есть столкновение, экран, который ведет этот процесс, это экран Гуфа, он останавливает процесс и возвращается обратно в Педерош. Там так он ведет процесс. И тогда он включается в экран, который находится в Педерош, и оттуда и далее он ведет развитие экрана в Рош. И он производит расчет той силы, которая у него остается сейчас, с которой он может выполнить действие по отдаче следующее, то есть породить следующий порцов из себя. И далее он спускается в своем свойстве решение, чтобы принять решение экран в то место, где экран Гуф сможет его принять. И так производится новое. Новый зивуг соударение. И это место, которое называется хазе, как объяснил Рав. Итак, мы изучили два принципа. На экране, который мы видели, можно сказать, что место хазе высшего — это не гимл, а алиф. Поэтому Рав объяснил отношение от пэ до табу. Рав объяснил это в двух видах. То есть первое — это то, что есть обратное соотношение между святами и килим. С одной стороны, оно может казаться, что это первое, стадия, но на самом деле из-за обратной связи это третья стадия, из-за той силы и работы, которую производит второй парцуф. И второе объяснение, он поделил это как сферу тиферет, а он ее определил как гуф всего парцуфа и разделил его на три трети. Это принцип, который еще будет сопровождаться много в распространении высших миров, что тиферет разделяется на три трети. Верхняя треть, средняя треть и нижняя треть. Верхняя треть, Рав назвал ее, как мы можем видеть это на чертеже, который мы тут видим. Дело что испортилось в компьютере.
0: Да, можно загрузить компьютер по новой, и тогда увидеть то, что Рав сейчас объяснял. Мы видим, что эта часть называется хазе, есть рош, вообще во всех парцуфах. То, что мы изучаем в мире Никудим, в мире Ацилут, есть рош, а тиферет, который представляет собой гуф, делится на хазе, табур ису. И тогда раглин. То есть здесь мы тоже видим, что хазе находится ниже рош, под рош. И здесь Рав дал два объяснения в целом, почему хазе — это место выхода парцуфа, да? Как он показал нам в чертеже, что это место зивуга гальгальте, а затем после очищения экрана снова высший свет приходит к зивугу, и поскольку выясняется, что вид здесь меньше, да? Вследствие очищения экрана уже не пользуемся четвертой стадией авиюта, и поэтому место зивуга спускается в хазе относительно гальгальты. И поэтому достигает только места пегальгальта, а сиюм раглинап достигает табура. Как целый парцуф, который облачается от П до табура Гальгальты на всю эту часть. И это в продолжении того, что сказал Орен. Орен, ты хочешь еще объяснить или перейдем к вопросам? Ну, давайте перейдем к вопросам. Если есть у вас вопросы по теме, еще раз мы напоминаем, что говорится о высших мирах, об облачении парцуфов, о многих понятиях, которые мы изучаем постепенно, и тот, кто это делает постоянно, постепенно это воспринимает и получает. И вместе с этим мы не забываем, что это для того, чтобы получить свет. Литва один, пожалуйста, вам слово.
3: Да, спасибо, дорогие товарищи. Ваш вопрос, который там задавали на уроке, так и стоит. Так почему свет не проходит второй парцов, не формируется после табора, а только когда уже после саг мы имеем там продвижение света? Почему еще два парцуфа? То есть Аб и Сах формируются выше Табор. Да, спасибо.
0: Да, почему? Потому что мы должны понять суть вещей. Это не просто чертеж. Что означает «ниже табора»? Что значит «выше табора» и что такое «ниже табора»? У Рош Гальгальты произошел расчет, да, вот здесь. Происходит расчет. Сколько творения может, насколько может уподобиться Творцу. Приходит к нему прямой свет, который хочет его наполнить. Он наполняет в ответ отраженный свет, и тогда есть у них подобие. В чем оно заключается? В том, что оба они, и прямой свет, и отраженный свет, не хотят получать ради себя. Есть у них желание только отдавать. И вследствие этого есть подобие форм. И вследствие этого есть сейчас понимание и расчет, сколько творения Малхут может получать для того, чтобы отдавать, для того, чтобы наслаждать Творца, и сколько не может. Так. Когда мы говорим «тох» и «сов», вот здесь «тох» — это сколько она может получить, а ниже табора до «сиум раглин» — сколько она не может получить. То есть тут есть келим ниже табора, в которых уже произошел расчет. И выяснилось, что самый большой экран Гальгальты на Далит-Авьюта, в них, в эти келим, невозможно получить. И поэтому свет опускается только до Табора. И теперь, после столкновения Бетуш, эти келим все еще требуют наполнения. И происходит новый расчет в Рождаб. Но что происходит? Вот на эти келим. Но ясно, что в их месте невозможно получать. То есть ниже табора невозможно получить, и поэтому, скажем, здесь 20% распространилось, так из 80%, которые ниже табора до Сиум Раглин, из них сейчас раскрылось и произошел расчет, а не сколько их, это 100% АП, и тоже происходит расчет. Прямой свет приходит наполнить, отраженный свет отражает этот свет, и происходит расчет, сколько можно получить. И вследствие этого распространяется свет в следующий парцуф. Но он распространяется только до табора следующего парцуфа. А ниже опять невозможно получать. То есть мы не говорим о местах, мы говорим о сущности. То есть вообще четвертая стадия, третья — это мир и все его наполнение. Как нельзя сравнить неживое растительное или растительное с животным. Это не просто чертеж, говорится здесь о совершенно ином авиюте. И поэтому свет никогда не может напрямую распространиться ниже табора. Но келим ниже табора, они именно те, которые наполняются только где? Выше табора Гальгальты. Женщина Тбилиси, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, вот расчет в Рош и зевук, который в Рош происходит, это одно и то же действие или два последовательных действия? Я как-то от Рава услышала, что экран де Рош включается в экран де Гуф, делает расчет, а потом происходит зевук. И как будто бы на рисунке это два разных действия.
1: Да, Рав уточнил нам разницу между экраном Рош и экраном Гуф. Он сказал так. Экран де Рош, экран Рош — это мысль, а экран Гуф — это действие. Вы спрашиваете относительно экрана, который находится в Пе де Рош. Экран, который находится в Пе де Рош, он в Рош. Рош — это духовный орган, где производится расчет. Проверка. Сколько я оцениваю, что у меня есть сила, намерение на дачу, на основе которой я могу строить свои желания получать. И когда эта мысль, это выяснение, этот расчет, он совершается, результат этого выяснения и расчета, которое произвела Рош, всегда все расчеты производит Рош. Начинается действие выполняться и производится зивуг. И тогда отраженный свет облачает на себя прямой свет, и это называется внутренний свет. Это действие останавливается в табуре, и там становится экран куфа. Он сохраняет ситуацию, чтобы свет не распространялся дальше от табура до сиумраглины. Это называется экран куфа. Он тот, кто выполняет действие согласно решению, которое принял экран в Рош. И вот так, это можно сказать, есть два действия. Мысль и действие. И все это становится в табуре. Там становится экран, и он действует так, чтобы свет не распространялся ниже табура. Но там происходит столкновение внутреннего света и окружённого света. Кто примет это решение? Экран Дерош, он принимает решение. А кто будет действовать? Выполняет экран Гуф, он тот, кто исполняет. Всегда надо обращать внимание, о чем идет речь. Рош — это расчеты, гуф — это действие. И так они взаимодействуют, дополняя друг друга. Да, и чтобы Бог, чтобы и мы, чтобы у нас был Рош, который может производить действия, расчеты по отдаче, уподобление высшему, и гуф, который может выполнять это действие и производить все, что мы решили, как быть подобными, ни в коем случае не противоположными, чтобы у нас были силы выполнить это все. Вот когда у нас будут эти духовные органы, Рош, и гуф, который идет после него и выполняет его решение, мы тоже сможем перейти махсом, перейти этот барьер и перейти к высшему.
0: И в продолжение ответа Орена есть также вопрос, который задали Раву, именно этот вопрос, и Рав ответил в клипе номер 3. Пожалуйста. Я не понял разницу между экранами. Экран ДП и экран ДГУФ.
1: Масах, экран П — это экран Творца, а экран ВГУФ — это экран творения. Экран, который делает намерения, расчеты, находится в связи, в зивуге с Творцом. Это экран в Рош, Педерош. А экран в теле — это экран, который выполняет, экран, который находится внутри желаний, как действие. В нем в самом нет мысли, нет расчета, нет исправления, а только как связанный с Рош и выполняет решение Рош и действие Рош. То, чтобы у него есть какое-то усилие или какое-то решение, какие-то сомнения, свободный выбор. Нет, ничего этого нет. Все это находится в Рош. Все проясняется в мысли, а экран в гуф — это просто действие, результат. Но нижний, который выходит от экрана гуф высшего, не может выйти, потому что экран гуфа высшего — это действие. Хоть и действие ради отдачи, но это действие. Поэтому экран гуфа высшего поднимается в экран Педерош высшего, включается в него, включается в высший свет, в тот высший свет, который находится выше экрана, который в ПЭДЕ высшего, и чувствует, что цель творения в бесконечности, Творец, что он хочет и что он требует. И он ощущает себя, откуда он происходит, с точку своей слабости, почему он утончился, почему была причина соударения и так далее. И таким образом он становится готовым произвести новый расчет. совместную работу между экраном в рош и экраном в рош. Поэтому в спуске от П высшего до Хазе, и там он порождает сейчас новый парцуф, в этом есть работа двух экранов во взаимодействии. Экран в рош работает вместе с экраном гуф. В этом есть очень много, скажем так, философии, глубины. Потому что в это включены намерения, цели, то есть Творец с творением. Но возвращаясь к нашим вопросам, пока что достаточно понять, что этот экран, он на самом деле включает в себя все данные, которые есть в высшем, с одной стороны, то есть замысел творения, как экран, который находится в рош, и с другой стороны его реализация, которая сделана, как он уже как опытный, нищий опыт с работы с Рашимот сейчас производится в экране ГУФ. И поэтому экран, общий экран, который может спуститься от П до Рош в место, где сейчас определяется Рашимот, из него выстраивается новый парцов. То есть можно сказать так, что Творец облачается в творение, высший свет, свет бесконечности облачается в Гальгальту и порождает Аб. И Аб, он видит Творца в облачении Гальгальты. То есть для него это и есть бесконечность.
0: Да, это также корень того, что всегда творение, поднимающееся снизу вниз, снизу вверх, его следующий уровень — это Творец. То есть нет постижения рожь высшего. Рожь нижнего облачается до нижнего. Нет постижения рожь высшего, но есть вызов от него, приглашение с помощью этих решимот. Только относительно этого клипа можно провести три урока, а сейчас 5:40. Пожалуйста, там собрались наши стажеры. Можно их сам включить, пожалуйста, чтобы он работал? Есть. Как человек может включить эти объяснения в его работе в десятке? Вот очень просто относиться к этому как окружающие цвета, когда мы вследствие этой учебы хотим очень больше любить товарищей, чтобы с помощью любви к товарищам у нас увеличилась любовь к Творцу, и оттуда получим силу просить, чтобы у нас было желание просить рожь. Об этом говорил Раф утром. Чего нам не хватает? Только одного — этого наполнения, чтобы наполнением было то, чтобы было у нас правильное желание. Не нужно более этого, чтобы было желание, чтобы был у нас рожь парцуфа, как Орен объяснил раньше, чтобы было желание производить расчет относительно Творца, отключение от эгоизма, от всего. Если уже там мы будем, тогда душа человека обучит его. Женщина, МАК-19, пожалуйста.
5: Спасибо большое за возможность задать вопрос. Ну, во-первых, хочется поблагодарить, огромная благодарность нашим преподавателям, которые проводят по таким состояниям и связывают все это со словами Рава. Вот, я бы хотела спросить, как справляться со страхом? Я ничего не понимаю, я не понимаю конкретно, как происходит то, что вы объясняете, но Рав учил больше чувствовать. Вот, как справляться с состоянием вот этого трепета, когда вообще ничего не понимаешь, и страха, что можешь какими-то выяснениями что-то навредить. Что это за состояние такое? И если можно, объясните, пожалуйста, какие выяснения по поводу услышанного на уроке можно проходить десятки? Спасибо.
1: Не нужно бояться получить какой-то вред, потому что в тех словах, которые мы произносим, нет никакого понимания в тех вещах, которые мы говорим. Как мы уже сказали, нижний не может понять мысль высшего. Так же и мы слышим Рава. Рава объясняет нам Бааль Сулам, какие-то Парцуфим от бесконечности до нас. Мы просто как обезьянка повторяем за человеком. Исходя из молитвы, что игра вот с всеми этими игрушками, можно так сказать, принесет нам высший свет и даст нам высшие свойства, которые ведут нас в ощущение высшего мира. Не стоит в десятке говорить о каких-то фантазиях, которые у меня есть в голове. О чем, да, стоит поговорить в десятке относительно вот этого учения, которое мы говорим. Просто проговорить те самые слова, которые пишут нам каббалисты. Для этого они напишут. Они не ожидают от нас, что мы это поймем. Они не собираются нас приводить к пониманию. Они говорят, попробуйте, вкусите, и увидите, что Творец Дог. Мы должны просто возвращаться снова, читать слова Рава снова, слова Бааль Сулам, осознавая, что мы не в этом, но из желания подняться на тот уровень ощущения высшего, который есть у них.
0: И что мы можем сделать? Прежде всего, благодарность вам. Мы именно вместе сейчас изучаем и получаем эти прекрасные цвета, чтобы реализовать. И как мы реализуем сегодня? У нас 2:30, праздничная трапеза, Симхат Тора, радость Торы. 14:30, завтра в субботу, 3 октября, в 5:15 подготовка к уроку, в 5:30 урок, в 8 молитва, которая не транслируется, а в 9 будет трапеза праздничная. А после обеда в 15:45 мы встречаемся на подготовку, в 16 урок, в 17:30 перерыв, а в 18 вечерний праздник дарования Торы, радости Торы. А завершим песней.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003 מתאריך ה-16 לאוקטובר.
1: Сегодня на первой части урока мы будем учить урок Ситрин 2003 16 октября 2003. Урок основывается на цитатах каббалистов по поводу Шана Раба. Мы послушаем урок и будем слушать разные вещи, которые возникают у нас во время урока, потому что после урока мы будем обсуждать и урок, и избранные отрывки каббалистов. Сегодня ночь Ашана Раба. Успехов.
2: כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פלימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה.
1: Он продвигался со своими учениками, была большая группа. Это не говорится о том, что говорят Авраам, Ицхак, Яков, там еще несколько сыновей, несколько там семья, Элиэзер там еще, кто был там. То есть мы можем, может быть, подумать об истории, которую рассказывает Тора, что это было маленькое количество людей, это было немного, это было много людей, достаточно большая группа, потому что за каждым человеком есть жена, и за каждым именем есть целое образование, направление особое в раскрытии духовного. И в Ицхаке, и в Якове. Короче говоря, это было не мало людей, просто такая маленькая семья, 12 сыновей. Но в любом случае, их было недостаточно по количеству людей, чтобы им дали Тору. И от Авраама до Моше это продвигалось все-таки как маленькая группа, и все продвигались согласно своему маленькому авиюту и ощущению духовности, в близости к духовному, такое, что не нужно было, по сути дела, получать методику исправления. А тогда, когда они разделились и умножились, и желание получать выросло, и они продвинулись к Египту, вошли в Египет и взяли оттуда все большое желание получать египтян, 7 сытых лет, 7 голодных лет. И тогда они пришли к состоянию, когда сытное желание получать было достаточно хорошим. 7, вы знаете, это против всего процов Изарампин, который был из наполнения светов свыше, и потом было опустошение. Мы знаем, что после подъема приходит падение, и падение — это уже построение, раскрытие келим. После этого есть что исправлять. Это значит, что они вышли из Египта с большим достоянием. То есть что такое с большим достоянием? Больших келим, желание получать, и тогда нужно действительно дать им Тору, чтобы продвинуть, чтобы дать им что исправлять.

В таком виде рассказывает нам Тора о том, что происходит, и Моше уже, когда было как бы продолжение всей этой цепочки каббалистов, он был уже каббалистом, которому раскрылась методика исправления целому народу, то есть не маленькой группе людей, а методика для раскрытия исправления народное. Поэтому вместе с тем, что он... Все его ученики, которых он обучал, конечно, были в раскрытии внутренней духовности. Также вместе с этим Моше внес это исполнение заповедей во внешнем виде. И, по сути дела, благодаря этому он хотел соединить ветвь и корень, то есть дать народу, этой группе людей, которая уже стала такой большой, как народ, дать им обычаи. В этих обычаях есть духовный корень. На самом деле, в самом обычае нет ничего, он находится на неживом уровне. Сделай для того, что ты хочешь, как ты будешь двигать неживым, все равно будет неживое. Но в любом случае это неживое, когда ты пользуешься им, ты помещаешь себя в неживые рамки. Эти рамки не сдвигаются, они существуют, они дают этому народу, мустаду убежать. И так Моше построил народ по разделению коаним, левитов, Израиль, согласно разделению 10 сотен и тысяч, десятков тысяч в народе. Пирамида очень особая, проверенная, жесткая, согласно просто пирамиде иерархии, которая существует в духовном. Сделал в точности так, что если мы учим историю, как он написал это для народа тоже, это обучает нас тому, что происходит наверху, в духовных мирах. Эта история, по сути дела, должна поднять нас наверх, не оставлять нас просто в ветвях, в которых нет никакой пользы, исполняем мы их или нет. А все зависит от внутреннего намерения, внутреннего исправления, внутреннего исполнения того, что действия Совета каббалистов нам оставляют. И согласно этим праздникам мы учим, что после выхода из Египта, после того, как человек выходит из своего желания получать, в первом раскрытии, в первом приближении к духовному, он начинает постигать свойства бины. А постигать свойства бины он делает это в течение 49 дней, счета Омера. В Зарампине у нас есть 7 сферот, каждая состоит из 7 своих частных, и в общем 7 на 7 49 дней, в которых все сферот Зарампина начинают получать свое исправление. И мы читаем во время счета Омера каждый день вечером, что входит новый день, и день начинается с темноты, с раскрытия килима, потом приходит день, то есть исправление килима, был вечер, было утро, день один. То есть мы читаем каждый вечер об исправлениях во время счета Омера. Если вы хотите читать в молитвеннике, сегодня я исправляю сферу такую-то и такую-то из всех 49 сферот души, да, хесед в хеседе, гура в хеседе, тиферет в хеседе, все остальные сферот в хеседе, потом в гуре, потом в тиферете, потом в нецехе, и так до 39 лагбаомер, 33, который завершает нам все сферот, что есть у нас, хесед, гура, тиферет, нецеход, есод и малхут.
Малхут мы уже не говорим, у нас тут есть 7 и 7, это 21, еще 7, это 28, еще 5, вот. Вот называется Малхут Зерампина. Малхут де Малхут Зерампина. Здесь мы режем. Вот. До сюда, если мы пришли с исправлениями, то есть у нас есть исправление на все предыдущие сферот, конечно, дальше. Малхут Зерампина и Исот, которые, в общем, сумма всего, что есть в Зерампине, и Малхут, который получает все, что есть здесь, если мы дошли до 33-й сферы, лаг, все, закончили, лаг Баомер, мы уже уверены, что дальше то, что есть у нас, от цветов войдет дальше внутрь Келим, и исправление на весь парцов Зерампин закончится. Это праздник Лаг Баомер. Потом мы доходим до 49 сферот, приходим к Малхут. Это называется праздник дарования Торы, Шивот. Получили. А потом происходит то, что Тора рассказывает нам. Она рассказывает нам в точности о нашем порядке, как мы проходим. Вы знаете, что хотя Келим разбились еще в мире Никудим, это разбиение миров, а потом в мире Ацелут было разбиение душ, и Адам Ришон разбился, но это было там, мы все еще не прошли разбиение. И у нас тоже мы должны пройти те же состояния против разбиения Келим. Есть у меня что-то целое, я не очень знаю, что это, я достигаю и ощущаю это в общем, но для того, чтобы постичь и почувствовать его и обрести его по-настоящему целиком, я обязан прийти к корню разбиения. Это, по сути дела, похоже на что-то, что разбилось у меня в руках. И к этому человек приходит, и тогда, хотя после исправления как бы получает Тору, раскрытие Творца, после этого получается, что он приходит в состояние, как будто находится, входит в разбиение. И тоже приходит к такому корню, как рассказывается там, народ Израиля, и Моше поднялся на гору Синай, они внизу сделали золотого тельца из тех келим, тех желаний. Для света хохма, большие желания, желание получать. Он построил пока что золотого тельца, Моше опускается с горы Синай, спускается с свойства бины в человеке, находится в слиянии с Творцом, а все остальные его желания пока что находятся в состоянии, находятся под горой и связаны с клипот. И тогда есть разбиение первых скрижалей, и это от Швота до 13-го Тамуза, и 17-го Тамуза, это против разбиения первых Малахим, Малахей Дахгат, или первое разбиение Адама Ришона, а потом есть ожидание до первого Элуля, и тогда снова есть связь с высшим светом. Это называется, что Моше поднимается на гору Синай, получает вторые скрижали. Есть разница между первыми и вторыми. Всегда первое разбиение — это на Келим де Хохма, а второе разбиение — на Келим де Хасадим. Как первый храм, это разбиение на Мохин де Нешама,
а разбиение второго храма Мухинды Нешама, Хасадим, то же самое и здесь. Вторые скрижали, которые получает Моше во второй раз, когда находится в контакте с божественностью, раскрытие божественности, это раскрытие божественности уже другое. Вторые скрижали в них уже нет, то есть в силе Торы нет той силы.

0: В самах тоже есть две буквы. Если человек находится внутри мема или самаха, он находится внутри свойства от, которое окружает его со всех мест, со всех сторон. И это форма ковчега, не самых и мем. Мы это учим, что эти буквы относятся к свойству бины. Если человек приходит к этому уровню, то свет хасадим, свет хасадим оберегает его, и тогда он уверен, что находится уже в состоянии, когда никакое желание получать не может свалить его и привести к разбиению или греху. И тогда Моше во второй раз спускается с горы Синай, это происходит в Йом-Кипур, и уже Келим, который открывается сейчас в Йом-Кипур, это Келим против окончательного исправления, только неисправленные. И поэтому мы в Йом-Кипур постимся, то есть не пьем и не едим, и не носим кожаные одежды, потому что кожа, если у нас есть, если мы считаем тело в ширину, то у нас есть
1: Моха,
0: ацамот, кости, гидин, связки, басар, мясо и кожа, против которых хохмабина, зерампина и малхут. Ор, кожа — это последний уровень, мы не касаемся, поэтому как еда и питье, одевание сандалии, обувание, когда мы находимся в Парсе, не касаемся ее, это называется обувание сандалий. То есть нельзя нам делать эту одежду из кожи и обувь кожаную. Кроме этого, умощение, это тоже относится к коже внешней, то, что маслом, масло не мажут на тело, обычно это оливковое масло и интимные отношения. Поскольку у нас нет готовых келим с масахом, мы, конечно, не можем делать зивук между зерампином и малхут, светом и келим. В нашем корне это интимные отношения, называется близость между мужчиной и женщиной. Это пять ограничений, которые у нас есть в Йом-Кипур. Если мы их соблюдаем, называется, что мы в материальном, как будто против высших корней. И тогда нам раскрываются правильные келим против Пурима, против окончательного исправления. А пока что в Йом-Кипурим, как против Пурима, у нас есть... Ну, я слышу, что это у нас делают в одну ночь. Уже несколько раз на этой неделе мы делали Пурим. Но между тем и другим есть еще несколько исправлений, которые надо пройти. И эти исправления называются Суккот. И потом у нас есть Ханука. Что мы делаем в Суккот? В Суккот мы исправляем Келим. Дезерампин, вы знаете, по-видимому, четырех видах, четыре вида — это лав, пальмовая ветвь, фетрок против малхут, лав против зерампина, у нас есть мирт ива против хагат на зерампина, это мы берем четыре этих вида, душа — это человек, по сути дела, который берет его в правую руку. И вот есть много всяких еще законов, которые надо исполнить, и тогда человек входит под суку, это окружающий свет, и делает его из отходов гумна и винодельни, это вещи, которые как будто человек поднимая

0: выше своей головы, это называется, что идет в вере выше знания, и тогда он находится под этой кровлей, получает окружающий свет против всех четырех видов, он внутри этого, и таким образом он исправляет свой келим. У нас есть левая под головой, помните, в песне песни написано «левая его под головой моей», то есть левая рука находится под нуквой, а правая обнимает меня. Это что происходит, левая под головой — это все лучащие килим, которые скрываются от малхут, а правая сторона, правая обнимает меня, то есть есть правые объятия — это как раз сука, как она построена и согласно руке человека. Это предплечье, тут пальцы. Это как раз законы, согласно которым построено тело человека, согласно этому построена сука, правые объятия, против после левых объятий, правые объятия в течение 7 дней. Это время, когда окружающие света входят во все, все строение Зерампина, Хесед Гвура Тиферет, Нецахот Исот и Малхут. Мы, по сути дела, сегодня с вами находимся в какой день? 7-й, это во входе в Малхут. То есть все эти света от Исода Малхут. Исод, на самом деле, это сумма всех свойств предыдущих исправлений. Сейчас мы входим в Малхут, все эти света, когда они входят, их завершают тем, что называется Симхат Тура, радость Торы, все света в Зейрампине исправлены и входят. И тогда это состояние называется радостью Торы, когда свет Хухма находится в исправленных килим. И все еще это пока еще находится в зад или в вак. То есть что все эти свойства — это не окончательное исправление, тут не хватает гар. В Зейрампине нужно еще прийти к гар. А к гар приходит уже в Пурим. Там раскрываются большие килим против 10 сыновей Амана. И когда эти килим проходят исправление, то есть знают, что нельзя пользоваться ими, и невозможно человека исправить их, а можно только убить их, то есть не пользоваться ими, оставить их пустыми, изгнать из них света, все искры, которые находятся там, и тогда приходит к такой радости, которая без границы, без ограничений, все килим уже исправлены, и во всех них раскрываются все 100% света Хазадим, все 100% света Хохма. Это уже называется окончательное исправление или Пурим. Это, по сути дела, то, что происходит у нас со всем годовым кругом от Песаха и до Пурима. То, что стоит подчеркнуть, что в нашем мире уже все духовные корни коснулись материальных ветвей своих, и ничего не осталось в нашем мире, что должно раскрыться, кроме Пурима. Было согласно корням уже спуск в Египет, подъем из Египта, построение храмов, они разрушились, выход 4, изгнания, согласно 4 стадиям, которые у нас есть в Авая, было 4 подъема и 4 падения, и мы были в последнем изгнании. То есть не нужно в этом мире на практике и в материальном, и с нами вместе, и мы сами в духовном, не должны мы исполнять никакого действия окончательного, кроме нашего внутреннего исправления, чтобы прийти к духовному. Во внешнем нужно сделать только последнее наше исправление, это прийти также к окончательному исправлению на практике на земле. Все остальные корни уже раскрылись в своих ветвях до нас. То есть мы находимся, согласно тому, что пишет Бара Сулам, действительно, как последнее поколение, как поколение, перед которым завершилась вся подготовка. А нам нужно только завершить все, что нам подготовили каббалисты, все, что мы подготовили во всех предыдущих кругооборотах. А сейчас это кругооборот, начиная с которого и далее, действительно, все человечество начинает продвигаться к окончательному исправлению. Мы, конечно, читали о всем, что пишет Бааль Сулам во всех его статьях. И мы первые, которые делают это. То есть давайте сделаем еще один хороший шаг в этом, в том, что почитаем Зор. И будем надеяться, что мы, благодаря его изучению, привлечем окружающие света, которые ускорят развитие и наше исправление. В учебе мы, не важно, что мы понимаем, Бааль Сулам пишет в конце предисловия к учению десяти сферот, какая страница? 198, да?
1: Да.
0: Он пишет... И ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале рисовали свои книги лишь тем изучающим, которые удостоились раскрытия лика и всех высших постижений. Но так не следует спрашивать, если они уже удостоились этих постижений, они знают все из своего собственного постижения, зачем же им еще изучать другие каббалистические книги. Но не от мудрости этот вопрос, потому что это похоже на занятия открытой Торы. И у человека нет никакого знания в делах этого мира с точки зрения категории «мир, год, душа», и он не знает ситуации, которые могут быть с людьми. Также и то, что перед нами. Но человек удостаивается постижения, пусть даже постижения от Торы Мира Ацилут, в любом случае он знает оттуда лишь то, что касается его собственной души. Только то, что он раскрывает, это как каждый из нас, если бы находился в мире, он раскрыл бы какой-то маленький кусочек, маленький сектор этого мира и ничего кроме этого. И все еще нужно знать три свойства «мир, год, душа» и все их ситуации в окончательном виде, чтобы мы могли понять, что такое особая Тора для этого мира. Короче говоря, каббалисты пишут друг другу для того, чтобы человек просто знал во всем, в каждом мире, в котором он находится, и когда он знает это, вместе с тем, что он знает, он производит исправление, чтобы выпрямить себя и прийти с помощью этого к окончательному исправлению. Поэтому каббалист, каждый учит каббалистические сочинения других каббалистов. И тогда он спрашивает в 155-м пункте, согласно этому следует спросить, ну, если каббалисты пишут книги друг для друга, то почему мы должны учить? Ведь мы еще не каббалисты. Я не нахожусь в мире Ацилут, который я раскрыл как-то для себя, и сейчас я хочу еще раскрыть, как он по сравнению со всеми остальными каббалистами, что они раскрыли. Как я пришел в какую-то страну, я путешествую там по каким-то дорогам, городам. Есть другие люди, которые раскрыли другие места, и они там находятся. Так, конечно, мне тоже может быть интересно почитать. Да. То есть, если я каббалист, и они каббалисты, то между нами есть о чем поговорить. И, конечно, но он спрашивает, но в таком случае, почему мы, которые вообще не понимаем, о чем идет речь? Мы никогда не были в высшем мире. Мы не знаем, что это вообще. Нам рассказывают разные глупости, мы не знаем. Может, верно, может, неверно, может быть, Да, существует, а может, нет. Так зачем нам читать это? Он говорит, тут есть в этой учебе большая вещь, есть особое свойство, которое невозможно переоценить для занимающихся этой наукой, что несмотря на то, что они не понимают то, что они учат, но из сильного желания, большого стремления понять то, что они учат, пробуждают на себя света, окружающие их души, эти окружающие света исправляют душу.
1: И поэтому теперь мы начинаем учить Зоар, и мы прочитаем также немного Шара Каванот Святого Ари и Зоара Раби Шимона, мы прочитаем это с комментарием Баля Сулама, что это та же душа, которая перевоплощается, приходит каждый раз в наш мир, чтобы показать нам путь исправления в соответствии с поколением, в котором мы находимся. Мы были с вами также в поколении Раби Шимона, также в поколении Ари, также мы были в поколении между ними, и также сегодня мы находимся с вами в том поколении, в нынешнем. И та же душа все время сопровождает нас. Это очень особенная душа. Она называется Раби Шимон в одном поколении, Ари в другом, Бальслом в третьем поколении. Эта душа ведет нас к гумартикуну, к окончательному исправлению. Конечно же, если мы учимся по этим источникам, где и Зор, и Ари, и Бальслам находятся вместе, то тогда эти источники могут принести нам очень большой окружающий свет. И неважно, насколько мы понимаем это, что он пишет, что существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. Это все-таки так и называется, что мы занимаемся наукой Каббала, хотя мы и не каббалисты, да? Что, хотя они и не понимают того, что учат. Мы не понимаем, мы сейчас будем читать, но это просто полная глупость думать, что мы можем понять, о чем идет речь. И Зор тоже пишет словами, всевозможными такими рассказами. Его язык — это язык Мидраша, сказаний. Во многих местах он выглядит какая-то книга по воспитанию или какая-то книга, которая учит нравственности, думают многие люди, что Зор — это мусар, то есть какие-то правила поведения по Каббале, но это нет большей глупости, чем это, когда так думают. Язык Зора непонятен нам. А после того, что мы слышим, что написано, мы не можем извлечь из этого никакого постижения и понимания. Но если мы, несмотря на это, стремимся к этому и понимаем, что в этой книге в такой скрытой форме не случайно это особая книга, все человечество думает о ней, что там есть какие-то большие тайны, если мы будем стремиться постичь их, ведь посредством просто внешних ключей мы не поймем ничего. А Зоре уже написано столько, и докторские диссертации соединяли, и все вдоль и поперек изучали, делали всевозможные гематрии, считали, соединяли всевозможные слова, одно через другое, и каждое десятое слово перепрыгивали, чтобы понять, что написано. Чего только не делали Зором и Сторой, но все эти упражнения не делают ничего, кроме того, чтобы запутывать людей. Что, если вы хотите знать, для этого нужно учиться, стремиться знать, что и нужно стремиться войти на те ступени, о которых Зор говорит, если мы придем в мир Ацилют. Если мы увидим, о чем нам говорит Зор, тогда мы, несомненно, поймем книгу Зора. А теперь пока мы должны без всякого понимания просто читать и стремиться быть на той ступени, на ступени Зора. Окружающий свет приходит к нам по желанию нашему, исходя из нашего желания прийти к чему-то, а не по нашим фантазиям, что мы же там находимся. Так не важно нам, что мы не понимаем, это вопрос также языка. Не важно, понимаем ли мы или не понимаем язык. У Баля Сулама были ученики, которые вообще не понимали его объяснений. Ведь он же говорил на идыш, Вообще он читал по Зор по-арамейски, Зор написан на арамейском языке, и объяснял его на идиш. Когда я пришел к своему раву, это была та же история. Когда пришел, там было 5-6-7 стариков. Когда я вошел в первый раз, я думал, что я не смогу закончить до конца этот урок, высидеть с ними рядом, потому что они говорили так вот, шепелявили, да, со своими протезами. Это каждый держал их, чтобы они не выпали изо рта, и каждый говорил на идиш, и идиш был такой язык, который очень трудно понять. Да, говорили так по половинками слов. У моего рава было еще, кроме этого, идиш оригинальный, польский, он мог говорить, у него было 4 дочери, он мог говорить с одной дочерью так, что вторая дочь не понимала, о чем он говорил с первой. Видишь, есть такие вещи, что так вот можно говорить с людьми. Там много всяких особенных, особых вещей. Он вообще там чертит слово, говорил полслова, чертит слово в каждом предложении. Это что-то чудесное. Даже люди, которые понимали хорошо сам язык, когда он переходил на такие половинки слов, это было трудно, но если он там четвертинки слов говорил, вообще ничего понять нельзя было. Так вот, я попал на такой урок каббалы, ты понимаешь... читают по-арамейски, объясняют на идиш. Еще на таком вот идише. И у Бальсалама было то же самое. Когда приходили к нему, у него был один ученик из Йемена, очень известный, и второй ученик из Ирака. Он потом женился на дочери Бальсалама. Они не знали языка. Потом, может быть, немножко научились. Бальсалам всегда говорил, что это не важно, что они не знают. Именно они стали ведущими в группе. А тот, кто женился на дочери Бальсалама, он был очень великим, действительно был очень известным каббалистом. Он умер в очень молодом возрасте. Но они учились, эти двое, без всякого знания языка, и только и стремление узнать, о чем здесь говорится. Как, например, у нас сидит Козлов, может быть. И вот так вот прямо вошли по-настоящему в постижение науки. Поэтому неважно, сколько мы сейчас поймем из того, что будем читать, я буду стараться так, тут и там говорить несколько слов, но это глупость, я объясню только, чтобы дать немного воодушевления, интереса, чтобы пробудились немного, а потом снова можете заснуть. Кроме этого, я хочу сказать об обычаях, которые были у моего учителя в ночь Ашана Раба, и также вообще в ночь Шавот. У нас есть 3 раза в год такая особая ночь. Эта ночь называется Ашана Раба, 7-й день Песаха, ночь выхода из Египта и ночь получения Торы в Шавот. Да, есть у нас таких 3 праздника, называется Регалим. Регаль, потому что когда все поднимались в Иерусалим, к храму, поэтому дано этим праздникам название Регель, то есть дословно нога. Пешком поднимались в храм в Иерусалим. И все эти ночи, все, вы знаете, я живу в Небраке. Там это было очень сильно у нас также внизу. Когда я шел в Небраке, там внизу находились такие, они учатся все ночи, кричат так очень сильно. А у Рабаша мы приходили в 11:30, то есть половина 12:00, 12:00, заходили на трапезу на полчаса. Сейчас 1.5, может быть, даже 2. А после трапезы, может быть, 4 часа, полчаса кто-то выдерживал чтение Зора. Те, которые выдерживали, были в порядке, засыпали. Остальные, кроме нескольких таких стариков, которые учились до утра, им уже 2 часа уже расходились. То есть мы начинали в 11:30, в 2 заканчивали, включая трапезу. Поэтому это просто обычаи. и для простого народа, чтобы они привыкли, чтобы знали, откуда это исходит, для чего это все нужно, чтобы задавался какими-то вопросами, спрашивал себя, для чего мы не спим в эту ночь, и для чего эта ночь, и, может быть, потом придет от этого духовным вопросом о духовном, в чем духовный корень, для чего это все существует. И поэтому мы проводили эту ночь. Ну, в основном не в том, чтобы учились, а большей частью времени проводили на трапезе со многими рассказами, песнями. И немного было также учеба. Тот, кто не мог выдержать, шел, потом сошел спать, обычно в половине второго. Два — это уже было время. Когда мы расходились, я не думаю, что мы разойдемся в такой час. Мы до четырех не заканчиваем обычно. Обычно у нас есть такой фестиваль, или я не знаю, как назвать, Пурим, то, что перед нами. Поэтому мы все равно почитаем, мы же должны что-то прочитать. Это особая ночь. Но знаете, что не нужно обращать внимание на то, что вы знаете там или не знаете, понимаете или не понимаете. Главное — соединять намерения. Все зависит от намерения. Вы знаете всевозможные изречения об этом. Все зависит от намерения. То есть то стремление, о котором он говорит, что исходя из желания познать то, что изучают, хотя и не понимают окружающие света, то, что выводит нас выше Максима в духовный мир. Так все зависит от нашего стремления. Так давайте сделаем какое-то внутреннее такое усилие и захотим выпрыгнуть, чтобы кто-то взял нас и вытащил наверх. Так вот, Гилад сейчас постарается прочитать красиво, без ошибок. А мы будем следить за ним.
0: Слышно?
1: Нет, нет. Мы сначала прочитаем немного о ночи Ашана Раба и Слофари. Есть у вас так? Так вот, да? Да, вот посмотрите. Есть у вас листочек этот? Тут есть, написано, что это 314 страница, 6 друж. И это друж ночи Ашана Раба. Так вот, Гилад прочитает, и, может быть, мы что-то будем добавлять. Немного из этого, а потом из Зора. А уже потом пойдем радоваться. Так вот, пожалуйста, не забывайте о намерении. Мы вместе все в одном большом желании действительно хотим, чтобы эти вещи были близки нам, почувствовать их. Да.
0: Шестое толкование — это толкование ночи Ашана Раба. И в нем выясняется, что такое эта ночь, которая называется «Ночь завершения печати». Вот толкование завершающей молитвы Йом-Кипура выясняется подробно толкование о печати, в чем его смысл. А вкратце это означает, что в Йом-Кипур посредством пяти молитв Рахель берет пять гвурот от Имы, не через Зерампин, и для того, чтобы внешние не схватились за эти гвурот, которые находятся в Есоде Накивы, в ней запечатана первая печать в Есоде, чтобы оберегать эти гвурот. И вот эта печать — это главная внутренняя печать, которая произошла из Наидыима, из трех имен Эке в Юдин и в Гей и в Алиф, в Алифах, которые в них. И они имеют численное значение печать, хотам, потому что внешние не могут держаться за Иму. Поэтому весь мир судится и запечатывается, получает печать или для жизни, или для смерти. И это главный суд.
1: То, что у нас есть для Малхот, для Сарампина у нас есть У нас есть парцов зеран пидацелют, Раф рисует. Этот парцов зеран пидацелют называется Творец, он дает нам весь свет. А напротив зеранпина есть у него нуквы, которые... Рахель или Лея. Рахель — это маленькая нуква, которая... расположен от хазы до зеранпина и ниже, до его окончания, до парсы. А большая нуква до зеранпина находится над ней. Большая нуква до зеранпина. А сверху есть има. И это има, бина, пускает свои рогляи, дословно ноги, на еды има. Они спускаются внутри зеранпина. И вы понимаете, что там, где есть неидеима, има — это бина. Бина дает получающим килим покрытие своих хасадим, что если я нахожусь в желании получать, но в меня вошли неидеима, я полностью защищен, я буквально, как это называется, когда делают какой-то угол, укол какой-то там, прививку делаю, да? Так вот, я полностью привит. Да, у меня есть против всего желания получать. То есть есть у меня желание получать, конечно, но у меня есть прививка на Идеима, свет хасадим, который находится в нем, тогда я просто не хочу использовать желание получать. Я полностью свободен от него, полностью 100% здоров. Это то, что бина обеспечивает нам, по правде, всегда так. Мы должны, так должно быть всегда. Потому что не может быть, чтобы желание получать когда-то было просто так хорошим. Просто так оно не может быть хорошим. Если вошло в него какой-то свет в каком-то количестве, в качестве необходимый, этот свет дает желание получать удовлетворение в соответствии с этим желанием получать, когда он уже, у него есть иммунитет против себя. Почему? Потому что он получает удовлетворение от света, который наполнен в него, как мы иногда говорим. Я ничего не хочу, мне хорошо, я хочу быть. Я хочу быть только в духовном, чувствовать духовный, его духовный мире. Мне не важен этот мир. Пусть все сгорит, мне не важно ничего. Как такое может быть? Это просто светит немножко свыше какое-то духовное свечение. Я чувствую, что духовное стоит намного больше, чем материальное. Мне хорошо. Желание получать выбирает это. Или наоборот, духовно немного возвышается, нахожусь внутри желания получать, остаюсь в нем. Желание получать начинает усиливаться больше, чем свет, который отдалился. У меня нет выбора, я хочу наполняться, хочу получить наполнение для желания получать. То есть все зависит от игры высшего света. Насколько он ближе ко мне, настолько он и насколько он дальше от меня. Это определяет все мои отношения к духовному. А для меня это стоит или не стоит. Материально стоит больше или духовно стоит больше. Все зависит от приближения, отдаления высшего света от меня. Поэтому вся наша работа — это приближение высших светил, высших светов, чтобы они светили на нас. Если мы приходим к состоянию, что неидеима облачается в нас, тогда мы вообще можем быть спокойными. Это полностью дает полное покрытие, прививку против всякого желания получать, какое только... какое бы оно ни было. Мы никогда оно не может выскочить во мне, чтобы я вдруг как сумасшедший начал думать о всевозможных глупостях. Неидеима дает мне такое удовлетворение, что никогда никакое мое эго, никакое мое свойство, никакая помеха не может прийти меня и запутать. И это то, что мы говорим, что здесь происходит в таком состоянии, о котором мы сейчас говорим о нем, что Рахель, нуква зеранпина, вместе с зеранпином находятся в таком состоянии, что он говорит об этом, что в них они по гематрии печать, ибо внешне не хватаются за им, и поэтому тогда весь мир судится и подписывается к жизни или к смерти, и тогда это называется суд. Это состояние такое. И вот в ночь Шана Раба,
0: возникает вторая внешняя печать, называется печать внутри печати, и дается в сфере Малхут в ней, которая является короной Исода в ней. И хотя эта печать хуже, чем первая, потому что это возникает только из трех наполнений и в трех именах Эки, которые упомянуты выше. И это наполнение юдов куф мем и алефом в алефах 122 и в геях 130.
1: Что нам вообще дают эти гематрии? Гематрии — это, вы знаете, есть четыре буквы Юд, Хей, Вав, Кей, и это напротив четырех ступеней, уровней в Кли, Хохма, Бера, Бина, Азаран, Пин, Малхут. Корень не считается, потому что источник, это источник света, а Кель начинается с первой буквы Юд. Что дает нам? Буквы — это килим. И в каком состоянии находится килим? Килим находится... Мы начинаем отсчет килим от зады бины, потому что они оттуда начинаются. Оттуда начинается килим. И состояние, когда есть желание отдавать в этих килим, и они хотят начать использовать желание получать, чтобы приблизиться к Творцу. То есть, начиная с зады бина, зеранпин и малхут, это уже получающий килим. Ну, вы не видите, я встану. Так вот, килим зады бина — это буквы от алеф до тет. Килим зеранпин — от юд до цадик. А килим малхут — это четыре последние буквы, куфра и шинтаф. Это килим, буквы, утиот. Теперь, чтобы знать, на каком уровне экрана находится эти килим, потому что клип без экрана — ничего, это ничто. Это просто желание получать... Свет, конечно, не находится в нем, а находится максимум в окружении вокруг него или вообще в отдалении, исходя из условия, насколько кли подобно свету в своих свойствах. Так вот, мы должны знать, в каком состоянии находится кли. Состояние, в котором находится кли, это уже гематрия. Что это значит? Это уже экраны, авиют и отраженный свет, насколько прямой свет облачается в этот отраженный свет. Все вместе, в общем, это число, которое определяет, когда экран работает, наполняет светом, называется гематрия. Поэтому гематрия — это очень важная вещь. Кратко говорят, что о чем речь идет. Ну, допустим, мы говорим бутылка пол-литра. Все понимают, что это такое. Так каббалисты по числу гематрия уже знают, о чем речь. Поэтому очень легко вычислить кли вместе со светом и с экраном. Это сразу же дает имя ступени. Поэтому все имена, которые мы используем в нашем мире, которые являются результатом духовного мира, следствием духовного мира, это имена, это гематрии. Если вы возьмете, неважно какое имя, вы можете по его гематрии знать, каково его действие или какова его духовная форма. Я уже не говорю об именах людей или названиях объектов, духовных сил, как, скажем, Моше. Что такое гематрия Моше или Аарона и всевозможные такие имена, когда уже речь идет о парцуфах, особых парцуфах. Скажем, есть Моше, говорится там о особом парцуфе, то есть о душе, которая доходит, достигает определенного особого уровня, на этом уровне, на котором она находится, этот уровень называется Моше. А на другом уровне она будет называться Аарон, на уровне меньше она будет называться Леви, неважно, такие имена. И также и действия, названия действия, они тоже в конечном итоге тоже гематрия. Так получается у нас, что все имена, начиная с первого и до последнего, то, что есть у нас в Торе, это коды, это просто коды. Действительно, коды, которые говорят об объектах, или о силах, или о духовных действиях. Теперь, можно ли в такой форме подойти к Торе и начать объяснять ее по этим кодам? Невозможно, потому что мы не знаем, что стоит за этим. Сначала мы постигаем духовные мира, а потом уже можем смотреть в Тору и видеть, о чем идет речь. Также и здесь тоже он объясняет нам. В этих именах, которые мы не совсем понимаем, каково их значение. Ну, прочитай, продолжай, пожалуйста.
0: Продолжаем строчку Вышель, вторая колонка. Но сами простые буквы Эке — это не имя, и это главные корни, и поэтому это хуже, чем первая печать. И вот 140 и 122 и 130 — имеют гематрию 392, а с тремя общими в них это 395, как числовое значение слова «мишна», что указывает на то, что эта печать вторична по отношению к первой, как второй человек после царя. Ибо главное — это печать Исода, но то, что в Малхут, хуже ее и вторично. Продолжаем вторую колонку, вторую страницу. И это что касается Малху, у которой нет ничего собственного, потому что как весь парцов Накивы в целом называется зеркало, которое само не светит, а светит только из руки мужа, так и Малхут в Нукве по отношению к остальным ее сферот сказано о ней и не светит от себя ничем, ибо она не берет сами три эки, а только их свечение, суть которых — наполнение в них.
1: Знаешь что, давайте, может быть, все перейдем на следующий лист. 316-й друж, толкование 7. Знаете, что есть такой обычай? Не у всех, никогда особо не с Рабашем никогда не выходили смотреть на тень. Но есть такие, которые делают из этого какой-то большой культ, что в ночь Ошана Раба обычно есть луна, там, я не знаю, там это что у нас, лампа наверху. Но когда есть луна, тогда выходят в какое-то место, где есть только свет луны, и там они проверяют свою тень, и проверяют, не хватает ли чего-то, какой-то части тени человека при свете луны. И тогда, если тень полная, слава Богу, я в порядке. А если нет, так может быть тогда что-то случится? Откуда этот обычай пришел, чтобы смотреть свою собственную тень в ночь Ошана Раба? Сейчас он будет объяснять это. У Рабаша мы никогда не делали этого. Но я слышал, что есть такие, которые действительно выходят и смотрят, и прямо проверяют так тщательно, что с их телом. Да, ну.
0: Седьмое толкование, в нем выясняется как следует, что такое целем, образ, который уходит от человека в ночь Ошана Раба. И в нем выясняется также высказывание наших мудрецов, которые сказали, что у человека есть бвуа, отражение и отражение в отражении, и там есть демоны. И вот он говорит, что только в образе должен ходить человек, что означает, что будет один образ, и также называется целем, образ, но не тень, цель. А в другом месте сказано, пока не уйдет день и не пойдут тени.
1: То есть не одна тень, а есть несколько.
0: То есть, читай не цламим образы, а цламим тени. Ведь есть две разницы в этих высказываниях. И в самой книге Зор, в главе Трума, и в главе Ихи. И поэтому нужно сообщить тебе, о чем здесь идет речь. Вот известно, что пять имен есть у души, нефиш, что соответствует пяти раз Борхинавши, свои молитвы. И это пять свойств, одна выше другого, и вот их имена. Нефеш от Малхута Целута, Руах от Зерампина, Нешама от Бины, Нешама душа души, Нешама от Абы, и Хида от Рихампина.
1: То есть это не важно. Иногда называют миры, иногда называют сферот, может называть Малху, Зеранпин, Бина, Хохмакедра, может называть Асия, Яцера, Брия, Целют, Адам, Кадмон. Действительно, это не обращайте внимания, нет точности в этом. Действительно, не важно каббалистов, в какой форме их называть. Главная разница между ступенями.
0: И все пять свойств включаются и называются душой человека, нефеш, которая внутри его гуфа. И таким образом в этих свойствах есть от мира брия и пять свойств от мира ицера и пять свойств от мира сия. И это в частном виде. Но когда мы устроим четыре мира в общем, весь мир Асия относится к Малхут, пять ее свойств называются Нефеш, а пять свойств Яцера называются Руах, а пять свойств Брия называются Нешама, а пять свойств Ацилута называются Хая, и это Нешама Нешамы. И снова выясним это частным образом в связи с пятью частями мира Ацилут. И отсюда будет понятно остальные свойства миров Брия, Яцера, Асия. И вот гуф человека, конечно, от Накивы, Малхут. Ведь мы видим, что гуф его заканчивает свое создание в продолжении девяти месяцев зарождение внутри нее. И еще есть три других свойства ниже ступени Нефеш, в пяти частях, и это три тени в человеке, и высшее свойство из них называется целем образ. А два нижних свойства, каждое из них называется цель, тень. И не хватает у них буквы «мем» — «целема». И в этом смысл только в образе, по образу будет ходить человек. И конец цитаты: «пока не уйдет день, не пройдут тени», потому что это один высший образ, целем, который выше двух других теней.
1: Балясулам, как написано, если вы знаете известную статью в Шамате, что называется тени. Цели — это экран. То, что если человек скрывает себя от Творца, дает Творцу этим возможность раскрыться в той мере, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться в общей сложности отношения между нами, и светом всегда сохраняется на 100%. То есть мы были когда-то с вами в мире бесконечности, и в мире бесконечности там было решение Малхут, что она себя сократит и никогда больше не будет получать свет внутрь свое желание получать напрямую. И тогда есть у нас состояние Малхут, которое делает на себя сокращение. Первое сокращение говорит, что свет не может прийти, войти в меня, а если только лишь в том случае, чтобы я мог, когда я буду, смогу отдавать, то есть давать посредством этого получения, не иначе. А то, что происходит теперь, что в той мере, в какой Малхут может скрыть себя от света, который приходит к ней, в этой мере свет, да, приходит. То есть всегда у нас есть как бы такое вот отношение, что есть у нас Малхут, Раф рисует. Есть внизу Малхут, это творение, а наверху над ней есть Творец или Кетер, или Свет. Есть такое отношение, что если Малхут на 100% закрыто, то Творец полностью открыт на 100%. А если Малхут открыта на 100%, то есть не может себя сократить, тогда Творец полностью закрыт на 100%. Но всегда сохраняется это взаимоотношение. Может быть, посередине, допустим, если я на какой-то части открыт, на какой-то части закрыт, это определяет мою духовную ступень, насколько Творец открывается. Раскрывается. То есть, в общем-то, здесь определяется таким образом мир, и в каком мире я, нахожусь. Асия Брия Цера, Ацилют, мир бесконечности. То есть в мире бесконечности я полностью нахожусь под своим экраном, и тогда Творец может быть раскрыт передо мной, а в моем мире я, у меня абсолютно нет экрана, и Творец полностью закрывает себя от меня. И посередине между этими двумя состояниями я нахожусь на какой-то ступени миров. Это называется от слова «лама» — «скрытие». Это относительная ступень скрытия и раскрытия. И вот это отношение между открытием и раскрытием называется цель, то есть тень. Так насколько моя тень, она совершенная, то, что мы проверяем в ночь Ошана Раба, то есть насколько все исправление Зеранпина, то есть на весь гуф есть исправление, и на какой части есть, на каждую ли часть есть тень, то есть на каждую, на все ли части есть экран. И это в течение Суккота пришли ли все эти окружающие света, вошли внутрь, чтобы да, создали в человеке, это что называется, целем, образ Творца. То есть экран, который абсолютно достаточен для всех его желаний. Это называется проверять тень. А почему это при свете Луны? Почему это ночью? Это мы будем еще учить. Если нет, так я расскажу.
2: Реальность. И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Сода и Рахим Накивы, и тело человека формируется там в течение 9 внутриутробных месяцев беременности.
1: Ну, это говорится о вхождении души внутрь такого механизма, который называется Имайла, потому что в общей сложности там душа созревает, как зародыш внутри своей матери.
2: И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутрь Исуды. И это Юдин Алифин Хейн, который в гематрии печать, хотам.
1: Но в конце Йом-Кипура это еще нет исправлений там. Это только раскрытие Кли Малхут в полноте, которое нужно будем еще, мы должны будем еще исправить.
2: И сила свечения той печати запечатлевается в самой душе человека, а не в теле. И когда душа спускается в этот мир, чтобы войти внутрь тела, она приходит облаченный в ту печать, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не ухватились за нее.
1: Этот мир называется какое-то определенное желание получает. Душа, которая спускается в этот мир, она спускается в желание получать для себя, так как она может быть внутри желания получать для себя, не получить вреда от этого. Так что он говорит, она приходит облаченной входом, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не хватили за нее, да.
2: И эти тени, они находятся в печати Накивы. И мне кажется, по моему скромному мнению, что также получается, что цели Мохин Зрампина, сделанные ему из Наидеима, он от ступени печати, что в ней как мне кажется, по моему скромному мнению.
1: То есть он не уверен в этом. Видите, что он пишет? Мне кажется, что это так. Как такое может быть? Что такой великий каббалист, как Хаим Виталь, единственный ученик, который что-то понимал от сказанного Ари, что сам Ари сказал так о нем, что только он... Может, он понял все, и кроме него, из всех учеников, и никто не дал разрешения другим, как он пишет. Так он пишет, кажется, по моему скромному мнению. Это очень просто, потому что если каббалист не доходит, не достигает состояния корня, о котором он говорит, которое есть какое-то явление. Я вижу явление, я знаю его. Но я еще не достиг на моей ступени корня этого явления. То есть я не знаю, не знаком с ним во всех формах, в которых оно может проявиться, и поэтому я не уверен, что это так или нет. Может быть, есть еще всевозможные другие формы того же закона, того же явления. И поэтому каббалисты очень осторожны. Они не стыдятся сказать, что я не знаю, еще не прошел все, еще не постиг что-то такое или другое. Тогда они пишут, кажется, по моему скромному мнению. То есть пока это так, мне кажется, так. Может быть, на следующих ступенях, на более высоких ступенях. Вопрос представится мне в другой форме. Никто не может знать, что происходит на еще одной более высокой духовной ступени по сравнению с низшей. Каждая более высокая ступень — это совершенно другой мир. Это просто, поверьте мне, насколько ждут от вас, насколько ждут вас раскрытия. И эти приключения, просто путешествия, которым нет равных, настолько эти раскрытия на каждой ступени, в каждом состоянии, невозможно остаться заранее. Что? Невозможно предположить заранее, что они собой представляют нас. Только они наполнены приятных сюрпризов. Давай продолжим.
2: И требует изучения, ведь выяснено, что эти тени ниже ступени внутренней нефиш, и также, что они только свечение от одной лишь печати Исода, и хотя целим Мохин, он окружающий свет, намного больше внутренний нефиш, и также, что он из самих Келим Имы, и также Келим половины Тиферет Нейды Имы, смотри в другом месте, хорошо, что тень — это только одеяние душ от печати Келим Ны, как мне кажется, по моему скромному мнению.
3: Хаим. Достаточно, давайте сейчас перейдем к книге Зор, учеба ночи Ошана Раба.
2: Написано здесь «Конгресс Суккот 2003». Можно спросить?
3: Спрашивай.
2: Какая разница, что кли раскрывается, что такое состояние, что кли раскрывается? Ведь мы говорим, что свет в абсолютном покое. То есть что, если мы, допустим, строим кли, тогда уже должен раскрыться в нем свет или нет? Что такое состояние, что кли раскрывается, как бы, допустим, вот как Йом-Кипур?
3: Маза не краше кли митгале. Что такое? Что такое, что кли называется, кли раскрывается? Раскрывается. То есть по отношению к кому раскрывается? По отношению ко мне мое кли раскрывается как желание, как причины этого.
2: Просьба соблюдать тишину в зале. У нас принята полная тишина во время урока.
3: Вы мешаете другим слушать, и ладно, но также быть в намерении. Раскрытие келим, исправление келим. Все действия келим происходят с помощью светов. Так, его вопрос — это вопрос верный. Мы учим, что высший свет находится в абсолютном покое, ничего не меняется в нем. Так как может быть, что свет меняется? Не меняется. Если не меняется, и кли не может меняться, а само кли, мы всегда учим, что это функция от света. Так как же ответить? Ну, никто.
4: Ну, афахат.
3: Ой-ой-ой. Никто не может. Ой-ой-ой.
4: Кен.
3: Да.
2: Кли раскрывается — это ощущение, внутреннее ощущение кли, что свет раскрывается.
3: Хорошо. Так он говорит, что кли внутри себя чувствует, что что-то меняется. А откуда оно чувствует, что что-то меняется?
2: Из ощущения света.
3: И ощущение света. Откуда, как чувствует, что есть изменение в чем-то? Как может быть какое-то изменение, если свет не меняется? Да.
2: Меняются решимот.
3: Как решимот меняются? Ты красиво говоришь, что решимот меняется, но как

0: в нем свет.
1: Ну так как могут быть изменения внутри кли, если свет находится в абсолютном покое? Да?
0: Начать чувствовать разницу между светом. Тогда вот это ощущение разницы...
1: Нет.
0: Ну, в меру хисарона.
1: Как может быть изменять хисарон, если свет не меняется? Ну?
2: Ну, Игорь, кен.
1: Да, Игаль. Да.
2: Масах. Масах за то,
0: экран.
1: Что экран? Экран, что это результат света, а от окружающего света, неважно. Окружающий свет, внутренний свет, а все тот же свет, только по отношению к кли, так как есть как бы ощущение, что это окружающий, но это внутренний. Но свет не меняется, говорят, находится в абсолютном покое. Да.
0: Стремление, может быть.
1: Какое стремление? Не понимаю, какое стремление? Как может быть, чтобы творение, которое создано светом и держится светом, изменилось, если свет не меняется?

0: ועכשיו, חברים, נקרא קטע לקוטי הלכות מהושענא רבה.
1: Сейчас прочтем ликутей алахот, Ошана Раба. Ошана, что является из глубин, воззвал я к тебе, Творец. Из глубины сердца, с помощью чего раскрываются советы. Из сборника законов, законы Ошана Раба, еще раз. Ошана. Ошана, спаси. Означает «из глубин возвал я к тебе, Творец», то есть криком из глубины сердца, благодаря чему раскрываются советы. Давайте, друзья, поговорим между собой во время еды то, что мы слышали в отрывке. Хорошей субботы, всем приятного аппетита и хорошей трапезы.
2: חברים יקרים, כלי העולמי, קודם כל חג שמחת תורה שמח.
1: Дорогие друзья, мировой Кли, прежде всего, хорошего праздника. Мы находимся в очень особом периоде. Я только хочу сказать об этой неделе, которую мы прошли. Настолько радостная неделя. Была у нас масса трапез вместе, какие уроки с Равом были, естественно. Какая музыка, какая радость. Мы видели, как молодежь наша вела все эти трапезы у Шпизин. Это новый уровень Ушпизин, наша молодежь. На самом деле новый уровень. Я бы им вообще дал провести все вечера этих Ушпизин. Друзья, мы сейчас переходим к окончанию праздника Суккот и праздник радость дарования, радость Торы, и поднимемся, на самом деле, поднимем молитву к Творцу, чтобы помог нам, и чтобы мы встретились за Максимом. На самом деле, это период праздников — это как длинная свадьба. И есть прекрасные вещи, как сказал Моти. Эти уроки, на самом деле, прошло 20 лет, чтобы мы могли услышать эти уроки, хотя бы малую часть, которая есть там. И спросили у Рава, Что значит свет постоянен, если как кли меняется? Вот так Рав сказал, что свет всегда хочет отдавать, и кли меняется в соответствии с этим, получает свет. Но до конгресса осталось меньше месяца, до нашего регионального конгресса. Это будет просто огромный праздник во всем мире. И мы вскоре посмотрим клип Рава. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, что Рав дает нам возможность в клипе. Он буквально говорит нам: обратите внимание на возможность. У нас каждый раз есть возможность объединиться. И мы пользуемся этой возможностью. И Рав сказал, в глубине этого действия, когда сейчас я соединяю себя с этим, и мы принимаем эти возможности, собирая их вместе и объединяемся в десятках. Лихаим Нейбарух. Клип, пожалуйста. Все зависит от чувствительности нашего подхода. Когда мы не делаем эти вещи как бы по привычке, но мы стараемся, на каждое действие дать всю глубину его, намерение, остроту, чтобы не потерять возможность, не упустить ее, со всей тщательностью выполнить именно с мыслью, с глубиной действия, что сейчас я этим соединяю себя, что именно соединяется со мной и с кем я соединяюсь. Какое слияние я хочу, чтобы произошло между Творцом и творениями. А я здесь как средняя часть, средняя треть Тиферет. Я — это мое действие, это я. И с помощью этого я соединяюсь то, что происходит от меня, от средней трети Тиферет и наверх. Это все божественное. От средней трети Тиферет и вниз — это весь мир. А я посередине — только точка выбора, точка соединения. И нет во мне ничего больше.
2: חברים יקרים, קודם,
1: дорогие друзья, Рейрос сказал, что мы просто набрасываемся на любую возможность объединиться. До этого сказал наш товарищ за столом, что еще нужно делать, кроме объединения. И так каждый товарищ говорит: объединение, объединение, объединение. А иногда у нас есть кульминационные возможности. И мы уже объединяемся снизу, как на Конгрессе мы объединяемся снизу. И был день единства. Не утро единства, не один урок единства, а целый день единства всего израильского кли со всем мировым кли. Наш день единства. На самом деле результат ощущается. Я думаю,

0: Мы
1: в огромном впечатлении от Дня Единства, и сейчас еще впечатление от другого действия, потому что в Небаруха нет границ. Каждую секунду мы впечатляемся от величия Творца, которое находится в этой группе, и мы говорим о экскурсии молодежи, да? Так это называется у нас. Это с 7 по 12 класс учеников и учениц. Это река, на реке Кзив. И что, меня пригласили быть сопровождающим этой экскурсии. И то, что я могу сказать, я не просто так начал говорить об этом. Каждая возможность в нашей группе — это возможность через товарищей впитать величие Творца. И так я почувствовал в каждую секунду этой экскурсии через этих прекрасных учеников, учащихся. Ты чувствуешь, что объединение между ними, связь между ними — это и есть корни. Это то, что Творец хочет, чтобы осуществилось. Все процветало. И прекрасная команда, которая обслуживает все это, не знаю, находясь среди них, я почувствовал только стыд, большой стыд, что нахожусь между такими товарищами, которые просто обслуживают самое великое во всей реальности. И я не хочу слишком много говорить, я передаю Ротем, пускай она продолжит. Здравствуйте, я Ротем из 11 класс. Недавно я жила в Германии и вместе со своей сестрой совершили репатриацию. И всегда, когда мы приезжали сюда навещать, мы участвовали в мероприятиях молодежи и никогда себя не чувствовали чужими. Всегда нас окутывали любовью, давали ощущение семьи и дома. И на этой экскурсии это очень ощущалось. И на самом деле это был день очень кайфовый. Не знаю даже, как объяснить. Это было поразительно. Маршрут был достаточно сложным, но была очень приятная атмосфера и свобода, и главным образом объединение. На самом деле чувствую, что это переживание объединило нас. Я хочу сказать большое спасибо всей команде, нашим инструкторам, сопровождающим. И на самом деле они совершили поразительную работу. Благодаря им мы чувствовали себя уверенно, и было очень вкусно все. И весь день просто был неповторимым. Большое спасибо, и очень благодарна за это, что я была частью этого. И очень благодарна за честь находиться здесь. Большое спасибо. А сейчас клип, пожалуйста.

הרהורים מותרים ולשבח הבנות ותינוק ללמדו ספר לה לה לה לה לה

Thank you.

0: קטע מקור מתוך שיעור חג סוכות 2003. בכל האנושות יש קבוצה מסוימת.
1: Отрывок первоисточников. В каждом, во всем человечестве есть особая группа, которая должна выполнить исправление, как эта точка бины, которая тогда будет называться Исраэль, и произвести это относительно всех народов, это то, что мы должны выполнить. Еще раз отрывок из первоисточника. Во всем человечестве есть особая группа, которая как бы должна произвести исправление, как эта точка бины, и тогда она будет называться Исраэль. И выполнить эту роль по отношению всех народов. И это то, что мы должны сейчас выполнить. Дорогие друзья, следующая наша встреча — подготовка к уроку. Обратите внимание, в 5:15 утра в учебном зале. Прощаемся со всеми нашими товарищами из мирового кли. Всего доброго, друзья!

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем учить урок Ситрин 2003-го, 16 октября 2003-го. Урок основывается на цитатах каббалистов по поводу Шана Раба. Мы послушаем урок и будем слушать разные вещи, которые возникают у нас во время урока, потому что после урока мы будем обсуждать и урок, и избранные отрывки каббалистов. Сегодня ночь Ашана Раба. Успехов.
2: לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה.
1: Он продвигался со своими учениками, была большая группа. Это не говорится о том, что говорят Авраам, Ицхак, Яков, там еще несколько сыновей, несколько там... семья, Элиэзер там еще, кто был там. То есть мы можем, может быть, подумать об истории, которую рассказывает Тора, что это было маленькое количество людей, это было немного, это было много людей, достаточно большая группа, потому что за каждым человеком есть жена, и за каждым именем есть целое образование, направление особое в раскрытии духовного. И в Ицхаке, и в Якове. Короче говоря, это было не мало людей, просто как маленькая семья, 12 сыновей. Но в любом случае, их было недостаточно по количеству людей, чтобы им дали Тору. И от Авраама до Моше это продвигалось все-таки как маленькая группа, и все продвигались.

спешит потом в опустошение. Мы знаем, что после подъема приходит падение, и падение — это уже построение, раскрытие килим. После этого есть что исправлять. Это значит, что они вышли из Египта с большим достоянием. То есть что такое с большим достоянием? Больших килим желание получать, и тогда нужно действительно дать им Тору, чтобы продвинуть, чтобы дать им что исправлять. В таком виде рассказывает нам Тора о том, что происходит, и Моше уже, когда было как бы продолжение всей этой цепочки каббалистов, он был уже каббалистом, которому раскрылась методика исправления целому народу, то есть не маленькой группе людей, а методика для раскрытие исправления народное. Поэтому вместе с тем, что он, все его ученики, которых он обучал, конечно, были в раскрытии внутренней духовности, и также вместе с этим Моше внес это исполнение заповедей во внешнем виде. И, по сути дела, благодаря этому он хотел соединить ветвь и корень, то есть дать народу, этой группе людей, которая уже стала такой большой, как народ, дать им обычаи. В этих обычаях есть духовный корень. На самом деле, в самом обычае нет ничего, он находится на неживом уровне. Сделай для того, что ты хочешь, как ты будешь двигать неживым, все равно будет неживое. Но в любом случае, это неживое, когда ты пользуешься им, ты помещаешь себя в неживые рамки. Эти рамки не сдвигаются, они существуют, они дают этому народу, мустаду убежать. И так Моше построил народ по разделению коаним, левитов, Исраэль, согласно разделению 10 сотен и тысяч, десятков тысяч в народе. Пирамида очень особая, проверенная, жесткая, согласно просто пирамиде иерархии, которая существует в духовном. Сделал в точности так, что если мы учим историю, как он написал это для народа тоже, это обучает нас тому, что происходит наверху, в духовных мирах. Эта история, по сути дела, должна поднять нас наверх, не оставлять нас просто в ветвях, в которых нет никакой пользы, исполняем мы их или нет. А все зависит от внутреннего намерения, внутреннего исправления, внутреннего исполнения того, что действия Совета каббалистов нам оставляют. И согласно этим праздникам мы учим, что после выхода из Египта, после того, как человек выходит из своего желания получать, в первом раскрытии, в первом приближении к духовному, он начинает постигать свойства бины. А постигать свойства бины он делает это в течение 49 дней счета Омера. В Зарампине у нас есть 7 сферот, каждая состоит из 7 своих частных, и в общем 7 на 7 49 дней, в которых все сферот Зарампина начинают получать свое исправление. И мы читаем во время счета Омера каждый день вечером, что входит новый день, и день начинается с темноты, с раскрытия килима, потом приходит день, то есть исправление килима. Был вечер, было утро, день один. То есть мы читаем каждый вечер об исправлениях во время счета Омера. Если вы хотите читать в молитвеннике, сегодня я исправляю сферу такую-то и такую-то из всех 49 сферот души, да? Хесед в Хеседе, Гура в Хеседе, Тиферет в Хеседе, все остальные сферы.

Вот в Хеседе, потом в Уре, потом в Тиферете, потом в Нецахе, и так до 39 Лагбаомер, 33, которые завершают нам все сферот, что есть у нас. Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Од, Исот и Малхут. Малхут мы уже не говорим, у нас тут есть 7 и 7, это 21, еще 7, это 28, еще 5, вот. Вот называется Малхут Зерампина, Малхут де Малхут Зерампина, здесь мы режем. Вот, до сюда, если мы пришли с исправлениями, то есть у нас есть исправление на все предыдущие сферот, конечно, дальше. Малхут Зерампина и Исот, которые, в общем, сумма всего, что есть в Зерампине, и Малхут, который получает все, что есть здесь, если мы дошли до 33-й сферы, Лаг, все, закончили, Лаг Баомер, мы уже уверены, что дальше то, что есть у нас, от цветов войдет дальше внутрь Келим, и исправление на весь парцов Зерампин закончится. Это праздник Лаг Баомер, потом мы доходим до 49 сферот, приходим к Малхут, это называется праздник дарования Торы, Шивуот. Получили. А потом происходит то, что Тора рассказывает нам. Он рассказывает нам в точности о нашем порядке, как мы проходим. Вы знаете, что хотя Келим разбились, еще в мире Никудим, это разбиение миров, а потом в мире Ацелут было разбиение душ, и Адам Ришон разбился, но это было там, мы все еще не прошли разбиение. И у нас тоже мы должны пройти те же состояния против разбиения Келим. Есть у меня что-то целое, я не очень знаю, что это, я постигаю и ощущаю это в общем, но для того, чтобы постичь и почувствовать его и обрести его по-настоящему целиком, я обязан прийти к корню разбиения. Это, по сути дела, похоже на что-то, что разбилось у меня в руках. И к этому человек приходит, и тогда, хотя после исправления как бы получает Тору, раскрытие Творца, после этого получается, что он приходит в состояние, как будто находится, входит в разбиение. И тоже приходит к такому корню, как рассказывается там, народ Израиля, и Моше поднялся на гору Синай, они внизу сделали золотого тельца из тех келим, тех желаний. Для света хохма, большие желания, желания получать. Он построил пока что золотого тельца, Моше опускается с горы Синай, спускается с свойства бины в человеке, находится в слиянии с Творцом, а все остальные его желания пока что находятся в состоянии, находятся под горой и связаны с клипот. И тогда есть разбиение первых скрижалей, и это от Швота до 13-го Тамуза, и 17-го Тамуза, это против разбиения первых Малахим, Малахей Дахгат, или первое разбиение Адама Ришона, а потом есть ожидание до первого Элуля, и тогда снова есть связь с высшим светом. Это называется, что Моше поднимается на гору Синай, получает вторые скрижали. Есть разница между первыми и вторыми. Всегда первое разбиение — это на Келим де Хохма, а второе разбиение — на Келим де Хасадим. Как первый храм, это разбиение на Мохин де Нешама,
разбиение второго храма Мухинда Нешама, Хасадим, то же самое и здесь. Вторые скрижали, которые получает Моше во второй раз, когда находится в контакте с божественностью, раскрытие божественности, это раскрытие божественности уже другое. Вторые скрижали в них уже нет, то есть в силе Торы нет той силы, как была в первый раз, потому что на самом деле нужно получить Тору, как она пришла в первый раз, когда она готова для исправления ваг келим. А второй раз, когда Моше спускается с горы, он находится на горе 40 дней, и первый раз и второй раз. 40 — это знак бины, вы знаете, мем. И форма буквы мем тоже говорит нам о бине. Человек входит в эту букву. У нас есть мем и самых, тоже есть две буквы. Если человек находится внутри мема или самаха, он находится внутри свойства от, которое окружает его со всех мест, со всех сторон. И это форма ковчега, не самых и мем. Мы это учим, что эти буквы относятся к свойству бины. Если человек приходит к этому уровню, то свет Хасадим, свет Хасадим оберегает его, и тогда он уверен, что находится уже в состоянии, когда никакое желание получать не может свалить его и привести к разбиению или греху. И тогда Моше во второй раз спускается с горы Синай, и это происходит в Йом-Кипур, и уже келим, который открывается сейчас в Йом-Кипур, это келим против окончательного исправления, только неисправленные. И поэтому мы в Йом-Кипур постимся, то есть не пьем и не едим, и не носим кожаные одежды, потому что кожа, если у нас есть, если мы считаем тело в ширину, то у нас есть моха, ацамот, кости, гидин, связки, басар, мясо и кожа, против которых хохмабина, зарампина и малхут. Ор, кожа — это последний уровень, мы не касаемся, поэтому как еда и питье, одевание сандалии, обувание, когда мы находимся в Парсе, не касаемся ее, это называется обувание сандалий. То есть нельзя нам делать эту одежду из кожи и обувь кожаную. Кроме этого, умощение, это тоже относится к коже внешней, к то, что маслом масло не мажут на тело, обычно это оливковое масло и интимные отношения. Поскольку у нас нет готовых келим с масахом, мы, конечно, не можем делать зивук между Зерампином и Малхут, светом и келим. В нашем корне это интимные отношения, называется близость между мужчиной и женщиной. Это 5 ограничений, которые у нас есть в Йом-Кипур. Если мы их соблюдаем, называется мы в материальном, как будто против высших корней. И тогда нам раскрываются правильные келим против Пурима, против окончательного исправления. А пока что в Йом-Кипурим, как против Пурима, у нас есть
Но я слышал, это у нас делают в одну ночь. Уже несколько раз на этой неделе мы делали Пурим. Но между тем и другим есть еще несколько исправлений, которые надо пройти. И эти исправления называются Суккот. И потом у нас есть Ханука. Что мы делаем в Суккот? В Суккот мы исправляем Килим. Дезерампин, вы знаете, по-видимому, четырех видах, четыре вида – это лав, пальмовая ветвь, фетрок против Малхут, лав против Дезерампина, у нас есть мирт Ива против Хагат Назерампина, это мы берем четыре этих вида, душа – это человек, по сути дела, который берет его в правую руку, и тут есть много всяких еще законов, которые надо исполнить, и тогда человек входит под суку, это окружающий свет, и делают его из отходов гумна и винодельни, это вещи, которые как будто человек поднимает выше своей головы, это называется, что идет в вере выше знания, и тогда он находится под этой кровлей, получает окружающий свет против всех четырех видов, он внутри этого, и таким образом он исправляет свой килим. У нас есть левое под головой, если помните, в песне написано «левое его под головой моей», то есть левая рука находится под нуквой, а правая обнимает меня. Это то, что происходит левое под головой, это все лучащие килим, которые скрываются от Малхут. А правая сторона, правая обнимает меня, то есть есть правые объятия, это как раз сука, как она построена, и согласно руке человека, это предплечье, тут пальцы, это как раз законы, согласно которым построено тело человека, согласно этому построено сука, правые объятия, против после левых объятий, правые объятия в течение 7 дней. Это время, когда окружающие света входят во все, все строение Зерампина, Хесед Гура Тиферет, Нецахот Исот и Малхут. Мы, по сути дела, сегодня с вами находимся. В какой день? Седьмой. Это во входе в Малхут. То есть все эти света от Исода Малхут. Исод, на самом деле, это сумма всех свойств предыдущих исправлений. Сейчас мы входим в Малхут, все эти света, когда они входят. Их завершает тем, что называется Симхат Тура, радость Торы, все света в Зейрампине исправлены и входят. И тогда это состояние называется радостью Торы, когда свет Хухма находится в исправленных килим. И все еще это пока еще находится в зад или в вак. То есть что все эти свойства — это не окончательное исправление, тут не хватает гар. В Зейрампине нужно еще прийти к гар. А к гар приходит уже в Пурим. Там раскрываются большие килим против десяти сыновей Амана. И когда эти килим проходят исправление, то есть знают, что нельзя пользоваться ими, и невозможно в человеке исправить их, а можно только убить их, то есть не пользоваться ими, оставить их пустыми, изгнать из них света, все искры, которые находятся там, и тогда приходит к такой радости, которая без границы, без ограничений, все килим уже исправлены, и во всех них раскрываются все 100% света хазадим, все 100% света хохма. Это уже называется окончательное исправление или Пурим. Это, по сути дела, то, что происходит у нас со всем годовым
кругом от Песаха и до Пурима. То, что стоит подчеркнуть, что в нашем мире уже все духовные корни коснулись материальных ветвей своих, и ничего не осталось в нашем мире, что должно раскрыться, кроме Пурима. Было согласно корням уже спуск в Египет, подъем из Египта, построение храмов, они разрушились, выход 4 изгнания, согласно 4 стадиям, которые у нас есть в Авая, было 4 подъема и 4 падения, и мы были в последнем изгнании. То есть не нужно в этом мире на практике и в материальном, и с нами вместе, и мы сами в духовном, не должны мы исполнять никакого действия окончательного, кроме нашего внутреннего исправления, чтобы прийти к духовному, а во внешнем нужно сделать только последнее наше исправление, это прийти также к окончательному исправлению на практике на земле. Все остальные корни уже раскрылись в своих ветвях до нас. То есть мы находимся, согласно тому, что пишет Баал Сулам, действительно, как последнее поколение, как поколение, перед которым завершилась вся подготовка, а нам нужно только завершить все, что нам подготовили каббалисты, все, что мы подготовили во всех предыдущих кругооборотах. А сейчас это кругооборот, начиная с которого и далее, действительно, все человечество начинает продвигаться к окончательному исправлению. Вы, конечно, читали о всем, что пишет Баал Сулам во всех его статьях. И мы первые, которые делают это. То есть давайте сделаем еще один хороший шаг в этом, в том, что почитаем Зор, и будем надеяться, что мы, благодаря его изучению, привлечем окружающие света, которые ускорят развитие и наше исправление. В учебе мы, не важно, что мы понимаем, Баал Сулам пишет в конце предисловия к учению 10 сферот, какая страница? 198, да? Да. Он пишет... И ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале рисовали свои книги лишь тем изучающим, которые удостоились раскрытия лика и всех высших постижений. Однако не следует спрашивать, если они уже удостоились этих постижений, они знают все из своего собственного постижения, зачем же им еще изучать другие каббалистические книги. Но не от мудрости этот вопрос, потому что это похоже на занятие открытой Торы. И у человека нет никакого знания в делах этого мира с точки зрения категории «мир, год, душа», и он не знает ситуации, которые могут быть с людьми. Также и то, что перед нами. Но человек удостаивается постижения, пусть даже постижения от Торы Мира Ацилут, в любом случае он знает оттуда лишь то, что касается его собственной души. Только то, что он раскрывает, это как каждый из нас, если бы находился в мире, он раскрыл бы какой-то маленький кусочек, маленький сектор этого мира и ничего кроме этого. И все еще нужно знать три свойства «мир, год, душа» и все их ситуации в окончательном виде, чтобы мы могли понять, что такое особая Тора для этого мира. Короче говоря, каббалисты пишут друг другу для того, чтобы человек просто знал во всем, в каждом мире, в котором он находится, и когда он знает это, вместе с тем, что он знает, он производит исправление, чтобы выпрямить себя и прийти с помощью этого к окончательному исправлению. Поэтому каббалист, каждый учит
каббалистические сочинения других каббалистов. И тогда он спрашивает в 155-м пункте, согласно этому следует спросить, ну, если каббалисты пишут книги друг для друга, то почему мы должны учить? Ведь мы еще не каббалисты. Я не нахожусь в мире Ацилут, который я раскрыл как-то для себя, и сейчас я хочу еще раскрыть

0: Так он, по сравнению со всеми остальными кабалистами, что они раскрыли, как я пришел в какую-то страну, я путешествую там по каким-то дорогам, городам. Есть другие люди, которые раскрыли другие места, и они там находятся. Так, конечно, мне тоже может быть интересно почитать. Да. То есть, если я каббалист, и они каббалисты, то между нами есть о чем поговорить. И, конечно, но он спрашивает, но в таком случае, почему мы, которые вообще не понимаем, о чем идет речь? Мы никогда не были в высшем мире. Мы не знаем, что это вообще. Нам рассказывают разные глупости, мы не знаем. Может, верно, может, неверно. Может быть, да, существует, а может, нет. Так зачем нам читать это? Он говорит, тут есть в этой учебе большая вещь, есть особое свойство, которое невозможно переоценить для занимающихся этой наукой, что несмотря на то, что они не понимают то, что они учат, но из сильного желания, большого стремления понять то, что они учат, пробуждают на себя света, окружающие их души, эти окружающие света исправляют душу.
1: И поэтому теперь мы начинаем учить Зоар, и мы прочитаем также немного Шара Каванот Святого Ари и Зоара Раби Шимона, мы прочитаем это с комментарием Бааля Сулама, что это та же душа, которая перевоплощается, приходит каждый раз в наш мир, чтобы показать нам путь исправления в соответствии с поколением, в котором мы находимся. Мы были с вами также в поколении Раби Шимона, и также в поколении Ари, также мы были в поколении между ними, и также сегодня мы находимся с вами в том поколении нынешнем. И та же душа все время сопровождает нас. Это очень особенная душа. Она называется Раби Шимон в одном поколении, Ари в другом, Бааль Сулам в третьем поколении. Эта душа ведет нас к Гмар Тикуну, к окончательному исправлению. Конечно же, если мы учимся по этим источникам, где и Зоар, и Ари, и Бааль Сулам находятся вместе, то тогда эти источники могут принести нам очень большой окружающий свет. И неважно, насколько мы понимаем это, что он пишет, что существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. Это все-таки так и называется, что мы занимаемся наукой Каббала, хотя мы и не каббалисты, да? Что, хотя они и не понимают того, что учат. Мы не понимаем, мы сейчас будем читать, но это просто полная глупость думать, что мы можем понять, о чем идет речь. И Зоар тоже пишет словами, всевозможными такими рассказами. Его язык — это язык Мидраша, сказаний. Во многих местах он выглядит какая-то книга по воспитанию или какая-то книга, которая учит нравственности. Думают многие люди, что Зоар — это мусар. То есть какие-то правила поведения по Каббале. Но это нет большей глупости, чем это, когда так думают. Язык Зоара непонятен нам. А после того, что мы слышим, что там написано, мы не можем извлечь из этого никакого постижения и понимания. Если мы, несмотря на это, стремимся к этому и понимаем, что в этой книге в такой скрытой форме не случайно это особая книга. Все человечество думает о ней, что там есть какие-то большие тайны. Если мы будем стремиться постичь их, ведь посредством просто внешних ключей мы не поймем ничего. А Зоар уже написано столько, и докторские диссертации соединяли, и все вдоль и поперек изучали, делали всевозможные гематрии, считали, соединяли всевозможные слова, одно через другое, и каждое десятое слово перепрыгивали, чтобы понять, что написано. Чего только не делали Зоаром и Торой, но все эти упражнения не делают ничего, кроме того, чтобы запутывать людей. Если вы хотите знать, для этого нужно учиться, стремиться знать, что... И нужно стремиться войти на те ступени, о которых Зоар говорит, если мы придем в мир Ацилют. Если мы увидим, о чем нам говорит Зоар, тогда мы, несомненно, поймем книгу Зоара. А теперь пока мы должны без всякого понимания просто читать и стремиться быть на той ступени, на ступени Зоара. Окружающий свет приходит к нам по желанию нашему, исходя из нашего желания прийти к чему-то, а не по нашим фантазиям, что мы же там находимся. Так не важно нам, что мы не понимаем, это вопрос также языка. Не важно, понимаем ли мы или не понимаем язык. У Бааля Сулама были ученики, которые вообще не понимали его объяснений. Ведь он же говорил на идыш. Вообще он читал Зор по-арамейски. Зор написан на арамейском языке. И объяснял его на идыш. Когда я пришел к своему раву, это была та же история. Когда пришел, там было 6-7 стариков. Когда я вошел в первый раз, я думал, что я не смогу закончить до конца этот урок, высидеть с ними рядом, потому что они говорили так вот, шепелявили, да, со своими протезами. Это каждый держал их, чтобы они не выпали изо рта, и каждый говорил на идиш, и идиш был такой язык, который очень трудно понять. Да, говорили так по половинками слов. У моего рава было еще, кроме этого, идиш оригинальный, польский, он мог говорить, у него было 4 дочери, он мог говорить с одной дочерью так, что вторая дочь не понимала, что, о чем он говорил с первой. Видишь, есть такие вещи, что так вот можно говорить с людьми. Там много всяких особенных, особых вещей. Он вообще там четверть слова говорил, полслова, четверть слова в каждом предложении. Это что-то чудесное. Даже люди, которые понимали хорошо сам язык, когда он переходил на такие половинки слов, это было трудно, но если он там четвертинки слов говорил, вообще ничего понять нельзя было. Так вот, я попал на такой урок каббалы, ты понимаешь... читают по-арамейски, объясняют на идиш. Еще на таком вот идише. И у Бааля Сулама было то же самое. Когда приходили к нему, у него был один ученик из Йемена, очень известный, и второй ученик из Ирака. Он потом женился на дочери Бааля Сулама. Они не знали языка. Потом, может быть, немножко научились. Бааля Сулама всегда говорил, что это не важно, что они не знают. Именно они стали ведущими в группе. А тот, кто женился на дочери Бааля Сулама, он был очень великим, действительно был очень известным каббалистом. Он умер в очень молодом возрасте. Но они учились, эти двое, без всякого знания языка, и только из стремления узнать, о чем здесь говорится. Как, например, у нас сидит Козлов, может быть. И вот так вот прямо вошли по-настоящему постижение науки. Поэтому неважно, сколько мы сейчас поймем из того, что будем читать, я буду стараться тут и там говорить несколько слов. Но это глупость, я объясню только, чтобы дать немного воодушевления, интереса, чтобы пробудились немного, а потом снова можете заснуть. Кроме этого, я хочу сказать об обычаях, которые были у моего учителя в ночь Ашана Раба, и также вообще в ночь Шавот. У нас есть 3 раза в год такая особая ночь. Эта ночь называется Ашана Раба. 7-й день Песаха, ночь выхода из Египта и ночь получения Торы в Шавот. Да, есть у нас таких 3 праздника, называется Регалим. Регаль, потому что когда все поднимались в Иерусалим, к храму, поэтому дано этим праздникам название Регель, то есть дословно нога. Пешком поднимались в храм в Иерусалим. И все эти ночи, все, вы знаете, я живу в Нейбраке. Там это было очень сильно у нас также внизу, когда там меня, когда я шел в Нейбраке, там внизу находились такие, они учатся, все ночи кричат так очень сильно. А у Рабаша мы приходили в час полуночи, то есть после половины 12-го, 12, заходили на трапезу на полчаса, сейчас полтора, может быть, даже два, а после трапезы, может быть, четверть часа, полчаса кто-то выдерживал чтение Зора. Те, которые выдерживали, были в порядке, засыпали. Остальные, кроме нескольких таких стариков, которые учились до утра, им уже два часа уже расходились. То есть мы начинали в половине двенадцатого, в два заканчивали, включая трапезу. Поэтому это просто обычаи для простого народа, чтобы они привыкли, чтобы знали, откуда это исходит, для чего это все нужно, чтобы задавался какими-то вопросами, спрашивал себя, для чего мы не спим в эту ночь, и для чего эта ночь, и, может быть, потом придет от этого вопросом о духовном, в чем духовный корень, для чего это все существует. И поэтому мы проводили эту ночь. В основном не в том, чтобы учились, а большей частью времени проводили на трапезе со многими рассказами, песнями. И немного было также учеба. Тот, кто не мог выдержать, шел спать, обычно в половине второго. Два — это уже было время. Когда мы расходились, я не думаю, что мы разойдемся в такой час. Мы до четырех не заканчиваем обычно. Обычно у нас есть такой фестиваль, или я не знаю, как назвать, Пурим, то, что перед нами. Поэтому мы все равно почитаем, мы же должны что-то прочитать. Это особая ночь. Но знаете, что не нужно обращать внимание на то, что вы знаете там или не знаете, понимаете или не понимаете. Главное — соединять намерения. Все зависит от намерения. Вы знаете всевозможные изречения об этом. Все зависит от намерения. То есть то стремление, о котором он говорит, что исходя из желания познать то, что изучают, хотя и не понимают окружающие света, то, что выводит нас выше Максима в духовный мир, так все зависит от нашего стремления. Так давайте сделаем какое-то внутреннее такое усилие и захотим выпрыгнуть, чтобы кто-то взял нас и вытащил наверх. Так вот, Гилад сейчас постарается прочитать красиво, без ошибок, а мы будем следить за ним.
0: Слышно?
1: Нет. Мы сначала прочитаем немного о ночи Ашана Раба и слов Ари. Есть у вас так вот, да? Да, вот посмотрите. Есть у вас листочек этот? Тут есть, написано, что это 314 страница, 4, 6 друш. И это друш ночи Ашана Раба. Так вот, Гилад прочитает, и, может быть, мы что-то будем добавлять. Немного из этого, а потом из Зора. А уже потом пойдем радоваться. Так вот, пожалуйста, не забывайте о намерении. Мы вместе все в одном большом желании действительно хотим, чтобы эти вещи были близки нам, почувствовать их. Да.
0: Шестое толкование — это толкование ночи Ашана Раба. И в нем выясняется, что такое эта ночь, которая называется ночь завершения печати. Вот толкование завершающей молитвы Йом-Кипура выясняется подробно толкование о печати, в чем его смысл. А вкратце это означает, что в Йом-Кипур посредством пяти молитв Рахель берет пять гвурот от Имы не через Зерампин, и для того, чтобы внешние не схватились за эти гвурот, которые находятся в Есоде Накивы, в ней запечатана первая печать в ее Исоде, чтобы оберегать эти гвурот. И вот эта печать — это главная внутренняя печать, которая произошла из Наидыима, из трех имен Эке в Юдин и в Гей и в Алиф, в Алифах, которые в них. И они имеют численное значение печать, хотам, потому что внешние не могут держаться за Иму. Поэтому весь мир судится и запечатывается, получает печать или для жизни, или для смерти. И это главный суд.
1: То, что у нас есть для Малхот, для Сарампина у нас есть... У нас есть парцов Зеранпин Дацелют, Раф рисует. Этот парцов Зеранпин Дацелют называется Творец, он дает нам весь свет. А напротив Зеранпина есть у него нуквы, которые... Рахель или Лея. Рахель — это маленькая нуква, которая... расположен от хазы до Зеранпина и ниже, до его окончания, до парсы. А большая нуква до Зеранпина находится над ней. Большая нуква до Зеранпина. А сверху есть има. И это има бина опускает свои рогляи, дословно ноги, на еды има. Они спускаются внутри Зеранпина. И вы понимаете, что там, где есть неидеима, има — это бина. Бина дает получающим килим покрытие своих хасадим, что если я нахожусь в желании получать, но в меня вошли неидеима, я полностью защищен, я буквально, как это называется, когда делают какой-то угол, укол какой-то там, прививку делают, да? Так вот, я полностью привит. Да, у меня есть против всего желание получать. То есть, есть у меня желание получать, конечно, но у меня есть прививка на еды и масвет хасадим, который находится в нем. Тогда я просто не хочу использовать желание получать. Я полностью свободен от него, полностью 100% здоров. И это то, что бина обеспечивает нам, по правде, всегда так мы должны, так должно быть всегда. Потому что не может быть, чтобы желание получать когда-то было просто так хорошим. Просто так оно не может быть хорошим. Если вошло в него какой-то свет в каком-то количестве, в качестве необходимый, этот свет дает желание получать удовлетворение в соответствии с этим желанием получать, когда он уже, у него есть иммунитет против себя. Почему? Потому что он получает удовлетворение от света, который наполнен в него, как мы иногда говорим. Я ничего не хочу, мне хорошо, я хочу быть. Я хочу быть только в духовном, чувствовать духовный мире. Мне не важен этот мир. Пусть все сгорит, мне не важно ничего. Как такое может быть? Это просто светит немножко свыше какое-то духовное свечение. Я чувствую, что духовное стоит намного больше, чем материальное. И мне хорошо. Желание получать выбирает это. Или наоборот, духовно немного возвышается, я нахожусь внутри желания получать, остаюсь в нем. Желание получать начинает усиливаться больше, чем свет, который отдалился. У меня нет выбора, я хочу наполняться, хочу получить наполнение для желания получать. То есть все зависит от игры высшего света. Насколько он ближе ко мне, настолько он и насколько он дальше от меня. Это определяет все мои отношения к духовному. А для меня это стоит или не стоит? Материально стоит больше или духовно стоит больше? Все зависит от приближения, отдаления высшего света от меня. Поэтому вся наша работа — это приближение высших светил, высших светов, чтобы они светили на нас. Если мы приходим к состоянию, что неидеима облачается в нас, тогда мы вообще можем быть спокойными. Это полностью дает полное покрытие, прививку против всякого желания получать какое только... какое бы оно ни было. Мы никогда оно не может выскочить во мне, чтобы я вдруг как сумасшедший начал думать о всевозможных глупостях. Неидеима дает мне такое удовлетворение, что никогда никакое мое эго, никакое мое свойство, никакая помеха не может прийти меня и запутать. И это то, что мы говорим, что здесь происходит в таком состоянии, о котором мы сейчас говорим о нем. что Рахель, Нуква, Заранпина, вместе с Заранпином находятся в таком состоянии, что он говорит об этом, что в них они по гематрии печать, ибо внешне не хватаются взаймы, поэтому тогда весь мир судится и подписывается к жизни или к смерти, и тогда это называется суд. Это состояние такое. И вот в ночь Шана Раба,
0: возникает вторая внешняя печать, называется печать внутри печати, и дается в сфере Малхут в ней, которая является короной и суду в ней. И хотя эта печать хуже, чем первая, потому что это возникает только из трех наполнений и в трех именах Эки, которые упомянуты выше. И это наполнение юдов, куф, мем, и алефом, в алефах 122 и в геях 130.
1: Что нам вообще дают эти гематрии? Гематрии — это, вы знаете, есть четыре буквы Юдхей Вавки, и это напротив четырех ступеней, уровней в Кли, Хохма Бина Заранпин Малхут. Корень не считается, потому что источник, это источник света, а Кель начинается с первой буквы Юд. Что дает нам? Буквы — это келим. И в каком состоянии находится келим? Келим находится... Мы начинаем отсчет келим от зады бины, потому что они оттуда начинаются. Оттуда начинается келим. И состояние, когда есть желание отдавать в этих келим, и они хотят начать использовать желание получать, чтобы приблизиться к Творцу. То есть, начиная с зады бина, зеранпин и малхут, это уже получающий келим. Ну, вы не видите, я встану. Так вот, келим зады бина — это буквы от алеф до тет. Келим зеранпин — от ют до цадик. А келим малхут — это четыре последние буквы, куфра и шинтаф. Это келим, буквы, утиот. Теперь, чтобы знать, на каком уровне экрана находятся эти келим, потому что клей без экрана — ничего, это ничто. Это просто желание получать... Свет, конечно, не находится в нем, а находится максимум в окружении, вокруг него, или вообще в отдалении, исходя из условия, насколько кли подобно свету в своих свойствах. Так вот, мы должны знать, в каком состоянии находится кли. Состояние, в котором находится кли, это уже гематрия. Что это значит? Это уже экраны, авиют и отраженный свет, насколько прямой свет облачается в этот отраженный свет. Все вместе, в общем, это число, которое определяет, когда экран работает, наполняет светом, называется гематрия. Поэтому гематрия — это очень важная вещь. Кратко говорят, что о чем речь идет. Ну, допустим, мы говорим бутылка пол-литра. Все понимают, что это такое. Так каббалисты по числу, гематрия уже знает, о чем речь. Поэтому очень легко вычислить кли вместе со светом и с экраном. Это сразу же дает имя ступени. Поэтому все имена, которые мы используем в нашем мире, которые являются результатом духовного мира, следствием духовного мира, это имена, это гематрии. Если вы возьмете, неважно какое имя, вы можете по его гематрии знать, каково его действие или какова его духовная форма. Я уже не говорю об именах людей или названиях объектов, духовных сил, как, скажем, Моше, что такое гематрия Моше или Аарона и всевозможные такие имена, когда уже речь идет о парцуфах, особых парцуфах, скажем, есть Моше, говорится там о особом парцуфе, то есть о душе, которая доходит, достигает определенного особого уровня, на этом уровне, на котором она находится, этот уровень называется Моше, а на другом уровне она будет называться Аарон, на уровне меньше она будет называться Леви, неважно, такие имена. И также и действия,

0: название действия, они тоже в конечном итоге тоже гематрия. Так получается у нас, что все имена, начиная с первого и до последнего, то, что есть у нас в Торе, это коды, это просто коды. Действительно, коды, которые говорят об объектах, или о силах, или о духовных действиях. Теперь, можно ли в такой форме подойти к Торе и начать объяснять ее по этим кодам? Невозможно, потому что мы не знаем, что стоит за этим. Сначала мы постигаем духовный мир, а потом уже можем смотреть в Тору и видеть, о чем идет речь. Также и здесь тоже он объясняет нам. В этих именах, которые мы не совсем понимаем, каково их значение. Ну, прочитай, продолжай, пожалуйста.
1: Мы продолжаем строчку Вышель, вторая колонка. Но сами простые буквы Эке — это не имя, и это главные корни, и поэтому это хуже, чем первая печать. И вот 140, и 122, и 130 — имеют гематрию 392, а с тремя общими в них — это 395, как числовое значение слова «мишна», что указывает на то, что эта печать вторична по отношению к первой, как второй человек после царя. Ибо главное — это печать Исода, но то, что в Малхут, хуже ее и вторично. Продолжаем вторую колонку, вторую страницу. И это что касается Малху, у которой нет ничего собственного, потому что как весь парцов Накивы в целом называется зеркало, которое само не светит, а светит только из руки мужа, так и Малхут в Нукве по отношению к остальным ее сферот сказано о ней и не светит от себя ничем, ибо она не берет сами три эки, а только их свечение, суть которых — наполнение в них.
0: Знаешь что, давайте, может быть, все перейдем на следующий лист. 316-й друж, толкование 7. Знаете, что есть такой обычай? Не у всех, никогда особо не с Рабашем никогда не выходили смотреть на тень. Но есть такие, которые делают из этого какой-то большой культ, что в ночь Ошана Раба обычно есть луна, там, я не знаю, там это что у нас, лампа наверху. Но когда есть луна, тогда выходят в какое-то место, где есть только свет луны, и там они проверяют свою тень, и проверяют, не хватает ли чего-то, какой-то части тени человека при свете луны. И тогда, если тень полная, слава Богу, я в порядке. А если нет, так может быть тогда что-то случится? Откуда этот обычай пришел, чтобы смотреть свою собственную тень в ночь Ошана Раба? Сейчас он будет объяснять это. У Рабаша мы никогда не делали этого. Но я слышал, что есть такие, которые действительно выходят и смотрят, и прямо проверяют так тщательно, что с их телом. Да, ну.
1: Седьмое толкование, в нем выясняется, как следует, что такое целем, образ, который уходит от человека в ночь Ошана Раба. И в нем выясняется также высказывание наших мудрецов, которые сказали, что у человека есть отражение и отражение в отражении, и там есть демоны. И вот он говорит, что только в образе должен ходить человек, что означает, что будет один образ, и также называется целем, образ, но не тень, цель. А в другом месте сказано, пока не уйдет день и не пойдут тени.
0: То есть не одна тень, а есть несколько.
1: То есть, читай не «Цламим» образы, а «Цламим» тени. Ведь есть две разницы в этих высказываниях. И в самой книге Зор, в главе Трума, и в главе Ихи. И поэтому нужно сообщить тебе, о чем здесь идет речь. Вот известно, что пять имен есть у души, нефиш, что соответствует пяти раз Борхинавши, молитвы. И это пять свойств, одна выше другого, и вот их имена. Нефиш от Малхута Целута, Руах от Зерампина, Нешама от Бины, Нешама душа души, Нешама от Абы, Ихида от Рихампина.
0: То есть это не важно. Иногда называют миры, иногда называют сферот, может назвать Малху, Зеранпин, Бина, Хохма, Кедра, может назвать Асия, Ицера, Брия, Целют, Адам, Кадмон. Действительно, это не обращайте внимания, нет точности в этом. Действительно, не важно каббалистов, в какой форме их называть. Главная разница между ступенями.
1: И все пять свойств включаются и называются душой человека, нефиш, которая внутри его гуфа. И таким образом в этих свойствах есть от мира Брия и пять свойств от мира Ицера и пять свойств от мира Сия. И это в частном виде. Но когда мы устроим четыре мира в общем, весь мир Асия относится к Малхут, пять ее свойств называются Нефиш, а пять свойств Ицера называются Руах, а пять свойств Брия называются Нешама, а пять свойств Ацилута называются Хая, и это Нешама Нешамы. И снова выясним это частным образом в связи с пятью частями мира Целут. И отсюда будет понятно остальные свойства миров Брия, Ицера, Асия. И вот гуф человека, конечно, от Накивы, Малхут. Ведь мы видим, что гуф его заканчивает свое создание в продолжении девяти месяцев зарождение внутри нее. И еще есть три других свойства ниже ступени нефиш, в пяти частях, и это три тени в человеке, и высшее свойство из них называется целем образ. А два нижних свойства, каждое из них называется цель, тень. И не хватает у них буквы «мем» целема. И в этом смысл только в образе, по образу будет ходить человек. И конец цитаты: пока не уйдет день, не пройдут тени, потому что это один высший образ целем, который выше двух других теней.
0: Балясулам, как написано, если вы знаете известную статью в Шамате, что называется тени. Цели — это экран. То, что если человек скрывает себя от Творца, дает Творцу этим возможность раскрыться в той мере, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. В общей сложности отношения между нами и светом всегда сохраняется на 100%. То есть мы были когда-то с вами в мире бесконечности, и в мире бесконечности там было решение Малхут, что она себя сократит и никогда больше не будет получать свет внутрь свое желание получать напрямую. И тогда есть у нас состояние Малхут, которое делает на себя сокращение. Первое сокращение говорит, что свет не может прийти, войти в меня, а если только лишь в том случае, чтобы я мог, когда я буду, смогу отдавать, то есть давать посредством этого получения, не иначе. А то, что происходит теперь, что в той мере, в какой Малхут может скрыть себя от света, который приходит к ней, в этой мере свет, да, приходит. То есть всегда у нас есть как бы такое вот отношение, что есть у нас Малхут, Раф рисует, есть внизу Малхут, это творение, а наверху над ней есть Творец или Кетер, или свет. Есть такое отношение.

0: Яцера, Ацелют, мир бесконечности. То есть в мире бесконечности я полностью нахожусь под своим экраном, и тогда Творец может быть раскрыт передо мной. А в моем мире абсолютно нет экрана, и Творец полностью закрывает себя от меня. И посередине между этими двумя состояниями я нахожусь на какой-то ступени миров. Это называется от слова «лама» — «скрытие». Это относительная ступень скрытия и раскрытия. И вот это отношение между открытием и раскрытием называется цель, то есть тень. Так насколько моя тень, она совершенная, то, что мы проверяем в ночь Ошана Раба, то есть насколько все исправление Зеранпина, то есть на весь гуф есть исправление, и на какой части есть, на каждую ли часть есть тень, то есть на каждую, на все ли части есть экраны. Это в течение Суккота пришли ли все эти окружающие света, вошли внутрь, чтобы да, создали в человеке, то, что называется, целем, образ Творца. То есть экран, который абсолютно достаточен для всех его желаний. Это называется проверять тень. А почему это при свете Луны? Это, почему это ночью? Это мы будем еще учить. Если нет, так я расскажу.
1: Реальность. И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Сода и Рахим Накивы, и тело человека формируется там в течение девяти внутриутробных месяцев беременности.
0: Ну, это говорится о вхождении души внутрь такого механизма, который называется Имайла, потому что в общей сложности там душа созревает, как зародыш внутри своей матери.
1: И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутрь Исуды. И это Юдин Алефин Хейн, который в гематрии печать, хотам.
0: Но в конце Йом-Кипура это еще нет исправлений там, это только раскрытие Кли Малхут в полноте, которое нужно будем еще, мы должны будем еще исправить.
1: И сила свечения той печати запечатлевается в самой душе человека, а не в теле. И когда душа спускается в этот мир, чтобы войти внутрь тела, она приходит облаченный в ту печать, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не ухватились за нее.
0: Этот мир называется какое-то определенное желание получает. Душа, которая спускается в этот мир, она спускается в желание получать для себя, так как она может быть внутри желания получать для себя, не получить вреда от этого. Так что он говорит, она приходит облаченной в хотем, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не хватили за нее, да.
1: И эти тени, они находятся в печати Накивы. И мне кажется, по моему скромному мнению, что также получается, что цели Мохин Зрампина, сделанные ему из Наидеима, он от ступени печати, что в ней, как мне кажется, по моему скромному мнению.
0: То есть он не уверен в этом. Видите, что он пишет? Мне кажется, что это так. Как такое может быть? Что такой великий каббалист, как Хаим Виталь, единственный ученик, который что-то понимал от сказанного Ари, что сам Ари сказал так о нем, что только он может, он понял все, и кроме него, из всех учеников, никто не дал разрешения другим, как он пишет. Так он пишет, кажется, по моему скромному мнению. Это очень просто, потому что если каббалист не доходит, не достигает состояния корня, о котором он говорит, которое есть какое-то явление. Я вижу явление, я знаю явление, я знаю его, но я еще не достиг.

0: Стик на моей ступени корня этого явления, то есть я не знаю, не знаком с ним во всех формах, в которых оно может проявиться, и поэтому я не уверен, что это так или нет. Может быть, есть еще всевозможные другие формы того же закона, того же явления. И поэтому каббалисты очень осторожны, они не стыдятся сказать, что я не знаю, еще не прошел все, еще не постиг что-то такое или другое. Тогда они пишут, кажется, по моему скромному мнению. То есть пока это так, мне кажется так. Может быть, на следующих ступенях, на более высоких ступенях. Вопрос представится мне в другой форме. Никто не может знать, что происходит на еще одной более высокой духовной ступени по сравнению с низшей. Каждая более высокая ступень — это совершенно другой мир. Это просто, поверьте мне, насколько ждут от вас, насколько ждут вас раскрытия. И эти приключения, просто путешествия, которым нет равных, настолько эти раскрытия на каждой ступени, в каждом состоянии, невозможно остаться заранее. Что? Невозможно предположить заранее, что они собой представляют, настолько они наполнены приятных сюрпризов. Давай, продолжим.
1: И требует изучения, ведь выяснено, что эти тени ниже ступени внутренней нефиш, и также, что они только свечение от одной лишь печати Исода, и хотя целим Мохин, он окружающий свет, намного больше внутренний нефиш, и также, что он из самих Келим Имы, и также Келим половины Тиферет Нейды Имы, смотри в другом месте, хорошо, что тень — это только одеяние душ от печати Келим Ны, как мне кажется, по моему скромному мнению.
2: Хайм. Достаточно, давайте сейчас перейдем к книге Зоар. Учеба ночи Ошана Раба.
1: Написано здесь «Конгресс Суккот 2003». Можно спросить?
2: Спрашивай.
1: Какая разница, что кли раскрывается, что такое состояние, что кли раскрывается? Ведь мы говорим, что свет в абсолютном покое. То есть что, если мы, допустим, строим кли, тогда уже должен раскрыться в нем свет или нет? Что такое состояние, что кли раскрывается, как бы, допустим, вот как Йом-Кипур?
3: Маза не краше климит гале.
2: Что такое, что кли называется, кли раскрывается? Раскрывается. То есть по отношению к кому раскрывается? По отношению ко мне мое кли раскрывается как желание, как причины этого.
1: Просьба соблюдать тишину в зале. У нас принята полная тишина во время урока.
2: Вы мешаете другим слушать, и ладно, но также быть в намерении.
3: Гилуя килим.
2: Раскрытие келим, исправление келим. Все действия келим происходят с помощью светов. Так, его вопрос — это вопрос верный. Мы учим, что высший свет находится в абсолютном покое, ничего не меняется в нем. Так как может быть, что свет меняется? Не меняется. Если не меняется, и кли не может меняться, а само кли, мы всегда учим, что это функция от света. Так как же ответить? Ну, никто... Никто не может, ой-ой-ой. Да.
1: Кли раскрывается — это ощущение, внутреннее ощущение кли, что свет раскрывается.
2: Хорошо. Так он говорит, что кли внутри себя чувствует, что что-то меняется. А откуда оно чувствует, что что-то меняется?
1: Из ощущения света.
2: И ощущение света, откуда, как чувствует, что есть изменение в чем-то, как может быть какое-то изменение, если свет не меняется? Да.
1: Меняются решимот.
2: Как решимот меняются? Ты красиво говоришь, что решимот меняется, но как они меняются, если свет не меняется? Сами по себе, что у них есть какая-то пружинка, которая их подбрасывает? Ты смеешься над всеми или ты сам так думаешь серьезно?
1: Я хочу заострить это. Допустим, здесь на конгрессе.
2: Оставь конгресс, мы выйдем из этого.
1: Окей, допустим, мы строим кли, мы говорим творение. Сейчас должно предварить кли светам. Все находится, я должен построить кли. Если я строю кли, почему я получаю наполнение сразу? Что это значит, что как бы я построил кли, и кли еще стоит как кли, и еще не получен в нем свет?
2: Ну так как могут быть изменения внутри кли, если свет находится в абсолютном покое? Да?
1: Начать чувствовать разницу между светом. Тогда вот это ощущение разницы...
2: Нет.
1: В меру хиссарона.
2: Как может быть изменение в хиссароне, если свет не меняется? Ну?
3: Ну, Игорь, кен.
2: Да, Игаль. Да.
3: Масах. Масах за то,
1: экран.
2: Что экран? Экран, а? Что это результат света, а? От окружающего света, неважно. Окружающий свет, внутренний свет, а все тот же свет, только по отношению к кли, так как есть как бы ощущение, что это окружающий, но это внутренний. Но свет не меняется, говорят, находится в абсолютном покое. Да.
1: Стремление, может быть.
2: Какое стремление? Не понимаю, какое стремление? Как может быть, чтобы творение, которое создано светом и держится светом, изменилось, если свет не меняется? Да.
1: Свет не меняется по отношению к себе, но по отношению к ли он меняется.
2: Как он меняется по отношению к ли? Что называется, что он называется, что он находится в абсолютном покое?
1: Просто его свойство не меняется. Это называется абсолютный покой.
2: И что?
1: Но по отношению к ли свойство меняется. Это всегда основывается в направлении свойства Творца, так поэтому свет меняется.
2: Кто может добавить к тому, что он говорит?
1: Больше постижения творения?
2: Нет, постижение творения, ну, можно сказать. Можно сказать. Еще кто может добавить, да.
1: Он говорит, что свет находится всегда в свойстве отдачи, поэтому в абсолютном покое, но всегда будет воздействовать на кли тем, что кли...
2: То есть, когда я говорю, что свет находится в абсолютном покое, это значит, что он всегда на 100% хочет насладить кли. В этом у него нет никакого изменения. Это называется покой в нем. Но кроме того, он все время на бесконечной частоте прямо меняется по отношению к кли, чтобы изменять кли, сделать то, что только возможно, да? Они смотрят на меня, как будто какой-то фокус я сделал. Еще раз. Один раз я смотрю на своего соседа, и я вижу, как он любит своего сына. Он целует его, обнимает его, берет его на прогулку, какой-то там зоопарк, ухаживает за ним. Один раз я видел, как он его бьет, и этот бедный сын плачет, а в другой раз видел, что он снова обнимает его и целует его. Что происходит? Любит он или ненавидит? Скажи мне. любит или ненавидит? Я спрашиваю тебя. Любит. Даже если бьет. То есть он не изменяется, по отношению к сыну никогда, только во внешней форме. И это называется, что он находится в абсолютном покое, находится в покое, не меняется. Так выше свет по отношению к нам. Но в своих действиях по отношению к нам, чтобы привести нас к цели, он все время меняется. Ты видишь, из примера не может вернуться к реальности. Почему? В чем проблема? Потому что здесь это сложно, так я должен все время оправдать Творца, что он всегда в порядке, да? Откуда ты спросил это? Что?
1: Я спрашиваю, мы говорим просто, что творение должно быть прежде света, построить кли. Я спрашиваю, как может быть состояние, что творение строит кли, если разрыв между отношением построения кли и моментом наполнения? Ведь это должно быть не сразу, немедленно?
2: Нет. Прежде всего, ты говоришь о вещах, которые ты не проходил. Как ты можешь сказать, что когда творение получает ощущение в соответствии с выполнением?
1: Но ведь мы говорим о состоянии Йом-Кипура. Йом-Кипур — это состояние, что творение пришло к ощущению этого кли, который называется Малхут в полной мере, да? Как оно пришло к этому? Благодаря своему усилию, благодаря всевозможным вещам?
2: Нет, это все еще пробуждение свыше, это шаббат, шаббатон. Йом-Кипур — это еще не результат только твоего усилия, нет. Может быть, здесь ошибка или что-то, или вопрос. Это как суббота, еще больше. Потому что в субботу обычно это подъем к Абавиима, а здесь к Арихампину. К Рожде Арихампин это подъем. Я не знаю, откуда этот вопрос и что ты хотел сказать, но, конечно же, это пробуждение свыше.
1: Я спрошу иначе. Как может быть состояние, что если какой-то разрыв в ощущении между временем раскрытия кли и моментом наполнения?
2: Как может быть вообще? Да, спроси иначе. Есть ли разрыв в более такой общей форме? Есть ли разрыв между исправлением кли и наполнением кли? Нет. Потому что исправление кли, ощущение исправления кли — это само наполнение. Я не наполняюсь. Вот это вот кли. Все видят кли. Я на это кли делаю экран, исправляю его. В тот момент, когда я покрыл его экраном, в тот же момент, что такое покрыл экраном? Я постиг отраженный свет. Отраженный свет, который наполняет кли. Это, по сути, раскрытие. А что я раскрываю? Я раскрываю свойство Творца отдавать. Если я пришел в своем исправлении к этой форме отдачи, тогда я подобен Творцу. Мне не нужно, кроме этого, еще идти к Нему, обниматься с Ним, или чтобы Он пришел ко мне и наполнил меня. Я уже полон. Чем я полон? Своим исправлением. Я измеряю свое исправление, я чувствую свое исправление. Это как всякий измерительный прибор, который мы строим как прибор, он измеряет свои свойства по сравнению с чем-то, что происходит, проходит по нему, не знаю, что там. Это то же самое, как, скажем, проходит какой-то, допустим, есть здесь давление, здесь есть мембрана, и она, по сути, должна как-то изогнуться, как-то войти внутрь. Что я делаю? Как я измеряю эту силу, которая происходит снаружи? Откуда я знаю? Я прикладываю здесь силу против нее, возвращаю ее в нулевое состояние, и свою силу я измеряю. Если я вернул это в нулевое состояние, я измеряю эту силу, я знаю, что есть снаружи. То есть никогда не знаю, что есть снаружи. Я измеряю сопротивление, компенсацию. восполнение изнутри. То же самое точно я в высших свойствах, в моем духовном. У меня есть экран, что-то происходит, что-то свыше. Откуда я знаю, что это? Что приходит свыше? Я делаю отраженный свет, возвращаю себя в состояние, что я не получаю ничего, что я весь в отдаче, и тогда я проверяю. Поэтому уравнению я и наполняюсь. По сути, то, что я сделал, постиг мое исправление. Это называется мое наполнение. Это называется что такое наполнение? Это экран отраженный свет, это наполнение для Малхут. Нет у Малхут никакого другого наполнения.
1: То есть свет Хухма, который творение измеряет в кле, оно, по сути, получающее это относительно света Хасадим, который есть в нем. Это непонятно.
2: Ну, вообще, есть свет Хухма, нет свет Хухма, есть Хасадим, нет Хасадим. Что я знаю? Что есть снаружи? Всегда я проверяю, я чувствую, что есть у меня внутри, что у меня есть изнутри, то, что я сам сделал, постиг, построил. Ничего снаружи я не получаю. Ничего. Я не могу, не хочу получать от Творца. И я не могу получать. Никогда.
1: Как я знаю, уравняюсь ли я с ним?
2: Как я знаю, уравниваюсь ли я с ним? Только по ощущению стыда. Ощущение стыда — это мой сенсор. И если я прихожу к состоянию, что я не стыжусь прекрасно, тогда закончили, закрыли этот счет. Вот и все. Мое-мое, твое-твое. Ну, хорошо. Ну, почитаем немного. Смотрю уже, 2:03.
1: Я... Уже наступает Пурим. Учеба на ночь Шанараба, книга Зор, глава Цав, статья 4 вида растений у Шанараба.
2: Нет, давай 113.
1: 113 пункт посередине.
2: У вас это есть? Не умеешь читать, но неважно. Ну, читай.
1: Смотри, эти семь голосов Хагат Неим зависят от речений уст во все дни года. Но теперь... Семь дней Суккот зависит лишь от действия. И нам нужно действие, а не речь. Поскольку в это время семи дней Суккота он благословляет на весь год. Заповеди, зависящие от речи, притягивают внутренние свойства, то есть хасадин. Но они не притягивают свечение хухмы от левой линии, поскольку это внешнее свойство.
2: Внешнее и внутреннее — это разница только в авиюте килим, который используют.
1: А заповеди, зависящие от действия, притягивают внешнее свойство, то есть свечение хохмы от левой линии, которое является мохин-девак и внешним свойством. И в семь дней Суккота нам необходимо исправить внешнее свойство привлечения хохмы от левой линии. И поэтому нам нужны исполнительные заповеди, способные это вызвать. И это смысл сказанного. Но теперь зависит лишь от действия, и нам нужно действие, чтобы притянуть исправление внешнего свойства, то есть свечение хухмы, которое исходит от левой линии, а не речь, потому что речь притягивает только внутренние свойства, то есть хасадим, который мы притягиваем во все дни года. И это смысл сказанного: семь голосов зависит от речений уст в остальные дни года и не требуют действия. И это поскольку в это время, то есть семи дней Суккот, он благословляет на весь год. Ибо после того, как мы притянули свечение хохмы левой линии в семь дней Суккота к хагат неим, этого достаточно на все дни года. Так что хасадим, который мы притягиваем с помощью заповедей, зависящих от речения во все дни года, благословляются свечением хухмы от семи дней Суккота и становятся благодаря этому открытыми хасадим. И в заповедях, зависящих от действия, больше не нуждаются для этого, а нуждаются в них для других целей.
2: Раскрытие или скрытие — это ясно, да? Открытый хасадим — вы знаете, скрытый хасадим — это значит, что хасадим скрывают хухму, они дают только исправление бины на получающий килим, а открытый хасадим — это значит, что есть так много хасадим, гарды хасадим, что внутри них может раскрыться также свет хохма. Тогда это называется хасадим, которые раскрывают хохму или открытые хасадим.
1: 114. В седьмой день праздника, то есть в Ошана Раба, окончание суда над миром и поставление судов выходит из дома царя, и город пробуждаются и завершаются в этот день. И ветви речной ивы зависят от них, от этих гвурот. И надо пробудить гвурот для воды и обойти семь раз, соответственно, хагат нехим, жертвенник, который соответствует Малхут, чтобы наполнить жертвенник водами Ицхака. То есть свечением хухмы, что в левой линии, называемым Ицхак. Чтобы воды наполнили колодец Ицхака, то есть Малхут, называемую так в час, когда она получает от левой линии, и когда он наполняется, то весь мир наполняется, благословляется водой.
2: Смотрите, сколько он дает здесь имен из Писания, из Кабалы. Можно из этого составить целый словарь.
1: Объяснение. Все три книги раскрываются в Рош ха-Шана. За конченных или полных праведников и полных грешников, и средних за полные праведники. Так же на месте записываются на жизнь.
2: То есть тот, кто дошел до ступени, когда он оправдывает Творца поверх всего желания получать, называется законченный праведник, полный праведник. То есть у него уже есть покрытие бины на все получающие килим.
1: Полные грешники тут же записываются на смерть.
2: То есть те, кто не способен, у которого нет исправления хасадим на желание получать, называются законченный грешник. Не пришел свет бины, не пришли на идеима, нет у него никакого покрытия хасадим в его получающий килим, так он грешник. Не то, что он сделал себе грешника, не получил исправления, тогда он называется грешник. Грешник — это ступень. Быть грешником для этого нужно быть в высшем мире. Это состояние, праведники, грешники, средние. Это те, кто проходил Махсом и входит в работу Творца. Там есть уже эти три возможности — грешники, праведники и средники. Это не о нас говорится, грешники или праведники, или средники. Даже грешники нет. Мы не грешники, мы просто ноль. Находимся внизу, под линией, которая называется жизнь. О нас вообще не говорят. Нет в нас такой меры, ни грешник, ничего. Понятно, да? То, что Зоар пишет, ни одним словом не пишет на том, что находится ниже Махсома.
1: А средние зависимы и пребывают в ожидании суда до дня искупления, Йом-Кипура. Таким образом, не говорится о законченных праведниках или полных грешниках.
2: Почему? Потому что это или правая линия полностью, или левая полностью. Нечем говорить. Эти крайние полярные состояния, которые приходят от Творца, или килим, или света, полностью зависят от того, что наверху. А то, что зависит от человека, как соединить в них, в себе эти два свойства, правое и левое, в каком оптимальном слиянии он найдет, как соединить их, как взять килим слева и свойства справа и сделать из этого среднюю линию. То есть человек может прийти к состоянию, что в те же килим, которые получают исправление, в эти вокелим, часть из них стали праведниками, а часть из них стали грешниками. Эти келим будут жизнен, наполняться свет, цветами, а эти келим пойдут к смерти, опустошаться полностью, еще больше и больше пойдут во тьму, и из них будет конец парцуфа.
1: И внутренний смысл искупления грехов, день искупления, Йом-Кипур — это привлечение света Хохма посредством подъема Малхут в Бину, потому что нет иного искупления прегрешений, а только с помощью раскрытия света Хохма, и это свет.

0: лет жизни.
1: Ну а в чем само действие? От того, что Малхут поднимается в Бину, там нет раскрытия хохма, наоборот, хохма уходит, остается катнут.
0: И поэтому средние, совершившие возвращение, удостаиваются тогда искупления или раскаяния, удостаиваются тогда искупления грехов и завершения печатью на жизнь. Однако этим все не завершается окончательно, так как свет хохма не светит без хасадим, а время притяжения хасадим для облачения хохмы в 7 дней суккота. И получается, что в 7-й день Ошана Раба заканчивается облачение хухмы в хасадим, и тогда завершается печать на жизнь, образовавшаяся в день искупления. И таким же образом для тех, кто не совершил возвращения или раскаяния, и были заверены печатью на смерть в день искупления, еще окончательно не завершена эта печать, так как есть у них время совершить возвращение и раскаяться до 7-го дня суккота, поскольку до этого времени еще притягивается хухма. И если совершат возвращение, будут искуплены их грехи, с ее помощью удостоятся света жизни. И поэтому считается день Ошана Раба днем передачи постановлений судов ангелам либо на жизнь, либо на смерть.
1: Ну, бесы мы читали в начале, были теперь ангелы сейчас. И у нас много есть таких красивых слов в духовном. Есть там много помощников, хороших и плохих. Это называются силы, которых нет никакого своего желания получать, и нет у них никакого свободного выбора. А так они называются бесы, духи, там, ангелы, властители и так далее. То есть в соответствии есть много сил справа, слева, которые раскрываются по отношению к человеку и по ступени их воздействия на человека. А так они называются. Нет у них, конечно, никакой своей реальности, а с помощью высшей силы только они приводятся в действие от Творца. И мы не должны бояться их или, наоборот, ждать, что они сделают нам что-то доброе. Они, можно сказать, проявление Творца в каком-то определенном виде называется или ангел, или бес, или дух, или... ну, неважно. Нет никого, кроме него.
0: Строка «Если». Ибо после того, как были переданы решения судов судебным исполнителям, уже не возвращают их. И это потому, что после Ошана Раба нет больше привлечения хохмы.
1: Так, Ошана Раба — это последний день, последняя ночь, да, в которую исправляются келим, и тогда действительно доходят до полуночи. Мы уже упустили. Вот и все для проверки тени. И на этой радостной ноте, при подъеме духа, прыжками и пением, мы пойдем сейчас к Пуриму.
0: Сейчас мы подытожим то, что слышали на уроке, и как мы это реализуем в десятке. Пожалуйста, семинар 6 минут.
1: Подведение итогов. То, что мы постоянно слышим, что свет находится в абсолютном покое, потому что свет постоянно хочет отдавать. Он действительно дает. Даже если мы ничего не делаем, свет работает над келим. Но если мы добавляем пробуждение снизу, тогда он работает сильнее.
0: Да, в этой точке, где мы заняты тем, что мы хотим только из своего желания, как может быть глубже желание, то, что воздействует на нас, то, что написано. Были такие, кто не поняли даже ни одного слова, изменилось все, они стали великими каббалистами. И тут, насколько мы хотим, насколько мы стремимся,
1: Все понятно, понятно, что ничего не понятно. Мы должны только прилагать усилия, устремляться, видимо, целеустремленность — это самое важное для достижения. Свет действует. После того, как Раф объяснил, что все, в принципе, делает свет, он строит кли. Что это за кли такое? Он говорит, что кли — это экран. Откуда этот экран? То есть здесь больше вопросов. Что может вообще сделать творение, если все это работа света, высшего света? Как он дал нам эти свойства? Стыд или какие-то усилия, которые мы прилагаем? Как мы прилагаем эти усилия? Как творение может приложить усилия, если все делает на 100% свет? Здесь много есть вопросов, и у нас должно быть стремление получить ответы.
0: Мы слышали, что все зависит от нашего стремления. Давайте внутренне напряжемся и захотим совершить этот скачок, чтобы действительно могли подняться наверх.
1: Да, то, что мы еще слышали, это раскрытие на каждой ступени. Они, эти раскрытия, разные. Я смогу даже представить себе. Постоянно это новое какое-то приключение, большие сюрпризы. И также пока человек, пока что у него нет кли, нет раскрытия, все эти понятия, хохма, это просто слова. Но за счет того, что мы стремимся к этому и пытаемся вместе это изучать, в общем, кли, то есть это, собственно, и усилие, которое в конце концов наполняется.
0: Продолжая это путешествие по высшим мирам, внутренние вопросы, которые пробуждаются, когда мы работаем над намерением, то, что мы слышим от Рава. Это урок, это не только наука Каббала, но как мы сами хотим стать, продолжить эту цепочку каббалистов.
1: Я также, как и товарищи, слышал много о необходимости стремиться к этому. Это особый день, особая ночь. Как раз не по календарному времени, а то, что нужно нам достичь, то, что мы желаем для наших товарищей, что мы, когда мы приходим и говорим «спаси нас» и кричим, кричим, чтобы что? Чтобы сплавил нас от чего? Что мы, собственно, хотим достичь в то время, как мы сидим здесь вместе, а потом на трапезе? Что мы хотим, чтобы произошло в наших сердцах, в сердцах товарищей? Чтобы действительно из нас вышел этот крик ради наших товарищей, чтобы они удостоились.
0: Продолжаем вкладывать усилия в объединение, все зависит от этого. Не только от внешнего поведения, но и внутреннего. И тогда человек обнаруживает, что ему не хватает силы, и он начинает постепенно просить свет, работать со светом. Хотя и не чувствует, но свет передает человеку информацию, что ему недостаточно его сил, он должен обратиться к Творцу.
1: Ты должен обратиться к Творцу. Мы также слышали, что мы должны раскрыть глубину разбиения. Без раскрытия, полного раскрытия разбиения, во всей его глубине нет настоящего обращения к Творцу.
0: Короче, что делать, кроме этого усилия, которое сопротивляется, но несмотря на это сопротивление, по крайней мере, его мы чувствуем, и мы должны задействовать наши силы, желательно сделать это вместе. Только так мы можем силу свою усилить или ослабить.
1: Да, в нашем мире уже корни дотронулись до ветвей, поэтому нам нужно сделать сейчас внутреннее исправление, это усилие. Одно из вещей, которых мы слышали, было такое. В тот момент, когда человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Еще раз. Одно из вещей, которое мы слышали на уроке, в той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? Я снова повторю, и мы выясним это на семинаре. В той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? 6 минут семинар.
2: במידה שאדם מסתיב את עצמו בריא מתגלה שאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה ככה בהתחלה יש
0: В начале изучения науки Каббала есть очень большое стремление, большой хиссарон. Этот хиссарон, он приходит от Творца, пробуждает келим, наши эгоистические, которые хотят раскрывать для него все больше. И в итоге человек должен прийти к состоянию, когда он не хочет, не желает для себя,
2: а
0: хочет, чтобы Творец наслаждался. Поэтому нужно скрыть эгоистический келим.
1: Да, это начинается таким образом и так продолжается. Постоянно есть больше виюта, больше эгоизма, эгоизм растет, и нужно постоянно скрыть, постоянно мы показываем, что это не мы. То, что действительно важно, это Творец, это товарищи, это преподаватели, учителя, которые помогают нам подняться над желанием получать, над этим материалом, и чтобы мы слились с Творцом.
0: Я не знаю, но у меня есть великие товарищи здесь и в десятке. Я не хочу причинить им вред, я не хочу, чтобы мое эго, мое желание получать, попыталось бы что-то взять у них. Я хочу быть в молитве за товарищей.
1: Это как раз праздник Суккот, когда строят сукку, покрытие. Мы слышали от Рабаша, какие требования должны быть к схаху, к покрытию, чтобы свет не заходил. Это зависит от кашиюта, экрана. Нужно сократить. И эти вещи, которые были не важны для желания получать, то есть это отходы, на основе этого ты на основе желания получать начинаешь ты строить намерение на отдачу. И так начинают раскрывать. Так заходят гости. Эти гости, собственно, это не с товарищами. Я получаю свет, но при условии, что я могу передать его товарищам. Так приходят к Шана Раба. Это конечная стадия Суккота.
0: Да, когда есть готовность захотеть что-то освободить от себя из отчаяния, когда ты понимаешь, что если ты будешь что-то освобождать, ты будешь причинять вред окружающим, и от этого начинают приходить к настоящей просьбе, к Творцу, И это позволяет ему существовать в тот момент, когда ты не хочешь эту часть.
1: После того, как мы слышали объяснение Рава, действительно, что такое человек скрывает себя? Нет экрана, и то, что мы не постигаем, невозможно об этом говорить, можно только фантазировать. Но скажем, мы немного постигли, мы можем это сделать, когда каждый дает свою часть из разбитого экрана, здесь под хлосом, в котором мы находимся, и вместе, когда мы прилагаем усилия, каждый дает свою часть экрана, тогда вместе мы строим общий экран, и там мы можем раскрыть что-то. Пусть сопутствует нам удача.
0: Когда человек сопротивляется своим естественным свойствам, которые хотят только получать, красть, и когда он приходит к подобию свойств с высшим, он становится таким же дающим, как и высший, и тогда он раскрывает Творца. Что значит раскрывает Творца? Свойства отдачи в себе, как мы слышали, меняется только кли. Творение развивает такое свойство, хочет быть как Творец, хочет быть в свойстве отдачи, а не мое природное свойство. Его скрываю. Тогда я раскрываю естественное свойство отдачи вместо получения.
1: Можно также сказать, что раскрытие высшего света — это самое большое наслаждение, которое может быть в жизни. Миллиард раз больше тех наслаждений, которые можно почувствовать в этом мире. Творец скрывает себя от нас. Если мы скрываем это наслаждение, чтобы они не пришли вообще в эгоистический клим, тогда раскрывается Творец.
0: Надо добавить к этому благодарность. Сейчас мы перейдем к вопросам. Если есть вопросы из того, что вы сейчас обсуждали, мы будем рады вместе это выяснить. Рав сказал на уроке, в том мире, в который человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Отношение между нами и светом, оно все время сохраняется на 100%. Было очень много разных моментов на уроке, как и на всех уроках, разные уровни, и можно по-разному это понимать. Конечно, наверняка у вас есть вопросы, пожалуйста, Исраэль.
1: Как человек скрывает себя?
0: Как мы слышали, говорится о том, что Малхут произвела на себя сокращение, потом стала работать с экраном и отраженным светом, так и мы должны произвести на себя сокращение, цимцум, обрести экран и работать с кли, которая называется отраженный свет, Орхозер, и то, что Раф изобразил там на рисунке, ту возможность понять, что находится вне нас, исходя из нашего сопротивления. Он там рисовал вроде такой механизм какой-то, да, когда ты не знаешь, что на тебя воздействует извне. И как ты знаешь об этом? Только согласно сопротивлению, которое ты создаешь относительно того, что на тебя воздействует извне, или возникает соответствие. И каббалист всегда измеряет те клим, которые у него есть. Если нет у нас экрана, нет у нас возможности совершить сокращение, цимцум, экран, отраженный свет, тогда у нас нет духовного восприятия, и мы тогда не можем скрывать себя. Но если есть сила сокращения и сопротивления, экран и отраженный свет, тогда можно скрывать. То есть все действия — это человек воздействует на себя, содействует то, что он просит свет, дать ему силы для этого.
1: Добавим особую вещь, которую сказал Рав. Сказал Рав, бина дает келим, получающим келим покрытие хасадим. И тогда он объяснил о этой духовной прививке. Если входит свет в каком-то количестве и качестве, этот свет дает желанию получать наслаждение, удовлетворение. И в этой мере желание получать прививается против самого себя. Все

0: происходит с силой света, если мы помогаем друг другу развивать такое желание к такой прививке, к такому покрытию. Еще вопросы? Латин 4, пожалуйста.
1: Buenos días, estimados amigos. Hemos escuchado que nosotros no debemos de hacer.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
2: Ведь не говорится о том, что мы должны сократить наше желание получать. Как же получить эту силу, чтобы сократить и построить экран?
0: Мы получаем все в соответствии с желанием. Свыше нам не дают ничего без предварительного желания. Если мы будем совершать работу в учебе, распространении, всеми способами, которые нам рассказали каббалисты, то результат от всей этой работы должен развить нас желание быть подобными Высшему Свету. Ведь откуда пришло сокращение в эту реальность творения? Никто не заставляет творение совершать сокращение. Свет создал кли и наполнил его безгранично. Это мир бесконечности. После того, как свет полностью заполнил кли, внутри этого наполнения творение ощущает свойство света. И приходит желание украсить себя, уподобиться Творцу. Исходя из этого, оно решает сократить желание, свое естественное желание наполниться, и тогда это определяется как, что никогда это не произойдет. И так происходит этот закон сокращения, когда мы хотим пройти Махсом, как мы говорили на конгрессе, который мы прошли с Равом. Мы должны построить между собой такое желание пройти Махсом. Что значит пройти Махсом? Куда переходим? Что это за Махсом? Мы должны развить желание и своим выбором принять на себя это сокращение, построить эту тень. У нас, конечно же, нет для этого сил. Это неестественно. Но свет может дать нам это, если мы этого захотим. Для этого мне необходимы товарищи. Может быть, я сейчас хочу этого, а завтра буду желать каких-то глупостей. Да поможет человек ближнему, чтобы построить это желание, скрыть себя, свое эгоистическое желание, которое в нас, для того, чтобы быть подобным свету. Когда есть такое желание, мы получаем свыше поддержку. Эта поддержка ожидает, чтобы кто-то захотел ее принять.
2: Доброе утро. Можно ли объяснить, что такое отделение, что такое Ошана Раба? Это непонятно. Спасибо. Мы слышали, что после всего этого процесса Рав сделал такой обзор, начиная с Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, построение суки и так далее, пока приходит к просьбе, к чистой просьбе. Есть сука, есть секилим, просьба о полном выходе, чтобы был свет бины, который бы защищал и давал иммунитет таким образом, чтобы любое явление, все, что бы ни пришло, не сбило бы человека, не увело бы его, а наоборот, чтобы прийти к этому состоянию. После всего процесса есть четкая выявленная просьба, и из вопросов и ответов тоже там выявилось, что когда человек уже сам получает экран, это уже есть наполнение, ему не нужно кроме этого больше ничего. Чтобы прийти вот к этой выясненной просьбе, это и называется вот эта ночь Ошана Раба, то есть великое избавление, так это переводится. И это тоже должно быть, чтобы была вот эта сила экрана, чтобы она сохранялась постоянно. Пожалуйста.
0: От чего или от кого себя скрывает человек?
2: Человек раскрывает, снова это тот процесс, который Раф объяснял, что его эгоизм находится внутри него, и он не позволяет ему войти в духовный мир, соединиться с товарищами, почувствовать их, быть с ними, взаимно включиться в них, отменяться перед ними. Ему необходима сила, чтобы скрыть свое эго, сила, которая сопротивляется всему благу, которое он раскрывает как духовное, так от кого мы себя скрываем?
0: Но то, я не знаю.
2: От той силы, которая мешает, то есть человек должен определить себя, что такое хорошо и что такое плохо. А в обычной жизни плохо — это то, что не дает мне наполниться. Я сейчас хочу что-то взять. Ты мешаешь мне, значит, ты для меня плохой, ты зло. Я хочу что-то получить от кого-то, он мне не дает, значит, он является для меня плохим. Но чем больше мы растем и развиваемся, то свет производит воздействие. Постепенно человек выясняет, что такое зло. И вот это зло он хочет скрыть. Ему необходима сила преодоления, чтобы не зло управляло человеком, а чтобы человек управлял своим злом. И тогда он просит силу скрытия, чтобы зло было скрыто, и чтобы он смог работать над ним. И это каждый должен определить для себя, что такое хорошо, что такое плохо, что является злом, а что добро.
0: Это сила скрыть желание получать от себя или...
2: Скрыть — это значит, чтобы оно не властвовало, чтобы оно было меньше, ниже, внизу. Скрыто. Скрыто, когда я вижу что-то, это воздействует на меня. Я хочу поставить преграду между мной и им, чтобы не управляло мной. Кто такой новый я? Вот это именно та сила, которая называется экраноотраженный свет. Поэтому человек уже не чувствует, что он отождествляет себя с желанием получать, а он выходит из него и просит быть над ним, скрыть его, чтобы оно не управляло им, а чтобы человек был на коне, а не конь на человеке.
0: Без экрана как скрыть?
2: Без экрана невозможно скрыть.
0: Невозможно. И это только раскрытие необходимости, то, о чем он говорит.
2: Верно. Это то, что он и ответил там одному из учеников. Рава спросили, в чем разница, когда ты обретаешь хисарон или когда ты получаешь наполнение? Что Рав сказал? Нет разницы. Когда ты обретаешь правильный хисарон, как ты сказал сейчас, это и есть уже наполнение. Нам недостает, чтобы у нас был правильный хисарон.
3: Кенасав.
0: Спасибо. Мы слышали на уроке, что стыд — это мой сенсор. Так я слышал на уроке, как сказал Рав. И почему, я спрашиваю? Вчера был День Единства. Было очень сильное ощущение, что мы действительно перед... Я не знаю, как... Перед новым миром. И все товарищи, которые работают 24 часа в сутки и во всем мире для того, чтобы построить этот новый мир. Ты видишь все эти силы и стремления товарищей, во мне это пробуждает стыд. Кто я? Что я? Сколько мне дают, а я только получаю и получаю. Во мне пробуждается немного стыд вместе с этим новым видением. И корабль идет вперед. Как работать с этим стыдом? Мы слышали сейчас на уроке, что стыд — это мой сенсор. А сейчас я чувствую немного стыда. Как работать с этим правильно? Как это...

0: молиться Творцу, чтобы мы тоже были такими же большими, как товарищами. Он посылает нам людей света, ангелов, которые приходят сюда и отдают свою душу. А что я по сравнению с ними? Это происходит каждый день. Каждый день, весь день я вижу таких людей. И сколько есть таких, которых мы не видим, бесконечно. А где я? Где мое свободное время? Как я разбазариваю свое время, часы, минуты? Есть у кого учиться. Так это хороший стыд, который развивает. Потому что если мне дали видеть больше, чем я, великих, то это развивает. Иначе я бы оставался просто хамором. Давайте просто прилепимся к товарищу.
1: Да, Давид сказал об этом, царь Давид, «Кихилат становши, избавь душу мою».

0: נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
1: Мы прочитаем отрывок номер 10.
2: У нас на уроке есть сегодня избранные отрывки по на тему Шана Раба. Откройте, чтобы у вас было перед вами, мы будем сейчас с этим работать. Первый отрывок, с которого мы начнем, 10-й отрывок, это есть в учебных материалах. 10-й отрывок, это отрывок из Рабаша. Мы как попробуем, как на уроке с Рабом, попробуем следить за словами Рабаша, быть в этом, попытаемся построить этот модель. Если сердце разбито, то есть желание получать. То есть желание получать властвует над сердцем. Получается, что не может в него войти свет по причине того, что все, что желание получать получает, все уходит клипот. И это называется разбиением сердца. Поэтому, когда человек молится Творцу и говорит: «Ты обязан мне помочь,

0: потому что я хуже всех, потому что я чувствую, что желание получать властвует в моем сердце, и поэтому нет ничего в святости, что может войти в мое сердце. Я не хочу никаких излишков, а просто, чтобы я мог сделать что-то ради небес. И у меня нет никакой возможности для этого. Поэтому только ты можешь спасти меня. И этим можно объяснить написанное «Близок Творец к сокрушенным сердцам». Объяснение. Эти люди просят Творца, чтобы помог им, чтобы их сердце не было разбитым, а чтобы стало целым. Это возможно только если человек удостоился желания отдавать. Поэтому он просит Творца, чтобы дал ему желание отдавать, потому что видит, что у него нет недостатка ни в чем в мире, но только чтобы была у него возможность совершать действия ради Творца. Получается, что он только просит близости Творца. Есть правило — мера за меру. Поэтому Творец приближает его. И это то, о чем написано: близок Творец к сокрушенным сердцам.
1: И вопрос на размышление: нуждаюсь ли я в помощи Творца сейчас? И если да, то в чем именно? А если нет, то как я к этому отношусь? Еще раз: нуждаюсь ли я сейчас в помощи Творца? Если да, то в чем? А если нет, то как я к этому отношусь? Вопрос на размышление.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני.
1: Давайте обсудим, как мы можем помочь друг другу прийти к состоянию, когда мы будем просить только желание отдавать, только близости Творца. Как мы поможем друг другу прийти к состоянию, что попросим только желание отдавать, только близости Творца. 5 минут семинар.
2: Я думаю, что вчера был хороший пример, как сказали товарищи, когда мы показываем друг другу примеры, что такое желание получать, то, что делают мои великие товарищи, насколько они вкладывают, насколько они хотят приблизиться к Творцу, это то, что их интересует. Просто ты смотришь на это. Ты также хочешь, дают тебе желание, которого у тебя нет. И человек начинает спрашивать себя, что со мной? Насколько я буду еще продолжать с этими желаниями, с этим желанием получать, с недостатком любви и восприятием реальности испорченной? И тогда человек нуждается в Творце.
1: Помочь мы можем, если мы работаем сильно в направлении объединения между нами, как один человек с одним сердцем. И если просим у Творца помощи, в той мере, в которой мы это делаем, в нас возникает злое начало, человек чувствует, что только свет отдачи может помочь, только Творец. Как написано, близок Творец к сокрушенным сердцем. Есть такое высказывание, что нет более полного, чем разбитое сердце.
2: Да, это нужно прилепиться к группе и действительно видеть, насколько ты не похож на товарищей, которые отдают. И этот стыд, это подвигает человека к настоящей просьбе, чтобы помог человеку отдалиться от этого вреда, который он совершал.
1: Да, как и сейчас, когда мы собираемся, каждый приносит свою часть из разбитого экрана, так мы строим что-то мощное и даем друг другу пример, взаимовключение. Так мы строим что-то серьезное и можем привлечь свет, возвращающий к источнику.
2: Насколько мы себя помещаем все больше в эту группу, получаем дух группы, и мы, насколько мы хотим быть как товарищи, мы видим их великими и отдающими, насколько каждый дает всего себя ради группы, ради нашего пути, ищет хорошее в товарищах. Только это, этим мы поможем друг другу.
1: Да, нужно себя поместить в десятку, где есть товарищи, и сделать их желание важнее своего, и увидеть разницу, насколько товарищ отдает по сравнению с тем, что я отдаю. И в итоге нужно обратиться к Творцу, попросить у Него.
2: Да, у нас есть обращение к Творцу. Действительно, зайти в группу и выбирать каждый день быть в десятке, быть там, где отдают товарищи, быть в группе, где мы получаем эти примеры отдачи. И так это во мне помогает мне, чтобы все, что я прошу, все, что я хочу, это была отдача и для того, чтобы приблизиться к Творцу.
1: Наши учителя, нужно быть в слиянии с ними, с нашим Равом. Всегда он дает только благо, только добро. Как он говорил про Рабаша, давайте поможем друг другу действительно прийти к такому состоянию.
2: А сейчас, товарищи, мы совершим общее духовное действие, как когда-то Рав с нами делал. Мы поместим на экран седьмой отрывок. Пожалуйста, покажите седьмой отрывок. Это молитва Рабаша. Когда-то Рав во время урока сказал, давайте вместе прочтем, все вместе громко. То же мы сделаем сейчас. Мы прочтем вслух и будем молиться внутри, чтобы слова перешли в сердце. Можно ли сейчас поставить седьмой отрывок, чтобы товарищи видели? Не ждать, пока начну читать. Сейчас поместите. Да, пожалуйста, видите эти слова? Хорошо. Мы потихоньку вместе читаем, все вместе стараемся слышать общий голос и добавить голос свой туда. Давайте все сядем. Нужно Толик сядь, неважно где там, просто давайте все сядем, чтобы никто не стоял. Отлично. Вместе.
0: Ану, мы вакшим.
1: Мы просим, чтобы Творец дал нам силы совершать все действия ради Тебя, то есть ради Творца. Если нет, то есть если Ты не поможешь нам, то все наши поступки будут только ради собственной выгоды. И это означает, если нет, то есть если ты не поможешь нам, то все поступки будут выше действовать только ради себя. Потому что нет у нас силы преодоления нашего желания получать. Поэтому помоги нам, чтобы мы могли работать ради тебя. Поэтому ты обязан помочь нам. И это называется «сделай ради тебя». То есть, чтобы ты сделал это действие, чтобы ты дал нам силу желания отдавать. Иначе, то есть, если нет, мы пропали.
0: Да, друзья, прошло несколько недель интенсивного объединения. Нам предстоит последний праздник из праздников месяца Тишрей, Симхат Тора, и мы сейчас хотим войти в него в нашем внутреннем объединении, объединенные между нами и Творцом.
1: Давайте подумаем вместе об этом минутку, а потом поделимся в нашем общем обсуждении, те, кто хотят обсудить, какова наша молитва сейчас. Давайте подумаем об этом, какая наша молитва сейчас.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן.
1: Пожалуйста, те, кто хотят поделиться, какая наша молитва сейчас?
2: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של ה...
3: чтобы мы удостоились действительно быть учениками Рава, Барабаша, Бальсулама, чтобы как у видения Рава, чтобы мы каждое мгновение жили в этом. Это ж было только ради распространения Высшего Света и величия Творца в нашем мире.
0: Аминь.
1: Выйти из себя и быть в желании товарищей.
3: Чтобы мы удостоились раскрытия зла во мне, раскрытия зла, и мы почувствовали настоящий стыд перед Творцом. Рав сказал, исправь себя, и ты увидишь, что весь мир исправлен. Рехаем нашему товарищу, который раскрыл свое сердце.
1: Я бы добавил, чтобы дал нам правильный хисарон.
4: To notice how every second my concern is very egoistic.
3: Обратить внимание, как каждое мгновение моя забота не направлена на себя, и молиться, чтобы Творец дал мне намерение отдавать, намерение и свойство отдачи для товарищей выше всех моих забот о себе.
1: Женщины могут, если хотят.
3: Я бы сказала спасибо за все то чудо, которое здесь происходит, и за право быть здесь, чтобы раскрылись небеса, мы сделали свою работу.
1: Сейчас мы возьмем все наши молитвы и всю нашу благодарность и почитаем два отрывка из книги Зор.
3: 11 отрывок. Способность слышать со стороны Творца полностью зависит от меры страшного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему, и это подобно сказанному мудрецами, Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Бааль Сулам, письмо 52.
1: Отрывок номер 9. Тот, кто молится, плачет и кричит так, что больше не может шевелить губами, это совершенная молитва в сердце, и она никогда не возвращается пустой, а принимается. Велик крик, отменяющий судебный приговор человеку за все дни его. Велик крик, господствующий над высшей мерой суда. Велик крик, господствующий в этом мире и в мире будущем. С помощью крика человек становится обладателем этого мира и мира будущего. Как сказано, воскричали они к Творцу в бедствии своем. От невзгод спас он их. Зор.

Друзья, из Ошана Раба мы переходим к другим вещам. Я хочу поговорить о конгрессе Каббала Алиам региональном. Пробуждаемся снизу. 29 октября по 31 октября 26 года, это уже близко, это приближается уже к нам, это особое событие. Мы соберемся в десятке, соберемся в регионе, соединимся с мировым кли. И я хочу вам показать, представить вам сайт конгресса. Мы Нам немного еще не хватает деталей, но мы все это расположили, все материалы на четырех языках: английский, русский, испанский. Это находится на Convention Kli One, как вы видите. Давайте начнем. Вы видите, здесь есть вся информация, которая необходима, о все, о чем мы говорили. Важная часть, и это я хотел бы вам показать, все материалы подготовки к конгрессу. Есть здесь весь контент конгресса, который начинается в первый день величия Творца и группы, второй — это молитва, и третий день — радость и благодарность по Рабашу. Это то, что важно. Основная идея конгресса — это пробуждение снизу. Если я нажимаю здесь на этот заголовок, есть здесь небольшие отрывки из уроков Рава и различные другие клипы и рекомендация для семинаров. И вот различные материалы. Здесь нажимаю, вы видите, здесь статьи. Дальше есть слова Рава Лайтмана, различные отрывки. И также отрывки из каббалистов, то есть небольшие отрывки, которые говорят о идее пробуждения снизу. Также и дальше есть величие товарищей, то же самое и построение Хиссарона.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003 מתאריך ה-16 לאוקטובר.
1: Друзья, на первой части урока мы будем учить урок Ситрин 2003-го, 16 октября 2003-го. Урок основывается на цитатах каббалистов по поводу Шана Раба. Мы послушаем урок и будем слушать разные вещи, которые возникают у нас во время урока, потому что после урока мы будем обсуждать и урок, и избранные отрывки каббалистов. Сегодня ночь Ашана Раба. Успехов.
2: לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה.
1: Он продвигался со своими учениками, была большая группа. Это не говорится о том, что говорят Авраам, Ицхак, Яков, там еще несколько сыновей, несколько там... семья, Элиэзер там еще, кто был там. То есть мы можем, может быть, подумать об истории, которую рассказывает Тора, что это было маленькое количество людей, это было немного, это было много людей, достаточно большая группа, потому что за каждым человеком есть жена, и за каждым именем есть целое образование, направление особое в раскрытии духовного. И в Ицхаке, и в Якове. Короче говоря, это было не мало людей, просто такая маленькая семья, 12 сыновей. Но в любом случае, их было недостаточно по количеству людей, чтобы им дали Тору. И от Авраама до Моше это продвигалось все-таки как маленькая группа, и все продвигались согласно своему маленькому авиюту и ощущению духовности, в близости к духовному, такое, что не нужно было, по сути дела, получать методику исправления. А тогда, когда они разделились и умножились, желание получать выросло, и они продвинулись к Египту, вошли в Египет и взяли оттуда все большое желание получать египтян, 7 сытых лет, 7 голодных лет. И тогда они пришли к состоянию, когда сытное желание получать было достаточно хорошим. 7, вы знаете, это против всего парцов из Рампин, которое было в наполнении светов свыше, и потом было опустошение. Мы знаем, что после подъема приходит падение, и падение — это уже построение, раскрытие келим. После этого есть что исправлять. Это значит, что они вышли из Египта с большим достоянием. То есть что такое с большим достоянием? Больших келим желание получать, и тогда нужно действительно дать им Тору, чтобы продвинуть, чтобы дать им что исправлять. В таком виде рассказывает нам Тора о том, что происходит, и Моше уже, когда было как бы продолжение всей этой цепочки каббалистов, он был уже каббалистом, которому раскрылась методика исправления целому народу, то есть не маленькой группе людей, а методика для раскрытия исправления народное. Поэтому вместе с тем, что он... все его ученики, которых он обучал, конечно, были в раскрытии внутренней духовности. И также вместе с этим Моше внес это исполнение заповедей во внешнем виде. И, по сути дела, благодаря этому он хотел соединить ветвь и корень, то есть дать народу, этой группе людей, которая уже стала такой большой, как народ, дать им обычаи. В этих обычаях есть духовный корень. На самом деле, в самом обычае нет ничего, он находится на неживом уровне. Сделай для того, что ты хочешь, как ты будешь двигать неживым, все равно будет неживое. Но в любом случае, это неживое, когда ты пользуешься им, ты помещаешь себя в неживые рамки. Эти рамки не сдвигаются, они существуют, они дают этому народу, стаду убежать. И так Моше построил народ по разделению коаним, левитов, Исраэль, согласно разделению 10 сотен и тысяч, десятков тысяч в народе. Пирамида очень особая, проверенная, жесткая, согласно просто пирамиде иерархии, которая существует в духовном. Сделал в точности так, что если мы учим историю, как он написал это для народа тоже, это обучает нас тому, что происходит наверху, в духовных мирах. Эта история, по сути дела, должна поднять нас наверх, не оставлять нас просто в ветвях, в которых нет никакой пользы, исполняем мы их или нет. А все зависит от внутреннего намерения, внутреннего исправления, внутреннего исполнения того, что действия Совета каббалистов нам оставляют. И согласно этим праздникам мы учим, что после выхода из Египта, после того, как человек выходит из своего желания получать, в первом раскрытии, в первом приближении к духовному, он начинает постигать свойства бины. А постигать свойства бины он делает это в течение 49 дней, счета Омера. В Зарампине у нас есть 7 сферот, каждая состоит из 7 своих частных, и в общем 7 на 7-49 дней, в которых все сферот Зарампина начинают получать особое исправление. И мы читаем во время счета Омера каждый день вечером, что входит новый день, и день начинается с темноты, с раскрытия килима, потом приходит день, то есть исправление килима. Был вечер, было утро, день один. То есть мы читаем каждый вечер об исправлениях во время счета Омера, если вы хотите читать в молитвеннике. Сегодня я исправляю сферу такую-то и такую-то из всех 49 сферот души, да? Хесед в Хеседе, Гура в Хеседе, Тиферет в Хеседе, все остальные сферот в Хеседе, потом в Гуре, потом в Тиферете, потом в Нецехе, и так до 39 Лагбаомер, 33, который завершает нам все сферот, что есть у нас. Хесед, Гура, Тиферет, Нецеход, Есод и Малхут.
2: Малхут
1: мы уже не говорим, у нас тут есть 7 и 7, это 21, еще 7, это 28, и еще 5, вот. Вот. Вот называется Малхут Зарампина. Малхут де Малхут Зарампина. Здесь мы режем. Вот. До сюда, если мы пришли с исправлениями, то есть у нас есть исправление на все предыдущие сферот, конечно, дальше. Малхут Зарампина и Исот, которые, в общем, сумма всего, что есть в Зарампине, и Малхут, который получает все, что есть здесь. Если мы дошли до 33-й сферы, Лаг, все, закончили Лагбаомер, мы уже уверены, что дальше то, что есть у нас, от цветов войдет дальше внутрь Келим, и исправление на весь парцов Зерампин закончится. Это праздник Лагбаомер, потом мы доходим до 49 сферот, приходим к Малхут, это называется праздник дарования Торы, Шивуот. Получили. А потом происходит то, что Тор рассказывает нам, он рассказывает нам в точности о нашем порядке, как мы проходим. Вы знаете, что хотя Келим разбились, еще в мире Никудим, это разбиение миров, а потом в мире Ацелут было разбиение душ, и Адам Ришон разбился, но это было там, мы все еще не прошли разбиение. И у нас тоже мы должны пройти те же состояния против разбиения Келим. Есть у меня что-то целое, я не очень знаю, что это. Я постигаю и ощущаю это в общем, но для того, чтобы постичь и почувствовать его и обрести его по-настоящему целиком, я обязан прийти к корню разбиение. Это, по сути дела, похоже на что-то, что разбилось у меня в руках. И к этому человек приходит, и тогда, хотя после исправления как бы получает Тору, раскрытие Творца, после этого получается, что он приходит в состояние, как будто находится, входит в разбиение. И тоже приходит к такому корню, как рассказывается там, народ Израиля, и Моше поднялся на гору Синай, они внизу сделали золотого тельца из тех келим, тех желаний. Для света хохма, большие желания, желания получать. Он построил пока что золотого тельца, Моше опускается с горы Синай, спускается с свойствами бины в человеке, находится в слияние с Творцом, а все остальные его желания пока что находятся в состоянии, и находятся под горой и связаны с клипот. И тогда есть разбиение первых скрижалей, это от Шивота до 13-го Тамуза, и 17-го Тамуза, это против разбиения первых Малахим, Малахей Дахгат, или первое разбиение Адама Ришона, а потом есть ожидание до первого Элуля, и тогда снова есть связь с высшим светом. Это называется, что Моше поднимается на гору Синай, получает вторые скрижали. Есть разница между первыми и вторыми. Всегда первое разбиение — это на Келим де Хохма, а второе разбиение — на Келим де Хасадим. Как первый храм — это разбиение на Мохин де Нешама, а разбиение второго храма на Мохин де Нешама, Хасадим, то же самое и здесь. Вторые скрижали, которые получает Моше во второй раз, когда находится в контакте с божественностью, раскрытие божественности, это раскрытие божественности уже другое. Вторые скрижали в них уже нет, то есть в силе Торы нет той силы, как была в первый раз, потому что на самом деле нужно получить Тору, как она пришла в первый раз, когда она готова для исправления ваг келим. А второй раз, когда Моше спускается с горы, он находится на горе 40 дней, и первый раз, и второй раз. 40 — это знак бины, вы знаете, мем, и форма буквы мем тоже говорит нам о бине. Человек входит в эту букву, у нас есть мем и самых, тоже есть две буквы. Если человек находится внутри мема или самаха, он находится внутри свойства от, которое окружает его со всех мест, со всех сторон. И это форма ковчега, не самых мем, мы это учим, что эти буквы относятся к свойству бины. Если человек приходит к этому уровню, то свет хасадим, свет хасадим оберегает его, и тогда он уверен, что находится уже в состоянии, когда никакое желание получать не может свалить его и привести к разбиению или греху. И тогда Моше во второй раз спускается с горы Синай, и это происходит в Йом-Кипур, и уже келим, который открывается сейчас в Йом-Кипур, это келим против окончательного исправления, только неисправленные. И поэтому мы в Йом-Кипур постимся, то есть не пьем и не едим, и не носим кожаные одежды, потому что кожа, если у нас есть... Если мы считаем тело в ширину, то у нас есть моха, ацамот, кости, гидин, связки, басар, мясо и кожа, против которых хохмабина, зарампина и малхут. Ор, кожа — это последний уровень, мы не касаемся, поэтому как еда и питье, одевание сандалии, обувание, когда мы находимся в Парсе, не касаемся ее, это называется обувание сандалии. То есть нельзя нам делать эту одежду из кожи и обувь кожаную. Кроме этого, умощение, это тоже относится к коже внешней, то, что маслом, масло не мажут на тело, обычно это оливковое масло, и интимные отношения, поскольку у нас нет готовых келим с масахом, мы, конечно, не можем не можем делать звук между Зарампином и Малхут, светом и Келим. В нашем корне это интимное отношение называется близость между мужчиной и женщиной. Это пять ограничений, которые у нас есть в Йом-Кипур. Если мы их соблюдаем, значит, мы в материальном как будто против высших корней. И тогда нам раскрываются правильные Келим против Пурима, против окончательного исправления. А пока что в Йом-Кипурим, как против Пурима, у нас есть... Ну, я слышу, это у нас делают в одну ночь. Уже несколько раз на этой неделе мы делали Пурим. Но между тем и другим есть еще несколько исправлений, которые надо пройти. И эти исправления называются Суккот. И потом у нас есть Ханука. Что мы делаем в Суккот? В Суккот мы исправляем келим, дезерампин, вы знаете, по-видимому, четырех видах, четыре вида — это лав, пальмовая ветвь, фетрок против малхут, лав против дезерампина, у нас есть Мирт и Ива против Хагат Назерампина. Это мы берем четыре этих вида. Душа — это человек, по сути дела, который берет его в правую руку. И тут есть много всяких еще законов, которые надо исполнить. И тогда человек входит под суку. Это окружающий свет. И делают его из отходов гумна и винодельни — это вещи, которые как будто человек поднимает выше своей головы. Это называется, что идет в вере выше знания. И тогда он находится под этой кровлей, получает окружающий свет против всех четырех видов. Он внутри этого И таким образом он исправляет свой келим. У нас есть левое под головой, если помните, в песне написано «левое его под головой моей», то есть левая рука находится под нуквой, а правая обнимает меня. Это что происходит, левая под головой, это все лучечки, которые скрываются от малхут, а правая сторона, правая обнимает меня, то есть есть правые объятия, это как раз сука, как она построена, и согласно руке человека, это предплечье, тут пальцы, это как раз законы, согласно которым построено тело человека, согласно этому построено сука, правые объятия, против после левых объятий, правые объятия в течение 7 дней, это время, когда окружающие света входят во все, все строение Зерампина, Хесед Гура Тиферет, Нецахот Исот и Малхут. Мы, по сути дела, сегодня с вами находимся в какой день? Седьмой, это во входе в Малхут. То есть все эти света от Исода Малхут. Исод, на самом деле, это сумма всех свойств предыдущих исправлений. Сейчас мы входим в Малхут, все эти света, когда они входят, их завершают тем, что называется Симхат Тора, радость Торы, все света в Зейрампине исправлены и входят. И тогда это состояние называется радостью Торы, когда свет Хухма находится в исправленных келим. И все еще это пока еще находится в зад или в вак. То есть что все эти свойства — это не окончательное исправление, тут не хватает гар. В Зейрампине нужно еще прийти к гар. А к гар приходит уже в Пурим. Там раскрываются большие келим против десяти сыновей Амана. И когда эти келим проходят исправление, то есть знают, что нельзя пользоваться ими, и невозможно в человеке исправить их, а можно только убить их, то есть не пользоваться ими, оставить их пустыми, изгнать из них света, все искры, которые находятся там, и тогда приходит такой радости, которая без границы, без ограничений, все келим уже исправлены, и во всех них раскрываются все 100% света хазадим, все 100% света хохма. Это уже называется окончательное исправление или Пурим. Это, по сути, то, что происходит у нас со всем годовым кругом от Песаха и до Пурима. То, что стоит подчеркнуть, что в нашем мире уже все духовные корни коснулись материальных ветвей своих, и ничего не осталось в нашем мире, что должно раскрыться, кроме Пурима. Было согласно корням уже спуск в Египет, подъем из Египта, построение храмов, они разрушились, выход 4 изгнания, согласно 4 стадиям, которые у нас есть в Авая, было 4 подъема, 4 падения, и мы были в последнем изгнании. То есть не нужно в этом мире на практике и в материальном, и с нами вместе, и мы сами в духовном, не должны мы исполнять никакого действия окончательного, кроме нашего внутреннего исправления, чтобы прийти к духовному. Во внешнем нужно сделать только последнее наше исправление, это прийти также к окончательному исправлению на практике на земле. все остальные корни уже раскрылись в своих ветвях до нас. То есть мы находимся, согласно тому, что пишет Бар-Салам, действительно, как последнее поколение, перед которым завершилась вся подготовка, а нам нужно только завершить все, что нам подготовили каббалисты, все, что мы подготовили во всех предыдущих кругооборотах. А сейчас это кругооборот, начиная с которого и далее, действительно, все человечество начинает продвигаться к окончательному исправлению. Мы, конечно, читали о всем, что пишет Бар-Салам во всех его статьях. И мы первые, которые делают это. То есть давайте сделаем еще один хороший шаг в этом, в том, что почитаем Зор, и будем надеяться, что мы, благодаря его изучению, привлечем окружающие света, которые ускорят развитие и наше исправление. В учебе мы, неважно, что мы понимаем, Бар-Салам пишет в конце предисловия к учению 10 сферот, к странице 198, да?
2: Да.
1: Он пишет...
2: И
1: ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале рисовали свои книги лишь тем изучающим, которые удостоились раскрытия лика и всех высших постижений. Однако не следует спрашивать, если они уже удостоились этих постижений, они знают все из своего собственного постижения, зачем же им еще изучать другие каббалистические книги. Но не от мудрости этот вопрос, потому что это похоже на занятие открытой Торы. И у человека нет никакого знания в делах этого мира с точки зрения категории «мир, год, душа», и он не знает ситуации, которые могут быть с людьми. Также и то, что перед нами. Но человек удостаивается постижения, пусть даже постижения от Торы Мира Ацилут, в любом случае он знает оттуда лишь то, что касается его собственной души. Только то, что он раскрывает, это как каждый из нас, если бы находился в мире, он раскрыл бы какой-то маленький кусочек, маленький сектор этого мира и ничего кроме этого. И все еще нужно знать три свойства «мир, год, душа» и все их ситуации в окончательном виде, чтобы мы могли понять, что такое особая Тора для этого мира. Короче говоря, каббалисты пишут друг другу для того, чтобы человек просто знал во всем, в каждом мире, в котором он находится, и когда он знает это, вместе с тем, что он знает, он производит исправление, чтобы выпрямить себя и прийти с помощью этого к окончательному исправлению. Поэтому каббалист, каждый учит каббалистические сочинения других каббалистов. И тогда он спрашивает в 155-м пункте, согласно этому следует спросить, ну, если каббалисты пишут книги друг для друга, то почему мы должны учить? Ведь мы еще не каббалисты. Я не нахожусь в мире Ацилут, который я раскрыл как-то для себя, и сейчас я хочу еще раскрыть, как он по сравнению со всеми остальными, к остальным каббалистам, что они раскрыли. Как я пришел в какую-то страну, я путешествую там по каким-то дорогам, городам. Есть другие люди, которые раскрыли другие места, и они там находятся. Так, конечно, мне тоже может быть интересно почитать. Да. Если я каббалист, они каббалисты, то между нами есть о чем поговорить. И, конечно, но он спрашивает, но в таком случае, почему мы, которые вообще не понимаем, о чем идет речь? Мы никогда не были в высшем мире. Мы не знаем, что это вообще. Нам рассказывают разные глупости, мы не знаем. Может, верно, может, неверно, может быть, да, существует, а может, нет. Так зачем нам читать это? Он говорит, тут есть в этой учебе большая вещь, есть особое свойство, которое невозможно переоценить для занимающихся этой наукой, что несмотря на то, что они не понимают то, что они учат, но из сильного желания, большого стремления понять то, что они учат, пробуждают на себя света окружающие их души, эти окружающие света исправляют душу.
3: И поэтому теперь мы начинаем учить Зоар, и мы прочитаем также немного Шара Каванот Святого Ари и Зоар Раби Шимона, мы прочитаем это с комментарием Баля Сулама, что это та же душа, которая перевоплощается, приходит каждый раз в наш мир, чтобы показать нам путь исправления в соответствии с поколением, в котором мы находимся. Мы были с вами также в поколении Раби Шимона, также в поколении Ари, также мы были в поколении между ними, и также сегодня мы находимся с вами в том поколении нынешнем. И та же душа все время сопровождает нас. Это очень особенная душа. Она называется Раби Шимон в одном поколении, Ари в другом, Баль Сулам в третьем поколении. Эта душа ведет нас к Гмар Тикуну, к окончательному исправлению. Конечно же, если мы учимся по этим источникам, где и Зоар, и Ари, и Баль Сулам находятся вместе, то тогда эти источники могут принести нам очень большой окружающий свет. И неважно, насколько мы понимаем это, что он пишет, что существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. Это все-таки так и называется, что мы занимаемся наукой Каббала, хотя мы и не каббалисты, да? Что, хотя они и не понимают того, что учат. Мы не понимаем, мы сейчас будем читать, но это просто полная глупость думать, что мы можем понять, о чем идет речь. И Зоар тоже пишет словами, всевозможными такими рассказами. Его язык — это язык Мидраша, сказаний. Во многих местах он выглядит какая-то книга по воспитанию или какая-то книга, которая учит нравственности. Думают многие люди, что Зоар — это мусар. То есть какие-то правила поведения по Каббале. Но это нет большей глупости, чем это, когда так думают. Язык Зоара непонятен нам. А после того, что мы слышим, что там написано, мы не можем извлечь из этого никакого постижения и понимания. Но если мы, несмотря на это, стремимся к этому и понимаем, что в этой книге в такой скрытой форме не случайно это особая книга, все человечество думает о ней, что там есть какие-то большие тайны, если мы будем стремиться постичь их, ведь посредством просто внешних ключей мы не поймем ничего. А Зоре уже написано столько, и докторские диссертации соединяли, и все вдоль и поперек изучали, делали всевозможные гематрии, считали, соединяли всевозможные слова, одно через другое, и каждое десятое слово перепрыгивали, чтобы понять, что написано. Чего-то

также языка. Неважно, понимаем ли мы или не понимаем язык. У Баласлама были ученики, которые вообще не понимали его объяснений. Ведь он же говорил на идыш. Вообще он читал по Зор по-арамейски, Зор написан на арамейском языке, и объяснял его на идыш. Когда я пришел к своему раву, это была та же история. Когда пришел, там было 5-6-7 стариков. Когда я вошел в первый раз, я думал, что я не смогу закончить до конца этот урок, высидеть с ними рядом, потому что они говорили так вот, шепелявили, да, со своими протезами. Это каждый держал их, чтобы они не выпали изо рта, и каждый говорил на идиш, и идиш был такой язык, который очень трудно понять. Да, говорили так по половинками слов. У моего рава было еще, кроме этого, идиш оригинальный, польский, он мог говорить, у него было 4 дочери, он мог говорить с одной дочерью так, что вторая дочь не понимала, что, о чем он говорил с первой. Видишь, есть такие вещи, что так вот можно говорить с людьми. Там много всяких особенных, особых вещей. Он вообще там четверть слова говорил, полслова, четверть слова в каждом предложении. Это что-то чудесное. Даже люди, которые понимали хорошо сам язык, когда он переходил на такие половинки слов, это было трудно, но если он там четвертинки слов говорил, вообще ничего понять нельзя было. Так вот, я попал на такой урок каббалы, ты понимаешь... читают по-арамейски, объясняют на идиш. Еще на таком вот идише. И у Баль-Салама было то же самое. Когда приходили к нему, у него был один ученик из Йемена, очень известный, и второй ученик из Ирака. Он потом женился на дочери Баль-Салама. Они не знали языка. Потом, может быть, немножко научились. Баль-Салам всегда говорил, что это не важно, что они не знают. Именно они стали ведущими в группе. А тот, кто женился на дочери Баль-Салама, он был очень великим, действительно был очень известным каббалистом. Он умер в очень молодом возрасте. Но они учились, эти двое, без всякого знания языка, и только из стремления узнать, о чем здесь говорится. Как, например, у нас сидит Козлов, может быть. И вот так вот прямо вошли по-настоящему постижение науки. Поэтому неважно, сколько мы сейчас поймем из того, что будем читать, я буду стараться так, тут и там говорить несколько слов, но это глупость. Я объясню только, чтобы дать немного воодушевления, интереса, чтобы пробудились немного, а потом снова можете заснуть. Кроме этого, я хочу сказать об обычаях, которые были у моего учителя в ночь Ашана Раба, и также вообще в ночь Шавот. У нас есть 3 раза в год такая особая ночь. Эта ночь называется Ашана Раба. 7-й день Песаха, ночь выхода из Египта и ночь получения Торы в Шавот. Да, есть у нас таких 3 праздника, называется Регалим. Регаль, потому что когда все поднимались в Иерусалим, к храму, поэтому дано этим праздникам название Регель, то есть дословно нога. Пешком поднимались в храм в Иерусалим. И все эти ночи, все, вы знаете, я живу в Нейбраке. Там это было очень сильно у нас также внизу, когда там меня, когда я шел в Нейбраке, там внизу находились такие, они учатся все ночи, кричат так очень сильно. А у Рабаша мы приходили в 11:30, то есть половина 12-го, 12, заходили на трапезу на полчаса,
то есть, извините, час, полтора, может быть, даже два, а после трапезы, может быть, четверть часа, полчаса кто-то выдерживал чтение Зора. Те, которые выдерживали, были в порядке, засыпали. Остальные, кроме нескольких таких

0: стариков, которые учились до утра, им уже два часа уже расходились. То есть мы начинали в половине двенадцатого, в два заканчивали, включая трапезу. Поэтому это просто обычай для простого народа, чтобы они привыкли, чтобы знали, откуда это исходит, для чего это все нужно, чтобы задавался какими-то вопросами, спрашивал себя, для чего мы не спим в эту ночь, и для чего эта ночь, и, может быть, потом придет от этого духовным вопросом о духовном, в чем духовный корень, для чего это все существует. И поэтому мы проводили эту ночь. Ну, в основном не в том, чтобы учились, а большей частью времени проводили на трапезе со многими рассказами, песнями. И немного было также учеба. Тот, кто не мог выдержать, потом сошел спать, обычно в половине второго. Два — это уже было время, когда мы расходились. Я не думаю, что мы разойдемся в такой час. Мы до четырех не заканчиваем обычно. Обычно у нас есть такой фестиваль, или я не знаю, как назвать, Пурим, то, что перед нами. Поэтому мы все равно почитаем, мы же должны что-то прочитать. Это особая ночь. Но знаете, что не нужно обращать внимание на то, что вы знаете там или не знаете, понимаете или не понимаете. Главное — соединять намерения. Все зависит от намерения. Вы знаете всевозможные изречения об этом. Все зависит от намерения. То есть то стремление, о котором он говорит, что исходя из желания познать то, что изучают, хотя и не понимают окружающие света, то, что выводит нас выше Максима в духовный мир. Так все зависит от нашего стремления. Так давайте сделаем какое-то внутреннее такое усилие и захотим выпрыгнуть, чтобы кто-то взял нас и вытащил наверх. Так вот, Гилад сейчас постарается прочитать красиво, без ошибок. А мы будем следить за ним.
1: Слышно?
0: Нет, нет. Мы сначала прочитаем немного о ночи Ашана Раба и слов Ари. Есть у вас так? Так вот, да? Да, вот посмотрите. Есть у вас листочек этот? Тут есть, написано, что это 314 страница, 4, 6 друж. И это друж ночи Ашана Раба. Так вот, Гилад прочитает, и, может быть, мы что-то будем добавлять. Немного из этого, а потом из Зора. А уже потом пойдем радоваться. Так вот, пожалуйста, не забывайте о намерении. Мы вместе все в одном большом желании действительно хотим, чтобы эти вещи были близки нам, почувствовать их. Да.
1: Шестое толкование — это толкование ночи Ашана Раба. И в нем выясняется, что такое эта ночь, которая называется ночь завершения печати. Вот толкование завершающей молитвы Йом-Кипура выясняется подробно толкование о печати, в чем его смысл. А вкратце это означает, что в Йом-Кипур посредством пяти молитв Рахель берет пять гвурот от Имы не через Зерампин, и для того, чтобы внешние не схватились за эти гвурот, которые находятся в Есоде Накивы. В ней запечатана первая печать в ее Исоде, чтобы оберегать эти гвурот. И вот эта печать — это главная внутренняя печать, которая произошла из Наидыима, из трех имен Эке в Юдин и в Гей и в Алиф, в Алифах, которые в них. И они имеют численное значение печать, хотам, потому что внешние не могут держаться за Иму. Поэтому весь мир судится и запечатывается, получает печать или для жизни, или для смерти. И это главный суд.
0: То, что у нас есть для Малхот, для Сарампина у нас есть... У нас есть парцов Зеранпин Дацелют, Раф рисует. Этот парцов Зеранпин Дацелют называется Творец, он дает нам весь свет. А напротив Зеранпина есть у него нуквы, которые... Рахель или Лея. Рахель — это маленькая нуква, которая... расположен от Хазы до Зеранпина и ниже, до его окончания, до Парсы. А большая нуква до Зеранпина находится на дне. Большая нуква до Зеранпина. А сверху есть има. И это има бина опускает свои рогляи, дословно ноги, на еды има. Они спускаются внутри Зеранпина. И вы понимаете, что там, где есть неидеима, има — это бина. Бина дает получающим килим покрытие своих осадим, что если я нахожусь желание получать, но в меня вошли неидеима, я полностью защищен, я буквально, как это называется, когда делают какой-то угол, укол какой-то там, прививку делают, да? Так вот, я полностью привит. Да, у меня есть против всего желание получать. То есть есть у меня желание получать, конечно, но у меня есть прививка на Идеима, свет Хасадим, который находится в нем, тогда я просто не хочу использовать желание получать. Я полностью свободен от него, полностью 100% здоров. И это то, что Бина обеспечивает нам, по правде, всегда так мы должны, так должно быть всегда. Потому что не может быть, чтобы желание получать когда-то было просто так хорошим. Просто так оно не может быть хорошим. Если вошло в него какой-то свет в каком-то количестве, в качестве необходимый, этот свет дает желание получать удовлетворение в соответствии с этим желанием получать, когда он уже, у него есть иммунитет против себя. Почему? Потому что он получает удовлетворение от света, который наполнен в него, как мы иногда говорим. Я ничего не хочу, мне хорошо, я хочу быть. Я хочу быть только в духовном, чувствовать его в духовном мире. Мне не важен этот мир. Пусть все сгорит, мне не важно ничего. Как такое может быть? Это просто светит немножко свыше какое-то духовное свечение. Я чувствую, что духовное стоит намного больше, чем материальное. Мне хорошо. Желание получать выбирает это. Или наоборот, духовно немного возвышается, я нахожусь внутри желания получать, остаюсь в нем. Желание получать начинает усиливаться больше, чем свет, который отдалился. У меня нет выбора, я хочу наполняться, хочу получить наполнение для желания получать. То есть все зависит от игры высшего света. Насколько он ближе ко мне, настолько он и насколько он дальше от меня. Это определяет все мои отношения к духовному. А для меня это стоит или не стоит. Материально стоит больше или духовно стоит больше. Все зависит от приближения, отдаления высшего света от меня. Поэтому вся наша работа — это приближение высших светил, высших светов, чтобы они светили на нас. Если мы приходим к состоянию, что неидеима облачается в нас, тогда мы вообще можем быть спокойными. Это полностью дает полное покрытие, прививку против всякого желания получать какое только... какое бы оно ни было. Мы никогда оно не может выскочить во мне, чтобы я вдруг как сумасшедший начал думать о всевозможных глупостях. Неидеима дает мне такое удовлетворение, что никогда никакое мое эго, никакое мое свойство, никакая помеха не может прийти меня и запутать. И это то, что мы говорим, что здесь происходит в таком состоянии, о котором мы сейчас говорим о нем, что Рахель, нуква Зеранпина, вместе с Зеранпином находятся в таком состоянии, что он говорит об этом, что в них они по гематрии печать, ибо внешне не хватаются за им, и поэтому тогда весь мир судится и подписывается к жизни или к смерти, и тогда это называется суд. Это состояние такое. И вот в ночь Шана Раба,
1: возникает вторая внешняя печать, называется печать внутри печати, и дается в сфере Малхут в ней, которая является короной и соду в ней. И хотя эта печать хуже, чем первая, потому что это возникает только из трех наполнений и в трех именах Эки, которые упомянуты выше. И это наполнение юдов, куф, мем, и алефом, в алефах 122 и в геях 130.
0: Что нам вообще дают эти гематрии? Гематрии — это, вы знаете, есть четыре буквы Юдхей Вавки, и это напротив четырех ступеней, уровней в Кли, Хохмабера, Биназаран, Пин, Малхут. Корень не считается, потому что источник, это источник света, Акель начинается с первой буквы Юд. Что дает нам? Буквы — это килим. И в каком состоянии находится килим? Килим находится... Мы начинаем отсчет килим от зады бины, потому что они оттуда начинаются. Оттуда начинается килим. И состояние, когда есть желание отдавать в этих килим, и они хотят начать использовать желание получать, чтобы приблизиться к Творцу. То есть, начиная с зады бина, зеран, пин и малхут, это уже получающий килим. Ну, вы не видите, я встану. Так вот, килим зады бина — это буквы от алеф до тет. Килим зеранпин — от ют до цадик. А килим малхут — это четыре последние буквы, куфра и шинтаф. Это килим, буквы, утиот. Теперь, чтобы знать, на каком уровне экрана находится эти килим, потому что кли без экрана — ничего, это ничто. Это просто желание получать... Свет, конечно, не находится в нем, а находится максимум в окружении вокруг него или вообще в отдалении, исходя из условия, насколько кли подобно свету в своих свойствах. Так вот, мы должны знать, в каком состоянии находится кли. Состояние, в котором находится кли, это уже гематрия. Что это значит? Это уже экраны, авиют и отраженный свет, насколько прямой свет облачается в этот отраженный свет. Все вместе, в общем, это число, которое определяет, когда экран работает, наполняет светом, называется гематрия. Поэтому гематрия — это очень важная вещь. Кратко говорят, что о чем речь идет. Ну, допустим, мы говорим бутылка пол-литра. Все понимают, что это такое. Так каббалисты по числу гематрия уже знают, о чем речь. Поэтому очень легко вычислить кли вместе со светом и с экраном. Это сразу же дает имя ступени. Поэтому все имена, которые мы используем в нашем мире, которые являются результатом духовного мира, следствием духовного мира, это имена, это гематрии. Если вы возьмете, неважно какое имя, вы можете по его гематрии знать, каково его действие или какова его духовная форма. Я уже не говорю об именах людей или названиях объектов, духовных сил, как, скажем, Моше, что такое гематрия Моше или Арона и всевозможные такие имена, когда уже речь идет о парцуфах, особых парцуфах. Скажем, есть Моше, говорится там о особом парцуфе, то есть о душе, которая доходит, достигает определенного особого уровня, на этом уровне, на котором она находится, этот уровень называется Моше. А на другом уровне она будет называться Арон, на уровне меньше она будет называться Леви, неважно, такие имена. И также и действия, названия действия, они тоже в конечном итоге тоже гематрия. Так получается у нас, что все имена, начиная с первого и до последнего, то, что есть у нас в Торе, это коды, это просто коды. Действительно, коды, которые говорят об объектах, или о силах, или о духовных действиях. Теперь, можно ли в такой форме подойти к Торе и начать объяснять ее по этим кодам? Невозможно, потому что мы не знаем, что стоит за этим. Сначала мы постигаем духовные миры, а потом уже можем смотреть в Тору и видеть, о чем идет речь. Также и здесь тоже он объясняет нам. В этих именах, которые мы не совсем понимаем, каково их значение. Ну, прочитай, продолжай, пожалуйста.
1: Мы продолжаем строчку Вышель, вторая колонка. Но сами простые буквы Эке — это не имя, и это главные корни, и поэтому это хуже, чем первая печать. И вот 140 и 122 и 130 — имеют гематрию 392, а с тремя общими в них это 395, как числовое значение слова «мишна», что указывает на то, что эта печать вторична по отношению к первой, как второй человек после царя. Ибо главное — это печать Исода, но то, что в Малхут, хуже ее и вторично. Продолжаем вторую колонку, вторую страницу. И это что касается Малху, у которой нет ничего собственного, потому что как весь парцов Накивы в целом называется зеркало, которое само не светит, а светит только из руки мужа, так и Малхут в Нукве по отношению к остальным ее сферот сказано о ней и не светит от себя ничем, ибо она не берет сами три эки, а только их свечение, суть которых в наполнении в них.
0: Знаешь что, давайте, может быть, все перейдем на следующий лист. 316-й друж, толкование 7. Знаете, что есть такой обычай? Не у всех, никогда особо не с Рабашем никогда не выходили смотреть на тень. Но есть такие, которые делают из этого какой-то большой культ, что в ночь Ошана Раба обычно есть луна. Там, я не знаю, там это что у нас, лампа наверху. Но когда есть луна, тогда выходят в какое-то место, где есть только свет луны, и там они проверяют свою тень, и проверяют, не хватает ли чего-то, какой-то части тени человека при свете луны. И тогда, если тень полная, слава Богу, я в порядке. А если нет, так может быть тогда что-то случится? Откуда этот обычай пришел, чтобы смотреть свою собственную тень в ночь Ошана Раба? Сейчас он будет объяснять это. У Рабаша мы никогда не делали этого. Но я слышал, что есть такие, которые действительно выходят и смотрят, и прямо проверяют так тщательно, что с их телом. Да, ну.
1: Седьмое толкование, в нем выясняется, как следует, что такое целем, образ, который уходит от человека в ночь Ошана Раба. И в нем выясняется также высказывание наших мудрецов, которые сказали, что у человека есть бвуа, отражение и отражение в отражении, и там есть демоны. И вот он говорит, что только в образе должен ходить человек, что означает, что будет один образ, и также называется целем, образ, но не тень, цель. А в другом месте сказано, пока не уйдет день и не пойдут тени.
0: То есть не одна тень, а есть несколько.
1: То есть, читай не цламим образы, а цламим тени. Ведь есть две разницы в этих высказываниях. И в самой книге Зор, в главе Трума, и в главе Ихи. И поэтому нужно сообщить тебе, о чем здесь идет речь. Вот известно, что пять имен есть у души, нефиш, что соответствует пяти раз Бархинавши, молитвы. И это пять свойств, одна выше другого, и вот их имена. Нефеш от Малхута Целута, Руах от Зерампина, Нешама от Бины, Нешама душа души, Нешама от Абы, и Хида от Рихампина.
0: То есть это не важно. Иногда называют миры, иногда называют сферот, может называть Малхус, Зерампин, Бина, Хохмакедра, может называть Асия, Яцера, Брия, Целют, Адам, Кадмон. Действительно, это не обращайте внимания, нет точности в этом. Действительно, не важно каббалистов, в какой форме их называть. Главная разница между ступенями.
1: И все пять свойств включаются и называются душой человека, нефеш, которая внутри его гуфа. И таким образом в этих свойствах есть от мира брия и пять свойств от мира ицера и пять свойств от мира сия. И это в частном виде. Но когда мы устроим четыре мира в общем, весь мир Асия относится к Малхут, пять ее свойств называются Нефеш, а пять свойств Ицера называются Руах, а пять свойств Брия называются Нешама, а пять свойств Ацилута называются Хая, и это Нешама Нешамы. И снова выясним это частным образом в связи с пятью частями мира Ацилут. И отсюда будет понятно остальные свойства миров. Брия, Ицера, Асия. И вот гуф человека, конечно, от Накивы, Малхут. Ведь мы видим, что гуф его заканчивает свое создание в продолжении девяти месяцев зарождение внутри нее. И еще есть три других свойства ниже ступени нефеш, в пяти частях, и это три тени в человеке, и высшее свойство из них называется целем образ. А два нижних свойства, каждое из них называется цель, тень. И не хватает у них буквы «мем» целема. И в этом смысл только в образе, по образу будет ходить человек. И конец цитаты: пока не уйдет день, не пройдут тени, потому что это один высший образ целем, который выше двух других теней.
0: Балюсулам, как написано, если вы знаете известную статью в Шамате, что называется тени. Цели, это экран. То, что если человек скрывает себя, Творец дает Творцу этим возможность раскрыться в той мере, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться в общей сложности отношения между нами, и светом всегда сохраняется на 100%. То есть мы были когда-то с вами в мире бесконечности, в мире бесконечности там было решение Малхут, что она себя сократит и никогда больше не будет получать свет внутрь свое желание получать напрямую. И тогда есть у нас состояние Малхут, которое делает на себя сокращение. Первое сокращение говорит, что свет не может прийти, войти в меня, а если только лишь в том случае, чтобы я мог, когда я буду, смогу отдавать, то есть давать посредством этого получения, не иначе. А то, что происходит теперь, что в той мере, в какой Малхут может скрыть себя от света, который приходит к ней, в этой мере свет, да, приходит. То есть всегда у нас есть как бы такое вот отношение, что есть у нас Малхут, Раф рисует, есть внизу Малхут, это творение, а наверху над ней есть Творец или Кетер, или Свет. Есть такое отношение, что если Малхут на 100% закрыто, то Творец полностью открыт на 100%. А если Малхут открыто на 100%, то есть не может себя сократить, тогда Творец полностью закрыт на 100%. Но всегда сохраняется это взаимоотношение. Может быть, посередине, допустим, если я на какую-то часть открыт, на какую-то часть закрыт, это определяет мою духовную ступень, насколько Творец открывается. Раскрывается. То есть, в общем-то, здесь определяется таким образом мир, и в каком мире я, нахожусь. Асия Брия Цера, Ацилют, мир бесконечности. То есть в мире бесконечности я полностью нахожусь под своим экраном, и тогда Творец может быть раскрыт передо мной, а в моем мире я, у меня абсолютно нет экрана, и Творец полностью закрывает себя от меня. И посередине между этими двумя состояниями я нахожусь на какой-то ступени миров. Это называется от слова «лама» — «скрытие». Это относительная ступень скрытия и раскрытия. И вот это отношение между открытием и раскрытием называется цель, то есть тень. Так насколько моя тень, она совершенная, то, что мы проверяем в ночь Ошана Раба, то есть насколько весь все исправление Зеранпина, то есть на весь гуф есть исправление, и на какую часть есть, на каждую ли часть есть тень, то есть на каждую, на все ли части есть экран. И это в течение Суккота пришли ли все эти окружающие света, вошли внутрь, чтобы да, создали в человеке, это что называется, целем, образ Творца. То есть экран, который абсолютно достаточен для всех его желаний. Это называется проверять тень. А почему это при свете Луны? Почему это ночью? Это мы будем еще учить. Если нет, так я расскажу.
1: Реальность. И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Сода и Рахим Накивы, и тело человека формируется там в течение 9 внутриутробных месяцев беременности.
0: Ну, это говорится о вхождении души внутрь такого механизма, который называется Имайла, потому что в общей сложности там душа созревает, как зародыш внутри своей матери.
1: И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутрь Исуды. И это Юдин Алифин Хейн, который в гематрии печать, хотам.
0: Но в конце Йом-Кипура это еще нет исправлений там. Это только раскрытие Клиумалхут в полноте, которое нужно будем еще, мы должны будем еще исправить.
1: И сила свечения той печати запечатлевается в самой душе человека, а не в теле. И когда душа спускается в этот мир, чтобы войти внутрь тела, она приходит облаченный в ту печать, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не ухватились за нее.
0: Этот мир называется какое-то определенное желание получает. Душа, которая спускается в этот мир, она спускается в желание получать для себя, так как она может быть внутри желания получать для себя, не получить вреда от этого. Так что он говорит, она приходит облаченной в хотем, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не хватили за нее, да.
1: И эти тени, они находятся в печати Накивы. И мне кажется, по моему скромному мнению, что также получается, что цели Мохин Зрампина, сделанные ему из Наидеима, он от ступени печати, что в ней, как мне кажется, по моему скромному мнению.
0: То есть он не уверен в этом. Видите, что он пишет? Мне кажется, что это так. Как такое может быть? Что такой великий каббалист, как Хаим Виталь, единственный ученик, который что-то понимал от сказанного Ари, что сам Ари сказал так о нем, что только он может, он понял все, и кроме него, из всех учеников, и никто не дал разрешения другим, как он пишет. Так он пишет, кажется, по моему скромному мнению. Это очень просто, потому что если каббалист не доходит, не достигает состояния корня, о котором он говорит, которое есть какое-то явление. Я вижу явление, я знаю его. Но я еще не достиг на моей ступени корня этого явления. То есть я не знаю, не знаком с ним во всех формах, в которых оно может проявиться, и поэтому я не уверен, что это так или нет. Может быть, есть еще всевозможные другие формы того же закона, того же явления. И поэтому каббалисты очень осторожны. Они не стыдятся сказать, что я не знаю, еще не прошел все, еще не постиг что-то такое или другое. Тогда они пишут, кажется, по моему скромному мнению. То есть пока это так, мне кажется, так. Может быть, на следующих ступенях, на более высоких ступенях. Вопрос представится мне в другой форме. Никто не может знать, что происходит на еще одной более высокой духовной ступени по сравнению с низшей. Каждая более высокая ступень — это совершенно другой мир. Это просто, поверьте мне, насколько ждут от вас, насколько ждут вас раскрытия. И эти приключения, просто путешествия, которым нет равных, настолько эти раскрытия на каждой ступени, в каждом состоянии, невозможно остаться заранее. Что? Невозможно предположить заранее, что они собой представляют нас. Только они наполнены приятных сюрпризов. Давай продолжим.
1: И требует изучения, ведь выяснено, что эти тени ниже ступени внутренней нефиш, и также, что они только свечение от одной лишь печати Исода, и хотя целим Мохин, он окружающий свет, намного больше внутренний нефиш, и также, что он из самих Келим Имы. И также Келим половины Тиферет Нейды Имы. Смотри в другом месте. Хорошо, что тени — это только одеяние душ от печати Келимны, как мне кажется, по моему скромному мнению.
2: Хаим. Достаточно. Давайте сейчас перейдем к книге Зор. Учеба ночи Ошана Раба.
1: Написано здесь «Конгресс Суккот 2003». Можно спросить?
2: Спрашивай.
1: Какая разница, что кли раскрывается, что такое состояние, что кли раскрывается? Ведь мы говорим, что свет в абсолютном покое. То есть что, если мы, допустим, строим кли, тогда уже должен раскрыться в нем свет, или нет? Что такое состояние, что кли раскрывается, как бы, допустим, вот как Йом-Кипур?
2: Маза не краше климит гале. Что такое, что кли называется, кли раскрывается? Раскрывается. То есть по отношению к кому раскрывается? По отношению ко мне, мое кли раскрывается как желание, как причины этого.
1: Просьба соблюдать тишину в зале. У нас принята полная тишина во время урока.
2: Вы мешаете другим слушать, и ладно, но также быть в намерении. Раскрытие келим, исправление келим. Все действия келим происходят с помощью светов. Так его вопрос, это вопрос верный. Мы учим, что высший свет находится в абсолютном покое, ничего не меняется в нем. Так как может быть, что свет меняется? Не меняется. Если не меняется, и кли не может меняться, а само кли, мы всегда учим, что это функция от света. Так как же ответить? Ну, никто.
3: Ну, афахат.
2: Ой-ой-ой. Никто не может, ой-ой-ой.
3: Кен.
2: Да.
1: Кли раскрывается, это ощущение, внутреннее ощущение кли, что свет раскрывается.
2: Хорошо. Так он говорит, что кли внутри себя чувствует, что что-то меняется. А откуда оно чувствует, что что-то меняется?
1: Из ощущения света.
2: И ощущение света, откуда, как чувствует, что есть изменение в чем-то? Как может быть какое-то изменение, если свет не меняется? Да.
1: Меняются решимот.
2: Как решимот меняются? Ты красиво говоришь, что решимот меняется, но как они меняются, если свет не меняется? Сами по себе, что у них есть какая-то пружинка, которая их подбрасывает? Ты смеешься над всеми или ты сам так думаешь серьезно?
1: Я хочу заострить. Допустим, здесь на конгрессе.
2: Оставь конгресс, мы выйдем из этого.
1: Окей, допустим, мы строим кли, мы говорим, творение сейчас должно предварить кли светам. Все находится, я должен построить кли. Если я строю кли, почему я получаю наполнение сразу? Что это значит, что как бы я построил кли, и кли еще стоит как кли, и еще не получен в нем свет?
2: Ну так как могут быть изменения внутри кли, если свет находится в абсолютном покое? Да?
1: Начать чувствовать разницу между светом. Тогда вот это ощущение разницы.
2: Нет, нет, нет, нет.
1: В меру хисарона.
2: Как может быть изменение в хисароне, если свет не меняется? Ну?
3: Ну, Игорь, Кен.
2: Да, Игаль. Да.
3: Масах. Масах за
1: экран.
2: Что экран? Экран, что это результат света, а от окружающего света, неважно. Окружающий свет, внутренний свет, а все тот же свет, только по отношению к кли, так как есть как бы ощущение, что это окружающий, но это внутри. Но свет не меняется, говорят, находится в абсолютном покое. Да.
1: Стремление, может быть.
2: Какое стремление? Не понимаю, какое стремление? Как может быть, чтобы творение, которое создано светом и держится светом, изменилось, если свет не меняется? Да.
1: Свет не меняется по отношению к себе, но по отношению к ли он меняется.
2: Как он меняется по отношению к ли? Что называется, что он называется, что он находится в абсолютном покое?
1: Просто его свойство не меняется, это называется абсолютный покой.
2: И что?
1: Но по отношению к ли свойство меняется, это всегда основывается в направлении свойства Творца, так поэтому свет меняется.
2: Кто может добавить к тому, что он говорит?
1: Больше постижения творения?
2: Нет, постижение творения, ну, можно сказать. Можно сказать. Еще кто может добавить, да.
1: Он говорит, что свет находится всегда в свойстве отдачи, в этом абсолютном покое, но всегда будет воздействовать на кли тем, что кли.
2: То есть, когда я говорю, что свет находится в абсолютном покое, это называется, что он всегда на 100% хочет насладить кли. В этом у него нет никакого изменения. Это называется покой в нем. Но кроме того, он все время на бесконечной частоте прямо меняется по отношению к кли, чтобы изменять кли, сделать то, что только возможно, да? Они смотрят на меня, как будто какой-то фокус я сделал. Еще раз. Один раз я смотрю на своего соседа, и я вижу, как он любит своего сына. Он целует его, обнимает его, берет его на прогулку, какой-то там зоопарк, ухаживает за ним. Один раз я видел, как он его бьет, и этот бедный сын плачет. А в другой раз видел, что он снова обнимает его и целует его. Что происходит? Любит он или ненавидит? Скажи мне. Любит или ненавидит? Я спрашиваю тебя. Любит. Даже если бьет. То есть он не изменяется, по отношению к сыну никогда, только во внешней форме. И это называется, что он находится в абсолютном покое, находится в покое, не меняется. Так выше свет по отношению к нам. Но в своих действиях по отношению к нам, чтобы привести нас к цели, он все время меняется. Ты видишь, из примера не может вернуться к реальности. Почему? В чем проблема? Потому что здесь это сложно, так я должен все время оправдать Творца, что он всегда в порядке, да? Откуда ты спросил это? Что?
4: Я спрашиваю, мы говорим просто, что творение должно быть прежде света, построить кли. Я спрашиваю, как может быть состояние, что творение строит кли, если разрыв между отношением построения кли и моментом наполнения? Ведь это должно быть не сразу, немедленно?
2: Нет. Прежде всего, ты говоришь о вещах, которые ты не проходил. Как ты можешь сказать, что когда творение получает ощущение в соответствии с выполнением?
4: Но ведь мы говорим о состоянии Йом-Кипура. Йом-Кипур — это состояние, что творение пришло к ощущению этого кли, который называется Малхут в полной мере, да? Как оно пришло к этому? Благодаря своему усилию, благодаря всевозможным вещам?
2: Нет, это все еще пробуждение свыше, это шаббат, шаббатон. Йом-Кипур — это еще не результат только твоего усилия, нет. Может быть, здесь ошибка или что-то, или вопрос. Это как суббота, еще больше. Потому что в субботу обычно это подъем к Абавиима, а здесь к Арихампину. К Рожде Арихампин это подъем. Я не знаю, откуда этот вопрос и что ты хотел сказать, но, конечно же, это пробуждение свыше.
4: Я спрошу иначе. Как может быть состояние, что если какой-то разрыв в ощущении между временем раскрытия кли и моментом наполнения?
2: Как может быть вообще? Да, спроси иначе. Есть ли разрыв более такой общей форме? Есть ли разрыв между исправлением кли и наполнением кли? Нет. Потому что исправление кли, ощущение исправления кли — это само наполнение. Я не наполняюсь. Вот это вот кли. Все видят кли. Я на это кли делаю экран, исправляю его. В тот момент, когда я покрыл его экраном, в тот же момент, что такое покрыл экраном? Я постиг отраженный свет, который наполняет кли. Это, по сути, раскрытие. А что я раскрываю? Я раскрываю свойство Творца отдавать. Если я пришел в своем исправлении к этой форме отдачи, тогда я подобен Творцу. Мне не нужно, кроме этого, еще идти к Нему, обниматься с Ним, или чтобы Он пришел ко мне и наполнил меня. Я уже полон. Чем я полон? Своим исправлением. Я измеряю свое исправление, я чувствую свое исправление. Это как всякий измерительный прибор, который мы строим как прибор, он измеряет свои свойства по сравнению с чем-то, что происходит, проходит по нему, не знаю, что там. Это то же самое, как, скажем, проходит какой-то, допустим, есть здесь давление, здесь есть мембрана, и она, по сути, должна как-то изогнуться, как-то войти внутрь. Что я делаю? Я, как я измеряю эту силу, которая происходит снаружи? Откуда я знаю? Я прикладываю здесь силу против нее, возвращаю ее в нулевое состояние. И свою силу я измеряю. Если я вернул это в нулевое состояние, я измеряю эту силу, я знаю, что есть снаружи. То есть никогда не знаю, что есть снаружи. Я измеряю...

0: сопротивление, компенсацию, восполнение изнутри. То же самое точно я в высших свойствах, в моем духовном. У меня есть экран, что-то происходит, что-то свыше. Откуда я знаю, что это? Что приходит свыше? Я делаю отраженный свет, возвращаю себя в состояние, что я не получаю ничего, что я весь в отдаче, и тогда я проверяю. Поэтому уравнению я и наполняюсь. По сути, то, что я сделал, постиг мое исправление, это называется мое наполнение. Это называется... Что такое наполнение? Это экран отраженный свет, это наполнение для Малхут. Нет у Малхут никакого другого наполнения.
1: То есть свет Хухма, который творение измеряет в кле, оно, по сути, получающее это про относительно света Хасадим, который с ним. Это непонятно.
0: Ну, вообще, есть свет Хухма, нет свет Хухма, есть Хасадим, нет Хасадим. Что я знаю? Что есть снаружи? Всегда я проверяю, я чувствую, что есть у меня внутри, что у меня есть изнутри, то, что я сам сделал, постиг, построил. Ничего снаружи я не получаю. Ничего. Я не могу, не хочу получать от Творца. И я не могу получать. Никогда.
1: Как я знаю, уравняюсь ли я с ним?
0: Как я знаю, уравниваюсь ли я с ним? Только по ощущению стыда. Ощущение стыда — это мой сенсор. Если я прихожу к состоянию, что я не стыжусь прекрасно, тогда закончили, закрыли этот счет. Вот и все. Мое-мое, твое-твое. Ну, хорошо. Ну, почитаем немного. Смотрю же, 2 часа и 3 минуты.
1: Уже наступает Пурим. Учеба на ночь Шана Раба, книга Зор, глава Цав, статья 4 вида растений у Шана Раба.
0: Нет, давай 113.
1: 113 пункт посередине.
0: У вас это есть? Не умеешь читать, но неважно. Ну, читай.
2: Боуэ. Боуэ.
1: Смотри, эти 7 голосов Хагат Неим зависят от речения уст во все дни года. Но теперь 7 дней Суккот зависят лишь от действия. И нам нужно действие, а не речь. Поскольку в это время 7 дней Суккота он благословляет на весь год. Заповеди, зависящие от речи, притягивают внутреннее свойство, то есть хасадин. Но они не притягивают свечение хухмы от левой линии, поскольку это внешнее свойство.
0: Внешнее и внутреннее — это разница только в авиюте килим, который используют.
1: А заповеди, зависящие от действия, притягивают внешнее свойство, то есть свечение хухмы от левой линии, которое является мохин девак и внешним свойством. И в 7 дней Суккота нам необходимо исправить внешнее свойство привлечения хухмы от левой линии. И поэтому нам нужны исполнительные заповеди, способные это вызвать. И это смысл сказанного. Но теперь зависит лишь от действия, и нам нужно действие, чтобы притянуть исправление внешнего свойства, то есть свечение хухмы, которое исходит от левой линии, а не речь, потому что речь притягивает только внутреннее свойство, то есть хасадим, который мы притягиваем во все дни года. И это смысл сказанного: 7 голосов зависят от речений уст в остальные дни года и не требуют действия. И это поскольку в это время, то есть 7 дней Суккот, он благословляет на весь год. Ибо после того, как мы притянули свечение хухмы левой линии в 7 дней Суккота к Хагат Неим, этого достаточно на все дни года. Так что хасадим, который мы притягиваем с помощью заповедей, зависящих от речения во все дни года, благословляются свечением хухмы от семи дней Суккота и становятся благодаря этому открытыми хасадим. И в заповедях, зависящих от действия, больше не нуждаются для этого, а нуждаются в них для других целей.
0: Раскрытие или скрытие — это ясно, да? Открытый хасадим, скрытый хасадим, вы знаете, скрытый хасадим — это значит, что хасадим скрывают хухму, они дают только исправление бины на получающий килим, а открытый хасадим — это значит, что есть так много хасадим, гадды хасадим, что внутри них может раскрыться также свет хухма. Тогда это называется хасадим, который раскрывают хохму, или открытый хасадим.
1: 114. В седьмой день праздника, то есть в Ошана Раба, окончание суда над миром и поставление судов выходит из дома царя, и урод пробуждаются и завершаются в этот день. И ветви речной ивы зависят от них, от этих гвурот. И надо пробудить гвурот для воды и обойти семь раз, соответственно, хагат нигим, жертвенник, который соответствует малхут, чтобы наполнить жертвенник водами Ицхака. То есть свечением хухмы, что в левой линии, называемым Ицхак. Чтобы воды наполнили колодец Ицхака, то есть Малхут, называемую так в час, когда она получает от левой линии, и когда он наполняется, то весь мир наполняется, благословляется водой.
0: Смотрите, сколько он дает здесь имен из Писания, из Кабалы. Можно из этого составить целый словарь.
1: Объяснение. Все три книги раскрываются в Рош ха-Шана, законченных или полных праведников и полных грешников, и средних за полные праведники. Так же на месте записываются на жизнь.
0: То есть тот, кто дошел до ступени, когда он оправдывает Творца поверх своего желания получать, называется законченный праведник, полный праведник. То есть у него уже есть покрытие бины на все получающие килим.
1: Полные грешники тут же записываются на смерть.
0: То есть те, кто не способен, у которого нет исправления хасадим на желание получать, называются законченный грешник. Не пришел свет бины, не пришли неидеима, нет у него никакого покрытия хасадим в его получающий килим, так он грешник. Не то, что он сделал себе грешника, не получил исправления, тогда он называется грешник. Грешник — это ступень. Быть грешником, для этого нужно быть в высшем мире. Это состояние, праведники, грешники, средние. Это те, кто проходил махсом и входит в работу Творца. Там есть уже эти три возможности — грешники, праведники и средники. Это не о нас говорится, грешники или праведники, или средники. Даже грешники нет. Мы не грешники, мы просто ноль, находимся внизу, под линией, которая называется жизнь. О нас вообще не говорят. Нет в нас такой меры, ни грешник, ничего. Понятно, да? То, что Зоар пишет, ни одним словом не пишет на том, что находится ниже махсома.
1: А средние зависимы и пребывают в ожидании суда до дня искупления, Йом-Кипура. Таким образом, не говорится о законченных праведниках или полных грешниках.
0: Почему? Потому что это или правая линия полностью, или левая полностью. Нечем говорить. Эти крайние полярные состояния, которые приходят от Творца, или килим, или света, полностью зависят от того, что наверху. А то, что зависит от человека, как соединить в них, в себе эти два свойства, правое и левое, в каком оптимальном слиянии он найдет, как соединить их, как взять килим слева и свойства справа и сделать из этого среднюю линию. То есть человек может прийти к состоянию, что в те же килим, которые получают исправление, в эти его келим, часть из них стали праведниками, а часть из них стали грешниками. Эти келим будут к жизни, наполняться светом.

0: окончательно, жизнь однако этим все, все не завершается окончательно, так как свет хухма не светит без хасадим, а время притяжения хасадим для облачения хухмы в 7 дней суккота. И получается, что в 7-й день Ушана Раба заканчивается облачение хухмы в хасадим, и тогда завершается печать на жизнь, образовавшиеся в день искупления. И таким же образом для тех, кто не совершил возвращения или раскаяния и были заверены печатью на смерть в день искупления, еще окончательно не завершена эта печать, так как есть у них время совершить возвращение и раскаяться до 7-го дня суккота, поскольку до этого времени еще притягивается хухма. И если совершат возвращение, будут искуплены их грехи, с ее помощью удостоятся света жизни. И поэтому считается день Ушана Раба днем передачи постановлений судов ангелам либо на жизнь, либо на смерть.
1: Ну, бесы мы читали в начале, были теперь ангелы сейчас. И у нас много есть таких красивых слов в духовном. Есть там много помощников, хороших и плохих. Это называются силы, которые, которых нет никакого своего желания получать, и нет у них никакого свободного выбора. А так они называются бесы, духи, там, ангелы, властители и так далее. То есть в соответствии есть много сил справа, слева, которые раскрываются по отношению к человеку и по ступени их воздействия на человека. А так они называются. Нет в них, конечно, никакой своей реальности, а с помощью высшей силы только они приводятся в действие от Творца. И мы не должны бояться их или, наоборот, ждать, что они сделают нам что-то доброе. Они, можно сказать, проявление Творца в каком-то определенном виде называются или ангел, или бес, или дух, или... ну, неважно. Нет никого, кроме него.
0: Строка «Если». Ибо после того, как были переданы решения судов судебным исполнителям, уже не возвращают их. И это потому, что после Ушана Раба нет больше привлечения хохмы.
1: Так Ушана Раба — это последний день, последняя ночь, да, в которую исправляются келим, и тогда действительно доходят до полуночи. Мы уже упустили. Вот и все для проверки тени. И на этой радостной ноте, при подъеме духа, прыжками и пением, мы пойдем сейчас к Пуриму.
0: Сейчас мы подытожим то, что слышали на уроке, и как мы это реализуем в десятке. Пожалуйста, семинар 6 минут.
1: Подведение итогов. То, что мы постоянно слышим, что свет находится в абсолютном покое, потому что свет постоянно хочет отдавать. Он действительно дает. Даже если мы ничего не делаем, свет работает над келим. Но если мы добавляем пробуждение снизу, тогда он работает сильнее.
0: Да, в этой точке, где мы заняты тем, что мы хотим только из своего желания, как может быть глубже желание, то, что воздействует на нас, то, что написано, были такие, кто не поняли даже ни одного слова, изменилось все, они стали великими каббалистами. И тут, насколько мы хотим, насколько мы стремимся,
2: все понятно.
1: Понятно, что ничего не понятно. Мы должны только прилагать усилия, устремляться, видимо, целеустремленность — это самое важное для достижения. Свет действует. После того, как Раф объяснил, что все, в принципе, делает свет, он строит кли.

0: Что это за кли такое? Он говорит, что кли — это экран. Откуда этот экран? То есть здесь больше вопросов. Что может вообще сделать творение, если все это работа света, высшего света? Как он дал нам эти свойства? Стыд или какие-то усилия, которые мы прилагаем? Как мы прилагаем эти усилия? Как творение может приложить усилия, если все делает на 100% свет? Здесь много есть вопросов, и у нас должно быть стремление получить ответы.
1: Мы слышали, что все зависит от нашего стремления. Давайте внутренне напряжемся и захотим совершить этот скачок, чтобы действительно могли подняться наверх.
0: Да, то, что мы еще слышали, это раскрытие на каждой ступени. Они, эти раскрытия разные. Я смогу даже представить себе. Постоянно это новое какое-то приключение, большие сюрпризы. И также пока человек, пока что у него нет кли, нет раскрытия, все эти понятия, хохма, там, это просто слова. Но за счет того, что мы стремимся к этому и пытаемся вместе это изучать, в общем, кли, то есть это, собственно, и усилие, которое в конце концов наполняется.
1: Продолжая это путешествие по высшим мирам, внутренние вопросы, которые пробуждаются, когда мы работаем над намерением, то, что мы слышим от Рава, это урок, это не только наука Каббала, но как мы сами хотим стать, продолжить эту цепочку каббалистов.
0: Я также, как и товарищи, слышал много о необходимости стремиться к этому. Это особый день, особая ночь. Как раз не по календарному времени, а то, что нужно нам достичь, то, что мы желаем для наших товарищей, что мы, когда мы приходим и говорим «спаси нас» и кричим, кричим, чтобы что? Чтобы сплавил нас от чего? Что мы, собственно, хотим достичь в то время, как мы сидим здесь вместе, и потом на трапезе? Что мы хотим, чтобы произошло в наших сердцах, в сердцах товарищей? Чтобы действительно из нас вышел этот крик ради наших товарищей, чтобы они удостоились.
1: Продолжаем вкладывать усилия в объединение, все зависит от этого, не только от внешнего поведения, но и внутреннего. И тогда человек обнаруживает, что ему не хватает силы, и он начинает постепенно просить свет, работать со светом. Хотя и не чувствует, но свет передает человеку информацию, что ему недостаточно его сил, он должен обратиться к Творцу.
0: Ты должен обратиться к Творцу. Мы также слышали, что мы должны раскрыть глубину разбиения. Без раскрытия, полного раскрытия разбиения, во всей его глубине нет настоящего обращения к Творцу.
1: Ну, короче, что делать, кроме этого усилия, которое сопротивляется, но несмотря на это сопротивление, по крайней мере, его мы чувствуем, и мы должны задействовать наши силы, желательно сделать это вместе. Только так мы можем силу свою усилить или ослабить.
0: Да, в нашем мире уже корни дотронулись до ветвей, поэтому нам нужно сделать сейчас внутреннее исправление, это усилие. Одно из вещей, которых мы слышали, было такое. В тот момент, когда человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Еще раз. Одно из вещей, которое мы слышали на уроке, в той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? Я снова повторю, и мы выясним это на семинаре. В той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? 6 минут семинар.
1: Вначале изучения науки Каббала есть очень большое стремление, большой хиссарон. Этот хиссарон, он приходит от Творца, пробуждает килим, наши эгоистические, которые хотят раскрывать для него все больше. И в итоге человек должен прийти к состоянию, когда он не хочет, не желает для себя, а хочет, чтобы Творец наслаждался. Поэтому нужно скрыть эгоистический килим.
0: Да, это начинается таким образом и так продолжается, постоянно есть больше виюта, больше эгоизма, эгоизм растет, и нужно постоянно скрыть, постоянно мы показываем, что это не мы, то, что действительно важно, это Творец, это товарищи, это преподаватели, учителя, которые помогают нам подняться над желанием получать, над этим материалом, и чтобы мы слились с Творцом.
1: Я не знаю, но у меня есть великие товарищи здесь и в десятке. Я не хочу причинить им вред, я не хочу, чтобы мое эго, мое желание получать, попыталось бы что-то взять у них. Я хочу быть в молитве за товарищей.
0: Это как раз праздник Суккот, когда строят сукку, покрытие. Мы слышали от Рабаши, какие требования должны быть к схаху, к покрытию, чтобы свет не заходил. Это зависит от кашиюта, экрана. Нужно сократить. И эти вещи, которые были не важны для желания получать, то есть это отходы, на основе этого ты, на основе желания получать, начинаешь ты строить намерение на отдачу. И так начинают раскрывать. Так заходят гости. Эти гости, собственно, это не с товарищами. Я получаю свет, но при условии, что я могу передать его товарищам. Так приходят к Шана Раба. Это конечная стадия Суккота.
1: Да, когда есть готовность захотеть что-то освободить от себя из отчаяния, когда ты понимаешь, что если ты будешь что-то освобождать, ты будешь причинять вред окружающим, и от этого начинают приходить к настоящей просьбе, к Творцу. И это позволяет ему существовать в тот момент, когда ты не хочешь эту часть.
0: После того, как мы слышали объяснение Рава, действительно, что такое человек скрывает себя? Нет экрана, и то, что мы не постигаем, невозможно об этом говорить, можно только фантазировать. Но скажем, мы немного постигли, мы можем это сделать, когда каждый дает свою часть из разбитого экрана, здесь подхода к классовому, в котором мы находимся. И вместе, когда мы прилагаем усилия, каждый дает свою часть экрана, тогда вместе мы строим общий экран, и там мы можем раскрыть что-то. Пусть сопутствует нам удача.
1: Когда человек сопротивляется своим естественным свойствам, которые хотят только получать, красть, и когда он приходит к подобию свойств с высшим, он становится таким же дающим, как и высший, и тогда он раскрывает Творца. Что значит раскрывает Творца? Свойство отдачи в себе, как мы слышали, меняется только кли. Творение развивает такое свойство, хочет быть как Творец, хочет быть в свойстве отдачи, а не мое природное свойство. Его скрываю. Тогда я раскрываю естественное свойство, отдачу вместо... место получения.
0: Можно также сказать, что раскрытие высшего света — это самое большое наслаждение, которое может быть в жизни. Миллиард раз больше тех наслаждений, которые можно почувствовать в этом мире. Творец скрывает себя от нас. Если мы скрываем это наслаждение, чтобы они не пришли вообще в эгоистический клим, тогда раскрывается Творец.
1: Надо добавить к этому благодарность. Сейчас мы перейдем к вопросам. Если есть вопросы из того, что вы сейчас обсуждали, мы будем рады вместе это выяснить. Рав сказал на уроке, в том мире, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Отношение между нами и светом, оно все время сохраняется на 100%. Было очень много разных моментов, но уроки, как и на всех уроках, разные уровни, и можно по-разному это понимать. Конечно, наверняка у вас есть вопросы, пожалуйста, Израиль.
0: Как человек скрывает себя?
1: Как мы слышали, говорится о том, что Малхут произвела на себя сокращение, потом стала работать с экраном и отраженным светом, так и мы должны произвести на себя сокращение, цимцум, обрести экран и работать с кли, которая называется отраженный свет, Орхозер. И то, что Раф изобразил там на рисунке, ту возможность понять, что находится вне нас, исходя из нашего сопротивления. Он там рисовал вроде такой механизм какой-то, да, когда ты не знаешь, что на тебя воздействует извне. И как ты знаешь об этом? Только согласно сопротивлению, которое ты создаешь относительно того, что на тебя воздействует извне, и возникает соответствие. И каббалист всегда измеряет те клим, которые у него есть. Если нет у нас экрана, нет у нас возможности совершить сокращение, цимцум, экран, отраженный свет, тогда у нас нет духовного восприятия, и мы тогда не можем скрывать себя. Но если есть сила сокращения и сопротивления, экран и отраженный свет, тогда можно скрывать. То есть все действия — это человек воздействует на себя, исходя из того, что он просит свет, дать ему силы для этого.
0: Добавим особую вещь, которую сказал Рав. Сказал Рав, бина дает келим, получающим келим покрытие хасадим. И тогда он объяснил об этой духовной прививке. Если в исходит свет в каком-то количестве и качестве, этот свет дает желание получать наслаждение, удовлетворение. И в этой мере желание получать прививается против самого себя. Все происходит с силой света, если мы помогаем друг другу развивать такое желание к такой прививке, к такому покрытию. Еще вопросы? Латин 4, пожалуйста.
2: Buenos días, estimados amigos. Hemos escuchado que nosotros no debemos de hacer.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
1: Ведь не говорится о том, что мы должны сократить наше желание получать. Как же получить эту силу, чтобы сократить и построить экран?
0: Мы получаем все в соответствии с желанием. Свыше нам не дают ничего без предварительного желания. Если мы будем совершать работу в учебе, распространении, всеми способами, которые нам рассказали каббалисты, то результат от всей этой работы должен развить нас желание быть подобными Высшему Свету. Ведь откуда пришло сокращение в эту реальность творения? Никто не заставляет творение совершать сокращение. Свет создал кли и наполнил его безгранично. Это мир бесконечности. После того, как свет полностью заполнил кли, внутри этого наполнения творение ощущает свойства света. И приходит желание украсить себя, подобиться Творцу. Исходя из этого, оно решает сократить желание, свое естественное желание наполниться, и тогда это определяется как, что никогда это не произойдет. И так происходит этот закон сокращения, когда мы хотим пройти Махсом, как мы говорили на конгрессе, который мы прошли с Равом. Мы должны построить между собой такое желание пройти Махсом. Что значит пройти Махсом? Куда переходим? Что это за Махсом? Мы должны развить желание и своим выбором принять на себя это сокращение, построить эту тень. У нас, конечно же, нет для этого сил. Это неестественно. Но свет может дать нам это, если мы этого захотим. Для этого мне необходимы товарищи. Может быть, я сейчас хочу этого, а завтра буду желать каких-то глупостей. Да поможет человек ближнему, чтобы построить это желание, скрыть себя, свое эгоистическое желание, которое в нас, для того, чтобы быть подобным свету. Когда есть такое желание, мы получаем свыше поддержку. Эта поддержка ожидает, чтобы кто-то захотел ее принять.
1: Доброе утро. Можно ли объяснить, что такое отделение, что такое Ошана Раба? Это непонятно. Спасибо. Мы слышали, что после всего этого процесса Рав сделал такой обзор, начиная с Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, построение суки и так далее. Пока приходят к просьбе, к чистой просьбе. Есть сука, есть секилим. Просьба о полном выходе, чтобы был свет бины, который бы защищал и давал иммунитет таким образом, чтобы любое явление, все, что бы ни пришло, не сбило бы человека, не увело бы его, а наоборот, чтобы прийти к этому состоянию. После всего процесса есть четкая выявленная просьба, и из вопросов и ответов тоже там выявилось, что когда человек уже сам получает экран, это уже есть наполнение, ему не нужно кроме этого больше ничего. Чтобы прийти вот к этой выясненной просьбе, Это и называется вот эта ночь Ошана Раба, то есть великое избавление, так это переводится. И это тоже должно быть, чтобы была вот эта сила экрана, чтобы она сохранялась постоянно. Пожалуйста.
0: От чего или от кого себя скрывает человек?
1: Человек раскрывает, ну, снова, это тот процесс, который Раф объяснял, что его эгоизм находится внутри него, и он не позволяет ему войти в духовный мир, соединиться с товарищами, почувствовать их, быть с ними, взаимно включиться в них, отменяться перед ними. Ему необходима сила, которая, чтобы скрыть свое эго, сила, которая сопротивляется всему благу, которое он раскрывает как духовное, так от кого мы себя скрываем?
0: Я не знаю.
1: От той силы, которая мешает, то есть человек должен определить себя, что такое хорошо и что такое плохо. А в обычной жизни плохо — это то, что не дает мне наполниться. Я сейчас хочу что-то взять. Ты мешаешь мне, значит, ты для меня плохой, ты зло. Я хочу что-то получить от кого-то, он мне не дает, значит, он является для меня плохим. Но чем больше мы растем и развиваемся, то свет производит воздействие. Постепенно человек выясняет, что такое зло. И вот это зло он хочет скрыть. Ему необходима сила преодоления, чтобы не зло управляло человеком, а чтобы человек управлял своим злом. И тогда он просит силу скрытия, чтобы зло было скрыто, и чтобы он смог работать над ним. И это каждый должен определить для себя, что такое хорошо, что такое плохо, что является злом, а что добро.
0: Это сила скрыть желание получать от себя или...
1: Скрыть — это значит, чтобы оно не властвовало, чтобы оно было меньше, ниже, внизу. Скрыто. Скрыто, когда я вижу что-то, это воздействует на меня. Я хочу поставить преграду между мной и им, чтобы не управляло мной. Кто такой новый я? Вот это именно та сила, которая называется экран отраженный свет. Поэтому человек уже не чувствует, что он отождествляет себя с желанием получать, а он выходит из него и просит быть над ним, скрыть его, чтобы оно не управляло им, а чтобы человек был на коне, а не конь на человеке.
0: Без экрана как скрыть?
1: Без экрана невозможно скрыть.
0: Невозможно. И это только раскрытие необходимости, то, о чем он говорит.
1: Верно. Это то, что он и ответил там одному из учеников. Рава спросили, в чем разница, когда ты обретаешь хисарон или когда ты получаешь наполнение? Что Рав сказал? Нет разницы. Когда ты обретаешь правильный хисарон, как ты сказал сейчас, и ты есть уже наполнение. Нам не достает, чтобы у нас был правильный хисарон.
3: Кенасав.
0: Спасибо. Мы слышали на уроке, что стыд — это мой сенсор. Так я слышал на уроке, как сказал Рав. И почему я спрашиваю? Вчера был День Единства. Было очень сильное ощущение, что мы действительно перед... Я не знаю, как... Перед новым миром. И все товарищи, которые работают 24 часа в сутки и во всем мире, для того, чтобы построить этот новый мир — Ты видишь все эти силы и стремления товарищей, во мне это пробуждает стыд. Кто я? Что я? Сколько мне дают, а я только получаю и получаю. Во мне пробуждается немного стыд вместе с этим новым видением. И корабль идет вперед. Как работать с этим стыдом? Мы слышали сейчас на уроке, что стыд — это мой сенсор. А сейчас я чувствую немного стыда. Как работать с этим правильно? Как это реализовать? Спасибо. Да, я чувствую то, что ты говоришь. Я тоже так ощущаю каждый раз, когда это, собственно, каждый день, потому что Творец дал мне честь быть здесь каждый день, я вижу много товарищей, подруг, которые приходят сюда и занимаются здесь отдачей в различных, различным образом, в различных проектах. Я не знаю, где спрятаться вообще от этого стыда. Что спрашиваешь ты, что делать с этим? Молиться Творцу, чтобы мы тоже были такими же большими, как товарищами. Он посылает нам людей света, ангелов, которые приходят сюда и отдают свою душу. А что я по сравнению с ними? Это происходит каждый день. Каждый день, весь день я вижу таких людей. И сколько есть таких, которых мы не видим, бесконечно. А где я? Где мое свободное время? Как я разбазариваю свое время, часы, минуты? Есть у кого учиться, так это хороший стыд, который развивает, потому что если мне дали видеть больше, чем я, великих, то это развивает, иначе я бы оставался просто хамором. Давайте просто прилепимся к товарищу.
1: Да, Давид сказал об этом, царь Давид, «Кихилат становши, избавь душу мою».

0: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
1: Мы прочитаем отрывок номер 10.
2: У нас на уроке есть сегодня избранные отрывки на тему Шана Раба. Откройте, чтобы у вас было перед вами, мы будем сейчас с этим работать. Первый отрывок, с которого мы начнем, 10-й отрывок, это есть в учебных материалах. 10-й отрывок, это отрывок из Рабаша. Мы попробуем, как на уроке с Рабом, попробуем следить за словами Рабаша, быть в этом. Попытаемся построить этот модель. Если сердце разбито, то есть желание получать. То есть желание получать властвует над сердцем. Получается, что не может в него войти свет по причине того, что все, что желание получать получает, все уходит клипот. И это называется разбиением сердца. Поэтому, когда человек молится Творцу и говорит: «Ты обязан мне помочь, потому что я хуже всех, потому что я чувствую, что желание получать властвует в моем сердце, и поэтому нет ничего в святости, что может войти в мое сердце. Я не хочу никаких излишков, а просто, чтобы я мог сделать что-то ради небес. И у меня нет никакой возможности для этого. Поэтому только ты можешь спасти меня». И этим можно объяснить написанное: «Близок Творец к сокрушенным сердцам». Объяснение. Эти люди просят Творца, чтобы помог им, чтобы их сердце не было разбитым, а чтобы стало целым. И это возможно только если человек удостоился желания отдавать. Поэтому он просит Творца, чтобы дал ему желание отдавать, потому что видит, что у него нет недостатка ни в чем в мире, но только чтобы была у него возможность совершать действия ради Творца. Получается, что он только просит близости Творца. Есть правило: мера за меру. Поэтому Творец приближает его. И это то, о чем написано: близок Творец к сокрушенным сердцам.
1: И вопрос на размышление: нуждаюсь ли я в помощи Творца сейчас? И если да, то в чем именно? А если нет, то как я к этому отношусь? Еще раз. Нуждаюсь ли я сейчас в помощи Творца? Если да, то в чем? А если нет, то как я к этому отношусь? Вопрос на размышление.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני.
1: Давайте обсудим, как мы можем помочь друг другу прийти к состоянию, когда мы будем просить только желание отдавать, только близости Творца. Как мы поможем друг другу прийти к состоянию, что попросим только желание отдавать, только близости Творца. 5 минут семинар.
2: Я думаю, что
3: мы...
2: Вчера был хороший пример, как сказали товарищи, когда мы показываем друг другу примеры, что такое желание получать, то, что делают мои великие товарищи, насколько они вкладывают, насколько они хотят приблизиться к Творцу, это то, что их интересует. Просто ты смотришь на это. Ты также хочешь, дают тебе желание, которого у тебя нет. И человек начинает спрашивать себя, что со мной? Насколько я буду еще продолжать с этими желаниями, с этим желанием получать, с недостатком любви и восприятием реальности испорченной. И тогда человек нуждается в Творце.
1: Помочь мы можем, если мы работаем сильно в направлении объединения между нами, как один человек с одним сердцем. И если просим у Творца помощи, в той мере, в которой мы это делаем, в нас возникает злое начало, человек чувствует, что только свет отдачи может помочь, только Творец. Как написано, близок Творец к сокрушенным сердцем. Есть такое высказывание, что нет более полного, чем разбитое сердце.
2: Да, это нужно прилепиться к группе и действительно видеть, насколько ты не похож на товарищей, которые отдают. И этот стыд, это подвигает человека к настоящей просьбе, чтобы помог человеку отдалиться от этого вреда, который он совершал.
1: Да, как и сейчас, когда мы собираемся, каждый приносит свою часть из разбитого экрана, так мы строим что-то мощное и даем друг другу пример, взаимовключение. Так мы строим что-то серьезное и можем привлечь свет, возвращающий к источнику.
2: Насколько мы себя помещаем все больше в эту группу, получаем дух группы, и мы, насколько мы хотим быть как товарищи, мы видим их великими и отдающими, насколько каждый дает всего себя ради группы, ради нашего пути, ищет хорошее в товарищах. Только это, этим мы поможем друг другу.
1: Да, нужно себя поместить в десятку, где есть товарищи, и сделать их желание важнее своего, и увидеть разницу, насколько товарищ отдает по сравнению с тем, что я отдаю. И в итоге нужно обратиться к Творцу, попросить у Него.
2: Да, у нас есть обращение к Творцу. Действительно, зайти в группу и выбирать каждый день быть в десятке, быть там, где отдают товарищи, быть в группе, где мы получаем эти примеры отдачи. И так это во мне помогает мне, чтобы все, что я прошу, все, что я хочу, это была отдача и для того, чтобы приблизиться к Творцу.
1: Наши учителя, нужно быть в слиянии с ними, с нашим Равом. Всегда он дает только благо, только добро. Как он говорил про Рабаша, давайте поможем друг другу действительно прийти к такому состоянию.
2: А сейчас, товарищи, мы совершим общее духовное действие, как когда-то Рав с нами делал. Мы поместим на экран седьмой отрывок. Пожалуйста, покажите седьмой отрывок. Это молитва Рабаша. Когда-то Рав во время урока сказал, давайте вместе прочтем, все вместе громко. То, что мы сделаем сейчас, мы прочтем вслух и будем молиться внутри, чтобы слова перешли в сердце. Можно ли сейчас поставить седьмой отрывок, чтобы товарищи видели? Не ждать, пока я начну читать. Сейчас поместите. Да, пожалуйста, видите эти слова? Хорошо. Мы потихоньку, вместе, читаем все вместе, стараемся слышать общий голос и добавить голос свой туда. Давайте все сядем. Нужно, Толик, сядь, неважно где там, просто давайте все сядем, чтобы никто не стоял. Отлично. Вместе.
0: Ану, мевакшим.
1: Мы просим, чтобы Творец дал нам силы совершать все действия ради Тебя, то есть ради Творца. Если нет, то есть если Ты не поможешь нам, то все наши поступки будут только ради собственной выгоды. И это означает, если нет, то есть если ты не поможешь нам, то все поступки будут выше действия только ради себя. Потому что нет у нас
2: силы преодоления нашего желания получать.
1: Поэтому помоги нам, чтобы мы могли работать ради тебя. Поэтому ты обязан помочь нам. И это называется «сделай ради тебя». То есть, чтобы ты сделал это действие, чтобы ты дал нам силу желания отдавать. Иначе, то есть, если нет, мы пропали.
0: Да, друзья, прошло несколько недель интенсивного объединения. Нам предстоит последний праздник из праздников месяца Тишрей, Симхат Тора, и мы сейчас хотим войти в него в нашем внутреннем объединении, объединенные между нами и Творцом. Давайте подумаем вместе об этом минутку, а потом поделимся в нашем общем обсуждении, те, кто хотят обсудить, какова наша молитва сейчас. Давайте подумаем об этом, какая наша молитва сейчас.

0: Бакаша, Миша Уцелешатев, Музман.
1: Пожалуйста, те, кто хотят поделиться, какая наша молитва сейчас?
2: Что мы удостоились действительно быть учениками Рава, Барабаша, Бальсулама, чтобы как у видения Рава, чтобы мы каждое мгновение жили в этом. Это ж было только ради распространения высшего света и величия Творца в нашем мире.
0: Аминь.
1: Выйти из себя и быть в желании товарищей.
2: Чтобы мы удостоились раскрытия зла во мне, раскрытия зла, и мы почувствовали настоящий стыд перед Творцом. Рав сказал, исправь себя, и ты увидишь, что весь мир исправлен. Рехаем нашему товарищу, который раскрыл свое сердце.
1: Я бы добавил, чтобы дал нам правильный хисарон.
3: To notice how every second my concern is very egoistic.
2: Обратить внимание, как каждое мгновение моя забота не направлена на себя, и молиться, чтобы Творец дал мне намерение отдавать, намерение и свойство отдачи для товарищей выше всех моих забот о себе.
1: Женщины могут, если хотят.
2: Я бы сказала спасибо за все то чудо, которое здесь происходит, и за право быть здесь, чтобы раскрылись небеса, мы сделали свою работу.
1: Сейчас мы возьмем все наши молитвы и всю нашу благодарность и почитаем два отрывка из книги Зор.
2: 11 отрывок. Способность слышать со стороны Творца полностью зависит от меры страшного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему, и это подобно сказанному мудрецами, Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Бааль Сулам, письмо 52.
1: Отрывок номер 9. Тот, кто молится, плачет и кричит так, что больше не может шевелить губами, это совершенная молитва в сердце, И она никогда не возвращается пустой, а принимается. Велик крик, отменяющий судебный приговор человеку за все дни его. Велик крик, господствующий над высшей мерой суда. Велик крик, господствующий в этом мире и в мире будущем. С помощью крика человек становится обладателем этого мира и мира будущего. Как сказано, воскричали они к Творцу в бедствии своем. От невзгод спас он их. Зор.

Друзья, из Ошана Раба мы переходим к другим вещам. Я хочу поговорить о конгрессе Каббала Лиам региональном. Пробуждаемся снизу. 29 октября по 31 октября 26 года, это уже близко, это приближается уже к нам, это особое событие. Мы соберемся в десятке, соберемся в регионе, соединимся с мировым кли. И я хочу вам показать, представить вам сайт конгресса. Мы Нам немного еще не хватает деталей, но мы все это расположили, все материалы на четырех языках: английский, русский, испанский. И это находится на Convention Kli One, как вы видите. Давайте начнем. Вы видите, здесь есть вся информация, которая необходима, а все, о чем мы говорили. Важная часть, и это я хотел бы вам показать, все материалы подготовки к конгрессу. Есть здесь весь контент конгресса, который начинается в первый день величия Творца и группы, второй — это молитва, и третий день — радость и благодарность по Рабашу. Это то, что важно. Основная идея конгресса — это пробуждение снизу. Если я нажимаю здесь на эту заголовок, есть здесь небольшие отрывки из уроков Рава и различные другие клипы и рекомендация для семинаров. И вот различные материалы я здесь нажимаю, вы видите, здесь статьи. Дальше есть слова Рава Лайтмана, различные отрывки. И также отрывки из каббалистов, то есть небольшие отрывки, которые говорят о идее пробуждения снизу. Также и дальше есть величие товарищей, то же самое и построение Хиссарона.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003 מתאריך ה-16 לאוקטובר.
1: Расширяем первую часть урока, мы будем учить урок Ситрин 2003-го, 16 октября 2003-го. Урок основывается на цитатах каббалистов по поводу Шана Раба. Мы послушаем урок и будем слушать разные вещи, которые возникают у нас во время урока, потому что после урока мы будем обсуждать и урок, и избранные отрывки каббалистов. Сегодня ночь Ашана Раба. Успехов.
2: כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה.
1: Он продвигался со своими учениками, была большая группа. Это не говорится о том, что говорят Авраам, Ицхак, Яков, там еще несколько сыновей, несколько там семья, Элиэзер там еще, кто был там. То есть мы можем, может быть, подумать об истории, которую рассказывает Тора, что это было маленькое количество людей, это было немного, это было много людей, достаточно большая группа, потому что за каждым человеком есть жена, и за каждым именем есть целое образование, направление особое в раскрытии духовного. И в Ицхаке, и в Якове. Короче говоря, это было не мало людей, просто такая маленькая семья, 12 сыновей. Но в любом случае, их было недостаточно по количеству людей, чтобы им дали Тору. И от Авраама до Моше это продвигалось все-таки как маленькая группа, и все продвигались согласно.

приходит падение, и падение — это уже построение, раскрытие килим. После этого есть что исправлять. Это значит, что они вышли из Египта с большим достоянием. То есть что такое с большим достоянием? Больших килим, желание получать, и тогда нужно действительно дать им Тору, чтобы продвинуть, чтобы дать им что исправлять. В таком виде рассказывает нам Тора о том, что происходит, и Моше уже, когда было как бы продолжение всей этой цепочки каббалистов, он был уже каббалистом, которому раскрылась методика исправления целому народу, то есть не маленькой группе людей, а методика для раскрытие, исправление народное. Поэтому вместе с тем, что он, все его ученики, которых он обучал, конечно, были в раскрытии внутренней духовности, и также вместе с этим Моше внес это исполнение заповедей во внешнем виде. И, по сути дела, благодаря этому он хотел соединить ветвь и корень, то есть дать народу, этой группе людей, которая уже стала такой большой, как народ, дать им обычаи. В этих обычаях есть духовный корень. На самом деле, в самом обычае нет ничего, он находится на неживом уровне. Сделай для того, что ты хочешь, как ты будешь двигать неживое, все равно будет неживое. Но в любом случае, это неживое, когда ты пользуешься им, ты помещаешь себя в неживые рамки. Эти рамки не сдвигаются, они существуют, они дают этому народу, мустаду убежать. И так Моше построил народ по разделению коаним, левитов, Исраэль, согласно разделению 10 и сотен и тысяч, десятков тысяч в народе. Пирамида очень особая, проверенная, жесткая, согласно просто пирамиде иерархии, которая существует в духовном. Сделал в точности так, что если мы учим историю, как он написал это для народа тоже, это обучает нас тому, что происходит наверху, в духовных мирах. Эта история, по сути дела, должна поднять нас наверх. И не оставлять нас просто в ветвях, в которых нет никакой пользы, исполняем мы их или нет. А все зависит от внутреннего намерения, внутреннего исправления, внутреннего исполнения того, что действия Совета каббалистов нам оставляют. И согласно этим праздникам мы учим, что после выхода из Египта, после того, как человек выходит из своего желания получать, в первом раскрытии, в первом приближении к духовному, он начинает постигать свойства бины. А постигать свойства бины он делает это в течение 49 дней, счета Омера. В Зарампине у нас есть 7 сферот, каждая состоит из 7 своих частных, и в общем 7 на 7 49 дней, в которых все сферот Зарампина начинают получать свое исправление. И мы читаем во время счета Омера каждый день вечером, что входит новый день, и день начинается с темноты, с раскрытия килима, потом приходит день, то есть исправление килима, был вечер, было утро, день один. То есть мы читаем каждый вечер об исправлениях во время счета Омера. Если вы хотите читать в молитвеннике, сегодня я исправляю сферу такую-то и такую-то из всех 49 сферот
души, да? Хесед в Хеседе, Гура в Хеседе, Тиферет в Хеседе, все остальные сферы в Хеседе, потом в Гуре, потом в Тиферете,

0: В Нецах и так до 39 Лагбаомер, 33, которые завершают нам все сферот, что есть у нас. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Есот и Малхут.
1: Малхут
0: мы уже не говорим, у нас тут есть 7 и 7, это 21, еще 7, это 28, еще 5, вот. Вот называется Малхут Зерампина. Малхут де Малхут Зерампина. Здесь мы режем. Вот. До сюда, если мы пришли с исправлениями, то есть у нас есть исправление на все предыдущие сферот, конечно, дальше. Малхут Зерампина и Исот, которые, в общем, сумма всего, что есть в Зерампине, и Малхут, который получает всего, что есть здесь, если мы дошли до 33-й сферы, Лаг, все, закончили, Лаг Баомер, мы уже уверены, что дальше то, что есть у нас, от светов войдет дальше внутрь Келим, и исправление на весь парцов Зерампин закончится. Это праздник Лаг Баомер. Потом мы доходим до 49 сферот, приходим к Малхут, это называется праздник дарования Торы, Шивуот. Получили. А потом происходит то, что Тора рассказывает нам, она рассказывает нам в точности о нашем порядке, как мы проходим. Вы знаете, что хотя Келим разбились еще в мире Никудим, это разбиение миров, а потом в мире Ацелут было разбиение душ, и Адам Ришон разбился, но это было там, мы все еще не прошли разбиение. И у нас тоже мы должны пройти те же состояния против разбиения Келим. Есть у меня что-то целое, я не очень знаю, что это. Я постигаю и ощущаю это в общем, но для того, чтобы постичь и почувствовать его и обрести его по-настоящему целиком, я обязан прийти к корню разбиения. Это, по сути дела, похоже на что-то, что разбилось у меня в руках. И к этому человек приходит, и тогда, хотя после исправления как бы получает Тору, раскрытие Творца, после этого получается, что он приходит в состояние, как будто находится, входит в разбиение. И тоже приходит к такому корню, как рассказывается там, народ Израиля, и Моше поднялся на гору Синай, они внизу сделали золотого тельца из тех келим, тех желаний. Для света хохма, большие желания, желание получать. Он построил пока что золотого тельца, Моше опускается с горы Синай, спускается с свойства бины в человеке, находится в слиянии с Творцом, а все остальные его желания пока что находятся в состоянии, находятся под горой и связаны с клипот. И тогда есть разбиение первых скрижалей, это от Швота до 13-го Тамуза, и 17-го Тамуза — это против разбиения первых Малахим, Малахей Дахгат, или первое разбиение Адама Ришона, а потом есть ожидание до первого Элуля, и тогда снова есть связь с высшим светом. Это называется, что Моше поднимается на гору Синай, получает вторые скрижали. Есть разница между первыми и вторыми. Всегда первое разбиение — это на Келим де Хохма, а второе разбиение — на Келим де Хасадим. Как первый храм — это разбиение на Мохин де Нешама, разбиение второго храма на Мохин де Нешама, Хасадим, то же самое и здесь. Вторые скрижали, которые получает Моше во второй раз, когда находится в контакте с божественностью, раскрытие божественности, это раскрытие божественности уже другое, вторые скрижали в них уже нет, то есть в силе Торы нет той силы, как была в первый раз, потому что на самом деле нужно получить Тору, как она пришла в первый раз, то есть когда она готова для исправления ваг келим. А второй раз, когда Моше спускается с горы, он находится на горе 40 дней, первый раз и второй раз. 40 — это знак бины, вы знаете, мем. И форма буквы мем тоже говорит нам о бине. Человек входит в эту букву. У нас есть мем и самых, тоже есть две буквы. Если человек находится внутри мема или самаха, он находится внутри свойства от, которое окружает его со всех мест, со всех сторон. И это форма ковчега, не самых и мем. Мы это учим, что эти буквы относятся к свойству бины. Если человек приходит к этому уровню, то свет Хасадим, свет Хасадим оберегает его, и тогда он уверен, что находится уже в состоянии, когда никакое желание получать не может свалить его и привести к разбиению или греху. И тогда Моше во второй раз спускается с горы Синай, это происходит в Йом-Кипур, и уже келим, который открывается сейчас в Йом-Кипур, это келим против окончательного исправления, только неисправленные. И поэтому мы в Йом-Кипур постимся, то есть не пьем и не едим, и не носим кожаные одежды, потому что кожа, если у нас есть, если мы считаем тело в ширину, то у нас есть моха, ацамот, кости, гидин, связки, басар, мясо и кожа, против кетер хохма бина, зерампина и малхут. Ор, кожа — это последний уровень, мы не касаемся, поэтому как еда и питье, одевание сандалии, обувание, когда мы находимся в Парсе, не касаемся ее, это называется обувание сандалий. То есть нельзя нам делать эту одежду из кожи и обувь кожаную. Кроме этого, умощение, это тоже относится к коже внешней, к то, что маслом масло не мажут на тело, обычно это оливковое масло и интимные отношения. Поскольку у нас нет готовых келим с масахом, мы, конечно, не можем делать зивук между Зерампином и Малхут, светом и келим. В нашем корне это интимные отношения, называется близость между мужчиной и женщиной. Это пять ограничений, которые у нас есть в Йом-Кипур. Если мы их соблюдаем, называется, что мы в материальном, как будто против высших корней. И тогда нам раскрываются правильные келим против Пурима, против окончательного исправления. А пока что в Йом-Кипурим, как против Пурима, у нас есть Я слышу, что это у нас делают в одну ночь. Уже несколько раз на этой неделе мы делали Пурим. Но между тем и другим есть еще несколько исправлений, которые надо пройти. И эти исправления называются Суккот. И потом у нас есть Ханука. И что мы делаем в Суккот? В Суккот мы исправляем Килим. Дезерампин, вы знаете, по-видимому, четырех видах, четыре вида это лав, пальмовая ветвь, фетрок против Малхут, лав против Зерампина, у нас есть Мирт Ива против Хагат на Зерампина, это мы берем четыре этих вида, душа это человек, по сути дела, который берет его в правую руку. И вот есть много всяких еще законов, которые надо исполнить, и тогда человек входит под суку, это окружающий свет, и делает его из отходов гумна и винодельни, это вещи, которые как будто человек поднимает выше своей головы, это называется, что идет в вере выше знания, и тогда он находится под этой кровлей, получает окружающий свет против всех четырех видов, он внутри этого, и таким образом он исправляет свой килим. У нас есть левое под головой, если помните, в песне написано «левое его под головой моей», то есть левая рука находится под нуквой, а правая обнимает меня. Это что происходит левая под головой, это все лучачки, которые скрываются от Малхут, а правая сторона, правая обнимает меня. То есть есть правые объятия, это как раз сука, как она построена и согласно руке человека. Это предплечье, тут пальцы, это как раз законы, согласно которым построено тело человека, согласно этому построена сука, правые объятия, против после левых объятий, правые объятия в течение 7 дней. Это время, когда окружающие света входят во все строение Зерампина, Хесед Гура Тиферет, Нецахот Исот и Малхут. А мы, по сути дела, сегодня с вами находимся в какой день? Седьмой. Это во входе в Малхут. То есть все эти света от Исода Малхут. Исот, на самом деле, это сумма всех свойств предыдущих исправлений. Сейчас мы входим в Малхут, все эти света, когда они входят, их завершают тем, что называется Симхат Тура, радость Торы, все света в Зейрампине исправлены и входят. И тогда это состояние называется радостью Торы, когда свет Хухма находится в исправленных килим. И все еще это пока еще находится в Зад или в Вак. То есть что все эти свойства — это не окончательное исправление, тут не хватает гар. В Зейрампине нужно еще прийти к гар, а к гар приходит уже в Пурим. Там раскрываются большие килим против десяти сыновей Амана. И когда эти килим проходят исправление, то есть знают, что нельзя пользоваться ими, и невозможно человека исправить их, а можно только убить их, то есть не пользоваться ими, оставить их пустыми, изгнать из них света, все искры, которые находятся там, и тогда приходит к такой радости, которая без границы, без ограничений, все килим уже исправлены, и во всех них раскрываются все 100% света Хазадим, все 100% света Хохма. Это уже называется окончательное исправление или Пурим. Это, по сути дела, то, что происходит у нас со всем годовым кругом от Песаха и до Пурима. То, что стоит подчеркнуть, что в нашем мире уже все духовные корни коснулись материальных ветвей своих, и ничего не осталось в нашем мире, что должно раскрыться, кроме Пурима. Было согласно корням уже спуск в Египет, подъем из Египта, построение храмов, они разрушились, выход 4 изгнания, согласно 4 стадиям, которые у нас есть в Авая, было 4 подъема, 4 падения, и мы были в последнем изгнании. То есть не нужно в этом мире на практике и в материальном, и с нами вместе, и мы сами в духовном, не должны мы исполнять никакого действия окончательного, кроме нашего внутреннего исправления, чтобы прийти к духовному, во внешнем нужно сделать только последнее наше исправление, это прийти также к окончательному исправлению на практике на земле. Все остальные корни уже раскрылись в своих ветвях до нас. То есть мы находимся, согласно тому, что пишет Баалей Сулам, действительно, как последнее поколение, как поколение, перед которым завершилась вся подготовка, а нам нужно только завершить все, что нам подготовили каббалисты, все, что мы подготовили во всех предыдущих кругооборотах. А сейчас это кругооборот, начиная с которого и далее, действительно, все человечество начинает продвигаться к окончательному исправлению. Мы, конечно, читали о всем, что пишет Баалей Сулам во всех его статьях. И мы первые, которые делают это. То есть давайте сделаем еще один хороший шаг в этом, в том, что почитаем Зор, и будем надеяться, что мы, благодаря его изучению, привлечем окружающие света, которые ускорят развитие и наше исправление. В учебе мы, неважно, что мы понимаем, Баалей Сулам пишет в конце предисловия к учению 10 сферот, к странице 198, да? Да. Он пишет... И ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале рисовали свои книги лишь тем изучающим, которые удостоились раскрытия лика и всех высших постижений. Но так и не следует спрашивать, если они уже удостоились этих постижений, они знают все из своего собственного постижения, зачем же им еще изучать другие каббалистические книги. Но не от мудрости этот вопрос, потому что это похоже на занятие открытой Торы. И у человека нет никакого знания в делах этого мира с точки зрения категории «мир, год, душа», и он не знает ситуации, которые могут быть с людьми. Также и то, что перед нами. Но человек удостаивается постижения, пусть даже постижения от Торы Мира Ацилут, в любом случае он знает оттуда лишь то, что касается его собственной души. Только то, что он раскрывает, это как каждый из нас, если бы находился в мире, он раскрыл бы какой-то маленький кусочек, маленький сектор этого мира и ничего кроме этого. И все еще нужно знать три свойства «мир, год, душа» и все их ситуации в окончательном виде, чтобы мы могли понять, что такое особая Тора для этого мира. Короче говоря, каббалисты пишут друг другу для того, чтобы человек просто знал во всем, в каждом мире, в котором он находится, и когда он знает это, вместе с тем, что он знает, он производит исправление, чтобы выпрямить себя и прийти с помощью этого к окончательному исправлению. Поэтому каббалист, каждый учит каббалистические сочинения других каббалистов. И тогда он спрашивает в 155-м пункте, согласно этому следует спросить, ну, если каббалисты пишут книги друг для друга, то почему мы должны учить, ведь мы еще не каббалисты? Я не нахожусь в мире Ацилут, который я раскрыл как-то для себя, и сейчас я хочу еще раскрыть, как он по сравнению со всеми остальными каббалистами, что они раскрыли. Как я пришел в какую-то страну, я путешествую там по каким-то дорогам, городам. Есть другие люди, которые раскрыли другие места, и они там находятся. Так, конечно, мне тоже может быть интересно почитать. Да. То есть, если я каббалист, и они каббалисты, то между нами есть о чем поговорить. И, конечно, но он спрашивает, но в таком случае, почему мы, которые вообще не понимаем, о чем идет речь, мы никогда не были в высшем мире. Мы не знаем, что это вообще. Нам рассказывают разные глупости, мы не знаем. Может, верно, может, неверно. Может быть, да, существует, а может, нет. Так зачем нам читать это? Он говорит, тут есть в этой учебе большая вещь, есть особое свойство, которое невозможно переоценить для занимающихся этой наукой, что несмотря на то, что они не понимают то, что они учат, но из сильного желания, большого стремления понять то, что они учат, пробуждают на себя света, окружающие их души, эти окружающие света исправляют душу.
1: И поэтому теперь мы начинаем учить Зоар, и мы прочитаем также немного Шара Каванот Святого Ари и Зоара Раби Шимона, мы прочитаем это с комментарием Баля Сулама, что это та же душа, которая перевоплощается, приходит каждый раз в наш мир, чтобы показать нам путь исправления в соответствии с поколением, в котором мы находимся. Мы были с вами также в поколении Раби Шимона, также в поколении Ари, также мы были в поколении между ними, и также сегодня мы находимся с вами в том поколении, в нынешнем. И та же душа все время сопровождает нас. Это очень особенная душа. Она называется Раби Шимон в одном поколении, Ари в другом, Баль Сулам в третьем поколении. Эта душа ведет нас к Гмар Тикуну, к окончательному исправлению. Конечно же, если мы учимся по этим источникам, где и Зор, и Ари, и Баль Сулам находятся вместе, то тогда эти источники могут принести нам очень большой окружающий свет. И неважно, насколько мы понимаем это, что он пишет, что существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. Это все-таки так и называется, что мы занимаемся наукой Каббала, хотя мы и не каббалисты, да? Что, хотя они и не понимают того, что учат. Мы не понимаем, мы сейчас будем читать, но это просто полная глупость думать, что мы можем понять, о чем идет речь. И Зор тоже пишет словами, всевозможными такими рассказами. Его язык — это язык Мидраша, сказаний. Во многих местах он выглядит какая-то книга по воспитанию или какая-то книга, которая учит нравственности. Думают многие люди, что Зоар — это мусар. То есть какие-то правила поведения по Каббале. Но это нет большей глупости, чем это, когда так думают. Язык Зоара непонятен нам. А после того, что мы слышим, что там написано, мы не можем извлечь из этого никакого постижения и понимания. Но если мы, несмотря на это, стремимся к этому и понимаем, что в этой книге в такой скрытой форме не случайно это особая книга, все человечество думает о ней, что там есть какие-то большие тайны, если мы будем стремиться постичь их, ведь посредством просто внешних ключей мы не поймем ничего. А Зоре уже написано столько, и докторские диссертации соединяли, и все вдоль и поперек изучали, делали всевозможные гематрии, считали, соединяли всевозможные слова, одно через другое, и каждое десятое слово перепрыгивали, чтобы понять, что написано. чего только не делали Зором и Сторой, но все эти упражнения не делают ничего, кроме того, чтобы запутывать людей. Если вы хотите знать, для этого нужно учиться, стремиться знать, что... И нужно стремиться войти на те ступени, о которых Зор говорит, если мы придем в мир Ацилют. Если мы увидим, о чем нам говорит Зор, тогда мы, несомненно, поймем книгу Зор. А теперь пока мы должны без всякого понимания просто читать и стремиться быть на той ступени, на ступени Зора. Окружающий свет приходит к нам по желанию нашему, исходя из нашего желания прийти к чему-то, а не по нашим фантазиям, что мы же там находимся. Так не важно нам, что мы не понимаем, это вопрос также языка. Не важно, понимаем ли мы или не понимаем язык. У Баля Салама были ученики, которые вообще не понимали его объяснений. Ведь он же говорил на идыш. Вообще он читал Зор по-арамейски, Зор написан на арамейском языке, и объяснял его на идыш. Когда я пришел к своему раву, это была та же история. Когда пришел, там было 6-7 стариков. Когда я вошел в первый раз, я думал, что я не смогу закончить до конца этот урок, высидеть с ними рядом, потому что они говорили так вот, шепелявили, да, со своими протезами. Это каждый держал их, чтобы они не выпали изо рта, и каждый говорил на идиш, и идиш был такой язык, который очень трудно понять. Да, говорили так по половинками слов. У моего рава было еще, кроме этого, идиш оригинальный, польский, он мог говорить, у него было 4 дочери, он мог говорить с одной дочерью так, что вторая дочь не понимала, что, о чем он говорил с первой. Видишь, есть такие вещи, что так вот можно говорить с людьми. Там много всяких особенных, особых вещей. Он вообще там четверть слова говорил, полслова, четверть слова в каждом предложении. Это что-то чудесное. Даже люди, которые понимали хорошо сам язык, когда он переходил на такие половинки слов, это было трудно, но если он там четвертинки слов говорил, вообще ничего понять нельзя было. Так вот, я попал на такой урок каббалы, ты понимаешь... читают по-арамейски, объясняют на идиш. Еще на таком вот идише. И у Баля Салама было то же самое. Когда приходили к нему, у него был один ученик из Йемена, очень известный, и второй ученик из Ирака. Он потом женился на дочери Баля Салама. Они не знали языка. Потом, может быть, немножко научились. Баля Салама всегда говорил, что это не важно, что они не знают. Именно они стали ведущими в группе. А тот, кто женился на дочери Баля Салама, он был очень великим, действительно был очень известным каббалистом. Он умер в очень молодом возрасте. Но они учились, эти двое, без всякого знания языка, и только и стремление узнать, о чем здесь говорится. Как, например, у нас сидит Козлов, может быть. И вот так вот прямо вошли по-настоящему постижение науки. Поэтому неважно, сколько мы сейчас поймем из того, что будем читать, я буду стараться тут и там говорить несколько слов, но это глупость. Я объясню только, чтобы дать немного воодушевления, интереса, чтобы пробудились немного, а потом снова можете заснуть. Кроме того, я хочу сказать об обычаях, которые были у моего учителя в ночь Ашана Раба, и также вообще в ночь Шавот. У нас есть 3 раза в год такая особая ночь. Эта ночь называется Ашана Раба, 7-й день Песаха, ночь выхода из Египта и ночь получения Торы в Шавот. Да, есть у нас таких 3 праздника, называется Регалим. Регаль, потому что когда все поднимались в Иерусалим, к храму, поэтому дано этим праздникам название Регель, то есть дословно нога. пешком поднимались в храм в Иерусалим. И все эти ночи, все, знаете, я живу в Бнебраке. Там это было очень сильно у нас также внизу, когда там меня, когда я шел в Бнебраке, там внизу находились такие, они учатся, все ночи кричат так очень сильно. А у Рабаша мы приходили в час полуночи, то есть половина двенадцатого, 12, заходили на трапезу на полчаса. То есть, извините, сейчас полтора, может быть, даже два. А после трапезы, может быть, четверть часа, полчаса кто-то выдерживал чтение Зора. Те, которые выдерживали, были в порядке, засыпали. Остальные, кроме нескольких таких стариков, которые учились до утра, им уже два часа уже расходились. То есть мы начинали в половине двенадцатого, в два заканчивали, включая трапезу. Поэтому это просто обычаи для простого народа, чтобы они привыкли, чтобы знали, откуда это исходит, для чего это все нужно, чтобы задавался какими-то вопросами, спрашивал себя, для чего мы не спим в эту ночь, и для чего эта ночь, и, может быть, потом придет от этого духовным вопросом о духовном, в чем духовный корень, для чего это все существует. И поэтому мы проводили эту ночь. Ну, в основном не в том, чтобы учились, а большей частью времени проводили на трапезе со многими рассказами, песнями. И немного было также учеба. Тот, кто не мог выдержать, шел, потом сошел спать, обычно в половине второго. Два — это уже было время, когда мы расходились. Я не думаю, что мы разойдемся в такой час. Мы до четырех не заканчиваем обычно. Обычно у нас есть такой фестиваль, или я не знаю, как назвать, Пурим, то, что перед нами. Поэтому мы все равно почитаем, мы же должны что-то прочитать. Это особая ночь. Но знаете, что не нужно обращать внимание на то, что вы знаете там или не знаете, понимаете или не понимаете. Главное — соединять намерения. Все зависит от намерения. Вы знаете всевозможные изречения об этом. Все зависит от намерения. То есть то стремление, о котором он говорит, что исходя из желания познать то, что изучают, хотя и не понимают окружающие света, то, что выводит нас выше Максима в духовный мир. Так все зависит от нашего стремления. Так давайте сделаем какое-то внутреннее такое усилие и захотим выпрыгнуть, чтобы кто-то взял нас и вытащил наверх. Так вот, Гилад сейчас постарается прочитать красиво, без ошибок. А мы будем следить за ним.
2: Что, не слышно?
1: Нет, нет. Мы сначала прочитаем немного о ночи Ашана Раба и слов Ари. Есть у вас так? Так вот, да? Да, вот посмотрите. Есть у вас листочек этот? Тут есть, написано, что это 314 страница, 6 друж. И это друж ночи Ашана Раба. Так вот, Гилад прочитает, и, может быть, мы что-то будем добавлять. Немного из этого, а потом из Зора. А уже потом пойдем радоваться. Так вот, пожалуйста, не забывайте о намерении. Мы вместе все в одном большом желании действительно хотим, чтобы эти вещи были близки нам, почувствовать их. Да.
2: Шестое толкование — это толкование ночи Ашана Раба. И в нем выясняется, что такое эта ночь, которая называется «Ночь завершения печати». Вот толкование завершающей молитвы Йом-Кипура выясняется подробно толкование о печати, в чем его смысл. А вкратце это означает, что в Йом-Кипур посредством пяти молитв Рахель берет пять гвурот от Имы, не через Зерампин, и для того, чтобы внешние
0: не схватились за эти гвурот, которые находятся в Есоде Накивы. В ней запечатана первая печать в ее Есоде, чтобы оберегать эти гвурот. И вот эта печать — это главная внутренняя печать, которая произошла из Наидыима, из трех имен Эке в Юдин, и в Гей, и в Алеф, в Алефах, которые в них. И они имеют численное значение печать, хотам, потому что внешние не могут держаться за Иму. Поэтому весь мир судится и запечатывается, получает печать или для жизни, или для смерти. И это главный суд.
1: То, что у нас есть для Малхот, для Саранпина у нас есть... У нас есть Парцов Зеранпин Дацелют, Раф рисует. Этот Парцов Зеранпин Дацелют называется Творец, он дает нам весь свет. А напротив Зеранпина есть у него нуквы, которые... Рахель или Лея. Рахель — это маленькая нуква, которая... расположен от Хазы до Зеранпина и ниже, до его окончания, до Парсы. А большая нуква до Зеранпина находится над ней. Большая нуква до Зеранпина. А сверху есть има. И это има, бина, пускает свои рогляем, дословно ноги, на еды има. Они спускаются внутри Зеранпина. И вы понимаете, что там, где есть Неидеима, има — это бина. Бина дает получающим келим покрытие своих осадим, что если я нахожусь желание получать, но в меня вошли Неидеима, я полностью защищен, я буквально, как это называется, когда делают какой-то угол, укол какой-то там, прививку делаю, да? Так вот, я полностью привит. Да, у меня есть против всего желания получать. То есть есть у меня желание получать, конечно, но у меня есть прививка на Идеима, свет хасадим, который находится в нем. Тогда я просто не хочу использовать желание получать. Я полностью свободен от него, полностью 100% здоров. И это то, что бина обеспечивает нам, по правде, всегда так. Мы должны, так должно быть всегда. Потому что не может быть, чтобы желание получать когда-то было просто так хорошим. Просто так оно не может быть хорошим. Если вошло в него какой-то свет в каком-то количестве, в качестве необходимый, этот свет дает желание получать удовлетворение в соответствии с этим желанием получать, когда он уже, у него есть иммунитет против себя. Почему? Потому что он получает удовлетворение от света, который наполнен в него, как мы иногда говорим. Я ничего не хочу, мне хорошо, я хочу быть. Я хочу быть только в духовном, чувствовать духовный, его духовный мире. Мне не важен этот мир. Пусть все сгорит, мне не важно ничего. Как такое может быть? Это просто светит немножко свыше какое-то духовное свечение. Я чувствую, что духовное стоит намного больше, чем материальное. Мне хорошо. Желание получать выбирает это. Или наоборот, духовно немного возвышается, я нахожусь внутри желания получать, остаюсь в нем. Желание получать начинает усиливаться больше, чем свет, который отдалился. У меня нет выбора, я хочу наполняться, хочу получить наполнение для желания получать. То есть все зависит от игры высшего света. Насколько он ближе ко мне, настолько он и насколько он дальше от меня. Это определяет все мои отношения к духовному. А для меня это стоит или не стоит. Материально стоит больше или духовно стоит больше. Все зависит от приближения, отдаления высшего света от меня. Поэтому вся наша работа — это приближение высших светил, высших светов, чтобы они светили на нас. Если мы приходим к состоянию, что Неидеима облачается в нас, тогда мы вообще можем быть спокойными. Это полностью дает полное покрытие, прививку против всякого желания получать, какое только... какое бы оно ни было. Мы никогда оно не может выскочить во мне, чтобы я вдруг как сумасшедший начал думать о всевозможных глупостях. Наидаима дает мне такое удовлетворение, что никогда никакое мое эго, никакое мое свойство, никакая помеха не может прийти меня и запутать. И это то, что мы говорим, что здесь происходит, в таком состоянии, о котором мы сейчас говорим о нем. Что Рахель, Нуква, Зарампина, вместе с Зарампином находятся в таком состоянии, что он говорит об этом, что в них они по гематрии печать, ибо внешне не хватаются взаимы, поэтому тогда весь мир судится и подписывается к жизни или к смерти, и тогда это называется суд. Это состояние такое. И вот в ночь Шана Раба,
2: возникает вторая внешняя печать, называется печать внутри печати, и дается в сфере Малхут в ней, которая является короной и содой в ней. И хотя эта печать хуже, чем первая, потому что это возникает только из трех наполнений и в трех именах Эки, которые упомянуты выше. И это наполнение юдов, куф, мем, и алефом, в алефах 122 и в геях 130.
1: Что нам вообще дают эти гематрии? Гематрии — это, вы знаете, есть четыре буквы Юд, Хей, Вав, Кей, и это напротив четырех ступеней, уровней в Кли, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Корень не считается, потому что источник, это источник света, а Кель начинается с первой буквы Юд. Что дает нам? Буквы — это келим. И в каком состоянии находится келим? Келим находится... Мы начинаем отсчет келим от зады бины, потому что они оттуда начинаются. Оттуда начинается келим. И состояние, когда есть желание отдавать в этих келим, и они хотят начать использовать желание получать, чтобы приблизиться к Творцу. То есть, начиная с зады бина, зеранпин и малхут, это уже получающий келим. Ну, вы не видите, я встану. Так вот, келим зады бина — это буквы от алеф до тет. Келим зеранпина — от ют до цадик. А келим малхут — это четыре последние буквы, куфра и шинтаф. Это келим, буквы, утиот. Теперь, чтобы знать, на каком уровне экрана находятся эти келим, потому что клип без экрана — ничего, это ничто. Это просто желание получать... Свет, конечно, не находится в нем, а находится максимум в окружении, вокруг него или вообще в отдалении, исходя из условия, насколько клип подобен свету в своих свойствах. Так вот, мы должны знать, в каком состоянии находится клип. Состояние, в котором находится клип, это уже гематрия. Что это значит? Это уже экраны, авиют и отраженный свет, насколько прямой свет облачается в этот отраженный свет. Все вместе, в общем, это число, которое определяет, когда экран работает, наполняет светом, называется гематрия. Поэтому гематрия — это очень важная вещь. Кратко говорят, что о чем речь идет. Ну, допустим, мы говорим бутылка пол-литра. Все понимают, что это такое. Так каббалисты по числу гематрия уже знают, о чем речь. Поэтому очень легко вычислить клей вместе со светом и с экраном. Это сразу же дает имя ступени. Поэтому все имена, которые мы используем в нашем мире, которые являются результатом духовного мира, следствием духовного мира. Это имена, это гематрии. Если вы возьмете, неважно какое имя, вы можете по его гематрии знать, каково его действие или какова его духовная форма. Я уже не говорю об именах людей или названиях объектов, духовных сил, как, скажем, Моше. Что такое гематрия Моше или Аарона и всевозможные такие имена, когда уже речь идет о парцуфах, особых парцуфах, скажем, есть Моше, говорится там о особом парцуфе, то есть о душе, которая доходит, достигает определенного особого уровня, на этом уровне, на котором она находится, этот уровень называется Моше, а на другом уровне она будет называться Аарон, на уровне меньше она будет называться Леви, неважно, такие имена. И также и действия, название действия, они тоже в конечном итоге тоже гематрия. Так получается у нас, что все имена, начиная с первого и до последнего, то, что есть у нас в Торе, это коды, это просто коды. Действительно, коды, которые говорят об объектах, или о силах, или о духовных действиях. Теперь, можно ли в такой форме подойти к Торе и начать объяснять ее, по этим кодам? Невозможно, потому что мы не знаем, что стоит за этим. Сначала мы постигаем духовные мира, а потом уже можем смотреть в Тору и видеть, о чем идет речь. Также и здесь тоже он объясняет нам. В этих именах, которые мы не совсем понимаем, каково их значение. Ну, прочитай, продолжай, пожалуйста. Мы
2: продолжаем строчку Вышель, вторая колонка. Но сами простые буквы Эке — это не имя, и это главные корни, и поэтому это хуже, чем первая печать. И вот 140 и 122 и 130 — имеют гематрию 392, а с тремя общими в них — это 395, как числовое значение слова «мишна», что указывает на то, что эта печать вторична по отношению к первой, как второй человек после царя. Ибо главное — это печать Исода, но то, что в Малхут, хуже ее и вторично. Продолжаем вторую колонку, вторую страницу. И это что касается Малху, у которой нет ничего собственного, потому что как весь парцов Накивы в целом называется зеркало, которое само не светит, а светит только из руки мужа, так и Малхут в Нукве по отношению к остальным ее сферот сказано о ней и не светит от себя ничем, ибо она не берет сами три эки, а только их свечение, суть которых — наполнение в них.
1: Знаешь что, давайте, может быть, все перейдем на следующий лист. 316-й друж, толкование 7. Знаете, что есть такой обычай? Не у всех, я никогда особо не с Рабашем никогда не выходили смотреть на тень. Но есть такие, которые делают из этого какой-то большой культ, что в ночь Ошана Раба обычно есть луна. Там, я не знаю, там это что у нас, лампа наверху. Но когда есть луна, тогда выходят в какое-то место, где есть только свет луны, и там они проверяют свою тень, и проверяют, не хватает ли чего-то, какой-то части тени человека при свете луны. И тогда, если тень полная, слава Богу, я в порядке. А если нет, так может быть тогда что-то случится? Откуда этот обычай пришел, чтобы смотреть свою собственную тень в ночь Ошана Раба? Сейчас он будет объяснять это. У Рабаша мы никогда не делали этого. Но я слышал, что есть такие, которые действительно выходят и смотрят, и прямо проверяют так тщательно, что с их телом. Да, ну.
0: Седьмое толкование, в нем выясняется, как следует, что такое целем, образ, который уходит от человека в ночь Ошана Раба. И в нем выясняется также высказывание наших мудрецов, которые сказали, что у человека есть бавуа, отражение и отражение в отражении, и там есть демоны. И вот он говорит, что только в образе должен ходить человек, что означает, что будет один образ, и также называется целем, образ, но не тень, цель. А в другом месте сказано, пока не уйдет день и не пойдут тени.
1: То есть не одна тень, а есть несколько.
0: То есть, читай не цламим образы, а цламим тени. Ведь есть две разницы в этих высказываниях. И в самой книге Зор, в главе Трума, и в главе Ихи. И поэтому нужно сообщить тебе, о чем здесь идет речь. Вот известно, что пять имен есть у души, нефиш, что соответствует пяти раз Борхинавши, молитвы. И это пять свойств, одна выше другого, и вот их имена. Нефеш от Малхута Целута, Руах от Зерампина, Нешама от Бины, Нешама душа души, Нешама от Абы и Хида от Рихампина.
1: То есть это не важно. Иногда называют миры, иногда называют сферот, может называть Малхус, Зерампин, Бина, Хохмакедра, может называть Асия, Яцера, Брия, Целют, Адам, Кадмон. Действительно, это не обращайте внимания, нет точности в этом. Действительно, не важно каббалистов, в какой форме их называть. Главная разница между ступенями.
0: И все пять свойств включаются и называются душой человека, нефиш, которая внутри его гуфа. И таким образом в этих свойствах есть от мира Брия и пять свойств от мира Ицера и пять свойств от мира Сия. И это в частном виде. Но когда мы устроим четыре мира в общем, весь мир Асия относится к Малхут, пять ее свойств называются Нефиш, а пять свойств Ицера называются Руах, а пять свойств Брия называются Нешама, а пять свойств Ацилута называются Хая, и это Нешама Нешамы. И снова выясним это частным образом в связи с пятью частями мира Ацилут. И отсюда будет понятно остальные свойства миров Брия, Ицера, Асия. И вот гуф человека, конечно, от Накивы, Малхут. Ведь мы видим, что гуф его заканчивает свое создание в продолжении девяти месяцев зарождение внутри нее. И еще есть три других свойства ниже ступени нефиш, в пяти частях, и это три тени в человеке, и высшее свойство из них называется целем образ. А два нижних свойства, каждое из них называется цель, тень. И не хватает у них буквы «мем» — «целема». И в этом смысл только в образе, по образу будет ходить человек. И конец цитаты: «пока не уйдет день, не пройдут тени», потому что это один высший образ, целем, который выше двух других теней.
1: Балясулам, как написано, если вы знаете известную статью в Шамате, что называется тени. Цели, это экран. То, что если человек скрывает себя, Творец дает Творцу этим возможность раскрыться, то в той мере, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. В общей сложности отношения между нами и светом всегда сохраняется на 100%. То есть мы были когда-то с вами в мире бесконечности, и в мире бесконечности там было решение Малхут, что она себя сократит и никогда больше не будет получать свет внутрь свое желание получать напрямую. И тогда есть у нас состояние Малхут, которое делает на себя сокращение. Первое сокращение говорит, что свет не может прийти и войти в меня, а если только лишь в том случае, чтобы я мог, когда я буду, смогу отдавать, то есть давать посредством этого получения, не иначе. А то, что происходит теперь, что в той мере, в какой Малхут может скрыть себя от света, который приходит к ней, в этой мере свет, да, приходит. То есть всегда у нас есть как бы такое вот отношение, что есть у нас Малхут, Раф рисует, есть внизу Малхут, это творение, а наверху над ней есть Творец или Кетер, или Свет. Есть такое отношение, что если Малхут на 100%,

0: мир бесконечности, то есть в мире бесконечности я полностью нахожусь под своим экраном, и тогда Творец может быть раскрыт передо мной, а в моем мире я, у меня абсолютно нет экрана, и Творец полностью закрывает себя от меня. И посередине между этими двумя состояниями я нахожусь на какой-то ступени миров. Это называется от слова «лама» — «скрытие». Это относительная ступень скрытия и раскрытия. И вот это отношение между открытием и раскрытием называется цель, то есть тень. Так насколько моя тень, она совершенная? То, что мы проверяем в ночь Ошана Раба, то есть насколько все исправление Зеранпина, то есть на весь гуф есть исправление, и на какой части есть, на каждую ли часть есть тень, то есть на каждую на все ли части есть экраны. Это в течение Суккота пришли ли все эти окружающие света, вошли внутрь, чтобы да, создали в человеке, это что называется, целем, образ Творца. То есть экран, который абсолютно достаточен для всех его желаний. Это называется проверять тень. А почему это при свете Луны? Это почему-то ночью? Это мы будем еще учить. Если нет, так я расскажу.
1: Реальность. И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Сода и Рахим Накивы, и тело человека формируется там в течение девяти внутриутробных месяцев беременности.
0: Ну, это говорится о вхождении души внутрь такого механизма, который называется Имайла, потому что в общей сложности там душа созревает, как зародыш внутри своей матери.
1: И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга внутрь Исуда. И это Юдин Алефин Хейн, который в гематрии печать, хотам.
0: Но в конце Йом-Кипура это еще нет исправлений там. Это только раскрытие Клиумалхут в полноте, которое мы должны будем еще исправить.
1: И сила свечения той печати запечатлевается в самой душе человека, а не в теле. И когда душа спускается в этот мир, чтобы войти внутрь тела, она приходит облаченный в ту печать, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не ухватились за нее.
0: Этот мир называется какое-то определенное желание получает. Душа, которая спускается в этот мир, она спускается в желание получать для себя, так как она может быть внутри желания получать для себя, не получить вреда от этого. Так что он говорит, она приходит облаченной в хотем, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не хватили за нее, да.
1: И эти тени, они находятся в печати Накивы. И мне кажется, по моему скромному мнению, что также получается, что цели Мохин Зрампина, сделанные ему из Наидеима, он от ступени печати, что в ней, как мне кажется, по моему скромному мнению.
0: То есть он не уверен в этом. Видите, что он пишет? Мне кажется, что это так. Как такое может быть? Что такой великий каббалист, как Хаим Виталь, единственный ученик, который что-то понимал от сказанного Ари, что сам Ари сказал так о нем, что только он может, он понял все, и кроме него, из всех учеников, и никто не дал разрешения другим, как он пишет. Так он пишет, кажется, по моему скромному мнению. Это очень просто, потому что если каббалист не доходит, не достигает состояния корня, о котором он говорит, о котором есть какое-то явление. Я вижу явление, я знаю его. Но я еще не достиг на моей ступени

0: корни этого явления. То есть я не знаю, не знаком с ним во всех формах, в которых оно может проявиться, и поэтому я не уверен, что это так или нет. Может быть, есть еще всевозможные другие формы того же закона, того же явления. И поэтому каббалисты очень осторожны. Они не стыдятся сказать, что я не знаю, еще не прошел все, еще не постиг что-то такое или другое. Тогда они пишут, кажется, по моему скромному мнению. То есть пока это так, мне кажется так. Может быть, на следующих ступенях, на более высоких ступенях. Вопрос представится мне в другой форме. Никто не может знать, что происходит на еще одной более высокой духовной ступени по сравнению с низшей. Каждая более высокая ступень — это совершенно другой мир. Это просто, поверьте мне, насколько ждут от вас, насколько ждут вас раскрытия. И эти приключения, просто путешествия, которым нет равных, настолько эти раскрытия на каждой ступени, в каждом состоянии, невозможно остаться заранее. Что? Невозможно предположить заранее, что они собой представляют нас. Только они наполнены приятных сюрпризов. Давай продолжим.
1: И требует изучения, ведь выяснено, что эти тени ниже ступени внутренней нефиш, и также, что они только свечение от одной лишь печати Исода, и хотя целим Мохин, он окружающий свет, намного больше внутренний нефиш, и также, что он из самих Келим Имы, и также Келим половины Тиферет Нейды Имы, смотри в другом месте, хорошо, что тень — это только одеяние душ от печати Келимны, как мне кажется, по моему скромному мнению.
2: Хайм. Достаточно, давайте сейчас перейдем к книге Зоар. Учеба ночи Ошана Раба.
1: Написано здесь «Конгресс Суккот 2003». Можно спросить?
2: Спрашивай.
1: Какая разница, что кли раскрывается, что такое состояние, что кли раскрывается? Ведь мы говорим, что свет в абсолютном покое. То есть что, если мы, допустим, строим кли, тогда уже должен раскрыться в нем свет или нет? Что такое состояние, что кли раскрывается, как бы, допустим, вот как Йом-Кипур?
3: Маза не краше климит гале.
2: Что такое, что кли называется, кли раскрывается? Раскрывается. То есть по отношению к кому раскрывается? По отношению ко мне мое кли раскрывается как желание, как причины этого.
1: Просьба соблюдать тишину в зале. У нас принята полная тишина во время урока.
2: Вы мешаете другим слушать, и ладно, но также быть в намерении. Раскрытие келим, исправление келим. Все действия келим происходят с помощью светов. Так и вопрос, это вопрос верный. Мы учим, что высший свет находится в абсолютном покое, ничего не меняется в нем. Так как может быть, что свет меняется? Не меняется. Если не меняется, и кли не может меняться, а само кли, мы всегда учим, что это функция от света. Так как же ответить? Ну, никто... Никто не может, ой-ой-ой. Да.
1: Кли раскрывается — это ощущение, внутреннее ощущение кли, что свет раскрывается.
2: Хорошо. Так он говорит, что кли внутри себя чувствует, что что-то меняется. А откуда оно чувствует, что что-то меняется?
1: Из ощущения света.
2: И ощущение света. Откуда, как чувствует, что есть изменение в чем-то? Как может быть какое-то изменение, если свет не меняется? Да.
1: Меняются решимот.
2: Как решимот меняются? Ты красиво говоришь, что решимот меняются, но как они меняются, если свет не меняется? Сами по себе, что у них есть какая-то пружинка, которая их подбрасывает? Ты смеешься над всеми или ты сам так думаешь серьезно?
1: Я хочу заострить. Допустим, здесь на Конгрессе.
2: Оставь Конгресс, мы выйдем из этого.
1: Окей, допустим, мы строим кли, мы говорим, творение сейчас должно предварить кли светам, и все находится, я должен построить кли, если я строю кли, почему я получаю наполнение сразу? Что это значит, что как бы я построил кли, и кли еще стоит как кли, и еще не получен в нем свет?
2: Ну так как могут быть изменения внутри кли, если свет находится в абсолютном покое? Да?
1: Начать чувствовать разницу между светом. Тогда вот это ощущение разницы...
2: Нет.
1: В меру хиссарона.
2: Как может быть изменение в хиссароне, если свет не меняется? Ну?
3: Ну, Игорь, кен.
2: Да, Игаль. Да.
3: Масах. Масах за то,
1: экран.
2: Что экран? Экран, что это результат света, а от окружающего света, неважно. Окружающий свет, внутренний свет, а все тот же свет, только по отношению к кли, так как есть как бы ощущение, что это окружающий, но это внутренний. Но свет не меняется, говорят, находится в абсолютном покое. Да.
1: Стремление, может быть.
2: Какое стремление? Не понимаю, какое стремление? Как может быть, чтобы творение, которое создано светом и держится светом, изменилось, если свет не меняется? Да.
1: Свет не меняется по отношению к себе, но по отношению к ли он меняется.
2: Как он меняется по отношению к ли? Что называется, что он называется, что он находится в абсолютном покое?
1: Просто его свойство не меняется. Это называется абсолютный покой.
2: И что?
1: Но по отношению к ли свойство меняется. Это всегда основывается в направлении свойства Творца, так поэтому свет меняется.
2: Кто может добавить к тому, что он говорит?
1: Больше постижения творения?
2: Нет, постижение творения, ну, можно сказать. Можно сказать. Еще кто может добавить, да.
1: Он говорит, что свет находится всегда в свойстве отдачи, поэтому в абсолютном покое, но всегда будет воздействовать на кли тем, что кли...
2: То есть, когда я говорю, что свет находится в абсолютном покое, это называется, что он всегда на 100% хочет насладить кли. В этом у него нет никакого изменения. Это называется покой в нем. Но кроме того, он все время на бесконечной частоте прямо меняется по отношению к кли, чтобы изменять кли, сделать то, что только возможно, да? Они смотрят на меня, как будто какой-то фокус я сделал. Еще раз. Один раз я смотрю на своего соседа, и я вижу, как он любит своего сына. Он целует его, обнимает его, берет его на прогулку, какой-то там зоопарк, ухаживает за ним. Один раз я видел, как он его бьет, и этот бедный сын плачет, а в другой раз видел, что он снова обнимает его и целует его. Что происходит? Любит он или ненавидит? Скажи мне. Любит или ненавидит? Я спрашиваю тебя. Любит. Даже если бьет. То есть он не изменяется, по отношению к сыну никогда, только во внешней форме. И это называется, что он находится в абсолютном покое, он находится в покое, не меняется. Так выше свет по отношению к нам. Но в своих действиях по отношению к нам, чтобы привести нас к цели, он все время меняется. Ты видишь, из примера не может вернуться к реальности. Почему? В чем проблема? Потому что здесь это сложно, так я должен все время оправдать Творца, что он всегда в порядке, да? Откуда ты спросил это? Что?
1: Я спрашиваю, мы говорим просто, что творение должно быть прежде света, построить кли. Я спрашиваю, как может быть состояние, что творение строит кли, если разрыв между отношением построения кли и моментом наполнения? Ведь это должно быть не сразу, немедленно?
2: Нет. Прежде всего, ты говоришь о вещах, которые ты не проходил. Как ты можешь сказать, что когда творение получает ощущение в соответствии с выполнением?
1: Но ведь мы говорим о состоянии Йом-Кипура. Йом-Кипур — это состояние, что творение пришло к ощущению этого кли, который называется Малхут в полной мере, да? Как оно пришло к этому? Благодаря своему усилию, благодаря всевозможным вещам?
2: Нет, это все еще пробуждение свыше, это шаббат, шаббатон. Йом-Кипур — это еще не результат только твоего усилия, нет. Может быть, здесь ошибка или что-то, или вопрос. Это как суббота, еще больше. Потому что в субботу обычно это подъем к Абавиима, а здесь к Арихампину. К Рожде Арихампин это подъем. Я не знаю, откуда этот вопрос и что ты хотел сказать, но, конечно же, это пробуждение свыше.
1: Я спрошу иначе. Как может быть состояние, что если какой-то разрыв в ощущении между временем раскрытия кли и моментом наполнения?
2: Как может быть вообще? Да, спроси иначе. Есть ли разрыв в более такой общей форме? Есть ли разрыв между исправлением кли и наполнением кли? Нет. Потому что исправление кли, ощущение исправления кли — это само наполнение. Я не наполняюсь. Вот это вот кли. Все видят? Кли. Я на это кли делаю экран, исправляю его. В тот момент, когда я покрыл его экраном, в тот же момент, что такое покрыл экраном? Я постиг отраженный свет. Отраженный свет, который наполняет кли. Это, по сути, раскрытие. А что я раскрываю? Я раскрываю свойство Творца отдавать. Если я пришел в своем исправлении к этой форме отдачи, тогда я подобен Творцу. Мне не нужно, кроме этого, еще идти к Нему, обниматься с Ним, или чтобы Он пришел ко мне и наполнил меня. Я уже полон. Чем я полон? Своим исправлением. Я измеряю свое исправление, я чувствую свое исправление. Это как всякий измерительный прибор, который мы строим как прибор, он измеряет свои свойства по сравнению с чем-то, что происходит, проходит по нему, не знаю, что там. Это то же самое, как, скажем, проходит какой-то, допустим, есть здесь давление, здесь есть мембрана, и она, по сути, должна как-то изогнуться, как-то войти внутрь. Что я делаю? Как я измеряю эту силу, которая происходит снаружи? Откуда я знаю? Я прикладываю здесь силу против нее, возвращаю ее в нулевое состояние, и свою силу я измеряю. Если я вернул это в нулевое состояние, я измеряю эту силу, я знаю, что есть снаружи. То есть никогда не знаю, что есть снаружи. Я измеряю сопротивление, компенсацию. восполнение изнутри. То же самое точно я в высших свойствах, в моем духовном. У меня есть экран, что-то происходит, что-то свыше. Откуда я знаю, что это? Что приходит свыше? Я делаю отраженный свет, возвращаю себя в состояние, что я не получаю ничего, что я весь в отдаче, и тогда я проверяю. Поэтому уравнению я и наполняюсь. По сути, то, что я сделал, постиг мое исправление. Это называется мое наполнение. Это называется что такое наполнение? Это экран отраженный свет, это наполнение для Малхут. Нет у Малхут никакого другого наполнения.
1: То есть свет Хухма, который творение измеряет в кле, оно, по сути, получающее это про относительно света Хасадим, который с ним. Это непонятно.
2: Ну, вообще, есть свет Хухма, нет свет Хухма, есть Хасадим, нет Хасадим. Что я знаю? Что есть снаружи? Всегда я проверяю, я чувствую, что есть у меня внутри, что у меня есть изнутри, то, что я сам сделал, постиг, построил. Ничего снаружи я не получаю. Ничего. Я не могу, не хочу получать от Творца. И я не могу получать. Никогда.
1: Как я знаю, уравняюсь ли я с ним?
2: Как я знаю, уравниваюсь ли я с ним? Только по ощущению стыда. Ощущение стыда — это мой сенсор. Если я прихожу к состоянию, что я не стыжусь прекрасно, тогда закончили, закрыли этот счет. Вот и все. Мое — мое, твое — твое. Ну, хорошо. Ну, почитаем немного. Смотри уже, 2:03.
1: И уже наступает Пурим. Учеба на ночь Шанараба, книга Зор, глава Цав, статья 4 вида растений у Шанараба.
2: Нет, давай 113.
1: 113 пункт посередине.
2: У вас это есть? Не умеешь читать, но не важно. Ну, читай.
4: Боуэ.
1: Смотри, эти семь голосов Хагат Неим зависят от речения уст во все дни года. Но теперь семь дней Суккот зависят лишь от действия. И нам нужно действие, а не речь. Поскольку в это время семи дней Суккота он благословляет на весь год. Заповеди, зависящие от речи, притягивают внутренние свойства, то есть хасадим. Но они не притягивают свечение хухмы от левой линии, поскольку это внешние свойства.
2: Внешнее и внутреннее — это разница только в авиюте килим, который используют.
1: А заповеди, зависящие от действия, притягивают внешние свойства, то есть свечение хухмы от левой линии, которое является мохин девак и внешним свойством. И в семь дней Суккота нам необходимо исправить внешние свойства привлечения хухмы от левой линии. И поэтому нам нужны исполнительные заповеди, способные это вызвать. И это смысл сказанного. Но теперь зависит лишь от действия, и нам нужно действие, чтобы притянуть исправление внешнего свойства, то есть свечение хухмы, которое исходит от левой линии, а не речь, потому что речь притягивает только внутренние свойства, то есть хасадим, который мы притягиваем во все дни года. И это смысл сказанного, семь голосов зависит от речений уст в остальные дни года и не требуют действия. И это поскольку в это время, то есть семи дней Суккот, он благословляет на весь год. Ибо после того, как мы притянули свечение хухмы левой линии в семь дней Суккота, хагат неим, этого достаточно на все дни года. Так что хасадим, которые мы притягиваем с помощью заповедей, зависящих от речения во все дни года, благословляются свечением хухмы от семи дней Суккота и становятся благодаря этому открытыми хасадим. И в заповедях, зависящих от действия, больше не нуждаются для этого, а нуждаются в них для других целей.
2: Раскрытие или скрытие — это ясно, да? Открытый хасадим, вы знаете, скрытый хасадим — это значит, что хасадим скрывают хухму, они дают только исправление бины на получающий килим, а открытые хасадим — это значит, что есть так много хасадим, гарда хасадим, что внутри них может раскрыться также свет хухма. Тогда это называется хасадим, которые раскрывают хохму или открытый хасадим.
1: 114. В седьмой день праздника, то есть в Ошана Раба, окончание суда над миром и поставление судов выходит из дома царя, и урод пробуждаются и завершаются в этот день. И ветви речной ивы зависят от них, от этих гвурот. И надо пробудить гвурот для воды и обойти семь раз, соответственно, Хагат Нехим, жертвенник, который соответствует Малхут, чтобы наполнить жертвенник водами Ицхака. То есть свечением хухмы, что в левой линии, называемым Ицхак. Чтобы воды наполнили колодец Ицхака, то есть Малхут, называемую так в час, когда она получает от левой линии, и когда он наполняется, то весь мир наполняется, благословляется водой.
2: Смотрите, сколько он дает здесь имен из Писания, из Кабалы. Можно из этого составить целый словарь.
1: Объяснение. Все три книги раскрываются в Рош ха-Шана. Законченных или полных праведников и полных грешников, и средних за полные праведники. Так же на месте записываются на жизнь.
2: То есть тот, кто дошел до ступени, когда он оправдывает Творца поверх всего желания получать, называется законченный праведник, полный праведник. То есть у него уже есть покрытие бины на все получающие килим.
1: Полные грешники тут же записываются на смерть.
2: То есть те, кто не способен, у которого нет исправления хасадим на желание получать, называются законченный грешник. Не пришел свет бины, не пришли на идеима, нет у него никакого покрытия хасадим в его получающий килим, так он грешник. Не то, что он сделал себе грешника, не получил исправления, тогда он называется грешник. Грешник — это ступень. Быть грешником для этого нужно быть в высшем мире. Это состояние, праведники, грешники, средние. Это те, кто проходил махсом и входит в работу Творца. Там есть уже эти три возможности. Грешники, праведники и средники. Это не о нас говорится, грешники или праведники, или средники. Даже грешники нет. Мы не грешники, мы просто ноль. Находимся внизу, под линией, которая называется жизнь. О нас вообще не говорят. Нет в нас такой меры, ни грешник, ничего. Понятно, да? То, что Зоар пишет, ни одним словом не пишет на том, что находится ниже махсома.
1: А средние зависимы и пребывают в ожидании суда до дня искупления, Йом-Кипура. Таким образом, не говорится о законченных праведников или полных грешниках.
2: Почему? Потому что это или правая левая линия полностью, или левая полностью. Нечем говорить. Эти крайние полярные состояния, которые приходят от Творца, или килим, или света, полностью зависят от того, что наверху. А то, что зависит от человека, как соединить в них, в себе эти два свойства, правое и левое, в каком оптимальном слиянии он найдет, как соединить их, как взять килим слева и свойства справа и сделать из этого среднюю линию. То есть человек может прийти к состоянию, что в те же килим, которые получают исправление, в эти вокелин, часть из них стали праведниками, а часть из них стали грешниками. Эти келим будут жизнен, наполняться свет, цветами, а эти келим пойдут к смерти, опустошаться полностью, еще больше и больше пойдут во тьму, и из них будет конец парцуфа.
1: И внутренний смысл искупления грехов, день искупления, Йом-Кипур — это привлечение света Хохма посредством подъема Малхут в Бину, потому что нет иного искупления прегрешений, а только с помощью раскрытия света Хохма, и это свет жизни.
2: Ну а в чем само действие? От того, что Малхут поднимается в Бину, там нет раскрытия Хохма, наоборот, Хохма уходит, остается катнут.
1: И поэтому средние, совершившие возвращение, удостаиваются тогда искупления или раскаяния, удостаиваются тогда искупления грехов и завершения печатью на жизнь. Однако этим все не завершается окончательно, так как свет Хохма не светит без Хасадим, а время притяжения Хасадим для облачения Хохмы в 7 дней Суккота. И получается, что в 7-й день Ушана Раба заканчивается облачение Хохмы в Хасадим, и тогда завершается печать на жизнь, образовавшаяся в день искупления. И таким же образом для тех, кто не совершил возвращения или раскаяния, и были заверены печатью на смерть в день искупления, еще окончательно не завершена эта печать, так как есть у них время совершить возвращение и раскаяться до 7-го дня Суккота, поскольку до этого времени еще притягивается Хохма. И если совершат возвращение, будут искуплены их грехи с ее помощью, достоятся света жизни. И поэтому считается день Ушана Раба днем передачи постановлений судов ангелам либо на жизнь, либо на смерть.
2: Ну, бесы мы читали в начале, были теперь ангелы сейчас. И у нас много есть таких красивых слов в духовном. Есть там много помощников, хороших и плохих. Это называется силы, которых нет никакого своего желания получать, и нет у них никакого свободного выбора. А так они называются бесы, духи, там, ангелы, властители и так далее. То есть в соответствии есть много сил справа, слева, которые раскрываются по отношению к человеку и по ступени их воздействия на человека. А так они называются. Нет у них, конечно, никакой своей реальности, а с помощью высшей силы только они приводятся в действие от Творца. И мы не должны бояться их или, наоборот, ждать, что они сделают нам что-то доброе. Они, можно сказать, проявление Творца в каком-то определенном виде называется или ангел, или бес, или дух, или... ну, неважно. Нет никого, кроме него.
1: Строка «Если». Ибо после того, как были переданы решения судов судебным исполнителям, уже не возвращают их, и это потому, что после Ушана Раба нет больше привлечения Хохмы.
2: Так Ушана Раба — это последний день, последняя ночь, да, в которую исправляются келим, и тогда действительно доходят до полуночи. Мы уже упустили. Вот и все для проверки тени. И на этой радостной ноте, при подъеме духа, прыжками и пением, мы пойдем сейчас к Пуриму.
1: Сейчас мы подытожим то, что слышали на уроке, и как мы это реализуем в десятке. Пожалуйста, семинар 6 минут.
2: Подведение итогов. То, что мы постоянно слышим, что свет находится в абсолютном покое, Потому что свет постоянно хочет отдавать. Он действительно дает. Даже если мы ничего не делаем, свет работает над келим. Но если мы добавляем пробуждение снизу, тогда он работает сильнее.
1: Да, в этой точке, где мы заняты тем, что мы хотим только из своего желания, как может быть глубже желание, то, что воздействует на нас, то, что написано, были такие, кто не поняли даже ни одного слова, изменилось все, они стали великими каббалистами. И тут, насколько мы хотим, насколько мы стремимся,
2: все понятно, понятно, что ничего не понятно. Мы должны только прилагать усилия, устремляться, видимо, целеустремленность — это самое важное для достижения. Свет действует. После того, как Раф объяснил, что все, в принципе, делает свет, он строит кли. Что это за кли такое? Он говорит, что кли — это экран. Откуда этот экран? То есть здесь больше вопросов. Что может вообще сделать творение, если все это работа света, высшего света? Как он дал нам эти свойства? Стыд или какие-то усилия, которые мы прилагаем? Как мы прилагаем эти усилия? Как творение может приложить усилия, если все делает на 100% свет? Здесь много есть вопросов, и у нас должно быть стремление получить ответы.
1: Мы слышали, что все зависит от нашего стремления. Давайте внутренне напряжемся и захотим совершить этот скачок, чтобы действительно могли подняться наверх.
2: Да, то, что мы еще слышали, это раскрытие на каждой ступени. Они, эти раскрытия разные. Я смогу даже представить себе. Постоянно это новое какое-то приключение, большие сюрпризы. И также пока человек, пока что у него нет кли, нет раскрытия, все эти понятия, хохма, и там, это просто слова. Но за счет того, что мы стремимся к этому и пытаемся вместе это изучать, в общем, кли, то есть это, собственно, и усилие, которое в конце концов наполняется.
1: Продолжая это путешествие по высшим мирам, внутренние вопросы, которые пробуждаются, когда мы работаем над намерением, то, что мы слышим от Рава, это урок, это не только наука Каббала, но как мы сами хотим стать, продолжить эту цепочку каббалистов.
2: Я также, как и товарищи, слышал много о необходимости стремиться к этому. Это особый день, особая ночь. Как раз не по календарному времени, а то, что нужно нам достичь, то, что мы желаем для наших товарищей, что мы, когда мы приходим и говорим «спаси нас» и кричим, кричим, чтобы что? Чтобы сплавил нас от чего? Что мы, собственно, хотим достичь в то время, как мы сидим здесь вместе, и потом на трапезе? Что мы хотим, чтобы произошло в наших сердцах, в сердцах товарищей? Чтобы действительно из нас вышел этот крик ради наших товарищей, чтобы они удостоились.
1: Продолжаем вкладывать усилия в объединение, все зависит от этого. Не только от внешнего поведения, но и внутреннего. И тогда человек обнаруживает, что ему не хватает силы, и он начинает постепенно просить свет, работать со светом. Хотя и не чувствует, но свет передает человеку информацию, что ему недостаточно его сил, он должен обратиться к Творцу.
2: Ты должен обратиться к Творцу. Мы также слышали, что мы должны раскрыть глубину разбиения. Без раскрытия, полного раскрытия разбиения, во всей его глубине нет настоящего обращения к Творцу.
1: Ну, короче, что делать, кроме этого усилия, которое сопротивляется, но несмотря на это сопротивление, по крайней мере, его мы чувствуем, и мы должны задействовать наши силы, желательно сделать это вместе. Только так мы можем силу свою усилить или ослабить.
2: Да, в нашем мире уже корни дотронулись до ветвей, поэтому нам нужно сделать сейчас внутреннее исправление, это усилие. Одно из вещей, которых мы слышали, было такое. В тот момент, когда человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Еще раз. Одно из вещей, которое мы слышали на уроке, в той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? Я снова повторю, и мы выясним это на семинаре. В той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? 6 минут семинар.
4: במידה שאדם מסתיר את עצמו בריא מתגלה שאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה ככה בהתחלה יש
1: В начале изучения науки Каббала есть очень большое стремление, большой хиссарон. Этот хиссарон, он приходит от Творца, пробуждает келим, наши эгоистические, которые хотят раскрывать для Него все больше. И в итоге человек должен прийти к состоянию, когда он не хочет, не желает для себя,
4: а
1: хочет, чтобы Творец наслаждался. Поэтому нужно скрыть эгоистический келим.
2: Да, это начинается таким образом и так продолжается. Постоянно есть больше виюта. Больше эгоизма, эгоизм растет, и нужно постоянно скрыть, постоянно мы показываем, что это не мы. То, что действительно важно, это Творец, это товарищи, это преподаватели, учителя, которые помогают нам подняться над желанием, получать над этим материалом, и чтобы мы слились с Творцом.
1: Я не знаю, но у меня есть великие товарищи здесь и в десятке. Я не хочу причинить им вред, я не хочу, чтобы мое эго, мое желание получать, попыталось бы что-то взять у них. Я хочу быть в молитве за товарищей.
2: Это как раз праздник Суккот, когда строят сукку, покрытие. Мы слышали от Рабаша, какие требования должны быть к схаху, к покрытию, чтобы свет не заходил. Это зависит от кашиюта экрана. Нужно сократить. И эти вещи, которые были не важны для желания получать, то есть это отходы, на основе этого ты, на основе желания получать, начинаешь ты строить намерение на отдачу. И так начинают раскрывать. Так заходят гости. Эти гости, собственно, это не с товарищами. Я получаю свет, но при условии, что я могу передать его товарищам. Так приходят к Шана Раба. Это за конечная стадия Суккота.
1: Да, когда есть готовность захотеть что-то освободить от себя из отчаяния, когда ты понимаешь, что если ты будешь что-то освобождать, ты будешь причинять вред окружающим, и от этого начинают приходить к настоящей просьбе, к Творцу. И это позволяет ему существовать в тот момент, когда ты не хочешь эту часть.
2: После того, как мы слышали объяснение Рава, действительно, что такое человек скрывает себя? Нет экрана, и то, что мы не постигаем, невозможно об этом говорить, можно только фантазировать. Но скажем, мы немного постигли, мы можем это сделать, когда каждый дает свою часть из разбитого экрана, здесь под хлосом, в котором мы находимся, и вместе, когда мы прилагаем усилия, каждый дает свою часть экрана, тогда вместе мы строим общий экран, и там мы можем раскрыть что-то. Пусть сопутствует нам удача.
1: Когда человек сопротивляется своим естественным свойствам, которые хотят только получать, красть, и когда он приходит к подобию свойств с высшим, он становится таким же дающим, как и высший, и тогда он раскрывает Творца. Что значит раскрывает Творца? Свойства отдачи в себе, как мы слышали, меняется только кли. Творение развивает такое свойство, хочет быть как Творец, хочет быть в свойстве отдачи, а не мое природное свойство. Его скрываю. Тогда я раскрываю естественное свойство, отдачу вместо получения.
2: Можно также сказать, что раскрытие высшего света — это самое большое наслаждение, которое может быть в жизни. Миллиард раз больше тех наслаждений, которые можно почувствовать в этом мире. Творец скрывает себя от нас. Если мы скрываем это наслаждение, чтобы они не пришли вообще в эгоистический клим, тогда раскрывается Творец.
1: Надо добавить к этому благодарность. Сейчас мы перейдем к вопросам, если есть. Если есть вопросы из того, что вы сейчас обсуждали, мы будем рады вместе это выяснить. Рав сказал на уроке, в том мире, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Отношение между нами и светом, оно все время сохраняется на 100%. Было очень много разных моментов на уроке, как и на всех уроках, разные уровни, и можно по-разному это понимать. Конечно, наверняка у вас есть вопросы, пожалуйста, Исраэль.
2: Как человек скрывает себя?
1: Как мы слышали, говорится о том, что Малхут произвела на себя сокращение, потом стала работать с экраном и отраженным светом, так и мы должны произвести на себя сокращение, цимцум, обрести экран и работать с кли, которая называется отраженный свет, Орхозер, и то, что Раф изобразил там на рисунке, ту возможность понять, что находится вне нас, исходя из нашего сопротивления. Он там рисовал вроде такой механизм какой-то, да, когда ты не знаешь, что на тебя воздействует извне. И как ты знаешь об этом? Только согласно сопротивлению, которое ты создаешь относительно того, что на тебя воздействует извне, или возникает соответствие. И каббалист всегда измеряет те клим, который у него есть. Если нет у нас экрана, нет у нас возможности совершить сокращение, цимцум, экран, отражен свет, тогда у нас нет духовного восприятия, и мы тогда не можем скрывать себя. Но если есть силы сокращения и сопротивления, экран и отраженный свет, тогда можно скрывать. То есть все действия — это человек воздействует на себя, исходя из того, что он просит свет, дать ему силы для этого.
2: Добавим особую вещь, которую сказал Рав. Сказал Рав, бина дает келим, получающим келим покрытие хасадим. И тогда он объяснил о этой духовной прививке. Если входит свет в каком-то количестве и качестве, этот свет дает желание получать наслаждение, удовлетворение. И в этой мере желание получать прививается против самого себя. Все происходит с силой.

0: света, если мы помогаем друг другу развивать такое желание к такой прививке, к такому покрытию. Еще вопросы? Латин 4, пожалуйста.
1: Buenos días, estimados amigos. Hemos escuchado que nosotros no debemos de hacer.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
2: Ведь не говорится о том, что мы должны сократить наше желание получать. Как же получить эту силу, чтобы сократить и построить экран?
0: Мы получаем все в соответствии с желанием. Свыше нам не дают ничего без предварительного желания. Если мы будем совершать работу в учебе, распространении, всеми способами, которые нам рассказали каббалисты, то результат от всей этой работы должен развить нас желание быть подобными Высшему Свету. Ведь откуда пришло сокращение в эту реальность творения? Никто не заставляет творение совершать сокращение. Свет создал кли и наполнил его безгранично. Это мир бесконечности. После того, как свет полностью заполнил кли, внутри этого наполнения творение ощущает свойство света. И приходит желание украсить себя, уподобиться Творцу. Исходя из этого, оно решает сократить желание, свое естественное желание наполниться, и тогда это определяется как, что никогда это не произойдет. И так происходит этот закон сокращения. Когда мы хотим пройти махсом, как мы говорили на конгрессе, который мы прошли с Равом, мы должны построить между собой такое желание пройти махсом. Что значит пройти махсом? Куда переходим? Что это за махсом? Мы должны развить желание и своим выбором принять на себя это сокращение, построить эту тень. У нас, конечно же, нет для этого сил. Это неестественно. Но свет может дать нам это, если мы этого захотим. Для этого мне необходимы товарищи. Может быть, я сейчас хочу этого, а завтра буду желать каких-то глупостей. Да поможет человек ближнему, чтобы построить это желание, скрыть себя, свое эгоистическое желание, которое в нас, для того, чтобы быть подобным свету. Когда есть такое желание, мы получаем свыше поддержку. Эта поддержка ожидает, чтобы кто-то захотел ее принять.
2: Доброе утро. Можно ли объяснить, что такое отделение, что такое Ошана Раба? Это непонятно. Спасибо. Мы слышали, что после всего этого процессора сделал такой обзор, начиная с Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, построение суки и так далее, пока приходит к просьбе, к чистой просьбе. Есть сука, есть секилим, просьба о полном выходе, чтобы был свет бины, который бы защищал и давал иммунитет таким образом, чтобы любое явление, все, что бы ни пришло, не сбило бы человека, не увело бы его, а наоборот, чтобы прийти к этому состоянию. После всего процесса есть четкая выявленная просьба, и из вопросов и ответов тоже там выявилось, что когда человек уже сам получает экран, это уже есть наполнение, ему не нужно кроме этого больше ничего. Чтобы прийти вот к этой выясненной просьбе, это и называется вот эта ночь Ошана Раба, то есть великое избавление, так это переводится. И это тоже должно быть, чтобы была вот эта сила экрана, чтобы она сохранилась постоянно. Пожалуйста.
0: От чего или от кого себя скрывает человек?
2: Человек раскрывает, ну, снова это тот процесс, который Раф объяснял, что его эгоизм находится внутри него, и он не позволяет ему войти в духовный мир, соединиться с товарищами, почувствовать их, быть с ними, взаимно включиться в них, отменяться перед ними. Ему необходима сила, которая, чтобы скрыть свое эго, сила, которая сопротивляется всему благу, которое он раскрывает как духовное, так от кого мы себя скрываем?
0: Но я не знаю.
2: От той силы, которая мешает, то есть человек должен определить для себя, что такое хорошо и что такое плохо. А в обычной жизни плохо — это то, что не дает мне наполниться. Я сейчас хочу что-то взять. Ты мешаешь мне, значит, ты для меня плохой, ты зло. Я хочу что-то получить от кого-то, он мне не дает. Значит, он является для меня плохим. Но чем больше мы растем и развиваемся, то свет производит воздействие. Постепенно человек выясняет, что такое зло. И вот это зло он хочет скрыть. Ему необходима сила преодоления, чтобы не зло управляло человеком, а чтобы человек управлял своим злом. И тогда он просит силу скрытия, чтобы зло было скрыто, и чтобы он смог работать над ним. И это каждый должен определить для себя, что такое хорошо, хорошо, что такое плохо, что является злом, а что добро.
0: Это сила скрыть желание получать от себя или...
2: Скрыть — это значит, чтобы оно не властвовало, чтобы оно было меньше, ниже, внизу. Скрыто. Скрыто, когда я вижу что-то, это воздействует на меня. Я хочу поставить преграду между мной и им, чтобы не управляло мной. Кто такой новый я? Вот это именно та сила, которая называется экран «Отраженный свет». Поэтому человек уже не чувствует, что он отождествляет себя с желанием получать, а он выходит из него и просит быть над ним, скрыть его, чтобы оно не управляло им, а чтобы человек был на коне, а не конь на человеке.
0: Без экрана как скрыть?
2: Без экрана невозможно скрыть.
0: Невозможно. И это только раскрытие необходимости, то, о чем он говорит.
2: Верно. Это то, что он и ответил там одному из учеников. Рава спросили, в чем разница, когда ты обретаешь хисарон или когда ты получаешь наполнение? Что Рав сказал? Нет разницы. Когда ты обретаешь правильный хисарон, как ты сказал сейчас, и ты есть уже наполнение. Нам не достает, чтобы у нас был правильный хисарон.
3: Кенасав.
0: Спасибо. Мы слышали на уроке, что стыд — это мой сенсор. Так я слышал на уроке, как сказал Рав. Почему я спрашиваю? Вчера был День Единства. Было очень сильное ощущение, что мы действительно перед... Я не знаю, как... Перед новым миром. И все товарищи, которые работают 24 часа в сутки и во всем мире для того, чтобы построить этот новый мир. Ты видишь все эти силы и стремления товарищей, во мне это пробуждает стыд. Кто я? Что я? Сколько мне дают, а я только получаю и получаю. Во мне пробуждается немного стыд вместе с этим новым видением. И корабль идет вперед. Как работать с этим стыдом? Мы слышали сейчас на уроке, что стыд — это мой сенсор. А сейчас я чувствую немного стыда. Как работать с этим правильно? Как это реализовать? Спасибо.

0: мы тоже были такими же большими, как товарищами. Он посылает нам людей света, ангелов, которые приходят сюда и отдают свою душу. А что я по сравнению с ними? Это происходит каждый день. Каждый день, весь день я вижу таких людей. И сколько есть таких, которых мы не видим, бесконечно. А где я? Где мое свободное время? Как я разбазариваю свое время, часы, минуты? Есть у кого учиться, так это хороший стыд, который развивает, потому что если мне дали видеть больше, чем я, великих, то это развивает, иначе я бы оставался просто хамором. Давайте просто прилепимся к товарищу.
1: Да, Давид сказал об этом, царь Давид, «Кихилат становши, избавь душу мою».

0: рагли, рагли, ой, рагли, ой, рагли, рагли миндехи.
1: Нахну никра шавет кета миспар эсер.
2: Мы прочитаем отрывок номер 10.
3: У нас на уроке есть сегодня избранные отрывки на тему Шана Раба. Откройте, чтобы у вас было перед вами, мы будем сейчас с этим работать. Первый отрывок, с которого мы начнем, 10-й отрывок, это есть в учебных материалах. 10-й отрывок, это отрывок из Рабаша. Мы попробуем, как на уроке с Равом, попробуем следить за словами Рабаша, быть в этом, попытаемся построить этот модель. Если сердце разбито, то есть желание получать. То есть желание получать властвует над сердцем. Получается, что не может в него войти свет по причине того, что все, что желание получать получает, все уходит клипот. И это называется разбиением сердца. Поэтому, когда человек молится Творцу и говорит: «Ты обязан мне помочь, потому что я хуже,

0: глубже всех, потому что я чувствую, что желание получать властвует в моем сердце. И поэтому нет ничего в святости, что может войти в мое сердце. Я не хочу никаких излишков, а просто, чтобы я мог сделать что-то ради небес. И у меня нет никакой возможности для этого. Поэтому только ты можешь спасти меня. И этим можно объяснить написанное «близок Творец к сокрушенным сердцам». Объяснение. Эти люди просят Творца, чтобы помог им, чтобы их сердце не было разбитым, а чтобы стало целым. Это возможно только если человек удостоился желания отдавать. Поэтому он просит Творца, чтобы дал ему желание отдавать, потому что видит, что у него нет недостатка ни в чем в мире, но только чтобы была у него возможность совершать действия ради Творца. Получается, что он только просит близости Творца. Есть правило — мера за меру. Поэтому Творец приближает его. И это то, о чем написано «близок Творец к сокрушенным сердцам».
1: И вопрос на размышление. Нуждаюсь ли я в помощи Творца сейчас? И если да, то в чем именно? А если нет, то как я к этому отношусь? Еще раз. Нуждаюсь ли я сейчас в помощи Творца? Если да, то в чем? А если нет, то как я к этому отношусь? Вопрос на размышление.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני.
1: Давайте обсудим, как мы можем помочь друг другу прийти к состоянию, когда мы будем просить только желание отдавать, только близости Творца. Как мы поможем друг другу прийти к состоянию, что попросим только желание отдавать, только близости Творца. 5 минут семинар.
2: Я думаю, что вчера был хороший пример, как сказали товарищи, когда мы показываем друг другу примеры, что такое желание получать, то, что делают мои великие товарищи, насколько они вкладывают, насколько они хотят приблизиться к Творцу, это то, что их интересует. Просто ты смотришь на это. Ты также хочешь, дают тебе желание, которого у тебя нет. И человек начинает спрашивать себя, что со мной? Насколько я буду еще продолжать с этими желаниями, с этим желанием получать, с недостатком любви и восприятием реальности испорченной? И тогда человек нуждается в Творце.
1: Помочь мы можем, если мы работаем сильно в направлении объединения между нами, как один человек с одним сердцем. И если просим у Творца помощи в той мере, в которой мы это делаем, в нас возникает злое начало, человек чувствует, что только свет отдачи может помочь, только Творец. Как написано, близок Творец к сокрушенным сердцем. Есть такое высказывание, что нет более полного, чем разбитое сердце.
2: Да, это нужно прилепиться к группе и действительно видеть, насколько ты не похож на товарищей, которые отдают. И этот стыд, это подвигает человека к настоящей просьбе, чтобы помог человеку отдалиться от этого вреда, который он совершал.
1: Да, как и сейчас, когда мы собираемся, каждый приносит свою часть из разбитого экрана, так мы строим что-то мощное и даем друг другу пример, взаимовключение. Так мы строим что-то серьезное и можем привлечь свет, возвращающий к источнику.
2: Насколько мы себя помещаем все больше в эту группу, получаем дух группы, и мы, насколько мы хотим быть как товарищи, мы видим их великими и отдающими, насколько каждый дает всего себя ради группы, ради нашего пути, ищет хорошее в товарищах. Только это, этим мы поможем друг другу.
1: Да, нужно себя поместить в десятку, где есть товарищи, и сделать их желание важнее своего, и увидеть разницу, насколько товарищ отдает по сравнению с тем, что я отдаю. И в итоге нужно обратиться к Творцу, попросить у Него.
2: Да, у нас есть обращение к Творцу. Действительно, зайти в группу и выбирать каждый день быть в десятке, быть там, где отдают товарищи, быть в группе, где мы получаем эти примеры отдачи. И так это во мне помогает мне, чтобы все, что я прошу, все, что я хочу, это была отдача и для того, чтобы приблизиться к Творцу.
1: Наши учителя, нужно быть в слиянии с ними, с нашим Равом. Всегда он дает только благо, только добро. Как он говорил про Рабаша, давайте поможем друг другу действительно прийти к такому состоянию.
2: А сейчас, товарищи, мы совершим общее духовное действие, как когда-то Рав с нами делал. Мы поместим на экран седьмой отрывок. Пожалуйста, покажите седьмой отрывок. Это молитва Рабаша. Когда-то Рав во время урока сказал, давайте вместе прочтем, все вместе громко. То, что мы сделаем сейчас, мы прочтем вслух и будем молиться внутри, чтобы слова перешли в сердце. Можно ли сейчас поставить седьмой отрывок, чтобы товарищи видели? Не ждать, пока я начну читать. Сейчас поместите. Да, пожалуйста, видите эти слова? Хорошо. Мы потихоньку, вместе, читаем все вместе, стараемся слышать общий голос и добавить голос свой туда. Давайте все сядем. Нужно, Толик, сядь, неважно где там, просто давайте все сядем, чтобы никто не стоял. Отлично. Вместе.
1: Мы просим, чтобы Творец дал нам силы совершать все действия ради Тебя, то есть ради Творца. Если нет, то есть если Ты не поможешь нам, то все наши поступки будут только ради собственной выгоды. И это означает, если нет, то есть если ты не поможешь нам, то все поступки будут выше действовать только ради себя. Потому что нет у нас силы преодоления
2: нашего желания получать,
1: поэтому помоги нам, чтобы мы могли работать ради Тебя, поэтому Ты обязан помочь нам. И это называется «сделай ради Тебя». То есть, чтобы Ты сделал это действие, чтобы Ты дал нам силу желания отдавать. Иначе, то есть, если нет, мы пропали. Да, друзья, прошло несколько недель интенсивного объединения. Нам предстоит последний праздник из праздников месяца Тишрей, Симхат Тора, и мы сейчас хотим войти в него в нашем внутреннем объединении, объединенные между нами и Творцом. Давайте подумаем вместе об этом минутку, а потом поделимся в нашем общем обсуждении, те, кто хотят обсудить, какова наша молитва сейчас. Давайте подумаем об этом, какая наша молитва сейчас.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן.
1: Пожалуйста, те, кто хотят поделиться, какая наша молитва сейчас?
2: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של
3: שבא מודסטולי דיתנה быть учениками Рава Барабаша Бальсулама, чтобы как у видения Рава, чтобы мы каждое мгновение жили в этом. Это ж было только ради распространения высшего света и величия Творца в нашем мире.
0: Аминь.
1: Выйти из себя и быть в желании товарищей.
3: Чтобы мы удостоились раскрытия зла во мне, раскрытия зла, и мы почувствовали настоящий стыд перед Творцом. Рав сказал, исправь себя, и ты увидишь, что весь мир исправлен. Рехаем нашему товарищу, который раскрыл свое сердце.
1: Я бы добавил, чтобы дал нам правильный хисарон.
4: To notice how every second my concern is very egoistic.
3: Обратить внимание, как каждое мгновение моя забота не направлена на себя, и молиться, чтобы Творец дал мне намерение отдавать, намерение и свойство отдачи для товарищей выше всех моих забот о себе.
1: Женщины могут, если хотят.
3: Я бы сказала спасибо за все то чудо, которое здесь происходит, и за право быть здесь, чтобы раскрылись небеса, мы сделали свою работу.
1: Сейчас мы возьмем все наши молитвы и всю нашу благодарность и почитаем два отрывка из книги Зор.
3: 11 отрывок. Способность слышать со стороны Творца полностью зависит от меры страшного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему, и это подобно сказанному мудрецами, Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Бальсулам, письмо 52.
1: Отрывок номер 9. Тот, кто молится, плачет и кричит так, что больше не может шевелить губами, это совершенная молитва в сердце. И она никогда не возвращается пустой, а принимается. Велик крик, отменяющий судебный приговор человеку за все дни его. Велик крик, господствующий над высшей мерой суда. Велик крик, господствующий в этом мире и в мире будущем. С помощью крика человек становится обладателем этого мира и мира будущего. Как сказано, воскричали они к Творцу в бедствии своем. От невзгод спас он их. Зор.

0: טוב, חברים,
1: друзья,
0: Ошана Раба,
1: нעבור из Ошана Раба, мы переходим к другим вещам. Я хочу поговорить о конгрессе Каббала Алиам региональном. Пробуждаемся снизу. 29 октября по 31 октября 26 года, это уже близко, это приближается уже к нам, это особое событие. Мы соберемся в десятке, соберемся в регионе, соединимся с первым кли. Я хочу вам показать, представить вам сайт конгресса. Мы Нам немного еще не хватает деталей, но мы все это расположили, все материалы на четырех языках: английский, русский, испанский. Это находится на Convention Kli 1, как вы видите. Давайте начнем. Вы видите, здесь есть вся информация, которая необходима, а все, о чем мы говорили. Важная часть, и это я хотел бы вам показать, все материалы подготовки к конгрессу. Есть здесь весь контент конгресса, который начинается в первый день величия Творца и группы, второй — это молитва, и третий день — радость и благодарность по Рабашу. Это то, что важно. Основная идея конгресса — это пробуждение снизу. Если я нажимаю здесь на эту заголовок, есть здесь небольшие отрывки из уроков Рава и различные другие клипы и рекомендация для семинаров. И вот различные материалы. Здесь нажимаю, вы видите, здесь статьи. Дальше есть слова Рава Лайтмана, различные отрывки. И также отрывки из каббалистов, то есть небольшие отрывки, которые говорят о идее пробуждения снизу. Также и дальше есть величие товарищей, то же самое и построение Хиссарона.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем учить урок Ситрин 2003-го, 16 октября 2003-го. Урок основывается на цитатах каббалистов по поводу Шана Раба. Мы послушаем урок и будем слушать разные вещи, которые возникают у нас во время урока, потому что после урока мы будем обсуждать и урок, и избранные отрывки каббалистов. Сегодня ночь Ашана Раба. Успехов.
2: לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה.
1: הוא продвигался со своими учениками, была большая группа. Это не говорится о том, что говорят Авраам, Ицхак, Яков, там еще несколько сыновей, несколько там... семья, Элиэзер там еще, кто был там. То есть мы можем, может быть, подумать об истории, которую рассказывает Тора, что это было маленькое количество людей, это было немного, это было много людей, достаточно большая группа, потому что за каждым человеком есть жена, и за каждым именем есть целое образование, направление особое в раскрытии духовного. И в Ицхаке, и в Якове. Короче говоря, это было не мало людей, просто такая маленькая семья, 12 сыновей. Но в любом случае, их было недостаточно по количеству людей, чтобы им дали Тору. И от Авраама до Моше это продвигалось все-таки как маленькая группа, и все продвигались согласно своему маленькому авиюту и ощущению духовности, в близости к духовному, такое, что не нужно было, по сути дела, получать методику исправления. А тогда, когда они разделились и умножились, и желание получать выросло, и они продвинулись к Египту, вошли в Египет и взяли оттуда все большое желание получать египтян, 7 сытых лет, 7 голодных лет. И тогда они пришли к состоянию, когда действительно желание получать было достаточно хорошим. 7, вы знаете, это против всего процов Изарампин, который был в наполнении светов свыше, и потом было опустошение. Мы знаем, что после подъема приходит падение, и падение — это уже построение, раскрытие келим. После этого есть что исправлять. Это значит, что они вышли из Египта с большим достоянием. То есть что такое с большим достоянием? Больших келим, желание получать, и тогда нужно действительно дать им Тору, чтобы продвинуть, чтобы дать им что исправлять. В таком виде рассказывает нам Тора о том, что происходит, и Моше уже... когда было как бы продолжение всей этой цепочки каббалистов, он был уже каббалистом, которому раскрылась методика исправления целому народу, то есть не маленькой группе людей, а методика для раскрытия исправления народное. Поэтому вместе с тем, что он... все его ученики, которых он обучал, конечно, были в раскрытии внутренней духовности, и также вместе с этим Моше внес это исполнение заповедей во внешнем виде. И, по сути дела, благодаря этому он хотел соединить ветвь и корень, то есть дать народу, этой группе людей, которая уже стала такой большой, как народ, дать им обычаи. В этих обычаях есть духовный корень. На самом деле, в самом обычае нет ничего, он находится на неживом уровне. Сделай для того, что ты хочешь, как ты будешь двигать неживое, все равно будет неживое. Но в любом случае, это неживое, когда ты пользуешься им, ты помещаешь себя в неживые рамки. Эти рамки не сдвигаются, они существуют, они дают этому народу, стаду убежать. И так Моше построил народ по разделению коаним, левитов, Израиль, согласно разделению 10 и сотен, и тысяч, десятков тысяч в народе. Пирамида очень особая, проверенная, жесткая, согласно просто пирамиде иерархии, которая существует в духовном. Сделал в точности так, что если мы учим историю, как он написал это для народа тоже, это обучает нас тому, что происходит наверху, в духовных мирах. Эта история, по сути дела, должна поднять нас наверх, не оставлять нас просто в ветвях, в которых нет никакой пользы, исполняем мы их или нет. А все зависит от внутреннего намерения, внутреннего исправления, внутреннего исполнения того, что действия Совета каббалистов нам оставляют. И согласно этим праздникам мы учим, что после выхода из Египта, после того, как человек выходит из своего желания получать, в первом раскрытии, в первом приближении к духовному, он начинает постигать свойства бины. А постигать свойства бины он делает это в течение 49 дней, счета Омера. В Зарампине у нас есть 7 сферот, каждая состоит из 7 своих частных, и в общем 7 на 7 49 дней, в которых все сферот Зарампина начинают получать особое исправление. И мы читаем во время счета Омера каждый день вечером, что входит новый день, и день начинается с темноты, с раскрытия килима, потом приходит день, то есть исправление килима, был вечер, было утро, день один. То есть мы читаем каждый вечер об исправлениях во время счета Омера, если вы хотите читать в молитвеннике. Сегодня я исправляю сферу такую-то и такую-то из всех 49 сферот души, да, хесед в хеседе, гура в хеседе, тиферет в хеседе, все остальные сферот в хеседе, потом в гуре, потом в тиферете, потом в нецехе, и так до 39, лагбаомер, 33, который завершает нам все сферот, что есть у нас, хесед, гура, тиферет, нецеход, есод и малхут.
2: Малхут
1: мы уже не говорим, у нас тут есть 7 и 7, это 21, еще 7, это 28, и еще 5, вот. Да. Вот называется Малхут Зерампина. Малхут де Малхут Зерампина. Здесь мы режем. Вот. До сюда, если мы пришли с исправлениями, то есть у нас есть исправление на все предыдущие сферот, конечно, дальше. Малхут Зерампина и Исот, которые, в общем, сумма всего, что есть в Зерампине, и Малхут, который получает все, что есть здесь. Если мы дошли до 33-й сферы, лаг, все, закончили Лагбаомер. Мы уже уверены, что дальше то, что есть у нас, от цветов войдет дальше внутрь Келим, и исправление на весь парцов Зерампин закончится. Это праздник Лагбаомер. Потом мы доходим до 49 сферот, приходим к Малхут, это называется праздник дарования Торы, Шивуот. Получили. А потом происходит то, что Тора рассказывает нам. Он рассказывает нам в точности о нашем порядке, как мы проходим. Вы знаете, что хотя Келим разбились еще в мире Никудим, это разбиение миров, а потом в мире Ацелут было разбиение душ, и Адам Ришон разбился, но это было там, мы все еще не прошли разбиение. И у нас тоже мы должны пройти те же состояния против разбиения Келим. Есть у меня что-то целое, я не очень знаю, что это, я постигаю и ощущаю это в общем, но для того, чтобы постичь и почувствовать его и обрести его по-настоящему целиком, я обязан прийти к корню разбиения. Это, по сути дела, похоже на что-то, что разбилось у меня в руках. И к этому человек приходит, и тогда, хотя после исправления как бы получает Тору, раскрытие Творца, после этого получается, что он приходит в состояние, как будто находится, входит в разбиение. И тоже приходит к такому корню, как рассказывается там, народ Израиля, и Моше поднялся на гору Синай, они внизу сделали золотого тельца из тех келим, тех желаний. Для света хохма, большие желания, желание получать. Он построил пока что золотого тельца, Моше опускается с горы Синай, спускается с свойства бины в человеке, находится в слиянии с Творцом, а все остальные его желания пока что находятся в состоянии, находятся под горой и связаны с клипот. И тогда есть разбиение первых скрижалей, это от Шивота до 13-го Тамуза, и 17-го Тамуза, это против разбиения первых Малахим, Малахей Дахгат, или первое разбиение Адама Ришона, а потом есть ожидание до первого Элуля, и тогда снова есть связь с высшим светом. Это называется, что Моше поднимается на гору Синай, получает вторые скрижали. Есть разница между первыми и вторыми. Всегда первое разбиение — это на Келим де Хохма, а второе разбиение — на Келим де Хасадим. Как первый храм — это разбиение на Мохин де Нешама, а разбиение второго храма на Мохин де Нешама, Хасадим, то же самое и здесь. Вторые скрижали, которые получает Моше во второй раз, когда находится в контакте с божественностью, раскрытие божественности, это раскрытие божественности уже другое. Вторые скрижали в них уже нет, то есть в силе Торы нет той силы, как была в первый раз, потому что на самом деле нужно получить Тору, как она пришла в первый раз, когда она готова для исправления ваг келим. А второй раз, когда Моше спускается с горы, он находится на горе 40 дней, первый раз и второй раз. 40 — это знак бины, вы знаете, мем. И форма буквы мем тоже говорит нам о бине. Человек входит в эту букву. У нас есть мем и самых, тоже есть две буквы. Если человек находится внутри мема или самаха, он находится внутри свойства от, которое окружает его со всех мест, со всех сторон. И это форма ковчега, не самых имем, мы это учим, что эти буквы относятся к свойству бины. Если человек приходит к этому уровню, то свет хасадим, свет хасадим оберегает его, и тогда он уверен, что находится уже в состоянии, когда никакое желание получать не может свалить его и привести к разбиению или греху. И тогда Моше во второй раз спускается с горы Синай, это происходит в Йом-Кипур, и уже килим, который открывается сейчас в Йом-Кипур, это килим против окончательного исправления, только неисправленные. И поэтому мы в Йом-Кипур постимся, то есть не пьем и не едим, и не носим кожаные одежды, потому что кожа, если у нас есть... Если мы считаем тело в ширину, то у нас есть моха, ацамот, кости, гидин, связки, басар, мясо и кожа, против которых хохмабина, зерампина и малхут. Ор, кожа — это последний уровень, мы не касаемся, поэтому как еда и питье, одевание сандалии, обувание, когда мы находимся в Парсе, не касаемся ее, это называется обувание сандалий. То есть нельзя нам делать эту одежду из кожи и обувь кожаную. Кроме этого, умощение, это тоже относится к коже внешней, то, что маслом, масло не мажут на тело, обычно это оливковое масло, и интимные отношения. Поскольку у нас нет готовых килим с масахом, мы, конечно, не можем не можем делать звук между Зерампином и Малхут, светом и килим. В нашем корне это интимное отношение, называется близость между мужчиной и женщиной. Это пять ограничений, которые у нас есть в Йом-Кипур. Если мы их соблюдаем, называется, что мы в материальном как будто против высших корней. И тогда нам раскрываются правильные килим против Пурима, против окончательного исправления. А пока что в Йом-Кипурим, как против Пурима, у нас есть... Ну, я слышу, что это у нас делают в одну ночь. Уже несколько раз на этой неделе мы делали Пурим. Но между тем и другим есть еще несколько исправлений, которые надо пройти. И эти исправления называются Суккот. И потом у нас есть Ханука. Что мы делаем в Суккот? В Суккот мы исправляем килим Дезерампина. Вы знаете, по-видимому, четырех видах. Четыре вида — это лав, пальмовая ветвь, фетрок против Малхут, лав против Зерампина. У нас есть Мирт Ива против Хагат Назерампина. Мы берем четыре этих вида. Душа — это человек, по сути дела, который берет его в правую руку. И вот есть много всяких еще законов, которые надо исполнить. И тогда человек входит под суку. Это окружающий свет. И делает его из отходов гумна и винодельни — это вещи, которые как будто человек поднимает выше своей головы. Это называется, что идет в вере выше знания. И тогда он находится под этой кровлей, получает окружающий свет против всех четырех видов. Он внутри этого И таким образом он исправляет свой келим. У нас есть левая под головой, если помните, в песне песни написано «левая его под головой моей», то есть левая рука находится под нуквой, а правая обнимает меня. Это что происходит левая под головой, это все лучачки, которые раскрываются от Малхут. А правая сторона, правая обнимает меня, то есть есть правые объятия, это как раз сука, как она построена, и согласно руке человека, это предплечье, тут пальцы, это как раз законы, согласно которым построено тело человека, согласно этому построено сука, правые объятия, против после левых объятий, правые объятия в течение 7 дней. Это время, когда окружающие света входят во все, все строение Зерампина, Хесед Гура Тиферет, Нецахот Исот и Малхут. Мы, по сути дела, сегодня с вами находимся. В какой день? Седьмой. Это во входе в Малхут. То есть все эти света от Исода Малхут. Исод, на самом деле, это сумма всех свойств предыдущих исправлений. Сейчас мы входим в Малхут, все эти света, когда они входят. Их завершает тем, что называется Симхат Тора, радость Торы, все света в Зейрампине исправлены и входят. И тогда эта сцена называется радостью Торы, когда свет Хухма находится в исправленных келим. И все еще это пока еще находится в зад или в вак. То есть что все эти свойства. Это не окончательное исправление, тут не хватает гар. В Зейрампине нужно еще прийти к гар. А к гар приходит уже в Пурим. Там раскрываются большие келим против десяти сыновей Амана. И когда эти келим проходят исправление, то есть знают, что нельзя пользоваться ими, и невозможно в человеке исправить их, а можно только убить их, то есть не пользоваться ими, оставить их пустыми, изгнать из них света, все искры, которые находятся там, и тогда приходит к такой радости, которая без границы, без ограничений, все келим уже исправлены, и во всех них раскрываются все 100% света хазадим, все 100% света хохма. Это уже называется окончательное исправление или Пурим. Это, по сути дела, то, что происходит у нас со всем годовым кругом от Песаха и до Пурима. То, что стоит подчеркнуть, что в нашем мире уже все духовные корни коснулись материальных ветвей своих, и ничего не осталось в нашем мире, что должно раскрыться, кроме Пурима. Было согласно корням уже спуск в Египет, подъем из Египта, построение храмов, они разрушились, выход 4 изгнания, согласно 4 стадиям, которые у нас есть в Авая, было 4 подъема и 4 падения, и мы были в последнем изгнании. То есть не нужно в этом мире на практике и в материальном, и с нами вместе, и мы сами в духовном, не должны мы исполнять никакого действия окончательного, кроме нашего внутреннего исправления, чтобы прийти к духовному, а во внешнем нужно сделать только последнее наше исправление, это прийти также к окончательному исправлению на практике на земле. Все остальные корни уже раскрылись в своих ветвях до нас. То есть мы находимся, согласно тому, что пишет Баал Сулам, действительно, как последнее поколение, как поколение, перед которым завершилась вся подготовка. А нам нужно только завершить все, что нам подготовили каббалисты, все, что мы подготовили во всех предыдущих кругооборотах. А сейчас это кругооборот, начиная с которого и далее, действительно, все человечество начинает продвигаться к окончательному исправлению. Мы, конечно, читали о всем, что пишет Баал Сулам во всех его статьях. И мы первые, которые делают это. То есть давайте сделаем еще один хороший шаг в этом, в том, что почитаем Зор. И будем надеяться, что мы, благодаря его изучению, привлечем окружающие света, которые ускорят развитие и наше исправление. В учебе мы, неважно, что мы понимаем, Баал Сулам пишет в конце предисловия к учению десяти сферот, к странице 198, да?
2: Да.
1: Он пишет... И ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале адресовали свои книги лишь тем изучающим, которые удостоились раскрытия лика и всех высших постижений. Но только не следует спрашивать, если они уже удостоились этих постижений, они знают все из своего собственного постижения, зачем же им еще изучать другие каббалистические книги. Но не от мудрости этот вопрос, потому что это похоже на занятие открытой Торы. И у человека нет никакого знания в делах этого мира с точки зрения категории «мир, год, душа», и он не знает ситуации, которые могут быть с людьми. Также и то, что перед нами. Но человек удостаивается постижения, пусть даже постижения от Торы Мира Ацилут, в любом случае он знает оттуда лишь то, что касается его собственной души. Только то, что он раскрывает. Это как каждый из нас, если бы находился в мире, он раскрыл бы какой-то маленький кусочек, маленький сектор этого мира и ничего кроме этого. И все еще нужно знать три свойства «мир, год, душа» и все их ситуации в окончательном виде, чтобы мы могли понять, что такое особая Тора для этого мира. Короче говоря, каббалисты пишут друг другу для того, чтобы человек просто знал во всем, в каждом мире, в котором он находится, и когда он знает это, вместе с тем, что он знает, он производит исправление, чтобы выпрямить себя и прийти с помощью этого к окончательному исправлению. Поэтому каббалист, каждый учит каббалистические сочинения других каббалистов. И тогда он спрашивает в 155-м пункте, согласно этому следует спросить, ну, если каббалисты пишут книги друг для друга, то почему мы должны учить? Ведь мы еще не каббалисты. Я не нахожусь в мире Ацилут, который я раскрыл как-то для себя, и сейчас я хочу еще раскрыть, как он по сравнению со всеми остальными, к остальным каббалистам, что они раскрыли. Как я пришел в какую-то страну, я путешествую там по каким-то дорогам, городам. Есть другие люди, которые раскрыли другие места, и они там находятся. Так, конечно, мне тоже может быть интересно почитать. Да. То есть, если я каббалист, и они каббалисты, то между нами есть о чем поговорить. И, конечно, но он спрашивает, но в таком случае, почему мы, которые вообще не понимаем, о чем идет речь? Мы никогда не были в высшем мире. Мы не знаем, что это вообще. Нам рассказывают разные глупости, мы не знаем. Может, верно, может, неверно. Может быть, да, существует, а может, нет. Так зачем нам читать это? Он говорит, тут есть в этой учебе большая вещь, есть особое свойство, которое невозможно переоценить для занимающихся этой наукой, что несмотря на то, что они не понимают то, что они учат, но из сильного желания, большого стремления понять то, что они учат, пробуждают на себя света, окружающие их души, эти окружающие света исправляют душу.
3: И поэтому теперь мы начинаем учить Зоар, и мы прочитаем также немного Шара Каванот Святого Ари и Зоара Раби Шимона, мы прочитаем это с комментарием Баля Сулама, что это та же душа, которая перевоплощается, приходит каждый раз в наш мир, чтобы показать нам путь исправления в соответствии с поколением, в котором мы находимся. Мы были с вами также в поколении Раби Шимона, и также в поколении Ари, также мы были в поколении между ними, и также сегодня мы находимся с вами в том поколении, в нынешнем. И та же душа все время сопровождает нас. Это очень особенная душа. Она называется Раби Шимон в одном поколении, Ари в другом, Бальсулам в третьем поколении. Эта душа ведет нас к Мартикону, к окончательному исправлению. Конечно же, если мы учимся по этим источникам, где и Зоар, и Ари, и Бальсулам находятся вместе, то тогда эти источники могут принести нам очень большой окружающий свет. И неважно, насколько мы понимаем это, что он пишет, что существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. Это все-таки так и называется, что мы занимаемся наукой Каббала, хотя мы и не каббалисты, да? Что, хотя они и не понимают того, что учат. Мы не понимаем, мы сейчас будем читать, но это просто полная глупость думать, что мы можем понять, о чем идет речь. И Зоар тоже пишет словами, всевозможными такими рассказами. Его язык — это язык Мидраша, сказаний. Во многих местах он выглядит какая-то книга по воспитанию или какая-то книга, которая учит нравственности. Думают многие люди, что Зоар — это мусар. То есть какие-то правила поведения по Каббале. Но это нет большей глупости, чем это, когда так думают. Язык Зоара непонятен нам. А после того, что мы слышим, что там написано, мы не можем извлечь из этого никакого постижения и понимания. Но если мы, несмотря на это, стремимся к этому и понимаем, что в этой книге в такой скрытой форме не случайно это особая книга, все человечество думает о ней, что там есть какие-то большие тайны, если мы будем стремиться постичь их, ведь посредством просто внешних ключей мы не поймем ничего. А Зоар уже написано столько, и докторские диссертации соединяли, и все вдоль и поперек изучали, делали всевозможные гематрии, считали, соединяли всевозможные слова, одно через другое, и каждое десятое слово перепрыгивали, чтобы понять, что написано. Чего только не делали Зоар и Сторы, но

мы не понимаем язык. У Баласлама были ученики, которые вообще не понимали его объяснений. Ведь он же говорил на идыш. Вообще он читал Зор по-арамейски, Зор написан на арамейском языке, и объяснял его на идыш. Когда я пришел к своему раву, это была та же история. Когда пришел, там было 5-6-7 стариков. Когда я вошел в первый раз, я думал, что я не смогу закончить до конца этот урок, высидеть с ними рядом, потому что они говорили так вот, шепелявили, да, со своими протезами. Это каждый держал их, чтобы они не выпали изо рта, и каждый говорил на идиш, и идиш был такой язык, который очень трудно понять. Да, говорили так по половинками слов. У моего рава было еще, кроме этого, идиш оригинальный, польский, он мог говорить, у него было 4 дочери, он мог говорить с одной дочерью так, что вторая дочь не понимала, что, о чем он говорил с первой. Видишь, есть такие вещи, что так вот можно говорить с людьми. Там много всяких особенных, особых вещей. Он вообще там чертит слово, говорил полслова, чертит слово в каждом предложении. Это что-то чудесное. Даже люди, которые понимали хорошо сам язык, когда он переходил на такие половинки слов, это было трудно, но если он там четвертинки слов говорил, вообще ничего понять нельзя было. Так вот, я попал на такой урок каббалы, ты понимаешь... читают по-арамейски, объясняют на идиш. Еще на таком вот идише. И у Баль-Салама было то же самое. Когда приходили к нему, у него был один ученик из Йемена, очень известный, и второй ученик из Ирака. Он потом женился на дочери Баль-Салама. Они не знали языка. Потом, может быть, немножко научились. Баль-Салам всегда говорил, что это не важно, что они не знают. Именно они стали ведущими в группе. А тот, кто женился на дочери Баль-Салама, он был очень великим, действительно был очень известным каббалистом. Он умер в очень молодом возрасте. Но они учились, эти двое, без всякого знания языка, и только из стремления узнать, о чем здесь говорится. Как, например, у нас сидит Козлов, может быть. И вот так вот прямо вошли по-настоящему постижение науки. Поэтому неважно, сколько мы сейчас поймем из того, что будем читать, я буду стараться тут и там говорить несколько слов, но это глупость. Я объясню только, чтобы дать немного воодушевления, интереса, чтобы пробудились немного, а потом снова вы можете заснуть. Кроме этого, я хочу сказать об обычаях, которые были у моего учителя в ночь Ашана Раба, и также вообще в ночь Шавот. У нас есть 3 раза в год такая особая ночь. Эта ночь называется Ашана Раба. 7-й день Песаха, ночь выхода из Египта и ночь получения Торы в Шавот. Да, есть у нас таких 3 праздника, называется Регалим. Регаль, потому что когда все поднимались в Иерусалим, к храму, поэтому дано этим праздникам название Регель, то есть дословно нога. Пешком поднимались в храм в Иерусалим. И все эти ночи, все, вы знаете, я живу в Нейбраке. Там это было очень сильно у нас также внизу, когда там меня, когда я шел в Нейбраке, там внизу находились такие, они учатся все ночи, кричат так очень сильно. А у Рабаша мы приходили в 11:30, то есть половина 12-го, 12, заходили на трапезу на полчаса.
то есть, извините, сейчас полтора, может быть, даже два, а после трапезы, может быть, четверть часа, полчаса кто-то выдерживал чтение Зора. Те, которые выдерживали, были в порядке, засыпали. Остальные, кроме нескольких таких стариков, которые учились до утра, им уже

0: Часа уже расходились. То есть мы начинали в половине 12-го, в 2 заканчивали, включая трапезу. Поэтому это просто обычаи для простого народа. Чтобы они привыкли, чтобы знали, откуда это исходит, для чего это все нужно, чтобы задавался какими-то вопросами, спрашивал себя, для чего мы не спим в эту ночь, и для чего эта ночь, и, может быть, потом придет от этого вопросом о духовном, в чем духовный корень, для чего это все существует. И поэтому мы проводили эту ночь. Ну, в основном не в том, чтобы учились, а большей частью времени проводили на трапезе со многими рассказами, песнями. И немного было также учеба. Тот, кто не мог выдержать, шел спать, обычно в половине 2-го. Это уже было время, когда мы расходились. Я не думаю, что мы разойдемся в такой час. Мы до 4 не заканчиваем обычно. Обычно у нас есть такой фестиваль, или я не знаю, как назвать, Пурим, то, что перед нами. Поэтому мы все равно почитаем, мы же должны что-то прочитать. Это особая ночь. Но знаете, что не нужно обращать внимание на то, что вы знаете там или не знаете, понимаете или не понимаете. Главное — соединять намерения. Все зависит от намерения. Вы знаете всевозможные изречения об этом. Все зависит от намерения. То есть то стремление, о котором он говорит, что исходя из желания познать то, что изучают, хотя и не понимают окружающие света, то, что выводит нас выше Максима в духовный мир. Так все зависит от нашего стремления. Так давайте сделаем какое-то внутреннее такое усилие и захотим выпрыгнуть, чтобы кто-то взял нас и вытащил наверх. Так вот, Гилад сейчас постарается прочитать красиво, без ошибок. А мы будем следить за ним.
1: Слышно?
0: Нет. Мы сначала прочитаем немного о ночи Ашана Раба и слов Ари. Есть у вас так вот, да? Да, вот посмотрите. Есть у вас листочек этот? Тут есть, написано, что это 314 страница, 6 друж. И это друж ночи Ашана Раба. Так вот, Гилад прочитает, и, может быть, мы что-то будем добавлять. Немного из этого, а потом из Зора. А уже потом пойдем радоваться. Так вот, пожалуйста, не забывайте о намерении. Мы вместе все в одном большом желании действительно хотим, чтобы эти вещи были близки нам, почувствовать их. Да.
1: Шестое толкование — это толкование ночи Ашана Раба. И в нем выясняется, что такое эта ночь, которая называется ночь завершения печати. Вот толкование завершающей молитвы Йом-Кипура выясняется подробно толкование о печати, в чем его смысл. А вкратце это означает, что в Йом-Кипур посредством 5 молитв Рахель берет 5 гвурот от Имы не через Зерампин, и для того, чтобы внешние не схватились за эти гвурот, которые находятся в Есоде Накивы, в ней запечатана первая печать в ее Исоде, чтобы оберегать эти гвурот. И вот эта печать — это главная внутренняя печать, которая произошла из Наидыима, из 3 имен Эке в Юдин, и в Гей, и в Алиф, в Алифах, которые в них. И они имеют численное значение печать, хотам, потому что внешние не могут держаться за Иму. Поэтому весь мир судится и запечатывается, получает печать или для жизни, или для смерти. И это главный суд.
0: то, что у нас есть для Малхот, для Сарампина у нас есть. У нас есть парцов Зеранпин Дацелют, Раф рисует. Этот парцов Зеранпин Дацелют называется Творец, он дает нам весь свет. А напротив Зеранпина есть у него нуквы, которые... Рахель или Лея. Рахель — это маленькая нуква, которая... расположен от Хазы до Зеранпина и ниже, до его окончания, до Парсы. А большая нуква до Зеранпина находится на дне. Большая нуква до Зеранпина. А сверху есть има. И это има бина опускает свои рогляи, дословно ноги, на еды има. Они спускаются внутри Зеранпина. И вы понимаете, что там, где есть неидеима, има — это бина, бина дает получающим килим покрытие своих осадим, что если я нахожусь желание получать, но в меня вошли неидеима, я полностью защищен, я буквально, как это называется, когда делают какой-то угол, укол какой-то там, прививку делают, да? Так вот, я полностью привит. Да, у меня есть против всего желание получать. То есть есть у меня желание получать, конечно, но у меня есть прививка на еды и масвет хасадим, который находится в нем. Тогда я просто не хочу использовать желание получать. Я полностью свободен от него, полностью 100% здоров. И это то, что бина обеспечивает нам, по правде, всегда так мы должны, так должно быть всегда. Потому что не может быть, чтобы желание получать когда-то было просто так хорошим. Просто так оно не может быть хорошим. Если вошло в него какой-то свет в каком-то количестве, в качестве необходимый, этот свет дает желание получать удовлетворение в соответствии с этим желанием получать, когда он уже, у него есть иммунитет против себя. Почему? Потому что он получает удовлетворение от света, который наполнен в него, как мы иногда говорим. Я ничего не хочу, мне хорошо, я хочу быть. Я хочу быть только в духовном, чувствовать его духовное мире. Мне не важен этот мир. Пусть все сгорит, мне не важно ничего. Как такое может быть? Это просто светит немножко свыше какое-то духовное свечение. Я чувствую, что духовное стоит намного больше, чем материальное. Мне хорошо. Желание получать выбирает это. Или наоборот, духовно немного возвышается, я нахожусь внутри желания получать, остаюсь в нем. Желание получать начинает усиливаться больше, чем свет, который отдалился. У меня нет выбора, я хочу наполняться, хочу получить наполнение для желания получать. То есть все зависит от игры высшего света. Насколько он ближе ко мне, настолько он и насколько он дальше от меня. Это определяет все мои отношения к духовному. А для меня это стоит или не стоит. Материально стоит больше или духовно стоит больше. Все зависит от приближения, отдаления высшего света от меня. Поэтому вся наша работа — это приближение высших светил, высших светов, чтобы они светили на нас. Если мы приходим к состоянию, что неидеима облачается в нас, тогда мы вообще можем быть спокойными. Это полностью дает полное покрытие, прививку против всякого желания получать какое только... какое бы оно ни было. Мы никогда оно не может выскочить во мне, чтобы я вдруг как сумасшедший начал думать о всевозможных глупостях. Неидеима дает мне такое удовлетворение, что никогда никакое мое эго, никакое мое свойство, никакая помеха не может прийти меня и запутать. И это то, что мы говорим, что здесь происходит в таком состоянии, о котором мы сейчас говорим о нем, что Рахель, нуква Зеранпина, вместе с Зеранпином находятся в таком состоянии. Что он говорит об этом? Что в них они по гематрии печать, ибо внешне не хватаются за им, и поэтому тогда весь мир судится и подписывается к жизни или к смерти, и тогда это называется суд. Это состояние такое. И вот в ночь Шана Раба,
1: возникает вторая внешняя печать, называется печать внутри печати, и дается в сфере Малхут в ней, которая является короной и соду в ней. И хотя эта печать хуже, чем первая, потому что это возникает только из трех наполнений и в трех именах Эки, которые упомянуты выше. И это наполнение юдов, куф, мем, и алефом, в алефах 122 и в геях 130.
0: Что нам вообще дают эти гематрии? Гематрии — это, вы знаете, есть четыре буквы Юдхей Вавки, и это напротив четырех ступеней, уровней в Кли, Хохмабера, Биназаранпин, Малхут. Корень не считается, потому что источник, это источник света, Акель начинается с первой буквы Юд. Что дает нам? Буквы — это килим. И в каком состоянии находится килим? Килим находится... Мы начинаем отсчет килим от зады бины, потому что они оттуда начинаются. Оттуда начинается килим. И состояние, когда есть желание отдавать в этих килим, и они хотят начать использовать желание получать, чтобы приблизиться к Творцу. То есть, начиная с зады бина, зеранпин и малхут, это уже получающий килим. Ну, вы не видите, я встану. Так вот, килим зады бина — это буквы от алеф до тет. Килим зеранпин — от ют до цадик. А килим малхут — это четыре последние буквы, куфра и шинтаф. Это килим, буквы, путиот. Теперь, чтобы знать, на каком уровне экрана находится эти килим, потому что кли без экрана — ничего, это ничто. Это просто желание получать... Свет, конечно, не находится в нем, а находится максимум в окружении, вокруг него, или вообще в отдалении, исходя из условия, насколько кли подобно свету в своих свойствах. Так вот, мы должны знать, в каком состоянии находится кли. Состояние, в котором находится кли, это уже гематрия. Что это значит? Это уже экраны, авиют и отраженный свет, насколько прямой свет облачается в этот отраженный свет. Все вместе, в общем, это число, которое определяет, когда экран работает, наполняет светом, называется гематрия. Поэтому гематрия — это очень важная вещь. Кратко говорят, что о чем речь идет. Ну, допустим, мы говорим бутылка пол-литра. Все понимают, что это такое. Так каббалисты по числу гематрия уже знают, о чем речь. Поэтому очень легко вычислить кли вместе со светом и с экраном. Это сразу же дает имя ступени. Поэтому все имена, которые мы используем в нашем мире, которые являются результатом духовного мира, следствием духовного мира, это имена, это гематрии. Если вы возьмете, неважно какое имя, вы можете по его гематрии знать, каково его действие или какова его духовная форма. Я уже не говорю об именах людей или названиях объектов, духовных сил, как, скажем, Моше. Что такое гематрия Моше или Аарона и всевозможные такие имена, когда уже речь идет о парцуфах, особых парцуфах. Скажем, есть Моше, говорится там о особом парцуфе, то есть о душе, которая доходит, достигает определенного особого уровня, на этом уровне, на котором она находится, этот уровень называется Моше. А на другом уровне она будет называться Аарон, на уровне меньше она будет называться Леви, неважно, такие имена. И также и действия, названия действия, они тоже в конечном итоге тоже гематрия. Так получается у нас, что все имена, начиная с первого и до последнего, то, что есть у нас в Торе, это коды, это просто коды. Действительно, коды, которые говорят об объектах, или о силах, или о духовных действиях. Теперь, можно ли в такой форме подойти к Торе и начать объяснять ее по этим кодам? Невозможно, потому что мы не знаем, что стоит за этим. Сначала мы постигаем духовные миры, а потом уже можем смотреть в Тору и видеть, о чем идет речь. Также и здесь тоже он объясняет нам. В этих именах, которые мы не совсем понимаем, каково их значение. Ну, прочитай, продолжай, пожалуйста.
1: Продолжаем с точки Вышель, вторая колонка. Но сами простые буквы Эке — это не имя. И это главные корни, и поэтому это хуже, чем первая печать. И вот 140 и 122 и 130 — имеют гематрию 392, а с тремя общими в них это 395, как числовое значение слова «мишна», что указывает на то, что эта печать вторична по отношению к первой, как второй человек после царя. Ибо главное — это печать Исода, но то, что в Малхут, хуже ее и вторично. Продолжаем вторую колонку, вторую страницу. И это что касается Малху, у которой нет ничего собственного, потому что как весь парцов Накивы в целом называется зеркало, которое само не светит, а светит только из руки мужа, так и Малхут в Нукве по отношению к остальным ее сферот сказано о ней и не светит от себя ничем, ибо она не берет сами три эки, а только их свечение, суть которых — наполнение в них.
0: Знаешь что, давайте, может быть, все перейдем на следующий лист. 316-й друж, толкование 7. Знаете, что есть такой обычай? Не у всех, никогда особо не с Рабашем никогда не выходили смотреть на тень. Но есть такие, которые делают из этого какой-то большой культ, что в ночь Ошана Раба обычно есть луна, там, я не знаю, там это что у нас, лампа наверху. Но когда есть луна, тогда выходят в какое-то место, где есть только свет луны, и там они проверяют свою тень, проверяют, не хватает ли чего-то, какой-то части тени человека при свете луны. И тогда, если тень полная, слава Богу, я в порядке. А если нет, так может быть тогда что-то случится? Откуда этот обычай пришел, чтобы смотреть свою собственную тень в ночь Ошана Раба? Сейчас он будет объяснять это. У Рабаша мы никогда не делали этого. Но я слышал, что есть такие, которые действительно выходят и смотрят, и прямо проверяют так тщательно, что с их телом. Да, ну.
1: Седьмое толкование, в нем выясняется, как следует, что такое целем, образ, который уходит от человека в ночь Ошана Раба. И в нем выясняется также высказывание наших мудрецов, которые сказали, что у человека есть бвуа, отражение и отражение в отражении, и там есть демоны. И вот он говорит, что только в образе должен ходить человек, что означает, что будет один образ, и также называется целем, образ, но не тень, цель. А в другом месте сказано, пока не уйдет день и не пойдут тени.
0: То есть не одна тень, а есть несколько.
1: То есть, читай не цламим образы, а цламим тени. Ведь есть две разницы в этих высказываниях. И в самой книге Зор, в главе Трума, и в главе Ваихи. И поэтому нужно сообщить тебе, о чем здесь идет речь. Вот известно, что пять имен есть у души, нефиш, что соответствует пяти раз Борхинавши, молитвы. И это пять свойств, одна выше другого, и вот их имена. Нефеш от Малхута Целута, Руах от Зерампина, Нешама от Бины, Нешама душа души, Нешама от Абы, и Хида от Рихампина.
0: То есть это не важно. Иногда называют миры, иногда называют сферот, может называть Малху, Зеранпин, Бина, Хохмакедра, может называть Асия, Яцера, Брия, Целют, Адам, Кадмон. Действительно, это не обращайте внимания, нет точности в этом. Действительно, не важно каббалистов, в какой форме их называть. Главная разница между ступенями.
1: И все пять свойств включаются и называются душой человека, нефеш, которая внутри его гуфа. И таким образом в этих свойствах есть от мира брия и пять свойств от мира ицера и пять свойств от мира сия. И это в частном виде. Но когда мы устроим четыре мира в общем, весь мир Асия относится к Малхут, пять ее свойств называются Нефеш, а пять свойств Яцера называются Руах, а пять свойств Брия называются Нешама, а пять свойств Ацилута называются Хая, и это Нешама Нешамы. И снова выясним это частным образом в связи с пятью частями мира Ацилут. И отсюда будет понятно остальные свойства миров. Брия, Яцера, Асия. И вот гуф человека, конечно, от Накивы, Малхут. Ведь мы видим, что гуф его заканчивает свое создание в продолжении девяти месяцев зарождение внутри нее. И еще есть три других свойства ниже ступени Нефеш, в пяти частях, и это три тени в человеке, и высшее свойство из них называется целем образ. А два нижних свойства, каждое из них называется цель, тень. И не хватает у них буквы «мем» — «целема». И в этом смысл только в образе, по образу будет ходить человек. И конец цитаты: «пока не уйдет день, не пройдут тени», потому что это один высший образ, целем, который выше двух других теней.
0: Балясулам, как написано, если вы знаете известную статью в Шамате, что называется тени. Цели — это экран. То, что если человек скрывает себя, Творец дает Творцу этим возможность раскрыться в той мере, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. В общей сложности отношения между нами и светом всегда сохраняется на 100%. То есть мы были когда-то с вами в мире бесконечности, и в мире бесконечности там было решение Малхут, что она себя сократит и никогда больше не будет получать свет внутрь свое желание получать напрямую. И тогда есть у нас состояние Малхут, которое делает на себя сокращение. Первое сокращение говорит, что свет не может прийти, войти в меня, а если только лишь в том случае, чтобы я мог, когда я буду, смогу отдавать, то есть давать посредством этого получения, не иначе. А то, что происходит теперь, что в той мере, в какой Малхут может скрыть себя от света, который приходит к ней, в этой мере свет, да, приходит. То есть всегда у нас есть как бы такое вот отношение, что есть у нас Малхут, Раф рисует, есть внизу Малхут, это творение, а наверху над ней есть Творец или Кетер, или Свет. Есть такое отношение, что если Малхут на 100% закрыто, то Творец полностью открыт на 100%. А если Малхут открыта на 100%, то есть не может себя сократить, тогда Творец полностью закрыт на 100%. Но всегда сохраняется это взаимоотношение. Может быть, посередине, допустим, если я на какую-то часть открыт, на какую-то часть закрыт, это определяет мою духовную ступень, насколько Творец открывается. Раскрывается. То есть, в общем-то, здесь определяется таким образом мир, и в каком мире я, нахожусь. Асия Брия Цера, Ацилют, мир бесконечности. То есть в мире бесконечности я полностью нахожусь под своим экраном, и тогда Творец может быть раскрыт передо мной, а в моем мире я, у меня абсолютно нет экрана, и Творец полностью закрывает себя от меня. И посередине между этими двумя состояниями я нахожусь на какой-то ступени миров. Это называется от слова «лама» — «скрытие». Это относительная ступень скрытия и раскрытия. И вот это отношение между открытием и раскрытием называется цель, то есть тень. Так насколько моя тень, она совершенная, то, что мы проверяем в ночь Ошана Раба, то есть насколько весь все исправление Зеранпина, то есть на весь гуф есть исправление, и на какую часть есть, на каждую ли часть есть тень, то есть на каждую, на все ли части есть экран. И это в течение Суккота пришли ли все эти окружающие света, вошли внутрь, чтобы да, создали в человеке, это что называется, целем, образ Творца. То есть экран, который абсолютно достаточен для всех его желаний. Это называется проверять тень. А почему это при свете Луны? Почему это ночью? Это мы будем еще учить. Если нет, так я расскажу.
1: Реальность. И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Сода и Рахим Накивы, и тело человека формируется там в течение 9 внутриутробных месяцев беременности.
0: Ну, это говорится о вхождении души внутрь такого механизма, который называется Имайла, потому что в общей сложности там душа созревает, как зародыш внутри своей матери.
1: И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутрь Исуды. И это Юдин Алифин Хейн, который в гематрии печать, хотам.
0: Но в конце Йом-Кипура это еще нет исправлений там, это только раскрытие Клиумалхут в полноте, которое нужно будем еще, мы должны будем еще исправить.
1: И сила свечения той печати запечатлевается в самой душе человека, а не в теле. И когда душа спускается в этот мир, чтобы войти внутрь тела, она приходит облаченный в ту печать, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не ухватились за нее.
0: Этот мир называется какое-то определенное желание получает. Душа, которая спускается в этот мир, она спускается в желание получать для себя, так как она может быть внутри желания получать для себя, не получить вреда от этого. Так что он говорит, она приходит облаченной входом, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не хватили за нее, да.
1: И эти тени, они находятся в печати Накивы. И мне кажется, по моему скромному мнению, что также получается, что цели Мохин Зрампина, сделанные ему из Наидеима, он от ступени печати, что в ней
2: как мне кажется, по моему скромному мнению.
0: То есть он не уверен в этом. Видите, что он пишет? Мне кажется, что это так. Как такое может быть? Что такой великий каббалист, как Хаим Виталь, единственный ученик, который что-то понимал от сказанного Ари, что сам Ари сказал так о нем, что только он может, он понял все, и кроме него, из всех учеников, и никто не дал разрешения другим, как он пишет. Так он пишет, кажется, по моему скромному мнению. Это очень просто, потому что если каббалист не доходит, не достигает состояния корня, о котором он говорит, которое есть какое-то явление. Я вижу явление, я знаю его, но я еще не достиг на моей ступени корня этого явления. То есть я не знаю, не знаком с ним во всех формах, в которых оно может проявиться, и поэтому я не уверен, что это так или нет. Может быть, есть еще всевозможные другие формы того же закона, того же явления. И поэтому каббалисты очень осторожны. Они не стыдятся сказать, что я не знаю, еще не прошел все, еще не постиг что-то такое или другое. Тогда они пишут, кажется, по моему скромному мнению. То есть пока это так, мне кажется, так. Может быть, на следующих ступенях, на более высоких ступенях. Вопрос представится мне в другой форме. Никто не может знать, что происходит на еще одной более высокой духовной ступени по сравнению с низшей. Каждая более высокая ступень — это совершенно другой мир. Это просто, поверьте мне, насколько ждут от вас, насколько ждут вас раскрытия. И эти приключения, просто путешествия, которым нет равных, настолько эти раскрытия на каждой ступени, в каждом состоянии, невозможно остаться заранее. Что? Невозможно предположить заранее, что они собой представляют, настолько они наполнены приятных сюрпризов. Давай продолжим.
1: И требует изучения, ведь выяснено, что эти тени ниже ступени внутренней нефиш, и также, что они только свечение от одной лишь печати Исода, и хотя целим Мохин, он окружающий свет, намного больше внутренний нефиш, и также, что он из самих Келим Имы. И также Келим половины Тиферет Нейды Имы. Смотри в другом месте. Хорошо, что тень — это только одеяние душ от печати Келимны, как мне кажется, по моему скромному мнению.
3: Хаим. Достаточно. Давайте сейчас перейдем к книге Зоар. Учеба ночи Ошана Раба.
1: Написано здесь «Конгресс Суккот 2003». Можно спросить?
3: Спрашивай.
1: Какая разница, что кли раскрывается, что такое состояние, что кли раскрывается? Ведь мы говорим, что свет в абсолютном покое. То есть что, если мы, допустим, строим кли, тогда уже должен раскрыться в нем свет, или нет? Что такое состояние, что кли раскрывается, как бы, допустим, вот как Йом-Кипур?
3: Маза не краше климит гале. Что такое, что кли называется, кли раскрывается? Раскрывается. То есть по отношению к кому раскрывается? По отношению ко мне, мое кли раскрывается как желание, как причины этого.
1: Просьба соблюдать тишину в зале. У нас принята полная тишина во время урока.
3: Вы мешаете другим слушать, и ладно, но также быть в намерении. Раскрытие келим, исправление келим. Все действия келим происходят с помощью светов. Так его вопрос — это вопрос верный. Мы учим, что высший свет находится в абсолютном покое, ничего не меняется в нем. Так как может быть, что свет меняется? Не меняется. Если не меняется, и кли не может меняться, а само кли, мы всегда учим, что это функция от света. Так как же ответить?
4: Ну,
3: никто...

0: Ну, афахат.
1: Ой-ой-ой. Никто не может, ой-ой-ой.
0: Кен.
1: Да.
2: Кли раскрывается, это ощущение, внутреннее ощущение кли, что свет раскрывается.
1: Хорошо. Так он говорит, что кли внутри себя чувствует, что что-то меняется. А откуда оно чувствует, что что-то меняется?
2: Из ощущения света.
1: И ощущение света, откуда, как чувствует, что есть изменение в чем-то? Как может быть какое-то изменение, если свет не меняется? Да.
2: Меняются решимот.
1: Как решимот меняются? Ты красиво говоришь, что решимот меняется, но как они меняются, если свет не меняется? Сами по себе, что у них есть какая-то пружинка, которая их подбрасывает? Ты смеешься над всеми или ты сам так думаешь серьезно?
2: Я хочу заострить. Допустим, здесь на конгрессе.
1: Оставь конгресс, мы выйдем из этого.
2: Окей, допустим, мы строим кли, мы говорим, творение сейчас должно предварить кли светам. Все находится, я должен построить кли. Если я строю кли, почему я получаю наполнение сразу? Что это значит, что как бы я построил кли, и кли еще стоит как кли, и еще не получен в нем свет?
1: Ну так как могут быть изменения внутри кли, если свет находится в абсолютном покое? Да?
2: Начать чувствовать разницу между светом. Тогда вот это ощущение разницы.
1: Нет, нет, нет, нет.
2: В меру хисарона.
1: Как может быть изменение в хисароне, если свет не меняется? Ну?
0: Ну, Игорь, Кен.
1: Да, Игаль. Да.
0: Масах. Масах за
2: экран.
1: Что экран? Экран, что это результат света, а от окружающего света, неважно. Окружающий свет, внутренний свет, а все тот же свет, только по отношению к кли, так как есть как бы ощущение, что это окружающий, но это внутри. Но свет не меняется, говорят, находится в абсолютном покое. Да.
2: Стремление, может быть.
1: Какое стремление? Не понимаю, какое стремление? Как может быть, чтобы творение, которое создано светом и держится светом, изменилось, если свет не меняется? Да.
2: Свет не меняется по отношению к себе, но по отношению к ли он меняется.
1: Как он меняется по отношению к ли? Что называется, что он называется, что он находится в абсолютном покое?
2: Просто его свойство не меняется, это называется абсолютный покой.
1: И что?
2: Но по отношению к ли свойство меняется, это всегда основывается в направлении свойства Творца, так поэтому свет меняется.
1: Кто может добавить к тому, что он говорит?
2: Больше постижения творения?
1: Нет, постижение творения, ну, можно сказать. Можно сказать. Еще кто может добавить, да.
2: Он говорит, что свет находится всегда в свойстве отдачи, в этом абсолютном покое, но всегда будет воздействовать на кли тем, что кли.
1: То есть, когда я говорю, что свет находится в абсолютном покое, это называется, что он всегда на 100% хочет насладить кли. В этом у него нет никакого изменения. Это называется покой в нем. Но кроме того, он все время на бесконечной частоте прямо меняется по отношению к кли, чтобы изменять кли, сделать то, что только возможно, да? Они смотрят на меня, как будто какой-то фокус я сделал. Еще раз. Один раз я смотрю на своего соседа, и я вижу, как он любит своего сына. Он целует его, обнимает его, берет его на прогулку, какой-то там зоопарк, ухаживает за ним. Один раз я видел, как он его бьет, и это этот бедный сын плачет, а в другой раз видел, что он снова обнимает его и целует его. Что происходит? Любит он или ненавидит? Скажи мне. Любит или ненавидит? Я спрашиваю тебя. Любит. Даже если бьет. То есть он не изменяется, по отношению к сыну никогда, только во внешней форме. И это называется, что он находится в абсолютном покое, находится в покое, не меняется. Так выше свет по отношению к нам. Но в своих действиях по отношению к нам, чтобы привести нас к цели, он все время меняется. Ты видишь, из примера не может вернуться к реальности. Почему? В чем проблема? Потому что здесь это сложно, так я должен все время оправдать Творца, что он всегда в порядке, да? Откуда ты спросил это? Что?
2: Я спрашиваю, мы говорим просто, что творение должно быть прежде света, построить кли. Я спрашиваю, как может быть состояние, что творение строит кли, если разрыв между отношением построения кли и моментом наполнения? Ведь это должно быть не сразу, немедленно?
1: Нет. Прежде всего, ты говоришь о вещах, которые ты не проходил. Как ты можешь сказать, что когда творение получает ощущение в соответствии с выполнением?
2: Но ведь мы говорим о состоянии Йом-Кипура. Йом-Кипур — это состояние, что творение пришло к ощущению этого кли, который называется Малхут в полной мере, да? Как оно пришло к этому? Благодаря своему усилию, благодаря всевозможным вещам?
1: Нет, это все еще пробуждение свыше, это шаббат, шаббатон. Йом-Кипур — это еще не результат только твоего усилия, нет. Может быть, здесь ошибка или что-то, или вопрос. Это как суббота, еще больше. Потому что в субботу обычно это подъем к Абавиима, а здесь к Арихампину. К Рожде Арихампин это подъем. Я не знаю, откуда этот вопрос и что ты хотел сказать, но, конечно же, это пробуждение свыше.
2: Я спрошу иначе. Как может быть состояние, что если какой-то разрыв в ощущении между временем раскрытия кли и моментом наполнения?
1: Как может быть вообще? Да, спроси иначе. Есть ли разрыв в более такой общей форме? Есть ли разрыв между исправлением кли и наполнением кли? Нет, потому что исправление кли, ощущение исправления кли — это само наполнение. Я не наполняюсь. Вот это вот кли. Все видят кли. Я на это кли делаю экран, исправляю его. В тот момент, когда я покрыл его экраном, в тот же момент, что такое покрыл экраном? Я постиг отраженный свет, который наполняет кли. Это, по сути, раскрытие. А что я раскрываю? Я раскрываю свойство Творца отдавать. Если я пришел в своем исправлении к этой форме отдачи, тогда я подобен Творцу. Мне не нужно, кроме этого, еще идти к Нему, обниматься с Ним, или чтобы Он пришел ко мне и наполнил меня. Я уже полон. Чем я полон? Своим исправлением. Я измеряю свое исправление, я чувствую свое исправление. Это как всякий измерительный прибор, который мы строим как прибор, он измеряет свои свойства по сравнению с чем-то, что происходит, проходит по нему, не знаю, что там. Это то же самое, как, скажем, проходит какой-то, допустим, есть здесь давление, здесь есть мембрана, и она, по сути, должна как-то изогнуться, как-то войти внутрь. Что я делаю? Как я измеряю эту силу, которая происходит снаружи? Откуда я знаю? Я прикладываю здесь силу против нее, возвращаю ее в нулевое состояние, и свою силу я измеряю. Если я вернул это в нулевое состояние, я измеряю эту силу, я знаю, что есть снаружи. То есть никогда не знаю, что есть снаружи. Я измеряю сопротивление, компенсацию, восполнение изнутри. То же самое точно я в высших свойствах, в моем духовном. У меня есть экран, что-то происходит, что-то свыше. Откуда я знаю, что это? Что приходит свыше? Я делаю отраженный свет, возвращаю себя в состояние, что я не получаю ничего, что я весь в отдаче, и тогда я проверяю. Поэтому уравнению я и наполняюсь. По сути, то, что я сделал, постиг мое исправление. Это называется мое наполнение. Это называется что такое наполнение? Это экран отраженный свет, это наполнение для Малхут. Нет у Малхут никакого другого наполнения.
2: То есть свет Хухма, который творение измеряет в кле, оно, по сути, получающее это про относительно света Хасадим, который с ним. Это непонятно.
1: Ну, вообще, есть свет Хухма, нет свет Хухма, есть Хасадим, нет Хасадим. Что я знаю? Что есть снаружи? Всегда я проверяю, я чувствую, что есть у меня внутри, что у меня есть изнутри, то, что я сам сделал, постиг, построил. Ничего снаружи я не получаю. Ничего. Я не могу, не хочу получать от Творца. Я не могу получать. Никогда.
2: Как я знаю, уравняюсь ли я с ним?
1: Как я знаю, уравниваюсь ли я с ним? Только по ощущению стыда. Ощущение стыда — это мой сенсор. Если я прихожу к состоянию, что я не стыжусь прекрасно, тогда закончили, закрыли этот счет. Вот и все. Мое-мое, твое-твое. Ну, хорошо. Ну, почитаем немного. Смотри уже, 2:03.
2: Уже наступает Пурим. Учеба на ночь Шана Раба, книга Зор, глава Цав, статья 4 вида растений у Шана Раба.
1: Нет, давай 113.
2: 113 пункт посередине.
1: У вас это есть? Не умеешь читать, но неважно. Ну, читай.
3: Боуэ. Боуэ.
2: Смотри, эти семь голосов Хагат Неим зависят от речения уст во все дни года. Но теперь семь дней Суккот зависят лишь от действия. И нам нужно действие, а не речь. Поскольку в это время семи дней Суккота он благословляет на весь год. Заповеди, зависящие от речи, притягивают внутреннее свойство, то есть хасадин. Но они не притягивают свечение хухмы от левой линии, поскольку это внешнее свойство.
1: Внешнее и внутреннее — это разница только в авиюте килим, который используют.
2: А заповеди, зависящие от действия, притягивают внешнее свойство, то есть свечение хохмы от левой линии, которое является мохин девак и внешним свойством. И в семь дней Суккота нам необходимо исправить внешнее свойство привлечения хохмы от левой линии. И поэтому нам нужны исполнительные заповеди, способные это вызвать. И это смысл сказанного. Но теперь зависит лишь от действия, и нам нужно действие, чтобы притянуть исправление внешнего свойства, то есть свечение хухмы, которое исходит от левой линии, а не речь, потому что речь притягивает только внутреннее свойство, то есть хасадим, который мы притягиваем во все дни года. И это смысл сказанного: семь голосов зависит от речений уст в остальные дни года и не требуют действия. И это поскольку в это время, то есть семи дней Суккот, он благословляет на весь год. Ибо после того, как мы притянули свечение хухмы левой линии в семь дней Суккота к хагат неим, этого достаточно на все дни года. Так что хасадим, который мы притягиваем с помощью заповедей, зависящих от речения во все дни года, благословляются свечением хухмы от семи дней Суккота и становятся благодаря этому открытыми хасадим. И в заповедях, зависящих от действия, больше не нуждаются для этого, а нуждаются в них для других целей.
1: Раскрытие или скрытие — это ясно, да? Открытый хасадим, скрытый хасадим, вы знаете, скрытый хасадим — это значит, что хасадим скрывают хухму, они дают только исправление бины на получающий килим, а открытый хасадим — это значит, что есть так много хасадим, гарда хасадим, что внутри них может раскрыться также свет хухма. Тогда это называется хасадим, который раскрывают хохму или открытый хасадим.
2: 114. В седьмой день праздника, то есть в Ошана Раба, окончание суда над миром и поставление судов выходит из дома царя, и урод пробуждаются и завершаются в этот день. И ветви речной ивы зависят от них, от этих гвурот. И надо пробудить гвурот для воды и обойти семь раз, соответственно, хагат неим, жертвенник, который соответствует Малхут, чтобы наполнить жертвенник водами Ицхака, то есть свечением хухмы, что в левой линии называемым Ицхак. Чтобы воды наполнили колодец Ицхака, то есть Малхут, называемую так в час, когда она получает от левой линии, и когда он наполняется, то весь мир наполняется, благословляется водой.
1: Смотрите, сколько он дает здесь имен из Писания, из Каббалы. Можно из этого составить целый словарь.
2: Объяснение. Все три книги раскрываются в Рош ха-Шана, законченных или полных праведников и полных грешников, и средних за полные праведники. Так же на месте записываются на жизнь.
1: То есть тот, кто дошел до ступени, когда он оправдывает Творца поверх всего желания получать, называется законченный праведник, полный праведник. То есть у него уже есть покрытие бины на все получающие килим.
2: Полные грешники тут же записываются на смерть.
1: То есть те, кто не способен, у которого нет исправления хасадим на желание получать, называются законченный грешник. Не пришел свет бины, не пришли иные деима, нет у него никакого покрытия хасадим в его получающий килим, так он грешник. Не то, что он сделал из себя грешника, не получил исправления, тогда он называется грешник. Грешник — это ступень. Быть грешником для этого нужно быть в высшем мире. Это состояние, праведники, грешники, средние. Это те, кто проходил махсом и входит в работу Творца. Там есть уже эти три возможности — грешники, праведники и средники. Это не о нас говорится, грешники или праведники, или средники. Даже грешники нет. Мы не грешники, мы просто ноль. Находимся внизу, под линией, которая называется жизнь. О нас вообще не говорят. Нет в нас такой меры, ни грешник, ничего. Понятно, да? То, что Зоар пишет, ни одним словом не пишет, а на том, что находится ниже махсома.
2: А средние зависимы и пребывают в ожидании суда до дня искупления, Йом-Кипура. Таким образом, не говорится о законченных праведниках или полных грешниках.
1: Почему? Потому что это или правая линия полностью, или левая полностью. Нечем говорить. Эти крайние полярные состояния, которые приходят от Творца, или килим, или света, полностью зависят от того, что наверху. А то, что зависит от человека, как соединить в них, в себе эти два свойства, правое и левое, в каком оптимальном слиянии он найдет, как соединить их, как взять килим слева и свойства справа и сделать из этого среднюю линию. То есть человек может прийти к состоянию, что в те же килим, которые получают исправление, в эти его келим, часть из них стали праведниками, а часть из них стали грешниками. Эти келим будут жизненны, наполняться цветами, а эти келим пойдут к смерти.

0: за искупление грехов и завершение печатью на жизнь. Однако этим все не завершается окончательно, так как свет хухма не светит без хасадим, а время притяжения хасадим для облачения хухмы в 7 дней суккота. И получается, что в 7-й день Ушана Раба заканчивается облачение хухмы в хасадим, и тогда завершается печать на жизнь, образовавшиеся в день искупления. И таким же образом для тех, кто не совершил возвращения или раскаяния и были заверены печатью на смерть в день искупления, еще окончательно не завершена эта печать, так как есть у них время совершить возвращение и раскаяться до 7-го дня суккота, поскольку до этого времени еще притягивается хухма. И если совершат возвращение, будут искуплены их грехи с ее помощью и удостоятся света жизни. И поэтому считается день Ушана Раба днем передачи постановлений судов ангелам либо на жизнь, либо на смерть.
1: Ну, бесы мы читали в начале, были теперь ангелы сейчас. И у нас много есть таких красивых слов в духовном. Есть там много помощников, хороших и плохих. Это называется силы, которых нет никакого своего желания получать, и нет у них никакого свободного выбора. А так они называются бесы, духи, там, ангелы, властители и так далее. То есть в соответствии есть много сил справа, слева, которые раскрываются по отношению к человеку и по ступени их воздействия на человека. А так они называются. Нет у них, конечно, никакой своей реальности, а с помощью высшей силы только они приводятся в действие от Творца. И мы не должны бояться их или, наоборот, ждать, что они сделают нам что-то доброе. Они, можно сказать, проявление Творца в каком-то определенном виде называются или ангел, или бес, или дух, или... ну, неважно. Нет никого, кроме него.
0: Строка «Если». Ибо после того, как были переданы решения судов судебным исполнителям, уже не возвращают их, и это потому, что после Ушана Раба нет больше привлечения хохмы.
1: Так Ушана Раба — это последний день, последняя ночь, да, в которую исправляются келим, и тогда действительно доходят до полуночи. Мы уже упустили. Вот и все для проверки тени. И на этой радостной ноте, при подъеме духа, прыжками и пением, мы пойдем сейчас к Пуриму.
0: Сейчас мы подытожим то, что слышали на уроке, и как мы это реализуем в десятке. Пожалуйста, семинар 6 минут.
1: Подведение итогов. То, что мы постоянно слышим, что свет находится в абсолютном покое, потому что свет постоянно хочет отдавать. Он действительно дает. Даже если мы ничего не делаем, свет работает над келим. Но если мы добавляем пробуждение снизу, тогда он работает сильнее.
0: Да, в этой точке, где мы заняты тем, что мы хотим только из своего желания, как может быть глубже желание, то, что воздействует на нас, то, что написано. Были такие, кто не поняли даже ни одного слова, изменилось все, они стали великими каббалистами. И тут, насколько мы хотим, насколько мы стремимся,
1: все понятно, что ничего не понятно. Мы должны только прилагать усилия, устремляться, видимо, целеустремленность — это самое важное для достижения. Свет действует, после того, как Раф объяснил, что все, в принципе, действует.

0: делает свет, он строит кли. Что это за кли такое? Он говорит, что кли — это экран. Откуда этот экран? То есть здесь больше вопросов. Что может вообще сделать творение, если все это работа света, высшего света? Как он дал нам эти свойства? Стыд или какие-то усилия, которые мы прилагаем? Как мы прилагаем эти усилия? Как творение может приложить усилия, если все делает на 100% свет? Здесь много есть вопросов, и у нас должно быть стремление получить ответы.
1: Мы слышали, что все зависит от нашего стремления. Давайте внутренне напряжемся и захотим совершить этот скачок, чтобы действительно могли подняться наверх.
0: Да, то, что мы еще слышали, это раскрытие на каждой ступени. Они, эти раскрытия разные. Я смогу даже представить себе. Постоянно это новое какое-то приключение, большие сюрпризы. И также пока человек, пока что у него нет кли, нет раскрытия, все эти понятия, хохма, там, это просто слова. Но за счет того, что мы стремимся к этому и пытаемся вместе это изучать, в общем, кли, то есть это, собственно, и усилие, которое в конце концов наполняется.
1: Продолжая это путешествие по высшим мирам, внутренние вопросы, которые пробуждаются, когда мы работаем над намерением, то, что мы слышим от Рава, это урок, это не только наука Каббала, но как мы сами хотим стать, продолжить эту цепочку каббалистов.
0: Я также, как и товарищи, слышал много о необходимости стремиться к этому. Это особый день, особая ночь. Как раз не по календарному времени, а то, что нужно нам достичь, то, что мы желаем для наших товарищей, что мы, когда мы приходим и говорим «спаси нас» и кричим, кричим, чтобы что? Чтобы сплавил нас от чего? Что мы, собственно, хотим достичь в то время, как мы сидим здесь вместе, и потом на трапезе? Что мы хотим, чтобы произошло в наших сердцах, в сердцах товарищей? Чтобы действительно из нас вышел этот крик ради наших товарищей, чтобы они удостоились.
1: Продолжаем вкладывать усилия в объединение, все зависит от этого. Не только от внешнего поведения, но и внутреннего. И тогда человек обнаруживает, что ему не хватает силы, и он начинает постепенно просить свет, работать со светом. Хотя и не чувствует, но свет передает человеку информацию, что ему недостаточно его сил, он должен обратиться к Творцу.
0: Ты должен обратиться к Творцу. Мы также слышали, что мы должны раскрыть глубину разбиения. Без раскрытия, полного раскрытия разбиения, во всей его глубине нет настоящего обращения к Творцу.
1: Ну, короче, что делать, кроме этого усилия, которое сопротивляется, но несмотря на это сопротивление, по крайней мере, его мы чувствуем, и мы должны задействовать наши силы, желательно сделать это вместе. Только так мы можем силу свою усилить или ослабить.
0: Да, в нашем мире уже корни дотронулись до ветвей, поэтому нам нужно сделать сейчас внутреннее исправление, это усилие. Одно из вещей, которых мы слышали, было такое. В тот момент, когда человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Еще раз. Одно из вещей, которое мы слышали на уроке, в той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? Я снова повторю, и мы выясним это на семинаре. В той мере, в какой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Что это значит? 6 минут семинар.
1: В начале изучения науки Каббала есть очень большое стремление, большой хиссарон. Этот хиссарон, он приходит от Творца, пробуждает килим, наши эгоистические, которые хотят раскрывать для Него все больше. И в итоге человек должен прийти к состоянию, когда он не хочет, не желает для себя,
2: а
1: хочет, чтобы Творец наслаждался. Поэтому нужно скрыть эгоистический килим.
0: Да, это начинается таким образом и так продолжается постоянно, из большего виюта. Больше эгоизма, эгоизм растет, и нужно постоянно скрыть, постоянно мы показываем, что это не мы. То, что действительно важно, это Творец, это товарищи, это преподаватели, учителя, которые помогают нам подняться над желанием, получать над этим материалом, и чтобы мы слились с Творцом.
1: Я не знаю, но у меня есть великие товарищи здесь и в десятке. Я не хочу причинить им вред, я не хочу, чтобы мое эго, мое желание получать, попыталось бы что-то взять у них. Я хочу быть в молитве за товарищей.
0: Это как раз праздник Суккот, когда строят сукку, покрытие. Мы слышали от Рабаша, какие требования должны быть к схаху, к покрытию, чтобы свет не заходил. Это зависит от кашиюта экрана. Нужно сократить. И эти вещи, которые были не важны для желания получать, то есть это отходы, на основе этого ты, на основе желания получать, начинаешь ты строить намерение на отдачу. И так начинают раскрывать. Так заходят гости. Эти гости, собственно, это не с товарищами. Я получаю свет, но при условии, что я могу передать его товарищам. Так приходят к Шана Раба. Это конечная стадия Суккота.
1: Да, когда есть готовность захотеть что-то освободить от себя из отчаяния, когда ты понимаешь, что если ты будешь что-то освобождать, ты будешь причинять вред окружающим, и от этого начинают приходить к настоящей просьбе, к Творцу. И это позволяет ему существовать в тот момент, когда ты не хочешь эту часть.
0: После того, как мы слышали объяснение Рава, действительно, что такое человек скрывает себя? Нет экрана, и то, что мы не постигаем, невозможно об этом говорить, можно только фантазировать. Но скажем, мы немного постигли, мы можем это сделать, когда каждый дает свою часть из разбитого экрана, здесь под хвостом, в котором мы находимся. И вместе, когда мы прилагаем усилия, каждый дает свою часть экрана, тогда вместе мы строим общий экран, и там мы можем раскрыть что-то. Пусть сопутствует нам удача.
1: Когда человек сопротивляется своим естественным свойствам, которые хотят только получать, красть, и когда он приходит к подобию свойств с высшим, он становится таким же дающим, как и высший, и тогда он раскрывает Творца. Что значит раскрывает Творца? Свойство отдачи в себе, как мы слышали, меняется только кли. Творение развивает такое свойство, хочет быть как Творец, хочет быть в свойстве отдачи, а не мое природное свойство. Его скрываю. Тогда я раскрываю естественное свойство, отдачу вместо получения.
0: Можно также сказать, что раскрытие высшего света — это самое большое наслаждение, которое может быть в жизни. Миллиард раз больше тех наслаждений, которые можно почувствовать в этом мире. Творец скрывает себя от нас. Если мы скрываем это наслаждение, чтобы они не пришли вообще в эгоистический клин, тогда раскрывается Творец.
1: Надо добавить к этому благодарность. Сейчас мы перейдем к вопросам, если есть. Если есть вопросы из того, что вы сейчас обсуждали, мы будем рады вместе это выяснить. Рав сказал на уроке, в том мире, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. Отношение между нами и светом, оно все время сохраняется на 100%. Было очень много разных моментов на уроке, как и на всех уроках, разные уровни, и можно по-разному это понимать. Конечно, наверняка у вас есть вопросы, пожалуйста, Израиль.
0: Как человек скрывает себя?
1: Как мы слышали, говорится о том, что Малхут произвела на себя сокращение, потом стала работать с экраном и отраженным светом, так и мы должны произвести на себя сокращение, цимцум, обрести экран и работать с кли, которая называется отраженный свет, Орхозер, и то, что Раф изобразил там на рисунке, ту возможность понять, что находится вне нас, исходя из нашего сопротивления. Он там рисовал вроде такой механизм какой-то, да, когда ты не знаешь, что на тебя воздействует извне. И как ты знаешь об этом? Только согласно сопротивлению, которое ты создаешь относительно того, что на тебя воздействует извне, или возникает соответствие. И каббалист всегда измеряет те клим, которые у него есть. Если нет у нас экрана, нет у нас возможности совершить сокращение, цимцум, экран, отраженный свет, тогда у нас нет духовного восприятия, и мы тогда не можем скрывать себя. Но если есть сила сокращения и сопротивления, экран и отраженный свет, тогда можно скрывать. То есть все действия — это человек воздействует на себя, исходя из того, что он просит свет, дать ему силы для этого.
0: Добавим особую вещь, которую сказал Рав. Сказал Рав, бина дает келим, получающим келим покрытие хасадим. И тогда он объяснил о этой духовной прививке. Если в исходит свет в каком-то количестве и качестве. Этот свет дает желание получать наслаждение, удовлетворение. И в этой мере желание получать прививается против самого себя. Все происходит с силой света, если мы помогаем друг другу развивать такое желание к такой прививке, к такому покрытию. Еще вопросы? Латин 4, пожалуйста.
2: Buenos días, estimados amigos. Hemos escuchado que nosotros no debemos de hacer.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
1: Ведь не говорится о том, что мы должны сократить наше желание получать. Как же получить эту силу, чтобы сократить и построить экран?
0: Мы получаем все в соответствии с желанием. Свыше нам не дают ничего без предварительного желания. Если мы будем совершать работу в учебе, распространении, всеми способами, которые нам рассказали каббалисты, то результат от всей этой работы должен развить нас желание быть подобными высшему свету. Ведь откуда пришло сокращение в эту реальность творения? Никто не заставляет творение совершать сокращение. Свет создал кли и наполнил его безгранично. Это мир бесконечности. После того, как свет полностью заполнил кли, внутри этого наполнения творение ощущает свойства света. И приходит желание украсить себя, подобиться Творцу. Исходя из этого, оно решает сократить желание, свое естественное желание наполниться, и тогда это определяется как, что никогда это не произойдет. И так происходит этот закон сокращения. Когда мы хотим пройти Махсом, как мы говорили на конгрессе, который мы прошли с Равом, мы должны построить между собой такое желание пройти Махсом. Что значит пройти Махсом? Куда переходим? Что это за Махсом? Мы должны развить желание и своим выбором принять на себя это сокращение, построить эту тень. У нас, конечно же, нет для этого сил, это неестественно, но свет может дать нам это, если мы этого захотим. Для этого мне необходимы товарищи. Может быть, я сейчас хочу этого, а завтра буду желать каких-то глупостей. Да поможет человек ближнему, чтобы построить это желание, скрыть себя, свое эгоистическое желание, которое в нас, для того, чтобы быть подобным свету. Когда есть такое желание, мы получаем свыше поддержку. Эта поддержка ожидает, чтобы кто-то захотел ее принять.
1: Доброе утро. Можно ли объяснить, что такое отделение, что такое Ошана Раба? Это непонятно. Спасибо. Мы слышали, что после всего этого процесса Рав сделал такой обзор, начиная с Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, построение суки и так далее. Пока приходит к просьбе, к чистой просьбе. Есть сука, есть секилим. Просьба о полном выходе, чтобы был свет бины, который бы защищал и давал иммунитет таким образом, чтобы любое явление, все, что бы ни пришло, не сбило бы человека, не увело бы его, а наоборот, чтобы прийти к этому состоянию. После всего процесса есть четкая выявленная просьба, и из вопросов и ответов тоже там выявилось, что когда человек уже сам получает экран, это уже есть наполнение, ему не нужно кроме этого больше ничего. Чтобы прийти вот к этой выясненной просьбе, Это и называется вот эта ночь Ошана Раба, то есть великое избавление, так это переводится. И это тоже должно быть, чтобы была вот эта сила экрана, чтобы она сохранялась постоянно. Пожалуйста.
0: От чего или от кого себя скрывает человек?
1: Человек раскрывает, снова это тот процесс, который Раф объяснял, что его эгоизм находится внутри него, и он не позволяет ему войти в духовный мир, соединиться с товарищами, почувствовать их, быть с ними, взаимно включиться в них, отменяться перед ними. Ему необходима сила, чтобы скрыть свое эго, сила, которая сопротивляется всему благу, которое он раскрывает как духовное, так от кого мы себя скрываем?
0: Я не знаю.
1: От той силы, которая мешает, то есть человек должен определить себя, что такое хорошо и что такое плохо. А в обычной жизни плохо — это то, что не дает мне наполниться. Я сейчас хочу что-то взять. Ты мешаешь мне, значит, ты для меня плохой, ты зло. Я хочу что-то получить от кого-то, он мне не дает. Значит, он является для меня плохим. Но чем больше мы растем и развиваемся, то свет производит воздействие. Постепенно человек выясняет, что такое зло. И вот это зло он хочет скрыть. Ему необходима сила преодоления, чтобы не зло управляло человеком, а чтобы человек управлял своим злом. И тогда он просит силу скрытия, чтобы зло было скрыто, и чтобы он смог работать над ним. И это каждый должен определить для себя, что такое хорошо, что такое плохо, что является злом, а что добро.
0: Это сила скрыть желание получать от себя или...
1: Скрыть — это значит, чтобы оно не властвовало, чтобы оно было меньше, ниже, внизу. Скрыто. Скрыто, когда я вижу что-то, это воздействует на меня. Я хочу поставить преграду между мной и им, чтобы не управляло мной. Кто такой новый я? Вот это именно та сила, которая называется экраноотраженный свет. Поэтому человек уже не чувствует, что он отождествляет себя с желанием получать, а он выходит из него и просит быть над ним, скрыть его, чтобы оно не управляло им, а чтобы человек был на коне, а не конь на человеке.
0: Без экрана как скрыть?
1: Без экрана невозможно скрыть.
0: Невозможно. И это только раскрытие необходимости, то, о чем он говорит.
1: Верно. Это то, что он и ответил там одному из учеников. Рава спросили, в чем разница, когда ты обретаешь хисарон или когда ты получаешь наполнение? Что Рав сказал? Нет разницы. Когда ты обретаешь правильный хисарон, как ты сказал сейчас, это и есть уже наполнение. Нам недостает, чтобы у нас был правильный хисарон.
3: Кенасав. Спасибо.
0: Мы слышали на уроке, что стыд — это мой сенсор. Так я слышал на уроке, как сказал Рав. Почему я спрашиваю? Вчера был День Единства. Было очень сильное ощущение, что мы действительно перед... Я не знаю, как перед новым миром. и все товарищи, которые работают 24 часа в сутки и во всем мире для того, чтобы построить этот новый мир. Ты видишь все эти силы и стремления товарищей, во мне это пробуждает стыд. Кто я? Что я? Сколько мне дают, а я только получаю и получаю. Во мне пробуждается немного стыд вместе с этим новым видением. И корабль идет вперед. Как работать с этим стыдом? Мы слышали сейчас на уроке, что стыд — это мой сенсор. А сейчас я чувствую немного стыда. Как работать с этим правильно? Как это реализовать? Спасибо. Да, я чувствую то, что ты говоришь. Я тоже так ощущаю каждый раз, когда это, собственно, каждый день, потому что Творец дал мне честь быть здесь каждый день. Я вижу много товарищей, подруг, которые приходят сюда и занимаются здесь отдачей в различным образом, в различных проектах. Я не знаю, где спрятаться вообще от этого стыда. Что спрашиваешь ты, что делать с этим? Молиться Творцу, чтобы мы тоже были такими же большими, как товарищами. Он посылает нам людей света, ангелов, которые приходят сюда и отдают свою душу. А что я по сравнению с ними? Это происходит каждый день. Каждый день, весь день я вижу таких людей. И сколько есть таких, которых мы не видим, бесконечно. А где я? Где мое свободное время? Как я разбазариваю свое время, часы, минуты? Есть у кого учиться. Так это хороший стыд, который развивает. Потому что если мне дали видеть больше, чем я, великих, то это развивает. Иначе я бы оставался просто хамором. Давайте просто прилепимся к товарищу.
1: Да, Давид сказал об этом, царь Давид, «Кихилат становши, избавь душу мою».

0: נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
1: Мы прочитаем отрывок номер 10.
2: У нас на уроке есть сегодня избранные отрывки на тему Шана Раба. Откройте, чтобы у вас было перед вами, мы будем сейчас с этим работать. Первый отрывок, с которого мы начнем, 10-й отрывок, это есть в учебных материалах. 10-й отрывок, это отрывок из Рабаша. Мы попробуем на уроке с Рабом, попробуем следить за словами Рабаша, быть в этом, попытаемся построить этот модель. Если сердце разбито, то есть желание получать, то есть желание получать властвует над сердцем. Получается, что не может в него войти свет по причине того, что все, что желание получать получает, все уходит клипот. И это называется разбиением сердца. Поэтому, когда человек молится Творцу и говорит: «Ты обязан мне помочь, потому что я хуже всех, потому что я чувствую, что желание получать властвует в моем сердце, и поэтому нет ничего в святости, что может войти в мое сердце. Я не хочу никаких излишков, а просто, чтобы я мог сделать что-то ради небес. И у меня нет никакой возможности для этого. Поэтому только ты можешь спасти меня». И этим можно объяснить написанное: «Близок Творец к сокрушенным сердцам». Объяснение. Эти люди просят Творца, чтобы помог им, чтобы их сердце не было разбитым, а чтобы стало целым. И это возможно только если человек удостоился желания отдавать. Поэтому он просит Творца, чтобы дал ему желание отдавать, потому что видит, что у него нет недостатка ни в чем в мире, но только чтобы была у него возможность совершать действия ради Творца. Получается, что он только просит близости Творца. Есть правило: мера за меру. Поэтому Творец приближает его. И это то, о чем написано: близок Творец к сокрушенным сердцам.
1: И вопрос на размышление: нуждаюсь ли я в помощи Творца сейчас? И если да, то в чем именно? А если нет, то как я к этому отношусь? Еще раз. Нуждаюсь ли я сейчас в помощи Творца? Если да, то в чем? А если нет, то как я к этому отношусь? Вопрос на размышление.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני.
1: Давайте обсудим, как мы можем помочь друг другу прийти к состоянию, когда мы будем просить только желание отдавать, только близости Творца. Как мы поможем друг другу прийти к состоянию, что попросим только желание отдавать, только близости Творца. 5 минут семинар.
2: Я думаю, что вчера был хороший пример, как сказали товарищи, когда мы показываем друг другу примеры, что такое желание получать, то, что делают мои великие товарищи, насколько они вкладывают, насколько они хотят приблизиться к Творцу, это то, что их интересует. Просто ты смотришь на это. Ты также хочешь, дают тебе желание, которого у тебя нет. И человек начинает спрашивать себя, что со мной? Насколько я буду еще продолжать с этими желаниями, с этим желанием получать, с недостатком любви и восприятием реальности испорченной? И тогда человек нуждается в Творце.
1: Помочь мы можем, если мы работаем сильно в направлении объединения между нами, как один человек с одним сердцем. И если просим у Творца помощи, в той мере, в которой мы это делаем, в нас возникает злое начало, человек чувствует, что только свет отдачи может помочь, только Творец. Как написано, близок Творец к сокрушенным сердцем. Есть такое высказывание, что нет более полного, чем разбитое сердце.
2: Да, это нужно прилепиться к группе и действительно видеть, насколько ты не похож на товарищей, которые отдают. И этот стыд, это подвигает человека к настоящей просьбе, чтобы помог человеку отдалиться от этого вреда, который он совершает.
1: Да, как и сейчас, когда мы собираемся, каждый приносит свою часть из разбитого экрана, так мы строим что-то мощное и даем друг другу пример, взаимовключение. Так мы строим что-то серьезное и можем привлечь свет, возвращающий к источнику.
2: Насколько мы себя помещаем все больше в эту группу, получаем дух группы, и мы, насколько мы хотим быть как товарищи, мы видим их великими и отдающими, насколько каждый дает всего себя ради группы, ради нашего пути, ищет хорошее в товарищах. Только этим мы поможем друг другу.
1: Да, нужно себя поместить в десятку, где есть товарищи, и сделать их желание важнее своего, и увидеть разницу, насколько товарищ отдает по сравнению с тем, что я отдаю. И в итоге нужно обратиться к Творцу, попросить у Него.
2: Да, у нас есть обращение к Творцу. Действительно, зайти в группу и выбирать каждый день быть в десятке, быть там, где отдают товарищи, быть в группе, где мы получаем эти примеры отдачи. И так это во мне помогает мне, чтобы все, что я прошу, все, что я хочу, это была отдача и для того, чтобы приблизиться к Творцу.
1: Наши учителя, нужно быть в слиянии с ними, с нашим Равом. Всегда он дает только благо, только добро. Как он говорил про Рабаша, давайте поможем друг другу действительно прийти к такому состоянию.
2: А сейчас, товарищи, мы совершим общее духовное действие, как когда-то Рав с нами делал. Мы поместим на экран седьмой отрывок. Пожалуйста, покажите седьмой отрывок. Это молитва Рабаша. Когда-то Рав во время урока сказал, давайте вместе прочтем, все вместе громко. То, что мы сделаем сейчас, мы прочтем вслух и будем молиться внутри, чтобы слова перешли в сердце. Можно ли сейчас поставить седьмой отрывок, чтобы товарищи видели? Не ждать, пока начну читать. Сейчас поместите. Да, пожалуйста, видите эти слова? Хорошо. Мы потихоньку, вместе, читаем все вместе, стараемся слышать общий голос и добавить голос свой туда. Давайте все сядем. Нужно, Толик, сядь, неважно где там, просто давайте все сядем, чтобы никто не стоял. Отлично. Вместе.
0: Ану, мы вакшим.
1: Мы просим, чтобы Творец дал нам силы совершать все действия ради Тебя, то есть ради Творца. Если нет, то есть если Ты не поможешь нам, то все наши поступки будут только ради собственной выгоды. И это означает, если нет, то есть если ты не поможешь нам, то все поступки будут выше действия только ради себя. Потому что нет у нас силы
2: преодоления нашего желания получать.
1: Поэтому помоги нам, чтобы мы могли работать ради Тебя. Поэтому Ты обязан помочь нам. И это называется «сделай ради Тебя». То есть, чтобы Ты сделал это действие, чтобы Ты дал нам силу желания отдавать. Иначе, то есть, если нет, мы пропали.
0: Да, друзья, прошло несколько недель интенсивного объединения. Нам предстоит последний праздник из праздников месяца Тишрей, Симхат Тора, и мы сейчас хотим войти в него в нашем внутреннем объединении, объединенные между нами и Творцом. Давайте подумаем вместе об этом минутку, а потом поделимся в нашем общем обсуждении, те, кто хотят обсудить, какова наша молитва сейчас. Давайте подумаем об этом, какая наша молитва сейчас.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן.
1: Пожалуйста, те, кто хотят поделиться, какая наша молитва сейчас?
2: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של ה...
3: чтобы мы удостоились действительно быть учениками Рава Барабаша Бальсулама, чтобы как у видения Рава, чтобы мы каждое мгновение жили в этом. Это ж было только ради распространения Высшего Света и величия Творца в нашем мире.
0: Аминь.
1: Выйти из себя и быть в желании товарищей.
3: Чтобы мы удостоились раскрытия зла во мне, раскрытия зла, и мы почувствовали настоящий стыд перед Творцом. Рав сказал, исправь себя, и ты увидишь, что весь мир исправлен. Рехаем нашему товарищу, который раскрыл свое сердце.
1: Я бы добавил, чтобы дал нам правильный хисарон.

0: to notice how every second my concern is very egoistic.
1: Обратить внимание, как каждое мгновение моя забота не направлена на себя, и молиться, чтобы Творец дал мне намерение отдавать, намерение и свойство отдачи для товарищей выше всех моих забот о себе.
2: Женщины могут, если хотят.
1: Я бы сказала спасибо за все то чудо, которое здесь происходит, и за право быть здесь, чтобы раскрылись небеса, мы сделали свою работу.
2: Сейчас мы возьмем все наши молитвы и всю нашу благодарность и почитаем два отрывка из книги Зор.
1: 11 отрывок. Способность слышать со стороны Творца полностью зависит от меры страшного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему, и это подобно сказанному мудрецами, Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Баль-Сулам, письмо 52.
2: Отрывок номер 9. Тот, кто молится, плачет и кричит так, что больше не может шевелить губами, это совершенная молитва в сердце. И она никогда не возвращается пустой, а принимается. Велик крик, отменяющий судебный приговор человеку за все дни его. Велик крик, господствующий над высшей мерой суда. Велик крик, господствующий в этом мире и в мире будущем. С помощью крика человек становится обладателем этого мира и мира будущего. Как сказано, воскричали они к Творцу в бедствии своем. От невзгод спас он их. Зор.

Друзья, из Ошана Раба мы переходим к другим вещам. Я хочу поговорить о конгрессе Каббала Алиам региональном. Пробуждаемся снизу. 29 октября по 31 октября 26 года, это уже близко, это приближается уже к нам, это особое событие. Мы соберемся в десятке, соберемся в регионе, соединимся с мировым кли. И я хочу вам показать, представить вам сайт конгресса. Мы Нам немного еще не хватает деталей, но мы все это расположили, все материалы на четырех языках: английский, русский, испанский. Это находится на Convention Kli 1, как вы видите. Давайте начнем. Вы видите, здесь есть вся информация, которая необходима, а все, о чем мы говорили. Важная часть, и это я хотел бы вам показать, все материалы подготовки к конгрессу. Есть здесь весь контент конгресса, который начинается в первый день величия Творца и группы, второй — это молитва, и третий день — радость и благодарность по Рабашу. Это то, что важно. Основная идея конгресса — это пробуждение снизу. Если я нажимаю здесь на эту заголовок, есть здесь небольшие отрывки из уроков Рава и различные другие клипы и рекомендация для семинаров. И вот различные материалы. Я здесь нажимаю, вы видите, здесь статьи. Дальше есть слова Рава Лайтмана, различные отрывки. И также отрывки из каббалистов, то есть небольшие отрывки, которые говорят о идее пробуждения снизу. Также и дальше есть величие товарищей, то же самое и построение Хисарона.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем учить урок Ситрин 2003-го, 16 октября 2003-го. Урок основывается на цитатах каббалистов по поводу Шана Раба. Мы послушаем урок и будем слушать разные вещи, которые возникают у нас во время урока, потому что после урока мы будем обсуждать и урок, и избранные отрывки каббалистов. Сегодня ночь Ашана Раба. Успехов.
2: לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה.
1: הוא продвигался со своими учениками, была большая группа. Это не говорится о том, что говорят Авраам, Ицхак, Яков, там еще несколько сыновей, несколько там... семья, Элиэзер там еще, кто был там. То есть мы можем, может быть, подумать об истории, которую рассказывает Тора, что это было маленькое количество людей, это было немного, это было много людей, достаточно большая группа, потому что за каждым человеком есть жена, и за каждым именем есть целое образование, направление особое в раскрытии духовного. И в Ицхаке, и в Якове. Короче говоря, это было не мало людей, просто такая маленькая семья, 12 сыновей. Но в любом случае, их было недостаточно по количеству людей, чтобы им дали Тору. И от Авраама до Моше это продвигалось все-таки как маленькое.

подъема приходит падение, и падение — это уже построение, раскрытие килим. После этого есть что исправлять. Это значит, что они вышли из Египта с большим достоянием. То есть что такое с большим достоянием? Больших килим, желание получать, и тогда нужно действительно дать им Тору, чтобы продвинуть, чтобы дать им что исправлять. В таком виде рассказывает нам Тора о том, что происходит, и Моше уже, когда было как бы продолжение всей этой цепочки каббалистов, он был уже каббалистом, которому раскрылась методика исправления целому народу, то есть не маленькой группе людей, а методика для раскрытие, исправление народное. Поэтому вместе с тем, что он, все его ученики, которых он обучал, конечно, были в раскрытии внутренней духовности, также вместе с этим Моше внес это исполнение заповедей во внешнем виде. И, по сути дела, благодаря этому он хотел соединить ветвь и корень, то есть дать народу, этой группе людей, которая уже стала такой большой, как народ, дать им обычаи. В этих обычаях есть духовный корень. На самом деле, в самом обычае нет ничего, он находится на неживом уровне. Сделай для того, что ты хочешь, как ты будешь двигать неживым, все равно будет неживое. Но в любом случае, это неживое, когда ты пользуешься им, ты помещаешь себя в неживые рамки. Эти рамки не сдвигаются. Они существуют, они дают этому народу, мустаду убежать. И так Моше построил народ по разделению коаним, левитов, Израиль, согласно разделению 10 сотен и тысяч, десятков тысяч в народе. Пирамида очень особая, проверенная, жесткая, согласно просто пирамиде иерархии, которая существует в духовном. Сделал в точности так, что если мы учим историю, как он написал это для народа тоже, это обучает нас тому, что происходит наверху, в духовных мирах. Эта история, по сути дела, должна поднять нас наверх, не оставлять нас просто в ветвях, в которых нет никакой пользы, исполняем мы их или нет. А все зависит от внутреннего намерения, внутреннего исправления, внутреннего исполнения того, что действия Совета каббалистов нам оставляют. И согласно этим праздникам мы учим, что после выхода из Египта, после того, как человек выходит из своего желания получать, в первом раскрытии, в первом приближении к духовному, он начинает постигать свойства бины. А постигать свойства бины он делает это в течение 49 дней счета Омера. В Зарампине у нас есть 7 сферот, каждая состоит из 7 своих частных, и в общем 7 на 7 — 49 дней, в которых все сферот Зарампина начинают получать свое исправление. И мы читаем во время счета Омера каждый день вечером, что входит новый день, и день начинается с темноты, с раскрытия килима, потом приходит день, то есть исправление килима. Был вечер, было утро, день один. То есть мы читаем каждый вечер об исправлениях во время счета Омера. Если вы хотите читать в молитвеннике: сегодня я исправляю сферу такую-то и такую-то из всех 49 сферот души, да, хесед в хеседе, гура в хеседе, тиферет в хеседе, все остальные сферот в хеседе, потом в гуре, потом в тиферете,

0: В Нецах и так до 39, Лагбаомер 33, который завершает нам все сферот, что есть у нас. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Исот и Малхут. Малхут мы уже не говорим, у нас тут есть 7 и 7, это 21, еще 7, это 28, еще 5, вот. Вот называется Малхут Зерампина. Малхут де Малхут Зерампина. Здесь мы режем год. До сюда, если мы пришли с исправлениями, то есть у нас есть исправление на все предыдущие сферот, конечно, дальше. Малхут Зерампина и Исот, которые, в общем, сумма всего, что есть в Зерампине, и Малхут, который получает все, что есть здесь. Если мы дошли до 33-й сферы, Лаг, все, закончили, Лаг Баомер, мы уже уверены, что дальше то, что есть у нас, от цветов войдет дальше внутрь Келим, и исправление на весь парцов Зерампин закончится. Это праздник Лаг Баомер. Потом мы доходим до 49 сферот, приходим к Малхут. Это называется праздник дарования Торы, Шивуот. Получили. А потом происходит то, что Тора рассказывает нам. Она рассказывает нам в точности о нашем порядке, как мы проходим. Вы знаете, что хотя Келим разбились еще в мире Никудим, это разбиение миров, а потом в мире Ацелут было разбиение душ, и Адам Ришон разбился, но это было там, мы все еще не прошли разбиение. И у нас тоже мы должны пройти те же состояния против разбиения Келим. Есть у меня что-то целое, я не очень знаю, что это, я постигаю и ощущаю это в общем, но для того, чтобы постичь и почувствовать его и обрести его по-настоящему целиком, я обязан прийти к корню разбиения. Это, по сути дела, похоже на что-то, что разбилось у меня в руках. И к этому человек приходит, и тогда, хотя после исправления как бы получает Тору, раскрытие Творца, после этого получается, что он приходит в состояние, как будто находится, входит в разбиение. И тоже приходит к такому корню, как рассказывается там, народ Израиля, и Моше поднялся на гору Синай, они внизу сделали золотого тельца из тех келим, тех желаний. Для света хохма большие желания, желание получать. Он построил пока что золотого тельца, Моше опускается с горы Синай, спускается с свойства бины в человеке, находится в слиянии с Творцом, а все остальные его желания пока что находятся в состоянии, находятся под горой и связаны с клипот. И тогда есть разбиение первых скрижалей. И это от Швота до 13-го Тамуза. И 17-го Тамуза — это против разбиения первых Малахим, Малахей Дахгат, или первое разбиение Адама Ришона, а потом есть ожидание до первого Элуля, и тогда снова есть связь с высшим светом. Это называется, что Моше поднимается на гору Синай, получает вторые скрижали. Есть разница между первыми и вторыми. Всегда первое разбиение — это на Келим де Хохма, а второе разбиение — на Келим де Хасадим. Как первый храм, это разбиение на Мохин де Нешама, а разбиение второго храма Мухинды Нешама, Хасадим, то же самое и здесь. Вторые скрижали, которые получает Моше во второй раз, когда находится в контакте с божественностью, раскрытие божественности, это раскрытие божественности уже другое. Вторые скрижали в них уже нет, то есть в силе Торы нет той силы, как была в первый раз, потому что на самом деле нужно получить Тору, как она пришла в первый раз, когда она готова для исправления ваг келим. А второй раз, когда Моше спускается с горы, он находится на горе 40 дней, первый раз и второй раз. 40 — это знак бины, вы знаете, мем, и форма буквы мем тоже говорит нам о бине. Человек входит в эту букву. У нас есть мем и самых, тоже есть две буквы. Если человек находится внутри мема или самаха, он находится внутри свойства от, которое окружает его со всех мест, со всех сторон. И это форма ковчега, не самых и мем. Мы это учим, что эти буквы относятся к свойству бины. Если человек приходит к этому уровню, то свет Хасадим оберегает его, и тогда он уверен, что находится уже в состоянии, когда никакое желание получать не может свалить его и привести к разбиению или греху. И тогда Моше во второй раз спускается с горы Синай, это происходит в Йом-Кипур, и уже келим, который открывается сейчас в Йом-Кипур, это келим против окончательного исправления, только неисправленные. И поэтому мы в Йом-Кипур постимся, то есть не пьем и не едим, и не носим кожаные одежды, потому что кожа, если у нас есть, если мы считаем тело в ширину, то у нас есть
1: Моха,
0: ацамот, кости, гидин, связки, басар, мясо и кожа против кетер хохмабина, зерампина и малхут. Ор, кожа — это последний уровень, мы не касаемся, поэтому как еда и питье, одевание сандалии, обувание, когда мы находимся в Парсе, не касаемся ее, это называется обувание сандалий. То есть нельзя нам делать эту одежду из кожи и обувь кожаную. Кроме этого, умощение, это тоже относится к коже внешней, то, что маслом масло не мажут на тело, обычно это оливковое масло и интимные отношения. Поскольку у нас нет готовых келим с масахом, мы, конечно, не можем делать зивук между Зерампином и Малхут, светом и келим. В нашем корне это интимные отношения, называется близость между мужчиной и женщиной. Это 5 ограничений, которые у нас есть в Йом-Кипур. Если мы их соблюдаем, называется, что мы в материальном, как будто против высших корней. И тогда нам раскрываются правильные келим против Пурима, против окончательного исправления. А пока что в Йом-Кипур Пурим, как против Пурима, у нас есть Но я слышу, что это у нас делают в одну ночь. Уже несколько раз на этой неделе мы делали Пурим. Но между тем и другим есть еще несколько исправлений, которые надо пройти. И эти исправления называются Суккот. И потом у нас есть Ханука. И что мы делаем в Суккот? В Суккот мы исправляем Килим. Дезерампин, вы знаете, по-видимому, четырех видах, четыре вида — это лав, пальмовая ветвь, фетрок против Малхут, лав против Дезерампина, у нас есть Мирт Ива против Хагат Назерампина. Это мы берем четыре этих вида. Душа — это человек, по сути дела, который берет его в правую руку. И тут есть много всяких еще законов, которые надо исполнить. И тогда человек входит под суку. Это окружающий свет. И делают его из отходов гумна и винодельни — это вещи, которые как будто человек поднимает выше своей головы, это называется, что идет в вере выше знания, и тогда он находится под этой кровлей, получает окружающий свет против всех четырех видов, он внутри этого, и таким образом он исправляет свой килим. У нас есть левое под головой, помните, в песне песни написано «левое его под головой моей», то есть левая рука находится под нуквой, а правая обнимает меня. Это то, что происходит левое под головой, это все лучайщики, которые скрываются от Малхут, а правая сторона, правая обнимает меня, то есть есть правые объятия — это как раз сука, как она построена и согласно руке человека. Это предплечье, тут пальцы. Это как раз законы, согласно которым построено тело человека, согласно этому построена сука, правые объятия, против после левых объятий, правые объятия в течение 7 дней. Это время, когда окружающие света входят во все, все строение Зерампина, Хесед Гвура Тиферет, Нецахот Исот и Малхут. А мы, по сути дела, сегодня с вами находимся в какой день? Седьмой. Это во входе в Малхут. То есть все эти света от Исода Малхут. Исод, на самом деле, это сумма всех свойств предыдущих исправлений. Сейчас мы входим в Малхут, все эти света, когда они входят, их завершают тем, что называется Симхат Тора, радость Торы, все света в Зейрампине исправлены и входят. И тогда это состояние называется радостью Торы, когда свет Хухма находится в исправленных килим. И все еще это пока еще находится в зад или в вак. То есть что все эти свойства — это не окончательное исправление, тут не хватает гар. В Зейрампине нужно еще прийти к гар. А к гар приходит уже в Пурим. Там раскрываются большие килим против десяти сыновей Амана. И когда эти килим проходят исправление, то есть знают, что нельзя пользоваться ими, и невозможно в человеке исправить их, а можно только убить их, то есть не пользоваться ими, оставить их пустыми, изгнать из них света, все искры, которые находятся там, и тогда приходит к такой радости, которая без границы, без ограничений, все килим уже исправлены, и во всех них раскрываются все 100% света хазадим, все 100% света хохма. Это уже называется окончательное исправление или Пурим. Это, по сути дела, то, что происходит у нас со всем годовым кругом от Песаха и до Пурима. То, что стоит подчеркнуть, что в нашем мире уже все духовные корни коснулись материальных ветвей своих, и ничего не осталось в нашем мире, что должно раскрыться, кроме Пурима. Было согласно корням уже спуск в Египет, подъем из Египта, построение храмов, они разрушились, выход 4 изгнания, согласно 4 стадиям, которые у нас есть в Авая, было 4 подъема, 4 падения, и мы были в последнем изгнании. То есть не нужно в этом мире на практике и в материальном, и с нами вместе, и мы сами в духовном, не должны мы исполнять никакого действия окончательного, кроме нашего внутреннего исправления, чтобы прийти к духовному, а во внешнем нужно сделать только последнее наше исправление, это прийти также к окончательному исправлению на практике на земле. Все остальные корни уже раскрылись в своих ветвях до нас. То есть мы находимся, согласно тому, что пишет Бар-Сулам, действительно, как последнее поколение, как поколение, перед которым завершилась вся подготовка. А нам нужно только завершить все, что нам подготовили каббалисты, все, что мы подготовили во всех предыдущих кругооборотах. А сейчас это кругооборот, начиная с которого и далее, действительно, все человечество начинает продвигаться к окончательному исправлению. Мы, конечно, читали о всем, что пишет Бар-Сулам во всех его статьях. И мы первые, которые делают это. То есть давайте сделаем еще один хороший шаг в этом, в том, что почитаем Зор, и будем надеяться, что мы, благодаря его изучению, привлечем окружающие света, которые ускорят развитие и наше исправление. В учебе мы, неважно, что мы понимаем, Бар-Сулам пишет в конце предисловия к учению 10 сферот, к странице 198, да? Да. Он пишет...
2: О.
0: И ты должен знать, что большинство авторов книг по Каббале адресовали свои книги лишь тем изучающим, которые удостоились раскрытия лика и всех высших постижений. Но так и не следует спрашивать, если они уже удостоились этих постижений, они знают все из своего собственного постижения, зачем же им еще изучать другие каббалистические книги. Но не от мудрости этот вопрос, потому что это похоже на занятие открытой Торы. И у человека нет никакого знания в делах этого мира с точки зрения категории «мир, год, душа», и он не знает ситуации, которые могут быть с людьми. Также и то, что перед нами. Но человек удостаивается постижения, пусть даже постижения от Торы Мира Ацилут, в любом случае он знает оттуда лишь то, что касается его собственной души, только то, что он раскрывает. Это как каждый из нас, если бы находился в мире, он раскрыл бы какой-то маленький кусочек, маленький сектор этого мира и ничего кроме этого. И все еще нужно знать три свойства «мир, год, душа» и все их ситуации в окончательном виде, чтобы мы могли понять, что такое особая Тора для этого мира. Короче говоря, каббалисты пишут друг другу для того, чтобы человек просто знал во всем, в каждом мире, в котором он находится, и когда он знает это, вместе с тем, что он знает, он производит исправление, чтобы выпрямить себя и прийти с помощью этого к окончательному исправлению. Поэтому каббалист, каждый учит каббалистические сочинения других каббалистов. И тогда он спрашивает в 155-м пункте, согласно этому следует спросить, ну, если каббалисты пишут книги друг для друга, то почему мы должны учить, ведь мы еще не каббалисты? Я не нахожусь в мире Ацилут, который я раскрыл как-то для себя, и сейчас я хочу еще раскрыть, как он по сравнению со всеми остальными каббалистами, что они раскрыли. Как я пришел в какую-то страну, я путешествую там по каким-то дорогам, городам. Есть другие люди, которые раскрыли другие места, и они там находятся. Так, конечно, мне тоже может быть интересно почитать. Да. Если я каббалист, они каббалисты, то между нами есть о чем поговорить. И, конечно, но он спрашивает, но в таком случае, почему мы, которые вообще не понимаем, о чем идет речь, мы никогда не были в высшем мире. Мы не знаем, что это вообще. Нам рассказывают разные глупости, мы не знаем. Может, верно, может, неверно, может быть, да, существует, а может, нет. Так зачем нам читать это? Он говорит, тут есть в этой учебе большая вещь, есть особое свойство, которое невозможно переоценить для занимающихся этой наукой, что несмотря на то, что они не понимают то, что они учат, но из сильного желания, большого стремления понять то, что они учат, пробуждают на себя свята, окружающие их души, эти окружающие свята исправляют душу.
2: И поэтому теперь мы начинаем учить Зоар, и мы прочитаем также немного Шара Каванот Святого Ари и Зоара Раби Шимона, мы прочитаем это с комментарием Баля Сулама, что это та же душа, которая перевоплощается, приходит каждый раз в наш мир, чтобы показать нам путь исправления в соответствии с поколением, в котором мы находимся. Мы были с вами также в поколении Раби Шимона, также в поколении Ари, также мы были в поколении между ними, и также сегодня мы находимся с вами в том поколении, в нынешнем. И та же душа все время сопровождает нас. Это очень особенная душа. Она называется Раби Шимон в одном поколении, Ари в другом, Баль Сулам в третьем поколении. Эта душа ведет нас к Гмар Тикуну, к окончательному исправлению. Конечно же, если мы учимся по этим источникам, где и Зор, и Ари, и Баль Сулам находятся вместе, то тогда эти источники могут принести нам очень большой окружающий свет. И неважно, насколько мы понимаем это, что он пишет, что существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. Это все-таки так и называется, что мы занимаемся наукой Каббала, хотя мы и не каббалисты, да? Что, хотя они и не понимают того, что учат. Мы не понимаем, мы сейчас будем читать, но это просто полная глупость думать, что мы можем понять, о чем идет речь. И Зор тоже пишет словами, всевозможными такими рассказами. Его язык — это язык Мидраша, сказаний. Во многих местах он выглядит какая-то книга по воспитанию или какая-то книга, которая учит нравственности. Думают многие люди, что Зоар — это мусар. То есть какие-то правила поведения по Каббале. Но это нет большей глупости, чем это, когда так думают. Язык Зоара непонятен нам. А после того, что мы слышим, что там написано, мы не можем извлечь из этого никакого постижения и понимания. Но если мы, несмотря на это, стремимся к этому и понимаем, что в этой книге в такой скрытой форме не случайно это особая книга. Все человечество думает о ней, что там есть какие-то большие тайны. Если мы будем стремиться постичь их, ведь посредством просто внешних ключей мы не поймем ничего. О Зоре уже написано столько, и докторские диссертации соединяли, и все вдоль и поперек изучали, делали всевозможные гематрии, считали, соединяли всевозможные слова, одно через другое, и каждое десятое слово перепрыгивали, чтобы понять, что написано. Чего только они делали с Зором и с Торой, но все эти упражнения не делают ничего, кроме того, чтобы запутывать людей. Если вы хотите знать, для этого нужно учиться, стремиться знать, что... И нужно стремиться войти на те ступени, о которых Зор говорит, если мы придем в мир Ацилут. Если мы увидим, о чем нам говорит Зор, тогда мы, несомненно, поймем книгу Зор. А теперь пока мы должны без всякого понимания просто читать и стремиться быть на той ступени, на ступени Зора. Окружающий свет приходит к нам по желанию нашему, исходя из нашего желания прийти к чему-то, а не по нашим фантазиям, что мы же там находимся. Так не важно нам, что мы не понимаем, это вопрос также и языка. Не важно, понимаем ли мы или не понимаем язык. У Бааля Сулама были ученики, которые вообще не понимали его объяснений. Ведь он же говорил на идыш. Вообще он читал Зор по-арамейски, Зор написан на арамейском языке, и объяснял его на идыш. Когда я пришел к своему раву, это была та же история. Когда пришел, там было 6-7 стариков. Когда я вошел в первый раз, я думал, что я не смогу закончить до конца этот урок, высидеть с ними рядом, потому что они говорили так вот, шепелявили, да, со своими протезами. Это каждый держал их, чтобы они не выпали изо рта, и каждый говорил на идиш, и идиш был такой язык, который очень трудно понять. Да, говорили так половинками слов. У моего рава было еще, кроме этого, идиш оригинальный, польский, он мог говорить, у него было 4 дочери, он мог говорить с одной дочерью так, что вторая дочь не понимала, о чем он говорил с первой. Видишь, есть такие вещи, что так вот можно говорить с людьми. Там много всяких особенных, особых вещей. Он вообще там четверть слова говорил, полслова, четверть слова в каждом предложении. Это что-то чудесное. Даже люди, которые понимали хорошо сам язык, когда он переходил на такие половинки слов, это было трудно, но если он там четвертинки слов говорил, вообще ничего понять нельзя было. Так вот я попал на такой урок каббалы, ты понимаешь... читают по-арамейски, объясняют на идиш, еще на таком вот идише. И у Бааля Сулама было то же самое, когда приходили к нему, у него был один ученик из Йемена, очень известный, и второй ученик из Ирака. Он потом женился на дочери Бааля Сулама. Они не знали языка. Потом, может быть, немножко научились. Бальслом всегда говорил, что это не важно, что они не знают. Именно они стали ведущими в группе. А тот, кто женился на дочери Бальсулама, он был очень великим, действительно был очень известным каббалистом. Он умер в очень молодом возрасте. Но они учились, эти двое, без всякого знания языка, и только и стремление узнать, о чем здесь говорится. Как, например, у нас сидит Козлов, может быть. И вот так вот прямо вошли по-настоящему в постижение науки. Поэтому неважно, сколько мы сейчас поймем из того, что будем читать, я буду стараться тут и там говорить несколько слов, но это глупость. Я объясню только, чтобы дать немного воодушевления, интереса, чтобы пробудились немного, а потом снова вы можете заснуть. Кроме того, я хочу сказать об обычаях, которые были у моего учителя в ночь Ашана Раба, и также вообще в ночь Шавот. У нас есть 3 раза в год такая особая ночь. Эта ночь называется Ашана Раба, 7-й день Песаха, ночь выхода из Египта и ночь получения Торы в Шавот. Да, есть у нас таких 3 праздника, называется Регалим. Регалим, потому что когда все принимались в Иерусалим, к храму, поэтому дано этим праздникам название Регель, то есть дословно нога. пешком поднимались в храм в Иерусалим. И все эти ночи, все, вы знаете, живобные браки, вот там это было очень сильно у нас также внизу, когда там у меня, когда я шел на брак, там внизу находились такие, они учатся, все ночи кричат так очень сильно. А в Рабаша мы приходили в час полуночи, то есть половина двенадцатого, 12, заходили на трапезу на полчаса. То есть, извините, час полтора, может быть, даже два, а после трапезы, может быть, четверть часа, полчаса кто-то выдерживал чтение Зора. Те, которые выдерживали, были в порядке, засыпали. Остальные, кроме нескольких таких стариков, которые учились до утра, им уже два часа уже расходились. То есть мы начинали в половине двенадцатого, в два заканчивали, включая трапезу. Поэтому это просто обычай для простого народа, чтобы они привыкли, чтобы знали, откуда это исходит, для чего это все нужно, чтобы задавался какими-то вопросами, спрашивал себя, для чего мы не спим в эту ночь, и для чего эта ночь, и, может быть, потом придет от этого духовным вопросом о духовном, в чем духовный корень, для чего это все существует. И поэтому мы проводили эту ночь. Ну, в основном не в том, чтобы учились, а большей частью времени проводили на трапезе со многими рассказами, песнями. И немного было также учеба. Тот, кто не мог выдержать, шел спать, обычно в половине второго. Два — это уже было время, когда мы расходились. Я не думаю, что мы разойдемся в такой час. Мы до четырех не заканчиваем обычно. Обычно у нас есть такой фестиваль, или я не знаю, как назвать, Пурим, то, что перед нами. Поэтому мы все равно почитаем, мы же должны что-то прочитать. Это особая ночь. Но знаете, что не нужно обращать внимание на то, что вы знаете там или не знаете, понимаете или не понимаете. Главное — соединять намерения. Все зависит от намерения. Вы знаете всевозможные изречения об этом. Все зависит от намерения. То есть то стремление, о котором он говорит, что исходя из желания познать то, что изучают, хотя и не понимают окружающие света, то, что выводит нас выше Максима в духовный мир. Так все зависит от нашего стремления. Так давайте сделаем какое-то внутреннее такое усилие и захотим выпрыгнуть, чтобы кто-то взял нас и вытащил наверх. Так вот, Гилад сейчас постарается прочитать красиво, без ошибок. А мы будем следить за ним.
0: Слышно?
2: Нет, нет. Мы сначала прочитаем немного о ночи Ашана Раба и Слофари. Есть у вас так? Так вот, да? Да, вот посмотрите. Есть у вас листочек этот? Тут есть, написано, что это 314 страница, 6 друш. И это друш ночи Ашана Раба. Так вот, Гилад прочитает, и, может быть, мы что-то будем добавлять. Немного из этого, а потом из Зора. А уже потом пойдем радоваться. Так вот, пожалуйста, не забывайте о намерении. Мы вместе все в одном большом желании действительно хотим, чтобы эти вещи были близки нам, почувствовать их. Да.
0: Шестое толкование — это толкование ночи Ашана Раба. И в нем выясняется, что такое эта ночь, которая называется «Ночь завершения печати». Вот в толковании завершающей молитвы Йом-Кипура выясняется подробно толкование о печати, в чем его смысл. А вкратце это означает, что в Йом-Кипур посредством пяти молитв Рахель берет пять врот от Имы, не через Зерампин, и для того, чтобы внешние не схватились за эти гвурот, которые находятся в Есоде Накивы, в ней запечатана первая печать в Есоде, чтобы оберегать эти гвурот. И вот эта печать — это главная внутренняя печать, которая произошла из Наидыима, из трех имен Эке в Юдин, и в Гей, и в Алиф, в Алифах, которые в них. И они имеют численное значение печать, хотам, потому что внешние не могут держаться за Иму. Поэтому весь мир судится и запечатывается, получает печать или для жизни, или для смерти. И это главный суд.
2: То, что у нас есть для Малхот, для Сарампина у нас есть... У нас есть парцов Зерампин Дацелют, Раф рисует. Этот парцов Зерампин Дацелют называется Творец, он дает нам весь свет. А напротив Зерампина есть у него нуквы, которые... Рахель или Лея. Рахель — это маленькая нуква, которая... расположен от Хазы до Зерампина и ниже, до его окончания, до Парсы. А большая нуква до Зерампина находится над ней. Большая нуква до Зерампина. А сверху есть Има. И это Има Бина опускает свои рогляи, дословно ноги, на еды Има. Они спускаются внутрь Зерампина. И вы понимаете, что там, где есть Неидеима, Има — это Бина. Бина дает получающим килим покрытие своих осадим, что если я нахожусь желание получать, но в меня вошли Неидеима, я полностью защищен, я буквально, как это называется, когда делают какой-то угол, укол какой-то там, прививку делают, да? Так вот я полностью привит. Да, я, у меня есть против всего желания получать. То есть есть у меня желание получать, конечно, но у меня есть прививка на Идеима, свет хасадим, который находится в нем, тогда я просто не хочу использовать желание получать. Я полностью свободен от него, полностью 100% здоров. И это то, что Бина обеспечивает нам, по правде, всегда так, мы должны, так должно быть всегда. Потому что не может быть, чтобы желание получать когда-то было просто так хорошим. Просто так оно не может быть хорошим. Если вошло в него какой-то свет, в каком-то количестве, в качестве необходимый. Этот свет дает желание получать удовлетворение в соответствии с этим желанием получать, когда он уже, у него есть иммунитет против себя. Почему? Потому что он получает удовлетворение от света, который наполняет него, как мы иногда говорим. Я ничего не хочу, мне хорошо, я хочу быть. Я хочу быть только в духовном, чувствовать духовный, его в духовном мире. Мне не важен этот мир, пусть все сгорит, мне не важно ничего. Как такое может быть? Это просто светит немножко свыше какое-то духовное свечение. Я чувствую, что духовное стоит намного больше, чем материальное. И мне хорошо. Желание получать выбирает это. Или наоборот, духовно немного возвышается, я нахожусь внутри желания получать, остаюсь в нем. Желание получать начинает усиливаться больше, чем свет, который отдалился. У меня нет выбора, я хочу наполняться, хочу получить наполнение для желания получать. И все зависит от игры высшего света. Насколько он ближе ко мне, настолько он и насколько он дальше от меня. Это определяет все мои отношения к духовному. А для меня это стоит или не стоит. Материально стоит больше или духовно стоит больше. Все зависит от приближения и отдаления высшего света от меня. Поэтому вся наша работа — это приближение высших свет сил, высших светов, чтобы они светили на нас. Если мы приходим к состоянию, что Нейдеим облачается в нас, тогда мы вообще можем быть спокойными. Это полностью дает полное покрытие, прививку против всякого желания получать какое только... какое бы оно ни было. Мы никогда оно не может выскочить во мне, чтобы я вдруг как сумасшедший начал думать о всевозможных глупостях. Нейдеима дает мне такое удовлетворение, что никогда никакое мое эго, никакое мое свойство, никакая помеха не может прийти меня и запутать. И это то, что мы говорим, что здесь происходит в таком состоянии, о котором мы сейчас говорим о нем, что Рахель, Нуква, Заранпина вместе с Заранпином находятся в таком состоянии, что он говорит об этом, что в них они по гематрии печать, ибо внешние хватаются взаймы, поэтому тогда весь мир судится и подписывается к жизни или к смерти, и тогда это называется суд. Это состояние такое. И вот в ночь Шана Раба,
0: возникает вторая внешняя печать, называется печать внутри печати, и дается в сфере Малхут в ней, которая является короной и суду в ней. И хотя эта печать хуже, чем первая, потому что это возникает только из трех наполнений и в трех именах Эки, которые упомянуты выше. И это наполнение юдов куф мем и алефом в алефах 122 и в геях 130.
2: Что нам вообще дают эти гематрии? Гематрии — это, вы знаете, есть четыре буквы Юдхей Вавки, и это напротив четырех ступеней уровней в Кли, Хохма Бера, Бина Заранпин Малхут. Корень не считается, потому что источник, это источник света, а Кель начинается с первой буквы Юд. Что дает нам? Буквы — это келим. И в каком состоянии находится келим? Келим находится... Мы начинаем отсчет келим от зады бины, потому что они оттуда начинаются. Оттуда начинается келим. И состояние, когда есть желание отдавать в этих келим, и они хотят начать использовать желание получать, чтобы приблизиться к Творцу. То есть, начиная с зады бина, зеранпин и малхут, это уже получающий келим. Ну, вы не видите, я встану. Так вот, келим зады бина — это буквы от алеф до тет. Келим зеранпина — от ют до цадик. А келим малхут — это четыре последние буквы, куфра и шинтаф. Это келим, буквы, утиот. Теперь, чтобы знать, на каком уровне экрана находится эти келим, потому что клей без экрана — ничего, это ничто. Это просто желание получать... Свет, конечно, не находится в нем, а находится максимум в окружении вокруг него или вообще в отдалении, исходя из условия, насколько кли подобно свету в своих свойствах. Так вот, мы должны знать, в каком состоянии находится кли. Состояние, в котором находится кли, это уже гематрия. Что это значит? Это уже экран и авиют, и отраженный свет, насколько прямой свет облачается в этот отраженный свет. Все вместе, в общем, это число, которое определяет, когда экран работает, наполняет светом, называется гематрия. Поэтому гематрия — это очень важная вещь. Кратко говорят, что о чем речь идет. Ну, допустим, мы говорим бутылка пол-литра. Все понимают, что это такое. Так каббалисты по числу гематрия уже знают, о чем речь. Поэтому очень легко вычислить кли вместе со светом и с экраном. Это сразу же дает имя ступени. Поэтому все имена, которые мы используем в нашем мире, которые являются результатом духовного мира, следствием духовного мира, это имена, это гематрии. Если вы возьмете, неважно какое имя, вы можете по его гематрии знать, каково его действие или какова его духовная форма. Я уже не говорю об именах людей или названиях объектов, духовных сил, как, скажем, Моше, что такое гематрия Моше или Аарона и всевозможные такие имена, когда уже речь идет о парцуфах, особых парцуфах, скажем, есть Моше, говорится там о особом парцуфе, то есть о душе, которая доходит, достигает определенного особого уровня, на этом уровне, на котором она находится, этот уровень называется Моше, а на другом уровне она будет называться Аарон, на уровне меньше она будет называться Леви, неважно, такие имена. И также и действия, название действия, они тоже в конечном итоге тоже гематрия. Так получается у нас, что все имена, начиная с первого и до последнего, то, что есть у нас в Торе, это коды, это просто коды. Действительно, коды, которые говорят об объектах, или о силах, или о духовных действиях. Теперь, можно ли в такой форме подойти к Торе и начать объяснять ее по этим кодам? Невозможно, потому что мы не знаем, что стоит за этим. Сначала мы постигаем духовный мир, а потом уже можем смотреть в Тору и видеть, о чем идет речь. Также и здесь тоже он объясняет нам. В этих именах, которые мы не совсем понимаем, каково их значение. Ну, прочитай, продолжай, пожалуйста. Мы
0: продолжаем строчку Вышель, вторая колонка. Но сами простые буквы Эке — это не имя. И это главные корни, и поэтому это хуже, чем первая печать. И вот 140 и 122 и 130 — имеют гематрию 392, а с тремя общими в них — это 395, как числовое значение слова «мишна», что указывает на то, что эта печать вторична по отношению к первой, как второй человек после царя. Ибо главное — это печать Исода, но то, что в Малхут, хуже ее и вторично. Продолжаем вторую колонку, вторую страницу. И это что касается Малху, у которой нет ничего собственного, потому что как весь парцов Накивы в целом называется зеркало, которое само не светит, а светит только из руки мужа, так и Малхут в Нукве по отношению к остальным ее сферот сказано о ней и не светит от себя ничем, ибо она не берет сами три эки, а только их свечение, суть которых — наполнение в них.
2: Знаешь что, давайте, может быть, все перейдем на следующий лист. 316-й друж, толкование 7. Знаете, что есть такой обычай? Не у всех, они никогда особо не с Рабашем никогда не выходили смотреть на тень. Но есть такие, которые делают из этого какой-то большой культ, что в ночь Ошана Раба обычно есть луна, там, я не знаю, там это что у нас, лампа наверху. Но когда есть луна, тогда выходят в какое-то место, где есть только свет луны, и там они проверяют свою тень, и проверяют, не хватает ли чего-то, какой-то части тени человека при свете луны. И тогда, если тень полная, слава Богу, я в порядке. А если нет, так может быть тогда что-то случится? Откуда этот обычай пришел, чтобы смотреть свою собственную тень в ночь Ошана Раба? Сейчас он будет объяснять это. У Рабаша мы никогда не делали этого. Но я слышал, что есть такие, которые действительно выходят и смотрят, и прямо проверяют так тщательно, что с их телом.
3: Друж Зайн, да, ну.
0: седьмое толкование, в нем выясняется, как следует, что такое целем, образ, который уходит от человека в ночь Ошана Раба. И в нем выясняется также высказывание наших мудрецов, которые сказали, что у человека есть бавуа, отражение и отражение в отражении, и там есть демоны. И вот он говорит, что только в образе должен ходить человек, что означает, что будет один образ, и также называется целем, образ, но не тень, цель. А в другом месте сказано, пока не уйдет день и не пойдут тени.
2: То есть не одна тень, а есть несколько.
0: То есть, читай не цламим образы, а цламим тени. Ведь есть две разницы в этих высказываниях и в самой книге Зор, в главе Трума и в главе Ихи. И поэтому нужно сообщить тебе, о чем здесь идет речь. Вот известно, что пять имен есть у души, нефеш, что соответствует пяти раз Борхинавши, молитвы. И это пять свойств, одна выше другого, и вот их имена. Нефеш от Малхута Целута, Руах от Зерампина, Нешама от Бины, Нешама душа души, Нешама от Абы и Хида от Рихампина.
2: То есть это не важно. Иногда называют миры, иногда называют сферот, может назвать Малху, Зеранпин, Бина, Хохма, Кедра, может назвать Асия, Яцера, Брия, Целют, Адам, Кадмон. Действительно, это не обращайте внимания, нет точности в этом. Действительно, не важно каббалистов, в какой форме их называть. Главная разница между ступенями.
0: И все пять свойств включаются и называются душой человека, нефеш, которая внутри его гуфа. И таким образом в этих свойствах есть от мира брия и пять свойств от мира Ицера и пять свойств от мира Сия. И это в частном виде. Но когда мы устроим четыре мира в общем, весь мир Асия относится к Малхут, пять ее свойств называются Нефеш, а пять свойств Ицера называются Руах, а пять свойств Брия называются Нешама, а пять свойств Ацилута называются Хая, и это Нешама Нешамы. И снова выясним это частным образом в связи с пятью частями мира Ацилут. И отсюда будет понятно остальные свойства миров Брия, Ицера, Асия. И вот гуф человека, конечно, от Накивы, Малхут. Ведь мы видим, что гуф его заканчивает свое создание в продолжении девяти месяцев зарождение внутри нее. И еще есть три других свойства ниже ступени нефеш, в пяти частях, и это три тени в человеке, и высшее свойство из них называется целем образ. А два нижних свойства, каждое из них называется цель, тень. И не хватает у них буквы «мем» — «целема». И в этом смысл только в образе, по образу будет ходить человек. И конец цитаты: «пока не уйдет день, не пройдут тени», потому что это один высший образ, «целем», который выше двух других теней.
2: Балясулам, как написано, если вы знаете известную статью в Шамате, что называется тени. Цели — это экран. То, что если человек скрывает себя от Творца, дает Творцу этим возможность раскрыться, в той мере, в которой человек скрывает себя, Творец может раскрыться. В общей сложности отношения между нами и свет он всегда сохраняется на 100%. То есть мы были когда-то с вами в мире бесконечности, в мире бесконечности, там было решение Малхут, что она себя сократит и никогда больше не будет получать свет внутрь свое желание получать напрямую. И тогда есть у нас состояние Малхут, которое делает на себя сокращение. Первое сокращение говорит, что свет не может прийти и войти в меня, а если только лишь в том случае, чтобы я мог, когда я буду, смогу отдавать, то есть давать посредством этого получения, не иначе. А то, что происходит теперь, что в той мере, в какой Малхут может скрыть себя от света, который приходит к ней, в этой мере свет, да, приходит. То есть всегда у нас есть как бы такое вот отношение, что есть у нас Малхут, Раф рисует, есть внизу Малхут, это творение, а наверху над ней есть Творец или Кетер, или Свет. Есть такое отношение, что если Малхут на 100%,

0: нахожусь под своим экраном, и тогда Творец может быть раскрыт передо мной, а в моем мире я, мне абсолютно нет экрана, и Творец полностью закрывает себя от меня. И посередине между этими двумя состояниями я нахожусь на какой-то ступени миров. Это называется от слова «лама» — «скрытие». Это относительная ступень скрытия и раскрытия. И вот это отношение между открытием и раскрытием называется цель, то есть тень. Так насколько моя тень, она совершенная, то, что мы проверяем в ночь Ошана Раба, то есть насколько весь все исправление Зеранпина, то есть на весь гуф есть исправление, и на какой части есть, на каждую ли часть есть тень, то есть на каждую, на все ли части есть экран. И это в течение Суккота пришли ли все эти окружающие света, вошли внутрь, чтобы да, создали в человеке, это что называется, целем, образ Творца. То есть экран, который абсолютно достаточен для всех его желаний. Это называется проверять тень. А почему это при свете Луны? Почему это ночью? Это мы будем еще учить. Если нет, так я расскажу.
1: Реальность. И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Сода и Рахим Накивы, и тело человека формируется там в течение девяти внутриутробных месяцев беременности.
0: Ну, это говорится о вхождении души внутрь такого механизма, который называется Имайла, потому что в общей сложности там душа созревает, как зародыш внутри своей матери.
1: И реальность этих трех теней, их вопрос в том, что поскольку даны пять упомянутых ступеней души, которые суть Наранхай, в тайне Зивуга, внутри Суды. И это Юдин Алефин Хейн, который в гематрии печать, Хотам.
0: Но в конце Йом-Кипура это еще нет исправлений там, это только раскрытие Клиумалхут в полноте, которое нужно будем еще, мы должны будем еще исправить.
1: И сила свечения той печати запечатлевается в самой душе человека, а не в теле. И когда душа спускается в этот мир, чтобы войти внутрь тела, она приходит облаченный в ту печать, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не ухватились за нее.
0: Этот мир называется какое-то определенное желание получает. Душа, которая спускается в этот мир, она спускается в желание получать для себя, так как она может быть внутри желания получать для себя, не получить вреда от этого. Так что он говорит, она приходит облаченной входом, и посредством нее она хранится от внешних, чтобы не хватили за нее, да.
1: И эти тени, они находятся в печати Накивы. И мне кажется, по моему скромному мнению, что также получается, что цели Мохим Зрампина, сделанные ему из Наидеима, он от ступени печати, что в ней, как мне кажется, по моему скромному мнению.
0: То есть он не уверен в этом. Видите, что он пишет? Мне кажется, что это так. Как такое может быть? Что такой великий каббалист, как Хаим Виталь, единственный ученик, который что-то понимал от сказанного Ари, что сам Ари сказал так о нем, что только он может, он понял все, и кроме него, из всех учеников, и никто не дал разрешения. другим, как он пишет. Так он пишет, кажется, по моему скромному мнению. Это очень просто, потому что если каббалист не доходит, не достигает состояния корня, о котором он говорит, которое есть какое-то явление. Я вижу явление, я знаю его. Но я еще не достиг на моей ступени корня этого явления. То есть я не знаю, не знаком с ним во всех формах.

0: которых оно может проявиться, и поэтому я не уверен, что это так или нет. Может быть, есть еще всевозможные другие формы того же закона, того же явления. И поэтому каббалисты очень осторожны. Они не стыдятся сказать, что я не знаю, еще не прошел все, еще не постиг что-то такое или другое. Тогда они пишут, кажется, по моему скромному мнению. То есть пока это так, мне кажется, так. Может быть, на следующих ступенях, на более высоких ступенях. Вопрос представится мне в другой форме. Никто не может знать, что происходит на еще одной более высокой духовной ступени по сравнению с низшей. Каждая более высокая ступень — это совершенно другой мир. Это просто, поверьте мне, насколько ждут от вас, насколько ждут вас раскрытия. И эти приключения, просто путешествия, которым нет равных, настолько эти раскрытия на каждой ступени, в каждом состоянии, невозможно остаться заранее. Что? Невозможно предположить заранее, что они собой представляют, настолько они наполнены приятных сюрпризов. Давай, продолжим.
1: И требует изучения, ведь выяснено, что эти тени ниже ступени внутренней нефиш, и также, что они только свечение от одной лишь печати Исода, и хотя целим Мохин, он окружающий свет, намного больше внутренний нефиш, и также, что он из самих Келим Имы, и также Келим половины Тиферет Нейды Имы, смотри в другом месте, хорошо, что тень — это только одеяние душ от печати Келимны, как мне кажется, по моему скромному мнению.
2: Хайм. Достаточно, давайте сейчас перейдем к книге Зоар. Учеба ночи Ошана Раба.
1: Написано здесь «Конгресс Суккот 2003». Можно спросить?
2: Спрашивай.
1: Какая разница, что кли раскрывается, что такое состояние, что кли раскрывается? Ведь мы говорим, что свет в абсолютном покое. То есть что, если мы, допустим, строим кли, тогда уже должен раскрыться в нем свет, или нет? Что такое состояние, что кли раскрывается, как бы, допустим, вот как Йом-Кипур?
3: Маза не краше климит гале.
2: Что такое, что кли называется, кли раскрывается? Раскрывается. То есть по отношению к кому раскрывается? По отношению ко мне, мое кли раскрывается как желание, как причины этого.
1: Просьба соблюдать тишину в зале. У нас принята полная тишина во время урока.
2: Вы мешаете другим слушать, и ладно, но также быть в намерении.
3: Гилуя килим.
2: Раскрытие келим, исправление келим. Все действия келим происходят с помощью светов. Так, его вопрос — это вопрос верный. Мы учим, что высший свет находится в абсолютном покое, ничего не меняется в нем. Так как может быть, что свет меняется? Не меняется. Если не меняется, и кли не может меняться, а само кли, мы всегда учим, что это функция от света. Так как же ответить? Ну, никто... Никто не может, ой-ой-ой. Да.
1: Кли раскрывается — это ощущение, внутреннее ощущение кли, что свет раскрывается.
2: Хорошо. Так он говорит, что кли внутри себя чувствует, что что-то меняется. А откуда оно чувствует, что что-то меняется?
1: Из ощущения света.
2: И изучение света, откуда, как чувствует, что есть изменения в чем-то, как может быть какое-то изменение, если свет не меняется? Да.
1: Меняются решимот.
2: Как решимот меняются? Ты красиво говоришь, что решимот меняются, но как они меняются, если свет не меняется? Сами по себе, что у них есть какая-то пружинка, которая их подбрасывает? Ты смеешься над всеми или ты сам так думаешь серьезно?
1: Я хочу заострить. Допустим, здесь на Конгрессе.
2: Оставь Конгресс, мы выйдем из этого.
1: Окей, допустим, мы строим кли, мы говорим, творение сейчас должно предварить кли светам. Все находится, я должен построить кли. Если я строю кли, почему я получаю наполнение сразу? Что это значит, что как бы я построил кли, и кли еще стоит как кли, и еще не получен в нем свет?
2: Ну так как могут быть изменения внутри кли, если свет находится в абсолютном покое? Да?
1: Начать чувствовать разницу между светом. Тогда вот это ощущение разницы...
2: Нет.
1: Ну, в меру хисарона.
2: Как может быть изменять хисарон, если свет не меняется? Ну?
3: Ну, Игорь, кен.
2: Да, Игаль. Да.
3: Масах. Масах за
1: экран.
2: Что экран? Экран, что это результат света, а от окружающего света, неважно. Окружающий свет, внутренний свет, а все тот же свет, только по отношению к кли, так как есть как бы ощущение, что это окружающий, но это внутренний. Но свет не меняется, говорят, находится в абсолютном покое. Да.
1: Стремление, может быть.
2: Какое стремление? Не понимаю, какое стремление? Как может быть, чтобы творение, которое создано светом и держится светом, изменилось, если свет не меняется? Да.
1: Свет не меняется по отношению к себе, но по отношению к ли он меняется.
2: Как он меняется по отношению к ли? Что называется, что он называется, что он находится в абсолютном покое?
1: Просто его свойство не меняется. Это называется абсолютный покой.
2: И что?
1: Но по отношению к ли свойство меняется. Это всегда основывается в направлении свойства Творца, так поэтому свет меняется.
2: Кто может добавить к тому, что он говорит?
1: Больше постижения творения?
2: Нет, постижение творения, ну, можно сказать. Можно сказать. Еще кто может добавить, да.
1: Он говорит, что свет находится всегда в свойстве отдачи, поэтому в абсолютном покое, но всегда будет воздействовать на кли тем, что кли.
2: То есть, когда я говорю, что свет находится в абсолютном покое, это называется, что он всегда на 100% хочет насладить кли. В этом у него нет никакого изменения. Это называется покой в нем. Но кроме того, он все время на бесконечной частоте прямо меняется по отношению к кли, чтобы изменять кли, сделать то, что только возможно, да? Они смотрят на меня, как будто какой-то фокус я сделал. Еще раз. Один раз я смотрю на своего соседа, и я вижу, как он любит своего сына. Он целует его, обнимает его, берет его на прогулку, какой-то там зоопарк, ухаживает за ним. Один раз я видел, как он его бьет, и этот бедный сын плачет, а в другой раз видел, что он снова обнимает его и целует его. Что происходит? Любит он или ненавидит? Скажи мне. Любит или ненавидит? Я спрашиваю тебя. Любит. даже если бьет. То есть он не изменяется, по отношению к сыну никогда, только во внешней форме. И это называется, что он находится в абсолютном покое, находится в покое, не меняется. Так Высший Свет по отношению к нам. Но в своих действиях по отношению к нам, чтобы привести нас к цели, он все время меняется. Ты видишь, из примера не может вернуться к реальности. Почему? В чем проблема? Потому что здесь это сложно, так я должен все время оправдать Творца, что он всегда в порядке, да? Откуда ты спросил это? Что?
1: Я спрашиваю, мы говорим просто, что творение должно быть прежде света, построить кли. Я спрашиваю, как может быть состояние, что творение строит кли, если разрыв между отношением построения кли и моментом наполнения? Ведь это должно быть не сразу, немедленно?
2: Нет. Прежде всего, ты говоришь о вещах, которые ты не проходил. Как ты можешь сказать, что когда творение получает ощущение в соответствии с выполнением?
1: Но ведь мы говорим о состоянии Йом-Кипура. Йом-Кипур — это состояние, что творение пришло к ощущению этого кли, который называется Малхут в полной мере, да? Как оно пришло к этому? Благодаря своему усилию, благодаря всевозможным вещам?
2: Нет, это все еще пробуждение свыше, это шаббат, шаббатон. Йом-Кипур — это еще не результат только твоего усилия, нет. Может быть, здесь ошибка или что-то, или вопрос. Это как суббота, еще больше. Потому что в субботу обычно это подъем к Абавыима, а здесь к Арихампину. К Рожде Арихампин это подъем. Я не знаю, откуда этот вопрос и что ты хотел сказать, но, конечно же, это пробуждение свыше.
1: Я спрошу иначе. Как может быть состояние, что если какой-то разрыв в ощущении между временем раскрытия кли и моментом наполнения?
2: Как может быть вообще? Да, спроси иначе. Есть ли разрыв более такой общей форме? Есть ли разрыв между исправлением кли и наполнением кли? Нет. Потому что исправление кли, ощущение исправления кли — это само наполнение. Я не наполняюсь. Вот это вот кли. Все видят? Кли. Я на это кли делаю экран, исправляю его. В тот момент, когда я покрыл его экраном, в тот же момент, что такое «покрыл экраном»? Я постиг отраженный свет. Отраженный свет, который наполняет кли. Это, по сути, раскрытие. А что я раскрываю? Я раскрываю свойство Творца отдавать. Если я пришел в своем исправлении к этой форме отдачи, тогда я подобен Творцу. Мне не нужно, кроме этого, еще идти к Нему, обниматься с Ним, или чтобы Он пришел ко мне и наполнил меня. Я уже полон. Чем я полон? Своим исправлением. Я измеряю свое исправление, я чувствую свое исправление. Это как всякий измерительный прибор, который мы строим как прибор, он измеряет свои свойства по сравнению с чем-то, что происходит, проходит по нему, не знаю, что там. Это то же самое, как, скажем, проходит какой-то, допустим, есть здесь давление, здесь есть мембрана, и она, по сути, должна как-то изогнуться, как-то войти внутрь. Что я делаю? Как я измеряю эту силу, которая происходит снаружи? Откуда я знаю? Я прикладываю здесь силу против нее, возвращаю ее в нулевое состояние, и свою силу я измеряю. Если я вернул это в нулевое состояние, я измеряю эту силу, я знаю, что есть снаружи. То есть никогда не знаю, что есть снаружи. Я измеряю сопротивление, компенсацию, восполнение изнутри. То же самое точно я в высших свойствах, в моем духовном. У меня есть экран, что-то происходит, что-то свыше. Откуда я знаю, что это? Что приходит свыше? Я делаю отраженный свет, возвращаю себя в состояние, что я не получаю ничего, что я весь в отдаче, и тогда я проверяю. Поэтому уравнению я и наполняюсь. По сути, то, что я сделал, постиг мое исправление. Это называется мое наполнение. Это называется что такое наполнение? Это экран отраженный свет, это наполнение для Малхут. Нет у Малхут никакого другого наполнения.
1: То есть свет Хухма, который творение измеряет в кле, оно, по сути, получающее это про относительно света Хасадим, который с ним. Это непонятно.
2: Ну, вообще, есть свет Хухма, нет свет Хухма, есть Хасадим, нет Хасадим. Что я знаю? Что есть снаружи? Всегда я проверяю, я чувствую, что есть у меня внутри, что у меня есть изнутри, то, что я сам сделал, постиг, построил. Ничего снаружи я не получаю. Ничего. Я не могу, не хочу получать от Творца. И я не могу получать. Никогда.
1: Как я знаю, уравняюсь ли я с ним?
2: Как я знаю, уравниваюсь ли я с ним? Только по ощущению стыда. Ощущение стыда — это мой сенсор. И если я прихожу к состоянию, что я не стыжусь прекрасно, тогда закончили, закрыли этот счет. Вот и все. Мое-мое, твое-твое. Ну, хорошо. Ну, почитаем немного. Смотри, уже 2 часа и 3 минуты.
1: Уже наступает Пурим. Учеба на ночь Шанараба, книга Зор, глава Цав, статья 4 вида растений Шанараба.
2: Нет, давай 113.
1: 113 пункт посередине.
2: У вас это есть? Не умеешь читать, но не важно. Ну, читай.
3: Боуэ. Боуэ.
1: Смотри, эти 7 голосов Хагат Неим зависят от речений уст во все дни года. Но теперь 7 дней Суккот зависят лишь от действия. И нам нужно действие, а не речь. Поскольку в это время 7 дней Суккота он благословляет на весь год. Заповеди, зависящие от речи, притягивают внутреннее свойство, то есть хасадин. Но они не притягивают свечение хухмы от левой линии, поскольку это внешнее свойство.
2: Внешнее и внутреннее — это разница только в авиюте килим, который используют.
1: А заповеди, зависящие от действия, притягивают внешнее свойство, то есть свечение хохмы от левой линии, которое является мохин девак и внешним свойством. И в 7 дней Суккота нам необходимо исправить внешнее свойство привлечения хохмы от левой линии. И поэтому нам нужны исполнительные заповеди, способные это вызвать. И это смысл сказанного. Но теперь зависит лишь от действия, и нам нужно действие, чтобы притянуть исправление внешнего свойства, то есть свечение хухмы, которое исходит от левой линии, а не речь, потому что речь притягивает только внутренние свойства, то есть хасадим, который мы притягиваем во все дни года. И это смысл сказанного: 7 голосов зависят от речений уст в остальные дни года и не требуют действия. И это поскольку в это время, то есть 7 дней Суккот, он благословляет на весь год. Ибо после того, как мы притянули свечение хухмы левой линии в 7 дней Суккота, к хагат неим, этого достаточно на все дни года. Так что хасадим, который мы притягиваем с помощью заповедей, зависящих от речения во все дни года, благословляются свечением хухмы от семи дней Суккота и становятся благодаря этому открытыми хасадим. И в заповедях, зависящих от действия, больше не нуждаются для этого, а нуждаются в них для других целей.
2: Раскрытие или скрытие — это ясно, да? Открытый хасадим, скрытый хасадим, вы знаете, скрытый хасадим — это значит, что хасадим скрывают хухму, они дают только исправление бины на получающий килим, а открытый хасадим — это значит, что есть так много хасадим, гарды хасадим, что внутри них может раскрыться также свет хухма. Тогда это называется хасадим, который раскрывают хохму или открытый хасадим.
1: 114. В седьмой день праздника, то есть в Ошана Раба, окончание суда над миром и поставление судов выходит из дома царя, и урод пробуждаются и завершаются в этот день. И ветви речной ивы зависят от них, от этих гвурот. И надо пробудить гвурот для воды и обойти семь раз, соответственно, Хагат Неим, жертвенник, который соответствует Малхут, чтобы наполнить жертвенник водами Ицхака, то есть свечением хухмы, что в левой линии называемым Ицхак. Чтобы воды наполнили колодец Ицхака, то есть Малхут, называемую так в час, когда она получает от левой линии, и когда он наполняется, то весь мир наполняется, благословляется водой.
2: Смотрите, сколько он дает здесь имен из Писания, из Каббалы. Можно из этого составить целый словарь.
1: Объяснение. Все три книги раскрываются в Рош ха-Шана. Законченных или полных праведников и полных грешников, и средних за полные праведники. Так же на месте записываются на жизнь.
2: То есть тот, кто дошел до ступени, когда он оправдывает Творца поверх всего желания получать, называется законченный праведник, полный праведник. То есть у него уже есть покрытие бины на все получающие килим.
1: Полные грешники тут же записываются на смерть.
2: То есть те, кто не способен, у которого нет исправления хасадим на желание получать, называются законченный грешник. Не пришел свет бины, не пришли на идеима, нет у него никакого покрытия хасадим в его получающий килим, так он грешник. Не то, что он сделал из себя грешника, не получил исправления, тогда он называется грешник. Грешник — это ступень. Быть грешником для этого нужно быть в высшем мире. Это состояние, праведники, грешники, средние. Это те, кто проходил Махсом и входит в работу Творца. Там есть уже эти три возможности — грешники, праведники и средники. Это не о нас говорится, грешники или праведники, или средники. Даже грешники нет. Мы не грешники, мы просто ноль, находимся внизу, под линией, которая называется «жизнь». О нас вообще не говорят. Нет в нас такой меры, ни грешник, ничего. Понятно, да? То, что Зоар пишет, ни одним словом не пишет, а на том, что находится ниже Махсома.
1: А средние зависимы и пребывают в ожидании суда до дня искупления, Йом-Кипура. Таким образом, не говорится о законченных праведниках или полных грешниках.
2: Почему? Потому что это или правая левая линия полностью, или левая полностью. Нечем говорить. Эти крайние полярные состояния, которые приходят от Творца, или килим, или света, полностью зависят от того, что наверху. А то, что зависит от человека, как соединить в них, в себе эти два свойства, правое и левое, в каком оптимальном слиянии он найдет, как соединить их, как взять килим слева и свойства справа и сделать из этого среднюю линию. То есть человек может прийти к состоянию, что в те же килим, которые получают исправление, в эти вокилим, часть из них стали праведниками, а часть из них стали грешниками. Эти килим будут к жизни, наполняться свет, цветами, а эти килим пойдут к смерти, опустошаться полностью, еще больше и больше пойдут во тьму, и из них будет конец парцуфа.
1: И внутренний смысл искупления грехов, день искупления, Йом-Кипур — это привлечение света Хохма посредством подъема Малхут в Бину, потому что нет иного искупления прегрешений, а только с помощью раскрытия света Хохма, и это свет жизни.
2: Ну а в чем само действие? От того, что Малхут поднимается в Бину, там нет раскрытия Хохма, наоборот, Хохма уходит, остается Катнут.
1: И поэтому средние, совершившие возвращение, удостаиваются тогда искупления или раскаяния, удостаиваются тогда искупления грехов и завершения печатью на жизнь. Однако этим все не завершается окончательно, так как свет Хохма не светит без Хасадим, а время притяжения Хасадим для облачения Хохмы в 7 дней Суккота. И получается, что в 7-й день Ошана Раба заканчивается облачение Хохмы в Хасадим, и тогда завершается печать на жизнь, образовавшаяся в день искупления. И таким же образом для тех, кто не совершил возвращение или раскаяние, и были заверены печатью на смерть в день искупления, еще окончательно не завершена эта печать, так как есть у них время совершить возвращение и раскаяться до 7-го дня Суккота, поскольку до этого времени еще притягивается Хохма. И если совершат возвращение, будут искуплены их грехи с ее помощью и удостоятся света жизни. И поэтому считается день Ошана Раба днем передачи постановлений судов ангелам либо на жизнь, либо на смерть.
2: Ну, бесы мы читали в начале, были теперь ангелы сейчас. И у нас много есть таких красивых слов в духовном. Есть там много помощников, хороших и плохих. Это называется силы, которых нет никакого своего желания получать. И нет у них никакого свободного выбора. А так они называются бесы, духи, там, ангелы, властители и так далее. То есть в соответствии есть много сил справа, слева, которые раскрываются по отношению к человеку и по ступени их воздействия на человека. А так они называются. Нет у них, конечно, никакой своей реальности, а с помощью высшей силы только они приводятся в действие от Творца. И мы не должны бояться их или, наоборот, ждать, что они сделают нам что-то доброе. Они, можно сказать, проявление Творца в каком-то определенном виде называется или ангел, или бес, или дух, или... ну, неважно. Нет никого, кроме него.
1: Строка «Если». Ибо после того, как были переданы решения судов судебным исполнителям, уже не возвращают их. И это потому, что после Ошана Раба нет больше привлечения Хохмы.
2: Так, Ошана Раба — это последний день, последняя ночь, да, в которую исправляются килим, и тогда действительно доходят до полуночи. Мы уже упустили. Вот и все для проверки тени. И на этой радостной ноте, при подъеме духа, прыжками и пением, мы пойдем сейчас к Пуриму.
1: Сейчас мы подытожим то, что слышали на уроке, и как мы это реализуем в десятке. Пожалуйста, семинар 6 минут.
2: Подведение итогов. То, что мы постоянно слышим, что свет находится абсолютном покое, потому что свет постоянно хочет отдавать. Он действительно дает. Даже если мы ничего не делаем, свет работает над келим. Но если мы добавляем пробуждение снизу, тогда он работает сильнее.
1: Да, в этой точке, где мы заняты тем, что мы хотим только из своего желания, как может быть глубже желание, то, что воздействует на нас, то, что написано, были такие, кто не поняли даже ни одного слова, изменилось все, они стали великими каббалистами. И тут, насколько мы хотим, насколько мы стремимся,
2: все понятно, непонятно, что ничего.